0: Российские войска освободили населенные пункты Васютинская и Торецкая в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской области. Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что число погибших в результате ночной атаки беспилотников на Белгород достигло 6. При разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины, говорится в сообщении. Также за медпомощью обратились еще 2 мужчин, получившие ранения при ночной атаке беспилотников на Белгород. Повреждены 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, 29 многоквартирных и 5 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: По последним данным, повреждены 29 многоквартирных домов, 2 из которых загорелись, а также 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов. Кроме того, повреждены 5 частных домов, 1 полностью сгорел, и 33 автомобиля, из них 5 повреждены огнем. Жители более 2000 домов в Татарстане остались без света из-за непогоды, сообщает Главное управление МЧС по республике. Причиной произошедшего стал сильный ливень, когда за 12 часов выпало 73 мм осадков при порывистом ветре в ряде районов республики. Также специалисты зафиксировали 63 случая падения деревьев. Ветер сорвал крыши с 12 сооружений. Повреждено 6 автомобилей. По данным ведомства, никто не пострадал. Вчера от управления гидрометеорологии Татарстана поступило штормовое предупреждение о грозах, ливнях, граде и сильном ветре. У России есть право провести чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, заявили в Европейской федерации плавания. Глава организации Антонио Сильва заявил, что федерация готова допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран-хозяек соревнований.
2: На одном из последних заседаний World Aquatics были приняты решения, согласно которым отныне все спортсмены не могут быть наказаны в результате какого-либо конфликта в мире. И с этого момента все российские спортсмены могут участвовать в наших соревнованиях без ограничений. Вопрос в том, что некоторые европейские правительства не разрешают участие россиян, только если мы сохраняем некоторый нейтралитет в вопросе символики. Так обстоит, например, дело во Франции. Поэтому мы разрешили в отношении этого соревнования отложить обязательное применение решения World Aquatics, которое дало добро на российский флаг и гимн. Мы будем решать отдельно в каждом конкретном случае этот вопрос, но решение в любом случае уже принято.
0: Международная федерация плавания в апреле сняла санкции со спортсменов из России и Беларуси, допустив их до турниров с флагом и гимном. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В понедельник воздух прогреется до 26 градусов.
3: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жители Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12. 15-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня 10 августа, в Петербурге без осадков до 25, в Москве также осадков не обещают, днем в столице плюс 23, плюс 25.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

безрадостный труд. Жил на улице тихо, где с гудками встают

за рабочее дело он ушел воевать, но порубанный сам.

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, что лучи внутри микроволновки разрушают полезные элементы пищи. На самом деле, главные противники питательных веществ – это высокие температуры, воздействие воздуха и воды. Волны же лишь нагревают еду изнутри, активируя движение молекул жидкости. Причем благодаря быстроте нагрева и малому количеству используемой воды микроволновые печи нередко оказываются более щадящими, чем традиционные методы. Например, при обычной варке брокколи теряется примерно треть витамина С, тогда как при обработке в микроволновке лишь 16%. Так, ключевое преимущество состоит именно в скорости приготовления и ограниченном контакте продуктов с жидкостью, что позволяет сохранить больше ценных нутриентов.

0: Radio Stories.
1: Широко известный лайфхак при варке макаронных изделий. Бросить в кастрюлю ложку растительного масла, которое якобы создаст защитный слой, чтобы предотвратить склеивание. Но практика показывает сомнительную пользу этого подхода. Поскольку масло легче воды, оно оседает тонкой пленкой сверху, почти не проникая внутрь массы кипятка, где и варятся сами макароны. Эффективнее поступить иначе. Варить изделие в большом количестве воды и регулярно перемешивать в начальные минуты кипения. Такой метод механически препятствует образованию склеек. Кроме того, добавление масла непосредственно в готовые спагетти имеет недостаток. Маслянистая пленка мешает соусу впитаться и распределиться равномерно по всей поверхности. Итог – соус стекает на тарелку, ухудшая общее впечатление от блюда. Оптимально добавлять немного масла прямо перед сервировкой, чтобы придать нужную консистенцию и блеск готовым макаронам.
2: По зеленой глади моря

0: Маяк.
1: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, обеззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
2: А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на перью похож. И словно муж тут и там ходят слухи по домам.

0: траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам. И поют друг другу шепотом ли в крик ли, слух дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли, говорят, что это выдумки и чушь. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об одном очень интересном явлении в русском языке – о чередовании гласной в корне при образовании глаголов с суффиксом «ива». Звучит пока непонятно, но на самом деле все просто. Есть, например, глагол «закончить». Здесь ударный корень в корне «о». Конец, кончить, закончить – все логично. Но давайте образуем тот самый коварный глагол несовершенного вида при помощи суффикса «ива». Получаем «заканчивать». И корень «кон» у нас волшебным образом превратился в «кан». Таких примеров в русском языке много. «Проскочить» и «проскакивать», «засолить» и «засаливать», «перемолоть» и «перемалывать» и так далее. Но здесь все просто и однозначно. Мы же не скажем «проскокивать» или «закончивать». Однако бывают и сложные случаи, когда такой замены не происходит. Их-то мы и разберем на конкретных примерах. Первый от Андрея Осипова, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Сделаны в Арабских Эмиратах. Каким образом и как потом эта машина узаканится, не знаю.
1: Узаканивается. Это неверно. Это как раз тот самый случай, когда по аналогии с глаголом «заканчиваться» хочется поменять «о» на «а». Но здесь это ошибка. В данном случае «о» в корне должна сохраняться. Узаконивать, узакониваться. Это правильные варианты. Надо запомнить. Еще один сложный пример подготовила для нас гостья программы физики и лирики Вера Комарова.
3: Есть некоторая такая система приурачивания основных событий в течение года, природных, к церковным праздникам. И вот это все приурачивалось к церковным праздникам.
1: Приурачивание, приурачивалось, тоже ошибка. Мы должны сохранить «о» в корне. Урок, приурочиваться, приурочивание. Только так, без вариантов. И у нас на очереди следующий пример. Давайте послушаем сразу двух экспертов программы «Ассамблея автомобилистов» и сделаем выводы.
4: Если все-таки ты покупаешь в приличном месте, то вот это приличное место, оно растамаживает машину и несет ответственность.
2: Согласно новым экспортным правилам, машина со дня производства или продажи, которой прошло менее 180 дней, может считаться подержанной. Должна растамаживаться как новая, а это сопряжено с гарантией поставки запасных частей для данного автомобиля.
1: Прозвучал глагол «растамаживать», «растамаживаться», и он неверный, потому что не следует в нем менять «о» на «а». Таможня, корень остается. Оставляем неприкосновенным и получаем глагол «растаможивать», «растаможиваться». Итак, запоминаем. При образовании некоторых глаголов с помощью суффикса «ива» «о» на «а» не меняем. Оставляем «о» в корне слова. Узаконивать, растаможивать, приурочивать. Если сомневаемся, заглядываем в словарь. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: True Stories.
1: Борьба с дорожными заторами в Сингапуре начинается задолго до выезда на трассу, прямо в кармане автовладельца. Ключевое слово – лимитированные сертификаты права собственности на автомобиль. Их государство распродает небольшими партиями через аукционы, искусственно поддерживая высокий спрос и цену. Стоимость подобного документа зачастую превосходит цену самой машины. По сути, водитель вынужден платить дважды. Сначала выкупить право стать владельцем транспортного средства, а затем приобрести сам автомобиль. Однако расходы на

0: Audio Stories.
1: В 1930-е годы новозеландские газеты пестрели заголовками о самовозгорающихся брюках. Одежда вспыхивала сама по себе, на веревках, в шкафах и на людях. Однако это происходило только с одеждой, которую носили фермеры. Дело в том, что фермеры использовали хлорат натрия для борьбы с крестовником, инвазивным сорняком из Европы. Штаны фермеров пропитывались препаратом,

0: который возгорался при контакте с органикой. Субстанцию быстро изъяли, но крестовника одолели лишь через 70 лет, когда завезли европейского короеда.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы. Хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса. Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать.
1: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
0: С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».
1: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
0: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 17:00 вечера.
0: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе.

0: Аудиосторис.
1: Ранее хлопки ластами по животу у тюленей считались случайными. В январе 2020 года исследователи из университета Монаш впервые засняли, как дикие тюлени используют подводные удары как сигнальную систему. Серый тюлень у побережья Великобритании бил себя по бокам, издавая звуки, похожие на выстрелы. Хлопки длились недолго, но это наблюдение перевернуло взгляд на поведение ластоногих. Исследование показало, такие подводные выстрелы типичны для взрослых самцов в период размножения. Они устрашают соперников и демонстрируют силу самкам, как гориллы бьют себя в грудь. Громкость, как рев мотоцикла. Эти звуки необходимы для социальной жизни тюленей. Шум от туристических и грузовых судов нарушает коммуникацию. Тюлени не слышат сигналы, что бьет по популяции. На суше тюлени тоже хлопают. Причины изучаются. Возможно, так они выражают эмоции. От страха до радости.
0: Аудиосторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по Одесской теплоэлектростанции и 7 подстанциям, заявили в пресс-службе Минобороны. Как уточнили в ведомстве, вооруженные силы России поразили электроподстанции Усатова, Центрополит, Новоодесская, Маяки и другие. Кроме того, как рассказали в Минобороны, вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру газового месторождения Бугроватое в Сумской области. По сведениям ведомства, оно использовалось в интересах ВСУ. Удар нанесли при помощи беспилотников. У Германии есть формальные основания выставить Украине счет за ущерб от взрывов на северных потоках, однако из-за того, что ФРГ является ведущим спонсором Киева, реальных требований, вероятно, не последует. Все ограничится дипломатическим жестом. Об этом заявил агентство ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
2: Они должны будут оценить те колоссальные убытки и предъявить это все Украине. Но я напомню одну простую вещь. Да, а какая страна является главным после Соединенных Штатов по объемам сделанных финансов, вложенных финансов в военный конфликт на Украине? Это Германия. Германия выделила десятки миллиардов евро на содержание украинского режима. И Германия, значит, вероятнее всего, будет крайне лояльно относиться к подобным действиям. И наказание, если и будет, то будет крайне формальное, просто потому, что слишком уж резонансные события. И там непосредственно участвовали германские предприятия, пострадала германская экономика, пострадали целый ряд стран Европейского Союза или стран, которые участвовали в этом консорциуме, которые вкладывали деньги, которые рассчитывали на получение определенной прибыли, на обеспечение энергоносителями.
0: Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти потребует от властей Украины возместить ущерб, нанесенный подрывом газопровода «Северный поток», а также вернуть средства, направленные Киеву в виде военной и финансовой помощи. Число погибших при атаке беспилотников на Белгород прошлой ночью увеличилось до 6, об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области. Тело погибшего мужчины обнаружили при разборе конструкции многоквартирного дома, рассказали в оперативном штабе. Еще 2 человек, получивших ранения при ночной атаке, обратились за медицинской помощью. После оказания они продолжили лечение амбулаторно. В ночь на воскресенье на Белгород совершили налет беспилотники ВСУ. В разной степени повреждены 30 многоэтажек, а также административные и коммерческие здания. По факту атаки возбуждено уголовное дело. Подробнее Элла Корнева.
3: Настолько мощной была детонация вражеских дронов, как потом рассказали собственники, железную дверь поднимали с лестничного пролета. Ее вырвало вместе с крепежами. Похожая ситуация на всех этажах. Супруги Мишуковы битое стекло убирали до 5 утра. Вынесли около 10 пятилитровых ведер. В этом микрорайоне сдетонировали сразу 3 смертоносные птицы. Сотни разбитых окон и покореженных рам, десятки поврежденных балконов. Некоторые из них теперь в аварийном состоянии. Горы битого стекла, посеченные фасады и кровли. Разрушения колоссальные. Эта ночь для многих белгородцев стала настоящим испытанием. С самого утра на улицах города трудятся коммунальщики. Только к полудню вывезли 2 самосвала с битым стеклом и мусором. Фронт работ определен и у сотрудников администрации. Осколки оставили жуткие шрамы на фасадах многоквартирных домов, коммерческих зданий и соцобъектах. Посреди улиц стоят сгоревшие автомобили. Специалисты убедительно просят следить за оповещениями мониторинговых каналов и не игнорировать тревожные сигналы об опасности.
0: В Белгороде приступили к ремонту поврежденных домов после атак вооруженных сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По последним данным, повреждены 29 домов, 2 из которых сгорелись, а также 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов. Также повреждены 5 частных домов, 1 сгорел полностью и 33 автомобиля, из них 5 повреждены огнем. В Татарстане сильный ветер и ливень привели к падению 23 деревьев, нарушению электроснабжения и подтоплением, сообщила пресс-служба главка МЧС по республике. По данным ведомства, зафиксированы подтопления уличной дорожной сети в Камско-Устинском и Апастовском районах. В поселке Апастово вода затопила 9 участков и 2 жилых домик. Кроме того, из-за непогоды сорвало кровли 3 жилых домов, надворных построек и магазина. США требуют от Израиля завершить боевые действия в Ране, Ливане и секторе Газа, сообщает израильский телеканал 13. По информации СМИ, позицию Вашингтона израильскому руководству довел командующий вооруженными силами США адмирал Брэд Купер. По информации телеканала, администрация американская сторона также настаивает на прекращении точечных ликвидаций командиров вооруженных формирований. Требования вызвали протест представителей израильских силовых ведомств. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отвергла план вывода войск из Газы. Из 15 пунктов предложены Советом мира и поддержаны президентом США. Израильский премьер подчеркнул, что Цахал не станет выводить войска из Газы до полного разоружения группировки «Хамас».
1: Погода.
0: В Москве сегодня до 25.

0: Аудиосторис.
1: Японский багряник, кацура или карамельное дерево. Это дерево или куст, который пахнет как смесь хлеба, карамели и сладкой ваты. В теплых регионах оно достигает 30 метров, в умеренном климате около 10. Кацура – реликвия эпохи динозавров. Возраст вида – 66 миллионов лет. Но до наших дней дожили лишь японские и китайские популяции. Осенью листья становятся желтыми, оранжевыми и фиолетовыми и начинают источать сладкий аромат кондитерских изделий. Причина запаха – мальтол, натуральный ароматизатор из листьев. Осенью сахара расщепляются, высвобождая его. Аромат усиливается в сырость и длится неделю до опадания листьев. Почему растения тратят силы на это перед листопадом – загадка эволюции.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще

футбольный, футболисты этот мяч били очень больно. За воротами порой он искал спасения, ненавидя всей душой центр

порядок защищал. Он его при встрече ни побед и неудач. Он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный мяч не знал людских секретов. Высоких чувств футбольный мяч не знал. Но иногда, как малая планета, тот мяч на

нету там дружка, нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой, но не выдай друга. Футбольный мяч не знал людских секретов, высоких

0: Audio Stories.
1: Абсолютным чемпионом по продолжительности жизни среди позвоночных признана гренландская полярная акула. Исследователи доказали, что представители этого вида живут более 400 лет. Эти хищники отличаются чрезвычайно низкой скоростью роста. Ежегодно увеличиваются всего на 1-2 сантиметра, достигая репродуктивного возраста лишь ближе к 150 годам. Получается, что некоторые особи, которые сейчас живут в глубинах океана, появились на свет еще в эпоху Возрождения. Они обитают в холодных арктических водах на значительных глубинах, вплоть до 2,5 километров. Их метаболизм замедлен настолько, что практически все физиологические процессы протекают в разы медленнее, чем у прочих представителей семейства акуловых. Гренландские полярные акулы двигаются не спеша, демонстрируя одну из самых низких скоростей плавания среди известных науке акул. Рацион питания составляют рыба, морские птицы, реже мелкие млекопитающие, такие как тюлени. Свежее мясо этих акул несет угрозу здоровью человека, поскольку ткани рыбы содержат токсичные соединения – мочевину и оксид триметилламина. Несмотря на это, обработанное особым способом мясо употребляют в Исландии, используя его для изготовления национального деликатеса – хаукарля. Аудио Stories.

Stories. Победа России в длительной Северной войне принесла ей новые земли, но приобретение оказалось далеко не бесплатным. Заключенный в 1721 году Ништадтский мирный договор официально подтвердил переход под российскую юрисдикцию Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и часть Карелии. Взамен Петр I обязался вернуть шведскому королевству Финляндию и уплатить огромную сумму в размере 2 миллионов серебряных талеров. Эта выплата представляла значительную ценность. Монеты изготавливались из высокопробного серебра весом около 28 грамм каждая. Общий вес вознаграждения составил приблизительно 56 тонн драгоценного металла. Сумма, равная годовому бюджету Швеции или цене целого флота из полусотни крупных военных кораблей. Фактически, данная компенсация лишь формально узаконила завоевания, достигнутые военной силой. Присоединенные регионы открывали Россию к европейским торговым маршрутам и усиливали имперский статус государства. Примечательно, что будущая столица России, Санкт-Петербург, была заложена Петром Великим еще в 1703 году, когда война находилась в полном разгаре. Аудио сторис.

0: отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: Маяк.

Поцелуй.

0: Audio Stories.
1: Домашняя пыль – это сложная смесь из различных частиц. Чешуйки кожи людей и животных действительно встречаются в пыли, но их доля обычно не превышает 25%. Основу же составляют другие компоненты, и состав пыли уникален для каждого жилища. До 35% домашней пыли – это минеральные микрочастицы – песок, почва и глина, которые попадают в дом с обувью и через окна. Здесь же можно найти тончайшие волокна от одежды, ковров и книг. Например, в старых библиотеках много целлюлозных волокон, а в домах с коврами – синтетических. Биологическая часть пыли включает пыльцу растений, споры плесени и фрагменты насекомых. Но самые многочисленные обитатели – это пылевые клещи. Сами клещи не опасны, но их экскременты – сильный аллерген. Пыль не просто побочный продукт жизни, а активный участник природных процессов. Без атмосферной пыли облакам было бы сложнее формироваться. Каждая капля дождя или снежинка образуется вокруг микрочастицы. Более того, ежедневно на Землю оседает от 60 до 100 тонн космической пыли. Это частицы комет и астероидов возрастом более 4,5 миллиардов лет. В океане пыль играет роль удобрения. Минеральные частицы стимулируют рост фитопланктона, который лежит в основе пищевой цепи и влияет на климат, поглощая углекислый газ. Полностью избавиться от пыли невозможно. Она – часть природного круговорота.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Чихание – это врожденный защитный рефлекс, задача которого – очистить слизистую оболочку носа от посторонних частиц. Когда раздражители попадают на слизистую носа, нервные окончания мгновенно передают сигнал в центр чихания, расположенный в стволе головного мозга. Этот центр запускает скоординированное сокращение множества мышц – диафрагмы, межреберных, гортанных и лицевых. В результате происходит резкий и мощный выдох через нос. Воздух может вырываться со скоростью до 160 км в час. Одновременно с этим рефлекторно закрываются глаза. Считается, что это защитная реакция на резкий скачок давления. В 1882 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала историю о женщине, у которой якобы разорвало глазное яблоко во время чихания. Этот случай породил миф о том, что глаза могут вылететь из орбит из-за сильного давления. Однако современные врачи считают эту историю городской легендой или крайне редким исключением на фоне тяжелых заболеваний. На самом деле глаза при чихании всегда рефлекторно закрываются, а глазные яблоки надежно удерживаются в орбите мышцами и связками, которым не страшны даже такие мощные, но кратковременные нагрузки.
0: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: Как ни странно, никаких примеров именно языческого искусства, чтобы оно проникло в каменные храмы, например, православные, в православную иконопись, мы не отмечаем. Все-таки и храм, и икона – это те виды искусства, которые были напрямую связаны с церковью, и церковь просто-напросто не допустила бы языческого компонента.
0: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство сия Руси? Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитательный знак.
3: Комикс – его первое самостоятельное и мотивированное чтение. Ребенок читает потому, что хочет узнать, о чем в комиксе идет речь, а не потому, что ему это задано. Читает для себя, а не для других, не для учителя, не для того, чтобы отличиться, получить хорошую отметку. Раз от ребячьей головы требуется усиленное внимание, а от фантазии выполнение самого высокого ее назначения, для пустопорожних домыслов места нет. Ребенку важно овладеть техникой этого дела, вот и все. Он читает комиксы, чтобы научиться читать комиксы, чтобы усвоить соответствующие правила и условия. Ему доставляет больше удовольствия сама работа воображения, нежели знакомство с приключениями персонажа. Игра собственного ума, нежели сюжет.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: моя, моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мной?
1: Аудио сторис.
2: Заструги – это вытянутые острые гребни и валы из очень плотного слежавшегося снега, которые формируются под действием ветра. Они появляются на открытых пространствах – в степях, тундре, на высокогорных плато, где ветер свободно разгоняется и вытачивает из снега причудливые формы. Высота заструг может достигать полуметра, а в Антарктиде или Тибете – полутора метров. Главная особенность заструги – ее асимметричный профиль, который всегда указывает направление ветра. Наветренный склон длинный и пологий, отполированный до блеска ледяными кристаллами. Подветренный, короткий и крутой, часто нависает острым карнизом. В отличие от мягких снежных дюн, заструги – твердые, монолитные структуры. По ним можно идти, не проваливаясь, но каждый шаг требует усилий из-за жесткости и неровности поверхности. Слово «заструга» исконно русское, происходит от глагола «строгать», то есть «срезать тонкий слой». В мировой науке термин закрепился в латинизированной форме – «саструги». В европейские языки он попал благодаря русским полярникам, которые первыми описали это явление.
1: Аудио сторис.

пятницу. Каждое воскресенье в 23.07. Веспица? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции и 7 электроподстанциям, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, поражены Одесская ТЭЦ и подстанции. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили инфраструктуру газового месторождения в Сумской области, которая использовалась в интересах украинских военных. Как уточнила Минобороны, это сделали специалисты войск беспилотных систем с применением дронов. Москва продолжает придерживаться договоренностей, достигнутых на Аляске. С таким заявлением в беседе Стаса выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, российская сторона сохраняет приверженность целям специальной военной операции, поставленным руководством страны, и готова добиваться их реализации, опираясь на анкорические понимания. Дипломат также выразил уверенность, что кризис вокруг Украины можно разрешить политикой дипломатическим путем, однако для этого необходимо наличие соответствующей политической воли. У Германии есть формальное основание выставить Украине счет за ущерб от взрывов на северных потоках. Однако из-за того, что ФРГ является ведущим спонсором Киева, реальность требований, вероятно, не последует. Все ограничения ограничатся дипломатическим жестом. Об этом агентство ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
2: Они должны будут оценить те колоссальные убытки и предъявить это все Украине. Но я напомню одну простую вещь. Да, а какая страна является главной после Соединенных Штатов по объемам сделанных финансов, вложенных финансов в военный конфликт на Украине? Это Германия. Германия выделила десятки миллиардов евро на содержание украинского режима. И Германия, значит, вероятнее всего, будет крайне лояльно относиться к подобным действиям. И наказание, если и будет, то будет крайне формальное, просто потому, что слишком уж резонансные события. И там непосредственно участвовали германские предприятия, пострадала германская экономика, пострадали целый ряд стран Европейского Союза или стран, которые участвовали в этом консорциуме, которые вкладывали деньги, которые рассчитывали на получение определенной прибыли, на обеспечение энергоносителями.
0: Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила ранее, что в случае прихода к власти потребует от властей Украины возместить ущерб, нанесенный подрывом газопровода «Северный поток», а также вернуть средства, направленные Киеву в виде военной и финансовой помощи. В Белгороде при разборе конструкции в многоквартирном доме после атаки в ИСУ нашли тело еще одного мужчины. Таким образом, число погибших увеличилось до 6, сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, за помощью врачей обратились еще двое мужчин, которые получили ранения при атаке. Украинские военные атаковали Белгород ночью 9 августа. В результате погибли 6 человек, еще 27 пострадали. Состояние 12 из них оценивается как средней степени тяжести. Еще 15 мирных жителей продолжают лечение амбулаторно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Белый дом рассматривает отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от плана Совета мира по Газе как часть предвыборной кампании в стране, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Вчера Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принимает подготовленный Советом мира и поддержанный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом план из 15 пунктов по Газе. По его словам, Цахал не будет выходить из Газы, пока Хамас не будет окончательно разоружен. Парламентские выборы в Израиле, добавлю, пройдут в конце октября. В сентябре вступит в силу запрет на испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет при трудоустройстве. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Он отметил, что под эту категорию также попадают одинокие папы и другие представители, которые осуществляют уход за ребенком этого возраста в отсутствие матери. Представитель Общественной палаты подчеркнул, что прежняя норма, по которой испытание запрещено только для мам с детьми до 1,5 лет, действует до 31 августа этого года. Сегодня в Москве будет до 26 градусов тепла, без осадков, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. А завтра, по его словам, начнутся дожди.
1: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода. Осадки исключены, днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: Ну а к выходным на этой неделе в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков, плюс 23-25. В Москве осадков также синоптики не обещают. Днем в российской столице от 23 до 25 градусов.

новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей. Понедельник на календаре 10 августа, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагмент программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы передач, которые только готовятся к эфиру. Как всегда, понедельник, время размышлений. Иногда хочется, да, поразмышлять вместо того, чтобы вставать и куда-то врываться, задуматься о том, а нужна ли мне та работа, которая есть у меня сейчас, все ли меня на ней устраивает, может быть, изучить новые карьерные траектории. И вы знаете, регулярно подкидывают нам новости на эту тему, подбрасывают как уголь в топку. И вот, пожалуйста, спрос на услуги трактористов, например, увеличился на 54%, и это в одном только июне этого 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают и онлайн-площадки, и много кто еще. Что же касается конкретных работ, которые можно производить при помощи трактора, то вот вспашка земли тут доминирует. На 32% вот только в этой сфере вырос спрос. Стоимость даже как будто бы и невелика. От 1400 рублей за 100 квадратных метров, вспашка конкретно 870 рублей за сотку. Расскажите, пожалуйста, доводилось ли вам нанимать трактористов и для чего? Или, если вы тракторист, на что, собственно, нанимают вас? Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, кстати, если вам не очень нравится идея быть трактористом, можно пойти в экскаваторщики. Там тоже спрос растет, и тоже почти в полтора раза, на 48%. Предложение тоже растет на 41%, но, как видите, за спросом не успевает. Там, кстати, и стоимость повыше. Ну, понятно, что экскаватор – это такая штука очень важная для устройства котлованов, траншей, дренажных систем, расчистки и выравнивания участков. Ну и вообще, мне кажется, это очень здорово и интересно управлять экскаватором. Все мечтаю открыть парк развлечений для взрослых, где можно будет заплатить, наоборот, деньги, чтобы дали порулить экскаватором, что-нибудь выкопать, переехать бульдозером какую-нибудь ненужную вещь, его как-то отвести, в общем, душу. Может быть, в понедельник это даже особенно актуально. Надеюсь, вы настроены позитивно, и перспектива грядущего дня вас радует, так что давайте дружно встретим этот понедельник под музыку на маяке.

0: пропали.
1: День попутного ветра, кстати, сегодня. Всех поздравляю, к кому это относится. Трактористам, наверное, вряд ли поможет. Но, с другой стороны, в чем прелесть трактора? Ему и встречный ветер не особенно мешает. Поэтому совершенно не важно, куда там дует ветер. Но теперь от дел земных перенесемся в космос. Как-то раз была у нас новость о том, как же стирают одежду в космосе. И ответ был очень простой. Никак, на самом деле. Но вот, вы знаете, кажется, теперь все это может измениться. Потому что появилось устройство, который использует холодную плазму для дезинфекции и даже, в общем, чего-то напоминающего стирку. Ну, сразу скажем, что плазма не способна очистить вещи, например, от пятен, да, но, с другой стороны, в космосе, где все летает и сферически вот так вот образуется, само себя ограничивает, наверное, пятна не самая большая проблема, а вот дезинфекция, в принципе, проблема серьезная. И вот действительно, и в университете Алабамы совместно со специалистами из НАСА, это американское аэрокосмическое агентство, разработали специальный портативный пистолет. Почему пистолет вот обязательно? Это все про русских шутят, что автомат Калашникова у нас получается. Вот тоже пистолет. Ну хорошо. Воздействует на ткань холодной плазмой это устройство и мгновенно уничтожает вредные микроорганизмы. Как это все работает? Прибор создает поток заряженных частиц и активных форм кислорода. Заряженные электроны сталкиваются с молекулами газов, образуют озон и гидроксильные радикалы. А уже они окисляют липидные оболочки бактерий и разрушают мембраны микроорганизмов. Ну, то есть, иными словами, только бактерии надумают на грязной одежде размножиться, тут приходит плазма, и всем этим планам приходит конец. Проблемы есть? Конечно, есть. Помимо цены прибора, про которую, кстати, не говорят, но отмечают, что недешево, тут есть еще одна важная штука – озон. Слишком много получается, а озон чрезвычайно активная форма кислорода, соединение вот это О3, которое, конечно, повышает пожарную опасность. А все космонавты знают, что ничего хуже пожара, в общем-то, в космосе произойти с вами не может. Случались они, конечно, но пока справлялись, к счастью. Надеюсь, что и впредь так и будет. Поэтому теперь думают, а куда девать этот озон, который получается. Ну и потом пистолет пистолетом, но надо что-то покрупнее, наверное, чтобы массово можно было дезинфицировать скафандры, одежду. Говорят, что в длительных космических миссиях можно будет на запасах одежды сэкономить. Вообще, насколько это перспективные технологии, согласитесь, было бы здорово такое ручное устройство, раз, все продезинфицировал и пошел себе довольный. Вот как это все может сказаться на нас, об этом, быть может, прозвучит комментарий в одном из следующих выпусков программы «Все сразу». Напомню, она у нас со вторника по четверг в эфире «Маяка». Ну а мы сейчас в прошлый вторник перенесемся и послушаем исследователя и заместителя главного редактора портала нейроновости.ру Анну Харужу, которая рассказывала о запасе. Ну, то есть о том, с чем бороться собираются при помощи плазменных пистолетов. Так вот, почему знакомые запахи помогают нам мысленно перенестись в детство? Об этом шла речь. Полную версию разговора вы найдете на медиаплатформе. Смотрим прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Исследователи выяснили, где, собственно, эта связь находится. Формируется она благодаря особому типу клеток, которые находятся в обонятельной луковице. Это кусочек мозга, вынесенный на периферию, который, ну, первично перерабатывает все запахи, которые мы чувствуем. И как раз в этом кусочке есть такой определенный тип клеток, который, оказывается, очень сильно связан с памятью. С памятью и с областями мозга, отвечающими за эмоции. И вот ученые выяснили, что если у маленьких мышек, которые вот только-только новорожденные, вот они находятся в приятных для них условиях, они играют, им хорошо, и при этом еще приятный запах им поступает в это окружение, они потом очень долго помнят этот запах благодаря вот этим самым гранулярным клеткам, как их называют. А если эти клетки отключить или подавить, да, то мышки перестают запоминать этот запах. То же самое касается и негативных запахов, и негативной среды. То есть именно эти клетки, как выяснилось, отвечают за вот эту связь между памятью и эмоциями, которыми мы реагируем. Ну, а отключить это можно. То есть вот как раз в этом же исследовании ученые показали, что со временем вот эта связь устойчивая, которая возникает вот в этих народившихся клетках, когда их обеспечивают приятными воспоминаниями, приятным запахом, она со временем меняется.

0: спать.
1: Каких только недугов не существует, и есть очередной повод посочувствовать людям, которые страдают от мизофонии. Что это такое? Это такое расстройство, которое может даже запускать реакцию ярости, если, например, рядом кто-то жует, или сопит, или постукивает. В общем, это сначала вызывает сильное раздражение, ну а дальше как пойдет. Ученые из Монреальского неврологического института совместно с американскими коллегами решили выяснить, а где же все это у нас в мозге гнездится. И оказалось, что речь идет о передней части островковой коры головного мозга. Именно эта часть как раз и запускает реакцию ярости, если у человека есть мизофония. Было не так-то просто, между прочим, найти людей для исследования, но в итоге удалось сделать функциональную МРТ мозга 162 взрослым участникам, ну и попутно еще и проанализировать информацию о выраженности мизофонии у 777 человек. Оказалось, что сила реакции на раздражающие звуки связана с тем, насколько активно взаимодействует передняя островковая кора с так называемой сетью значимости. Это система мозга, которая определяет, какие внешние и внутренние сигналы требуют особого внимания. Но что по этому поводу можно сказать? Во-первых, никто мизофонию пока вылечить не способен, как оказалось. С другой стороны, недуг это достаточно редкий. С третьей, не хотел бы на себе проверить реакцию ярости на звуки жевания, если жуете вы, а ярость испытывает кто-нибудь другой. Испытывать ярость тоже, наверное, не самое приятное такое явление, поэтому что тут скажешь? Если у вас вдруг есть эта проблема, мы вам сочувствуем, я имею в виду, конечно, мизофонию, жуткое раздражение от тех или иных звуков. Ну, а всем остальным, наверное, хочется пожелать приятного аппетита и сказать, жуйте аккуратней. Музыка на маяке.

0: спали.
1: +7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram. Дмитрий из Омска пишет: у меня на дачу каждую весну и осень ездит персональный вспашчик или пахарь. Человек с культиватором из соседней деревни, хорошо ему плачу, он очень хорошо пашет. Вы знаете, спасибо за сообщение, во-первых. А во-вторых, очень мне нравится вот эта как раз мысль. Если ты работаешь трактористом, тебе не нужно, фигурально выражаясь, говорить, что ты пашешь на работе. Вот когда офисные работники говорят, что мы тут пашем, ну, как-то, думаешь, нет, все-таки вы не пашете, дорогие друзья, при всем уважении. А вот есть люди, которые в самом прямом смысле, действительно. А теперь перенесемся мы в пространство физики, дорогие друзья. Время от времени физики, настоящие ученые, берут и задаются простыми человеческими вопросами. Например, что случится, если все люди, все человечество одновременно возьмет и подпрыгнет? Ну, далее начинаются размышления и вычисления. Ред Аллен зовут физика из Юго-Восточного университета Луизианы. Теперь вы знаете, где физики недогружены работой. Он решил как раз предположить этот гипотетический сценарий. Сказал, что, ну, примерно на Земле около 7 миллиардов человек живет. Ну, допустим, там плюс-минус миллиард, кого это, в конце концов, волнует. Каждый из них способен подпрыгнуть примерно на 30 сантиметров. Ну, то есть грудных младенцев, людей с артритами мы сразу из рассмотрения убираем. Допустим, даже если представить, что все люди подпрыгнут одновременно, воздействие на планету окажется каким же? Итак, масса Земли — это примерно 6 на 10 24 степени килограмма. Суммарный импульс от прыжка человечества никак на эту громадину не повлияет. Вот так вот, дорогие друзья. У нас не самая большая планета в Солнечной системе, даже в Солнечной системе. У нас что, тысячелетие развития того, что мы называем цивилизацией. И нас уже достаточно много, и уже тут даже звучат мысли о том, что надо человечество сокращать. Мы это не одобряем, конечно, подобные измышлизмы, но, тем не менее, это все циркулирует. Рождаемость надо контролировать, а то много нас как-то, и мы все умрем. Ну вот, даже учитывая, что нас довольно много, по мнению некоторых журналистов, в общем-то, даже если мы все решим воздействовать на матушку-землю одновременно, ничего-то ей не сделается. Сегодня новости физики, это цикл, который в шоу «Физики и лирики» выходит, и в 11:30 Роман Алексеев, популяризатор науки, будет разбирать главные события из мира науки. Ну, в общем, надеюсь, что это будут какие-то более приближенные к жизни явления. Ну, а мы сейчас перенесемся в четверг и послушаем, о чем шла речь в программе «Физики и лирики» тогда. А тогда, знаете, интереснейшую тему обсуждали наши коллеги с врачом и популяризатором науки Евгением Коровиным. А Евгений рассказывал о том, что же влияет на продолжительность жизни. Ну, что влияет в отрицательном смысле, нам много рассказывают об этом. А вот как можно жизнь продлить и какие способы продлить свое существование работают, действительно, вот об этом мы, конечно, с удовольствием послушаем. Ну, а полная версия, дорогие друзья, ждет вас на медиаплатформе. Смотрим.
2: Вообще, от чего зависит продолжительность жизни человека? Первое – это биология и наследственность. Mm-hmm. Наши вот эти гены, замечательные крокодилы, они влияют на все. И на уровень жиров, и на давление, на риск онкологии, деменции, диабета, способности переносить какие-то внешние повреждения, независимо от того, нравятся они или нет. То есть наследственность – это какое-то распределение вероятностей, которое в значительной степени влияет на то, сколько мы проживем. Mm-hmm. Второй аспект – это раннее развитие. То бишь, здоровье матери, питание, перенесенные в детстве инфекции, загрязненность воздуха, опять же, стресс в детстве. Он формирует резерв организма на десятилетие. Была даже интересная гипотеза. Есть такие дети, которых нежно называют кесареныши. И вот эти вот кесареныши, то бишь дети, рожденные через кесарево сечение, была такая гипотеза, она как бы не сильно себя подтвердила, что вот отсутствие прохождения через десятилетие родовые пути, оно не запускает каким-то образом работу надпочечников, не обеспечивает первого контакта с вот этим вот микрофлорой, да, родовых путей мамы, и, соответственно, за этого ребенок менее адаптирован к стрессу. Загнивающий Запад даже практикует практики того, что взрослые бы для того, чтобы все-таки, видимо, запустить уже в 40 лет свои трофированные надпочечники, пролезают через пластиковые трубы, запускают процесс повторного рождения. Не знаю, помогает им это или нет, но, конечно, уверен, что это стоит дорого и, конечно же, страховыми не покрывается. Это самое главное.

0: вы спали.
1: Знаете, таких насекомых довольно крупных, которые жужжат и кусают больно, не как комары, а больно. Как они называются, по-вашему? Если вы ответили слепень, то Татьяна Юрьевна Гартман была бы вами, конечно, недовольна. Но, вы знаете, говорят, что вот эта правильная форма слепень все-таки будет отходить в прошлое. Причем сообщают это не кто-нибудь, а лингвисты портала Грамота.ру. Вот, в частности, Юлия Кузнецова выступила на виртуальных страницах электронной прессы и поведала нам о том, как быстро в современном языке меняются ударения прямо на наших глазах. Ну, к слову сказать, недавно еще послушник — это была единственная правильная форма, причем в самих монастырях очень удивлялись, когда это слышали. А теперь уже послушник вроде как легализован. Ну, и можно много чего привести. Дешевизна, например, пушкинская уже тоже как-то немножечко уходит и уступает место дешевизне. Генезис и прищур, и все это теперь уже вполне зафиксировано в большом словаре ударений. Вот говорят, что и слепень тоже скоро там окажется, а пока есть пометка, что вот такой вариант с ударением на первый слог – это то, что присуще людям младших поколений. О том все-таки, как правильно обращаться со словами в русском языке, со словами, выражениями и смыслами, самое главное, нам рассказывает Татьяна Юрьевна Гартман. Сейчас самое время для очередного урока.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Гартман. Тема этого выпуска – лишние буквы. Иногда какие-то буквы коварным образом проникают туда, где их быть не должно, и беззастенчиво портят слово. Очень хотелось бы эти буквы изъять, поругать и отправить куда следует. Например, обратно в алфавит или в другие слова, где им есть место. Первый пример к нам подоспел прямиком из программы «Как знать».
4: Мы понимаем то, что всему должно быть свое время. И иногда зритель фальшстарт не прощает.
3: Прозвучало слово «фальшстарт» с «ша» в середине. Но это неверно. Этой буквы здесь быть не должно. Правильно, фальшстарт. Кто-то может совершенно справедливо возмутиться. Слово «фальш» у нас есть, слово «старт» тоже. Да и по смыслу все совпадает. Ведь речь идет о неправильном, преждевременном, то есть фальшивом старте, который не засчитывается. Логика железная. Но все сложилось так, как сложилось. Фальшстарт пишем и произносим без «ша». Почему так? Слово «фальстарт» пришло к нам из английского языка «fail start», то есть ошибочный старт. Никакого звука «ш» здесь нет. Зато звук «ш» есть в слове «фальш». Это слово имеет латинские корни. И там нет «ша». Но в русский язык оно попало через польский, где и обрело эту «ша». А в польском, кстати, звук «ш» почти в каждом слове. Итак, фиксируем «фальстарт». И переходим к следующему слову вместе с Олегом Осиповым, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
5: Когда японцы вдруг, так сказать, начали делать в высшей степени конкурентоспособные автомобили, и американцы начали перенимать уже японский опыт.
3: Конкурентоспособные. Неверно. Убираем «н» из середины и получаем конкурентоспособные. Наше слово образовано от словосочетания «способный к конкуренции», а не от прилагательного «конкурентный», где «н» после части «конкурент» есть. В нашем слове схема простая. Конкурент плюс соединитель гласное «о» плюс «способный». Конкурентоспособный. И мы двигаемся дальше вместе с гостем программы физики и лирики Павлом Барбаяновым.
6: Там, вот уже там, в 28 лет будущий папа, которого тогда звали совсем по-другому. Уно. Бон компани. То есть человек, любящий веселые компании.
3: Будущий – это неверно. Срочно выкидываем «ю» и оставляем «будущий». Суффикс «юж» есть в некоторых причастиях. Например, «следующий», «чередующийся». Ну а в нашем прилагательном «будущий» «ю» нет и быть не должно. Ну и мы переходим еще к одному примеру. В нем кое-что лишнее оказалось в начале слова. И слушаем два высказывания.
7: Конечное решение принимали они. И что младшие никак не могли их сподвигнуть к тому, что они бы не решили делать сами.
8: Но везде написано, что их сподвигнул Джимми Хендрикс.
3: Сподвигнул. Словари таких слов не фиксируют. Что же здесь лишнее? Я предупреждала. Лишняя первая буква. Приставка «с». Должно быть «подвигнуть». Дело в том, что в этом слове уже есть приставка «под», которая означает начало движения. Второй приставки с таким же значением не требуют. называется «подвигнуть». Хотя вы можете настаивать и в качестве аргумента привести слово «сподвижник». Но тут приставка «с» нужна, и она имеет другое значение. Значение «присоединение». То есть сподвижник как бы присоединяется к тем, кто что-то подвигнул. Ну и на этом я выпуск завершаю. Надеюсь, что мы скоро с вами встретимся опять. Чуть позже здесь или прямо сейчас в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали.
1: Хорошая новость. Люди читают. Изумеры тоже, кстати говоря. И в очередной раз решили тут выяснить, а какие же любимые у них литературные персонажи вот этих вот молодых еще совсем людей. Вы знаете, никого новомодного там нет. Третье место — Скарлетт О'Хара. Вот та самая из «Унесенных ветром», которую я подумаю об этом завтра. На втором месте — Гермиона Грейнджер. Вот это вот заучка из книг о Гарри Поттере. На первом месте 27% выбрали Шерлока Холмса. И вы знаете, стал тревожным. По двум причинам. Первая, по всей видимости, читали адаптированную версию, то есть не полную, не то, как написал Артур Конан Дойл. Потому что если читали полную, то тревожнее становится в еще большей степени, поскольку в полной версии, кто читал, те знают, Шерлок Холмс, знаете ли, употреблял вещества, ныне запрещенные. Тогда это напрямую не запрещалось в викторианской Англии, но осуждалось уже. И Ватсон пишет об этом с осуждением. Ну, Ватсон, от лица которого идет повествование, собственно говоря, в рассказ. Так что, дорогие друзья, кстати, вообще, кто читал в последнее время Шерлока Холмса, продают вообще эту версию-то для взрослых или нет? Ну, о вреде веществ я вам напоминать не буду, дорогие друзья. Напомню об удовольствии от чтения. Это эссе Ролана Барта, которое сегодня уже в третий раз будет разбирать Владислав Тимкин. Третья заключительная часть разговора как раз сегодня после 20:00 по Москве. Ну, а мы перенесемся на неделю назад и вспомним, о чем в прошлый понедельник говорил Владислав в своей программе «Человек читающий». Напомню, что, опять же, все это воскресить в памяти или нагнать учебную программу можно благодаря медиаплатформе «Смотрим». Ну, а теперь переносимся в прошлый понедельник. Тогда речь шла о том, что такое текст, способный приносить удовольствие.
2: То есть вопрос, как всегда, в балансе. То же самое Барт предлагает приложить и к восприятию текста. Более того, мы закончили как раз в прошлый раз, в прошлый понедельник, на том, что чтение по Барту – это процесс физиологический. В принципе, это абсолютно верно, ну, потому что как мы читаем? Мы глазами читаем, мы с помощью языкового аппарата читаем, да, особенно в детстве мы буквально водим пальчиком по этим самым буквам, строкам, слогам, и у нас рождаются звуки, которые, в свою очередь, порождают образы, на которые мы буквально физиологически реагируем. Если книжка какая-нибудь страшная, мы пугаемся. Если она захватывающая, мы оказываемся захвачены, у нас поднимается пульс, может начать потеть ладошки от того, как вот там остросюжетно все происходит. А если текст скучный, мы можем начать засыпать, то есть буквально мы физиологически связаны с текстом, как и со всем остальным. Очень часто почему-то это упускается из виду, когда мы говорим о чтении, об обучении, о каком-то когнитивном развитии. Нам кажется, что вот человек — это такой мозг на ножках, еще у него есть глаза и, может быть, уши для аудиокниг, и все, телесность пропадает, отсутствует. При этом можно, я думаю, спекулировать и выводить какие-нибудь разные типы читателей в зависимости от комплекции, в зависимости от того, какой у них характер и насколько они подвержены тем или иным психическим особенностям, да, кто-то грустит, кто-то, наоборот, счастлив и радуется, и разные тексты и по-разному будут ими прочитаны. То есть чтение является буквально почти телесным процессом. Вот здесь есть такое слово «почти», но мне кажется, оно лишнее. То есть чтение – это буквально телесный процесс. И тогда ценность текста определяется не только тем, насколько он нас вот с комфортом связывает, с культурной традицией или, наоборот, разрушает наши привычки, но текст становится ценен стыком культуры, которую нам, до нас пытается донести автор, и моей

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Осталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитание души. Без знания простой жизни, ее, казалось бы, мелочей, нет понимания истории. Именно понимание, ибо в истории знать какие-либо факты и понимать их – вещи совершенно разные. События совершаются людьми, а люди действуют по мотивам, побуждениям своей эпохи. Если не знать этих мотивов, то действия людей часто будут казаться необъяснимыми или бессмысленными. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: спали. Посмотрим, что у нас в культурном процессе происходит. А происходят там вещи юбилейного характера. 80-летие дипломатических отношений между страной, которая тогда называлась СССР, и Индией отмечается в следующем, 2027 году. Ну, то есть это означает, что как только Индия из колонии британской превратилась в независимое государство, сразу были с ней дипотношения установлены и с тех пор не прерываются, к счастью. Ну, а по поводу как раз вот этого юбилея целый ряд культурных инициатив запланирован, и взаимные фестивали, разнообразные мероприятия. Это все мы всегда, конечно же, приветствуем. У театров сейчас такой отпуск, сезон завершен, очередной не начался, но планами уже делятся. И продолжаются, в частности, гастроли. И в Киров, например, отправится Российский государственный академический молодежный театр, также известный как РАМТ. Ну и ставят гордость и предубеждение в очередной раз в очередном московском театре. Вот, казалось бы, пишут новые пьесы, пишут, есть все равно какие-то хиты, которые просто со сцены никуда не уходят, и понятно, что переосмысление продолжается, но я думаю, что вы, если в театрах бывали, понимаете, что, и изучали вообще репертуары, понимаете, что и классику как классику до сих пор ставят, и можно легко попасть и на Вишневый сад, и на какие-нибудь произведения Островского, например, Доходное место, допустим, вполне такие не новаторские постановки продолжают на подмостках театральных происходить, причем это, знаете, не только ради школьников, которым по программе положено и которым проще спектакль посмотреть, чем книжку прочесть. Нет, это все по-прежнему пользуется спросом и у людей достаточно взрослых. Ну, а кинематограф, как искусство более молодое, тоже, конечно, захватывает сердца и кошельки зрителей. Более того, есть артисты и режиссеры, про которых напрямую, не стесняясь, говорят, что они кассовые. То есть, что бы они ни сделали, скорее всего, народ хотя бы из любопытства придет на это посмотреть. И продюсеры этим, конечно же, пользуются. Ну, а мы, чтобы все-таки больше разбираться в процессе, слушаем кинокритиков, историков кино. И вот такой сведущий человек, Николай Никулин, кинокритик, в прошлый понедельник был гостем программы «Физики и лирики», и как раз о самых кассовых режиссерах нам и рассказал.
1: И давайте, действительно, если вот просто перечислим быстренько, какие фамилии входят в эти списки. Я думаю, многие знают: Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, братья Руссо, Питер Джексон, Майкл Бэй и так далее. Можем о каждом отдельно поговорить. Вот Нолан туда тоже входит. Все эти фамилии, вот мы называли, да, Джорджа Лукаса, все эти фамилии связаны с какими-то франшизами, с большими фильмами. С фильмами, которые собрали большие деньги и становились событиями. И тут надо сказать, наверное, вот что. Действительно, в Голливуде есть, я бы сказал, разделение на два типа режиссера. Есть режиссер условно авторского кино. Вот к нему даже можно Тарантино отнести. Как ни странно, Тарантино же снимает не прямо уж такие высокобюджетные фильмы. Но у него есть своя база фанатов, у него свой уникальный стиль. И, в общем, Квентин Тарантино все знают. А есть режиссеры большого стиля, и вот они прям по-настоящему голливудские. Наверное, даже и Тарантино не называется голливудский. Он американский режиссер, но не голливудский. А это прям голливудский. Голливудский — это означает, что это кино интернациональное, оно даже больше, чем американское, поскольку в Голливуде работают, ну, люди из самых разных стран, самых разных национальностей. И я вообще напомню, что Голливуд основали наполовину евреи, наполовину русские, вот, исторически. И многие до сих пор люди имеют русские корни, которые в Голливуде трудятся, включая Леонардо Ди Каприо, да?
0: Пока вы спали.

0: новости. Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Операторы дронов воздушно-десантных войск России нанесли огневое поражение диверсионно-разведывательной группе ВСУ на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны. По группе были нанесены удары расчетами FPV-дронов. В результате диверсионная группа была полностью ликвидирована, отметили в ведомстве. Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток сбили 102 украинских тяжелых боевых гексокоптера, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Изюм, Чернобаевка, Шевченково, Харьковской области, Красный Лиман и Райгородок Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 102 тяжелых боевых гексокоптера и 3 барражающих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 самоходные артиллерийских установки, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, скрыто уничтожены 63 пункта управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 24 наземных роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: Группировки войск «Запад», «Восток», «Север» и «Южный» сообщили об уничтожении 170 пунктов управления беспилотной авиации армии Украины в зоне спецоперации. России не подходит вариант заморозки конфликта на Украине, заявил в интервью агентству ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин. Дипломат также считает, что противоречивые действия США по Украине не стыкуются со стремлением к миру, упомянув недавнее высказывание госсекретаря США Марка Рубио о том, что Вашингтон не рассматривает себя в качестве нейтрального посредника. Москва, по его словам, со своей стороны готова к реализации своих целей с учетом анкорических пониманий и убеждена, что урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическими методами возможно при наличии соответствующей политической воли. Соединенные Штаты потребовали от Израиля остановить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа, сообщил 13-й телеканал израильского телевидения со ссылкой на источники. В случае конфликта с Ираном армия обороны Израиля просит оставить за собой право проводить атаки на Тегеран, если иранцы продолжат стремиться к обладанию ядерным оружием и восстановлению ракетного арсенала. Также США хотят, чтобы Израиль вывел войска из дополнительных пунктов в зоне безопасности на юге Ливана и приостановил боевые действия. Соединенные Штаты желают видеть в секторе Газа прогресс, а также ввод многонациональных сил, в состав которых входят несколько сотен солдат из Марокко и Уганды. По данным СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства отверг все требования США, отметив, что не будет выводить войска из Газы, пока Хамас полностью не разоружится. В результате проведения плановых работ по подводной волокно-оптической линии связи жители Камчатского края на 4 дня останутся без интернета, сообщили в правительстве региона. Работы начнутся в ночь с 11 на 12 августа. При благоприятных условиях они продлятся до 4 суток, говорится в телеграм-канале Камчатского правительства. Полуостров временно переведут на резервный спутниковый канал. Голосовая связь, СМС и звонки в экстренные службы продолжат работу. Также будут функционировать медицинские учреждения, автозаправки, крупные торговые сети, МФЦ, банковская инфраструктура, банкоматы и системы безналичной оплаты. Останется доступным телевещание 20 федеральных и одного регионального канала, а также возможность оплаты проезда проездными билетами и картами МИР. А вот заказать такси или доставку будет невозможно. Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают. Будет также тепло до 26 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: По словам метеоролога, к следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, осадки прекратятся. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня понедельник, 10 августа. В Санкт-Петербурге без осадков до 23. В Москве также синоптики осадков не обещают. Днем в российской столице плюс 23, плюс 25. В эти минуты в Москве около 14 градусов.

спали. Понедельник на календаре, 10 августа. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. В Москве 6 часов 13 минут. И мы продолжаем наши разговоры, которые у нас традиционно строятся на обсуждении актуальных новостей. А еще у нас, конечно же, будут фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, разумеется, анонсы того, что будет происходить в течение ближайших часов. Ну, а пока лето продолжается, несмотря ни на что. Да, как-то уже 10 августа, все меньше и меньше этого календарного лета остается. Понятно, многие в отпусках, но вы знаете, еще, кажется, никогда фраза «отдых – это перемена работы» не звучала столь актуально, потому что временное трудоустройство в отпуске – это, оказывается, тенденция, которая набирает популярность. Довольно много вакансий даже, то есть и искать-то самому ничего особенно не придется. На 2-4 недели, пожалуйста, по договору гражданско-правового характера и для самозанятых, и по совместительству. В общем, механические, экономические, вернее, варианты имеются. Ну, а что касается работы, то да, она действительно зачастую механическая. Тут уж ничего не поделаешь. Очень много предложений и в сфере услуг. Курьеры постоянно требуются, разумеется. Складские работники, комплектовщики и так далее. Ну, вы знаете, есть даже неожиданные варианты. Можно на вахту уехать. Дней на 15, на 20 или на 30, причем с питанием и проживанием, естественно, потому что все это находится в местах, где такой вот обычной человеческой инфраструктуры нет, потому что она просто не нужна. Но вот если хочется разнообразить свой досуг, вообще, мне кажется, неплохой вариант в целом для отпуска. Вернешься с такими впечатлениями новыми, так полюбишь офис, например, если работаешь в офисе, ну и заодно будет что рассказать при традиционных встречах у кулера. В общем, дорогие друзья, если вдруг вы таким образом проводили отпуск, поделитесь, пожалуйста, плюс 7-967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, я напоминаю, которые можно отправлять через мессенджер Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а мы пока дружно встречаем этот понедельник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Знаете, помимо трактористов, растет спрос и на форматы отдыха, не совсем обычные. Если раньше за грибами ходили сами по себе, то теперь есть настоящие грибные туры. Представьте себе, вот в Подмосковье все уже набирает обороты. И по этому поводу напоминают, что если вы вдруг решили самостоятельно отправиться на эту так называемую тихую охоту, то нужно все-таки соблюдать меры предосторожности. Ну, во-первых, в лесу обитает разная живность, встреча с которой в наши планы не входит, ну, а у живности там своя жизнь, и мы тоже как-то в нее не всегда вписываемся. Ну, и клещи, и змеи, и насекомые, понятные, дикие животные, ну и риск заблудиться. Любопытно, что рекомендуют взять с собой карту, но не рекомендуют брать с собой компас. Вот список рекомендованных вещей. Я понимаю, что портативные зарядки, да, вода, безусловно, перекус, конечно. Ну вот аптечка, да, и фонарик тоже, конечно, нужно взять. Карту упомянули, компас нет. Писали те, кто не знает, как с картами обращаться. Очевидно, одна из рекомендаций, если вы вдруг потерялись, не двигаться с места и подавать сигнал. Но и про яркую одежду тоже упомянули. Что же касается действительно советов актуальных, то многочасный цикл, который называется «По грибы», выходит в шоу Сергея Стилавина и его друзья в 10.30. Сегодня Дмитрий Тихомиров, автор проекта «Охотник до грибов», будет рассказывать про белый гриб. Но я уверен, что и на ваши вопросы ответит, если вы таковые зададите. Ну а мы пока перемещаемся в пространство среды, то есть почти на неделю назад прыгаем, и будем слушать Юлию Аникину, это психофизиолог и семейный психолог. Она была гостьей программы, ну а кроме того, участвовал в передаче и врач-педиатр Алексей Бессмертный. Ну, мы сейчас Юлю послушаем. Вообще, разговор шел о том, как дети взрослеют, что они стали взрослеть на 2-3 года раньше общепринятого срока, об этом нередко говорят, действительно. Ну, а Юлия как раз говорила об особенностях взросления современных детей.
2: На самом деле, когда говорится о физиологическом созревании, в основном имеются в виду некоторые зоны мозга. То есть, например, лобные доли, которые у нас ответственны за точные науки, за логику, в плане принятия решений, они у нас от взрослого контента. А взрослый контент – это контент, который не по возрасту именно интеллектуально. Они у нас развиваются достаточно быстрее срока, чем это принято считать по медицинским нормам. И были такие эксперименты, в которых детей очень сильно учили математике в дошкольном возрасте, при этом упуская все остальные предметы, потому что математика – царица наук. И вот у этих детей лобные доли вырастали намного быстрее. Но за счет этого страдала, например, эмпатия, эмоциональная часть. Также я там в том материале касалась и взрослых экономических материалов, то есть дети слишком много знают. И их мозг, и их тело, в том числе гормональный фон, не успевает за этим уровнем стресса, поэтому вынуждены подтягиваться сначала информационные структуры, а потом уже физические. И да, действительно, возраст начала пубертата, но не только в сексуальном каком-то смысле, но и в смысле психофизиологии, психологии и самого обустройства человеческого организма, да, он действительно немножечко стал, ну как немножечко, даже ощутимо пониже.
0: Пока вы спали.

спали. Рубрика «В мире животных». И для начала французское исследование, но оно не ограничивается пределами Франции. Ученые французские проанализировали 117 тысяч записей пения 3160 видов воробьинообразных птиц. И что выяснилось? Что птицы по всему миру используют для своих песен один и тот же набор из 8 основных типов звуков. Еще раз, не из 8 нот, а типов звуков, ну, то есть трели, свисты, ну, трели бывают там медленные, быстрые, сверхбыстрые, свисты тоже там разные, и ровные, медленно меняющие высоту, и быстро модулированные. Ну, а еще есть хаотические звуки и гармонические сочетания нескольких нот. И вот действительно большинство птиц комбинируют сразу несколько подобных элементов. То есть у птиц вавилонского столпотворения не было, и, быть может, если взять одного такого воробьинообразного крылатого и перевести через океан на другой континент, он может вполне найти себе сородичей. Вот это было бы интересно, конечно. Да, у нас, у людей, сами понимаете, проблема имеется. Ну, а из европейской части нашей страны докладывают, что нашествие кротов началось, в частности, в Московской области. Хотя, вот как-то прямо аномального роста численности не наблюдается. Но говорят в качестве причин, что действительно обилие дождей, рыхлая почва, много дождевых червяков, которых очень любят кроты. Думается мне, что было бы, конечно, здорово как-то натренировать кротов уничтожать пресловутых испанских слизней. Потому что в целом кроты улитками питаются, надо их как-то переориентировать. Но при наличии дождевых червей, похоже, кроты сами этого сделать не смогут. Вся надежда на науку. Давайте пожелаем ученым удачи под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Виртуальные туры по особнякам, оказывается, существовали аж в 19 столетии. Причем додумались до этого, конечно же, риэлторы. Да, аж в 1830-х годах, представьте себе, то есть не 19 век, который вот конец 19-го, когда уже и фотография существует, и кинематограф, и все это есть. Нет, вот в 1830-х изобрели аналог виртуальных туров по объектам недвижимости. Как это все выглядело? Ну, для начала просто справочка, что Луи Дагер, ну, вот, который дагеротип создал, он примерно к концу только 30-х что-то такое более-менее внятное произвел. Первые удачные опыты фотографии несколько раньше произошли, относятся к 1820-м, но говорить о промышленном применении такой технологии, конечно, не приходилось. Поэтому делалось следующее. Если некий объект продающийся находился на отдалении, скажем так, от потенциального покупателя, но, напомню, начало 19-го столетия, первая половина, никаких еще тебе автомобилей, железные дороги, ну, уже появляются, но очень пока слабенько. В общем, добраться сложно. Нужно посадить себя в карету и долго трястись. Не все состоятельные люди были готовы к этому. Поэтому трясся в карете или в какой-нибудь двуколке художник, который приезжал, все с фотографической тщательностью воспроизводил и экстерьеры, и интерьеры. Дальше использовалось устройство, которое называется «Косморама». Если у вас в детстве были слайды, вот был такой стереоскопический слайд-проектор, который глазам как бинокль представлялся. Вот что-то наподобие. И при этого чего-то наподобие можно было как раз будто бы перенестись в этот самый интерьер или погулять виртуально по лужайке и посмотреть на свою потенциальную собственность. Вот так все это было устроено. Британские исследователи сравнительно недавно обнаружили целый ряд публикаций в прессе, которые как раз и представляли виды разнообразных особняков на суд потенциальных покупателей. Очень все это любопытно. А еще были вот эти самые косморамы прямо в офисе у риэлторов. И люди приходили, на это все смотрели, выбирали недвижимость, не отправляясь к ней. Ну, на контрольный просмотр можно было уже поехать. Вот такие технологии, дорогие друзья. Мы все над зумерами иронизируем, которые переизобретают какие-то вроде бы знакомые старшему поколению вещи, такие как, или явления, такие как библиотека, коммуналка и так далее. Ну, вот эти виртуальная реальность существовала уже в начале 19 столетия. Чем нас постоянно удивляет Древний Египет, можно перечитать бесконечно, но я уверен, сегодня будет еще один сеанс удивления, потому что в программе «Как знать» продолжается цикл «Эхо Древнего Египта», и Ольга Томашевич, египтолог, будет сегодня рассказывать о роли украшений в жизни и религии египтян. Ну, а мы переносимся почти на неделю назад и послушаем историка и преподавателя испанского и каталонского языков в Высшей школе экономики Светлану Рудник. Она рассказывала о том, как правильно указывают время и дату в испанском языке. Там, конечно, много тонкостей. И вот об особенностях построения временных конструкций речь тоже, естественно, шла. Давайте предоставим эфир Светлане.
2: В испанском языке интересная система. У них, когда мы считаем до 30 минут, мы их прибавляем. То есть у нас получается, ну, сейчас нам это не подходит, но, тем не менее, если бы было у нас, например, 14:30, мы бы говорили 2:30, да, «son las dos» и медиа, да, либо говорят 30, либо говорят половина, да, это, кстати, зависит от носителя, от страны, вот, все зависит от человека, а уже после 30 мы вычитаем из следующего числа, то есть всегда надо помнить, что ты делаешь, да, сейчас 14:30, 14:20, либо 14:40, и в зависимости от этого, да, от числа мы уже грамматически выполняем наши какие-то задачи. После 30 мы из трех, вот, например, сейчас мы из трех будем вычитать, да, 15 минут, то есть это будет 3-15, дословно, по-испански.
3: Угу. А как мы определим, когда мы скажем «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер»? Есть ли границы четкие, когда утро начинается и заканчивается, день, когда начинается, заканчивается и так далее?
2: Граница утра, она на самом деле четкая, потому что она определяется полуднем. То есть в 12 часов это полдень, поэтому до 12 строго идет утро. Как раз маньяна, только с артиклем, да, то есть как мы определяем маньяна как завтра и маньяна утро, да, то есть есть какой-то артикль, значит, это существительное утро, да, то есть на маньяна. Uh-huh. И далее уже идет ла тарде, 12 часов, и у тарде, у кого как.

0: сомнения. Меня не любить.
1: Ездить на электросамокатах опаснее, чем на мотоциклах, утверждают ученые. В данном случае ученые из Великобритании. Ну что ж, так хочется сказать, вот и до ученых дошло. Статистику проанализировали исследователи. 33 миллиона поездок с суммарным километражом в 77,8 миллиона километров. И все это, к сожалению, не обошлось без травм. 18 городов охватывает исследование. И выяснилось, что риск повреждения внутренних органов у самокатчиков выше в полтора раза. Причем, кстати, сравнивали не только с велосипедистами, с мотоциклистами, но и с велосипедистами. Вероятность получения черепно-мозговых травм и повреждений кровеносной системы выше в три раза. Но если вот говорить про переломы, то, конечно, мотоциклисты здесь впереди всех, потому что скорость передвижения выше. На самом деле, все, кто хоть раз учился ездить, а не взял самокат в прокат, учился ездить на чем-нибудь двухколесном, все знают, что чем больше колесо, тем безопаснее. Выше гироскопический момент, меньшее колесо большое воспринимает ямки, кочки и вот это вот все прочие неровности. В этом смысле самокат, конечно же, уступает и велосипеду, и мотоциклу. Сколько раз уже говорили о том, что неплохо бы ввести, ну, хоть какие-нибудь экзамены. Пусть даже сами сервисы кикшеринга проверяют навыки своих клиентов. Ну, конечно, ВОЗ пока и ныне там, хотя мы знаем, что вот в Париже, например, вообще запретили подобную технику. О том, что и как происходит на наших дорогах и на дорогах по всему миру, сегодня вы сможете поговорить с нашими коллегами в программе «Ассамблея автомобилистов». Большой пятничный эфир после 18 часов по московскому времени. Но это случится буквально через некоторое время. А прямо сейчас музыка на маяке.

0: вы спали. Зала любезно подсказывает, что сегодня понедельник, а не пятница. Да, и выпуск ассамблеи будет, конечно, понедельничный. Нет никаких повторов в этом смысле у нас не наблюдается. Ну, по понедельникам и пятницам, да, часовая ассамблея автомобилистов. Вот иногда ремень ГРМ перескакивает, у меня тоже. Хорошо, теперь к отдыху перейдем. Наконец-то не отдыху, который работа, а отдых просто ради отдыха. Неожиданный тут рейтинг, хотя, в общем, что-то неожиданного, появился на страницах прессы. Какие же города отличаются самым чистым воздухом? Где отдых может быть максимально эффективным с точки зрения восстановления. Ну, помимо очевидных курортных направлений, тут очень хорошо выступили, например, Кавказские минеральные воды. В топ-10 и Кисловодск, и Пятигорск находятся. Это все Ставропольский край. Что еще из интересного? Петрозаводск, Карелия, Йошкар-Ола, Мариэл, Элиста, Петропавловск-Камчатский, Астрахань, ну и вполне ожидаемый Горно-Алтайск. Интересно, что Барнаула, например, который не так далеко находится, в этом списке нет. О том, куда отправиться с познавательными целями, мы рассказываем вам в проекте «Место действия Россия». И в прошлый понедельник мы отправились в музей-заповедник Танаис. Он с 61 года принимает посетителей. Первый подобный археологический комплекс, превращенный в музей. Ну, а о том, что происходило во времена Боспорского царства, как раз к которому Танаис и относится, нам как раз рассказывает зала, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и общей истории исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Юлия Лейбенсон.
1: И само царство существует еще раньше. Оно образовалось еще в 5 веке до нашей эры, видимо, на базе какого-то оборонительного союза. У нас есть очень хороший источник, правда, очень коротенький, историка древнегреческого Диодора Сицилийского, который говорит о том, что первая династия, которая объединила на Пантикопее, да, произошло такое объединительное движение, Пантикопей стал европейской столицей, это не нынешняя Керчь. Ну, на Азиатском берегу тоже была столица, Фанагория, это станица, сейчас, по-моему, поселок Сенной. Это были так называемые Европейский Боспор и Азиатский Боспор. Линия между Азией и Европой проходила именно по Боспору Кимерийскому, то есть по проливу Керченскому.
0: Ага, у нас свой Цареград, оказывается, есть. Вот как интересно-то
1: да, все. Да. То есть у нас действительно да никакой не Урал, никакие не другие. Это именно Керченский пролив. Ну, опять же, это такая еще геродотовская традиция. Так вот, есть Азиатский Боспор, есть Европейский, но это уже к 3 веку до нашей эры. Это, в общем, уже единое государство. Есть коротенькое сообщение Диодора о том, что была первая династия, Архианактиды. Они всех стали объединять, видимо, для обороны от варваров. Надо сказать, что с варварами вообще интересная история. С одной стороны, Боспорское царство демонстрирует не моноэтничность. Это, конечно, греческое государство. Конечно, первые династии это с условно, но все-таки греческими именами, с греческими надписями, это все-таки греческая культура. И колонизация, конечно, была греческая. Однако на территории Боспора довольно много поселений то ли скифского, то ли смешанного характера. Ага. На Азиатском берегу, то есть на Тамане, живут такие, ну, уже не очень загадочные, уже, в общем, сопоставляющиеся с археологическими находками, ну, такие вот интересные племена фатов, синдов, неотов.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
8: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: спали.
1: Буквально минутка мне осталось. Поговорим о ближайшем нашем эфирном будущем. Сегодня программа «Место действия России» будет посвящена Павлу Петровичу Мельникову, человеку, который многое сделал для развития железных дорог в нашей стране. Ну, посмотрим, сколько там мифа, сколько реальности. Заодно в места, связанные с Павлом Петровичем, отправимся, поговорим о том, как он жил за пределами своей железнодорожной деятельности. Ну, а в 17.00 Игорь Оружейников в своей программе «Муздок» перенесет нас в год 1985, 10 августа, ну то есть вот круглая дата на сегодня, случилось то, что, как казалось, не может произойти ни в коем случае, а именно Майкл Джексон взял и выкупил права на все песни The Beatles, причем сделал это за довольно смешные по сегодняшним временам деньги. Между прочим, Пол Маккартни так до конца пока собственные песни у наследников Джексона-то и не выкупил. До сих пор эта эпопея продолжается. Маккартни, кстати, сам Джексону посоветовал все это и сам потом здорово на него обиделся. В общем, Игорь сегодня все об этом расскажет. Ну, а мы пока перенесемся на неделю назад и про сентябрь 89 года послушаем. Тогда моряки Советского Союза получили право на покупку автомобиля за рубежом. Как иномарки начали завоевывать просторы самой большой страны на планете, Игорь нам и рассказывал под аккомпанемент музыкальных произведений той эпохи. Поэтому прямо сейчас мы послушаем отрывок. В эфире появится Игорь Оружейников. А я желаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
2: Еще был жив Советский Союз, а Дальний Восток стал наполняться праворульными автомобилями. Сначала чуть-чуть тонким ручейком, потом уже полноводной рекой. Дорога еще, кстати, до Читы не была построена. Автомобили стали проникать дальше, на запад. Знаете, я не помню, как назывался этот сериал. Сериал был снят на деньги одного из бывших лидеров преступной группировки, который как раз вот работал, так сказать, против перегонщиков. Вот. Вплоть до этого доходило, это было очень интересно. Я читал, что у местных детей было развлечение, которые жили вдоль железной дороги, закидывать камнями арбузятники. Арбузятники – это такие клетки товарные, на которых перевозили по железной дороге, перевозили автомобили, купленные на открывшемся в 1991 году рынке под названием «Зеленый угол», перевозили дальше, вглубь материка. Понимаете, когда мы говорим, люди стали ездить на праворульных автомобилях во многих регионах, ну, в трех регионах только на них, в очень многих регионах сейчас доля достигает, причем это сибирский регион, до 30%. Понимаете, мы забываем о том, что сразу родился, да, сначала криминальный, а потом постепенно выстраивающий вполне себе гражданский, легальный, громаднейший бизнес, который дал работу, ну, сотням тысяч, а может быть даже миллионам людей. 1989 год, не 89 год, эта песня была написана позже, эта песня была написана и записана уже тогда, когда, ну, «Зеленый угол», «Зеленка» превратилась просто в культовое место. Группа «Спиц Гундёйо».

0: В Москве 7 утра. Новости. Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Операторы дронов воздушно-десантных войск России нанесли огневое поражение диверсионно-разведывательной группе ВСУ на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны. По группе были нанесены удары расчетами FPV-дронов. В результате она была полностью ликвидирована, отметили. В ведомстве, в свою очередь, военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток сбили более сотни украинских тяжелых боевых гексокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Изюм, Чернобаевка, Шевченково, Харьковской области, Краснолиман и Райгородок Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 102 тяжелых боевых гексокоптера и 3 барражирующих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 самоходные артиллерийских установки, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, скрыто уничтожены 63 пункта управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 24 наземных роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: Военнослужащие южной группировки войск в течение суток сбили 79 беспилотников самолетного типа и 100 тяжелых коптеров противника. Число жертв атаки дронов на Белгород увеличилось до 6, сообщили в оперштабе региона. Тело мужчины обнаружили при разборе завалов в многоквартирном доме. Позапрошлой ночью Белгород подвергся массированной атаке с воздуха. Пострадали 25 человек, половина из которых находится в больнице. Повреждены десятки домов и строений. Следственный комитет возбудил по факту теракта уголовное дело. Российская сторона не вела никаких официальных переговоров с ФРГ по вопросам украинского урегулирования. Об этом заявил ТАСС замглавы МИДа Михаил Галузин. Он добавил, что такие контакты вообще вряд ли возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства. При этом Галузин указал на имеющие место неформальные контакты представителей общественных групп. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о якобы состоявшихся в Баку контактах между представителями России и ФРГ по вопросу украинского урегулирования. Абитуриенты подали уже более 3 200 000 заявлений в колледжи и техникумы, и это на 500 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что в это число входят и более 1 000 000 заявлений в учреждения профессионалитета. Как подчеркнул в свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов, ожидается прием в колледжи около 1 400 000 детей. В этом году конкурс на одно место в среднем составляет 2 человека, однако по отдельным профессиям и специальностям конкурс выше. Геология 15 человек на место, картография 14, радиотехнические комплексы 13. По словам министра, сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом. По данным аппарата Чернышенко, лидирующие позиции по количеству заявлений принимают такие направления подготовки, как сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением, лечебное дело, туризм и гостеприимство, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств. В России с 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми. Работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до 3 лет, сообщили в комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан. Нововведение коснется не только матерей, но и других лиц, которые воспитывают детей указанного возраста без матери. До 31 августа действует прежняя норма, согласно которой подобный запрет распространяется лишь на женщин с детьми до 1,5 лет. Работодателям рекомендовали уже сейчас готовиться к новым правилам, пересмотреть типовые трудовые договоры, а также запрашивать информацию о наличии детей при трудоустройстве матерей. Если работодатель все же включит пункт об испытании, то такое условие договора будет признано недействительным, а увольнение в этом случае незаконным. По словам общественников, мера направлена на то, чтобы снизить уровень стресса у женщин при выходе на работу после длительного отпуска по уходу за ребенком и обеспечить им стабильные условия труда. Камчатские спасатели направляются на помощь застрявшим на перевале туристам с детьми, рассказали в управлении МЧС по Камчатскому краю. По данным спасателей, группа совершала многодневный пеший поход по горным территориям и долинам рек. Однако из-за резкого подъема реки туристы не смогли пересечь водную преграду в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции. Спасатели планируют соорудить веревочную переправу и перевести людей на противоположный берег. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 23-25 градусов. В Москве малооблачно без осадков. Днем в столице обещают тоже 23-25 градусов. По области местами до плюс 26. Ну а в эти минуты в российской столице плюс 13 градусов, солнечно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление повышенное 753 миллиметра.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Александрович. Здравствуйте. Вижу совсем с другим настроением. Вижу, что на выходных производили перезагрузку.
2: Надоело работать. Надоело. Хватило недели, да.
1: Так, Владислав Александрович, одно короткое заявление.
2: Давайте.
1: Посмотрел Колобка.
2: Паука на вас нет.
0: Вот Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Я вам скажу так, Лыза, еще раз такой же маневр произведем. Я вам скажу так. Отличное кино. Значит, понятно, что паучисты. Паучисты, значит, соответственно, просто устроили, значит, это самое, сидячую забастовку. Но это, давайте так, закончим следующим. Это я вам как свин-паук говорю.
2: С опытом.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Из важного, Владислав Александрович, радиус судного дня дна. Да, передало новое сообщение.
2: Ну-ка.
1: Шрамоскот. И второе. Названа самая доступная рыба в Российской Федерации.
2: Давайте пофантазируем. Килька? Мойва?
1: Путасу. Достаточно.
2: Горячая новость.
1: Путасу.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, товарищи, а теперь письма людей, Владислав Александрович. И смотрите, как интересно. Мне очень нравится, что наша аудитория не только выражает свое мнение о чем-то, но и рекомендует нам материалы. И вот письмо пришло, к сожалению, от человека, который, написав письмо, не подписал его. Такое бывает. Знаете, это из серии, вот когда, например, женщина публикует фотографию на фоне красивой горы, и на этом снимке она где-то там стоит, и ничего не видно, только очертания фигуры. Она же говорит, ну это же я. Так люди пишут письма. Они говорят, ну это же я написал письмо.
2: Вы должны меня знать.
1: Не обязательно мне подписывать свое письмо, даже если оно хорошее. Да? Обычно не подписывают нехорошие письма. Ну, так что я не знаю, как зовут автора. Но в любом случае, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович, здравствуйте. Хочу поделиться двумя наблюдениями.
2: Хорошо.

0: приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что ж, товарищи, хочу поделиться двумя наблюдениями. Читаю детям сказки. И больше всего нравятся и мне, и им тексты сказок, которые были изданы в советское время. Угу. Вот как не стараются антисоветчики. Ах! Не покрыть.
2: А талант не... Да.
1: Не покрыть, нет козырей.
2: Даже пауком не покрыть
1: козырей
2: талант.
1: Нету, понимаешь, да. Своей полнотой текстов, образностью, хорошим стилем оформление однозначно остается за современными сказками. Картинки. Ну, тут бы мы поспорили, разная эстетика. Да, со временем она меняется. Но, может быть, больше их стало, да? Потому что говорят, что дети должны все воспринимать через картинки. Есть даже люди, которые читают комиксы. Это сама абсурдная фраза «читать комикс». Но, тем не менее, такие есть, да. Так вот, оформление однозначно... Но кроме картинок там читать нечего в современной литературе. Может обратить внимание не только на учебники, но и на всю детскую литературу. Потому что мы сейчас вроде как справились с учебниками. Вы знаете, выходит замечательный учебник под редакцией Дмитрия Анатольевича, да?
2: Дай бог.
1: А, кстати, сказка, да, под редакцией Дмитрия Анатольевича, а? Вот он. А ведь он филолог.
2: Сказка.
1: А ведь он филолог, да. Ух, сказка хорошая, да, будет.
2: И... Одна, но хорошая.
1: А да, больше нам не нужно. Конечно. И песня нам нужна одна.
2: Конечно.
1: И сказка тоже. Конечно. И второе, в издании сборника Ганса Христиана Андерсена,
2: так,
1: «Дикие лебеди», 1990 год, Минск. Ну, Минск в данном случае формальное, конечно, выражение, конечно, где издали. Все это Советский Союз. Прочел сказку. Значит, как автор письма понял это название, «Что муж не сделает, то и хорошо».
2: О, отлично.
1: Поразило, как выписаны роли мужа, думающего о своей жене, и жены, принимающего мужа таким, какой он есть, и уважающие его решения, этим важным, которые привели к успеху семейной жизни в любом понимании. При этом изложено все в легкой детской форме. Переизданий этой сказки никогда не встречал. Не клеится она с фемповесточкой, правильно, конечно, такое название.
2: Конечно.
1: А оказалось, что в реальности называется книга «Что муженек не сделает все хорошо».
2: О,
1: муженек!
2: Да.
1: Владислав Александрович, да. ну нам в руки прям, конечно, плывет этот, давайте, как говорится, давайте, путасу. Кстати, 82 рубля за килограмм.
2: Слушайте, посмотрите, как выглядит.
1: Так у вас в руках есть все инструменты.
2: Понятно, что с хвостом, но просто любопытно.
1: А может и без. У вас есть удилище, понимаете, цифровое. Да-да, давайте посмотрим на путасу, чтобы уже больше не отвлекаться.
2: Килька такая крупненькая, крупнокалиберная килька.
1: Итак, Ганс Христиан Андерсен. Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она оказалась мне все лучше и лучше. И с историями ведь бывает то же, что со многими людьми. И они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо. Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые крестьянские избушки с соломенными кровлями. Крыши у них поросли мхом, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебные печи выпячивают на улицу свои толстенькие брюшки. Но это Дания, не наш пейзаж. А через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужа, по которой плавает утка или утята, там уж, глядишь, приткнулась и корявая ива. Возле избушки есть, конечно, и цепная собака, что лает на всех и каждого. Вот точь-в-точь такая избушка и, стояла в одной деревне, а в ней жили старички, муж с женой. Как нескромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись. Была у них лошадь. Целыми днями она щипала траву, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям. Ну, а уж известно, за услуги оплачивают услугой. Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или променять на что-нибудь более полезное. Только на что бы такое? «Ну уж тебе это лучше знать, муженек», — сказала жена. «Теперь как раз ярмарка в городе. Поезжай туда, да и продай лошадку или променяй с выгодой. Уж что ты сделаешь, то всегда хорошо. Поезжай с Богом». И она повязала ему на шею платок. Это-то она все-таки умела делать лучше мужа. Завязала его двойным узлом. Очень шикарно вышло. Потом она пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его прямо в губы. И вот он поехал на лошади, которую надо было или продать, или променять в городе. Уж он-то знал, что надо делать. Солнце так и пекло, на небе не было ни облачка, пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу. Кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная, солнце пек, и ни малейшей тени на всей дороге. Шел тут и какой-то человек с коровой. Вот уж была корова так корова, чудесная. «Верно, и молоко дает чудесное», — подумал наш крестьянин. «То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь». «Эй, ты там, с коровой!» — крикнул он. «Поговорим-ка. Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит подороже твоей коровы. Но так и быть, мне корова нужнее. Поменяемся?» «Ладно», — ответил тот, и они поменялись. Шагал муженек быстро, корова не отставала. Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси. Он ведь сделал то, что было нужно. Но раз уж он вздумал побывать на ярмарке, так тому и быть, хотя бы для того только, чтобы поглядеть на нее. Вот он и пошел с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу.
2: Опа!
1: Овца была добрая в теле, с густой шерстью. «Вот от такой бы я не отказался», — подумал крестьянин. «Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимой ее можно держать в избе. По правде-то, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться разве?» Владелец овцы охотно согласился. Мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидел человека с большим гусем под мышкой. «Ишь, гусище-то у тебя какой», — сказал крестьянин. «У него и жиры, и пера вдоволь. А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи. И старухе моей было бы для него, было бы для кого собирать объедки до очистки. Она часто говорит: ах, кабы у нас был гусь. Но вот теперь есть случай добыть его, и она его получит. Хочешь меняться? Я дам тебе за гуся овцу, да спасибо в придачу». Тот не отказался, они поменялись. Крестьянин получил гуся. Между тем он дошел до городской заставы. Вот где была толкотня. Всюду люди и скотина, ступить некуда. Многие шагали прямо по дну канавы и даже по картофельному полю сторожа. В поле бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочку, чтобы она не испугалась народу и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазом и вообще на вид была курица хоть куда. Кок-кок! Кудахтала она.
2: Что-то новое.
1: Кок-кок. Что хотела она этим сказать, я не знаю, но крестьянин, увидев ее, подумал: лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее на сетке священника. Вот бы нам ее. Курица везде сыщет себе зернышко. Почитай, что сама себя прокормит. Право, хорошо было бы променять ее на гуся. «Хочешь меняться?» — спросил он у сторожа. «Меняться? Отчего ж?» — ответил тот, и они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин — курицу. Немало дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы и теперь, и перекусить, да выпить, а постоялый двор тут как тут. К нему уже он и направился, оттуда выходил в эту минутку работник с большим туго набитым мешком, и они встретились в дверях. «Что у тебя там?» – спросил крестьянин. «Гнилые яблоки!» – ответил работник. «Несу полный мешок с свинятком». «Такую-то уйму! Вот бы поглядела моя старуха. У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко. Так мы и берегли его в сундуке, пока оно не сгнило. Все же это говорит о достатке в доме, твердила старуха. Вот бы посмотрела она, какой бывает достаток. Хотел бы я ее порадовать. А что дадить за мешок, спросил парень. Что дам? Да вот эту курицу. И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и прямо к прилавку, а мешок свой прислонил к печке. Она топилась, но он и не подумал о том. В горнице была пропасть гостей, барышники, торговцы скотом, два англичанина. Они были такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники до пари. А теперь слушайте. Зус! Зус! Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начались. Начали печься. «Что там такое?» — спросили гости. И сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, корову на овцу и так далее, вплоть до мешка с гнилыми яблоками. «Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься», — сказали они. «То-то крик поднимет». «Поцелует она меня, вот и все», — сказал крестьянин. «Старуха моя скажет, что муженек не сделает, все хорошо». «А вот посмотрим», — сказали англичане. «Ставим мерку золота». В мере 100 фунтов.
2: Не кисло.
1: И полной мерки золота довольно, сказал крестьянин. А я могу поставить только полную мерку яблок. До нас со старухой в придачу. Так мерка-то выйдет уже сверхом. Ну-ну, сказали те и ударили по рукам. Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, христианин тоже, взвалили яблоки. И тележка покатила к избушке крестьянина. Здравствуй, старуха. Здравствуй, муженек. Ну, я променял. «Да ведь ты уж знаешь, что делаешь», — сказала жена, обняла его и не поглядела ни на мешок, ни на англичан. «Я променял лошадь на корову». «Слава богу, с молоком будем», — сказала жена. «Будем кушать и масло, и сыр. Вот это мена». «Так-то так. Да я корову-то сменял на овцу». «Да ну и лучше», — ответила жена. «Ты обо всем подумаешь. У нас-то и травы как раз только на овцу. Теперь у нас будут овечье молоко и сыр, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки. А от коровы-то этого не получишь. Она линяет. Вот какой ты правоумный». «А я и овцу променял на гуся». «Как неужели? Неужели у нас в этом году будет к Мартынову дню жареный гусь, муженек? Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня? Как ты это славно придумал? Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартынову дню». «Я и гуся променял на курицу», — сказал муж. «На курицу! Вот это дело! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, обзаведемся целым птичником. Вот чего мне давно хотелось». «А курицу я променял на мешок гнилых яблок». «Ну так дай же мне расцеловать тебя», — сказала жена. «Спасибо тебе, муженек. Вот ты послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я подумал. Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее. Яичницу с луком. Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, что у них есть лук, но она ведь такая скупая-прискупая, хоть и строит из себя святую. Я попросил ее одолжить мне лучку, а она: луку? Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь. Ну а теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок. Вот смеху-то, муженек, и она опять поцеловала мужа в губы. Все хуже и хуже, а ей все нипочем. Вот это нам нравится, вскричали англичане. Все хуже да хуже, а ей нипочем. За это и деньги отдать не жаль. И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую мерку червонцев. Да уж, если жена считает, что муж ее умнее всех на свете, и все, что он не делает хорошо, это без награды не останется. Так вот какая история. Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе. И ты теперь знаешь, что муженек не сделает, все хорошо.
2: Ну, роскошная сказка.
1: Ганс Христиан Андерсен, да.

0: часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет. Никита Карпов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Телефон рекламной службы 495

0: новости.
1: В Москве 7:30, в студии Наталья Христова. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 54 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных регионов России, сообщили ТАСС группировки. Кроме того, в зоне ответственности группировки войск «Север» скрыто и уничтожено 38 пунктов управления БПЛА, более 400 беспилотников самолетного типа, 58 тяжелых боевых дронов, рассказали в пресс-центре группировки.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе, технике формирования, механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков войск в районах населенных пунктов Новониколаевка, Великомихайловка, Ясная Поляна, Доброполье, Малиновка и Червоный Яр. В течение суток противник потерял в том числе Одессе подразделение войск беспилотных систем до 370 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей, а также склад материальных средств, 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 45 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили позиции скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. Лес загорелся из-за атаки БПЛА в Севастополе. Ситуация под контролем, проходит эвакуация, рассказал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ЧП произошло в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей из кемпинга. На месте работают все необходимые службы. Над Севастополем силы ПВО и мобильные огневые группы утром ликвидировали 15 беспилотников, отмечают власти. Кроме того, в районе Фиолентовского шоссе упавшие обломки беспилотников повредили 4 автомобиля. Еще один случай рабства россиян в Мьянме всплыл наружу. В соседнем Таиланде обнаружили 19-летнюю беглянку, которая вплавь добралась до страны после насильственного удержания со стороны преступников. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. На берегу, разделяющей государство реки, Марию с синяками на теле обнаружила полиция провинции Чианграй. Девушка сообщила, что прибыла в Мьянму из Китая, однако вместо официальной работы ее насильно перевезли из Янгуна в Тачиле, где заставили работать на преступников. Молодая женщина уже связалась с родственниками и планирует вернуться домой. Тем временем в консульском отделе российского диппредставительства в Бангкоке пока не получали от властей информации о сбежавшей из Мьянмы россиянке. В Москве сегодня переменная облачность. Воздух прогреется до 23-25 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в среду в столицу придет похолодание.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона с центром над Рязанщиной. Поэтому в Москве и по области сегодня переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в столице плюс 23-25, что соответствует климатической норме макушки лета. Показания барометра будут слабо падать и вечером составят 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в реках и озерах от 19 до 24. В общем, своеобразный бархатный сезон.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В столице сейчас 15 градусов, без осадков. Атмосферное давление повышенное, 754 миллиметра.
0: Новости спорта.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, московская родина набрала первые очки в российской премьер-лиге по футболу. Столичный клуб был сильнее петербургского «Зенита» со счетом 2-1 в матче третьего тура первенства благодаря дублю Артура Гребяна. У петербуржцев мяч забил Максим Глушенков. В других встречах в воскресенье московская «Динамо» сломила сопротивление махачкалинского «Динамо» 3-1. Казанский «Рубин» и Оренбург не смогли выявить победителя 1-1, а столичный «Спартак» уступил Краснодару 1-2. Московский «Велес» обыграл «Ленинградец» со счетом 2-1 в матче пятого тура первой лиги по футболу и поднялся на второе место турнирной таблицы с 12 очками, лидирует в чемпионате Нижний Новгород с 15 баллами. В других встречах в воскресенье СКА «Хабаровск» уступил костромскому «Спартаку» 1-3, ульяновская «Волга» была сильнее «КамАЗа» из набережных Челнов 2-1, а волгоградский «Ротор» победил «Челябинск» 4-1. Россиянки Алина Корнеева и Людмила Самсонова не смогли пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто. В одиночном разряде Корнеева проиграла американке Кока Гофф со счетом 3-6, 1-6. А Самсонова уступила представляющей Казахстан Елене Рыбакиной 4-6, 6-4, 4-6. Российские спортсмены могут вернуться на европейские турниры по водным видам спорта с флагом и гимном. Глава European Aquatics Антонио Силва заявил, соответствующее решение уже принято. Теперь все зависит от позиции стран, которые принимают соревнования. С подробностями Дмитрий Сухинин.
0: Международная федерация плавания, напомню, сняла ограничения еще 13 апреля. Российским и белорусским спортсменам разрешили выступать на турнирах World Aquatics на общих основаниях в национальной форме с флагом и гимном. European Aquatics сразу это решение не реализовала. Причина, по словам Антонио Силвы, не спортивная, а политическая. Власти некоторых европейских стран разрешают участие россиян только в нейтральном статусе. Именно так произошло сейчас во Франции, но после чемпионата Европы правила собираются пересмотреть. Силва подчеркнул, если национальные правительства разрешат, все спортсмены будут участвовать без ограничений. Сам президент European Aquatics возвращение россиян оценивает исключительно положительно. Он назвал их выступление в Париже великолепным, отдельно отметил синхронное плавание и сказал, что Россия шаг за шагом возвращает прежнее место в мировом спорте. По его словам, спортсмены не являются причиной конфликтов, поэтому наказывать их нельзя. Причем даже нынешний нейтральный статус не означает дополнительных ограничений. Россияне могут претендовать в том числе и на звание лучшего спортсмена года European Aquatics. А за весь чемпионат Европы Силва не зафиксировал ни одного конфликта с участием российских или украинских атлетов. И еще одно заявление Силвы. Россия сохраняет право провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. Переговоры с Российской Федерацией, властями Татарстана, Европейская Федерация собирается провести уже в ближайшие дни.
4: Казанская «Стрела» «Акбарс» обыграла красноярский «Красный Яр» со счетом 17-13 в матче 9-го тура чемпионата России по регби и вернулась на первое место в турнирной таблице. В другой встрече в воскресенье столичная «Слава Мар» уступила пензенскому «Локомотиву» 18-26. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
7: Ну что ж, товарищи, август в разгаре, Владислав Александрович.
8: 10 число.
7: Температура,
8: да,
7: падает, это хорошо. Совсем-совсем скоро будет по ночам плюс 8.
8: Отлично.
7: Вот и отоспимся.
8: Выспимся, да?
7: Да-да-да, в свежем воздухе, хорошо. Грелочку под бочок и... Да... Сегодня прекрасный праздник, празднование в честь иконы Смоленской Божьей Матери. Она в 1239-м помогла нам от нашествия Батыя Треклятого избавиться. Да. Всемирный день льва. Львы есть такие, это с гривой которые. Угу. Без гривы это львица.
8: Тигры без гривы.
7: Хорошо, у вас тигры. День попутного ветра, международный день биодизеля. Ну, это вот афера такая. Давайте мы будем перерабатывать растения в дизель, а потом заправлять машины. Да, где экономия тут? Международный день влогинга.
8: Это как?
7: Ну-ка, это расскажите. Короткие видеозарисовки. Вот эти вот шорты, рилсы. Да, а по-русски как? Бездельники.
8: Отвратительно по-русски.
7: Бездельники. Да. Так, день благодарности небоскребам.
8: За что?
7: Не знаю, их нужно мыть. Каждый год их моют, люди имеют работу. День пробуждения технологий в Индонезии.
8: Хорошо.
7: Хорошо. День побалуй свою собаку. Видишь, побалуй ее по-всякому, да. День корректирующего белья. Ну, это, знаете, когда печень там с почками вместе, а снаружи вроде как стройненько идет. Да.
8: Прекрасно.
7: И, наконец, Прохоры Пармены. Тут поговорка только одна, Владислав Александрович. Так. Прохоры Пармены, не затевай мены. Сказки Андерсона как раз.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
7: Слушайте, ровно в этот день, в 586 году до Рождества Христова, то есть лет прошло очень много, но дата круглая, да, получается. Вавилонский царь Навуходоносор. Помните, как Леонов говорил? Навуходоносор. Да, вот как раз разрушил первый храм. Вот в этот день, да-да-да, разрушил. Да, и началось Вавилонское пленение.
9: Понятно.
7: Вот именно в этот день. В этот день что же? В 787-м были и такие годы, родился Альбумазар.
9: Это кто?
7: Альбумазар. Арабский астролог придерживался идеи бесконечности Вселенной во времени.
9: Интересно.
7: То есть во времени. Во времени. А в пространстве тут другой вопрос, конечно, загадка.
9: Телескопа у него не было для пространства.
7: Ничего не было. Все понял так, без всяких этих прибамбасов.
9: Молодец, умный.
7: Так, в 1498-м английский король выдал исследователю Кабату награду в 10 фунтов за открытие Канады.
9: 10 фунтов?
7: Да, ну, в принципе, немного. Сегодня, говорят, это 200 тысяч рублей, но, может быть, чуть побольше, ну, 300 тысяч. Ну, в общем, не особенно. В 1500-м португальский мореплаватель Диогу Диаш. Угу. В Испании он был бы Диасом, а у португальцев везде. Потерял во время бури направлявшуюся в Индию флотилию и, случайно спасаясь от бури, открыл остров Мадагаскар. Во, говорит,
9: молодец.
7: Остров, хорошо, да. У нас с ними безвизовый режим, не знаете? С Мадагаскаром. Угу. В 1539-м король Франции Франциск I ввел в стране государственный язык. Он приказал составлять все документы не на латыни, а на французском языке.
9: Интересно.
7: Да-да-да, на французском языке. Но надо понимать, друзья мои, что в те годы и в Англии на французском говорили. Тоже, понимаете. В этот день, в 1628-м, в Стокгольме выводили из гавани огромный корабль «Ваза». Помните? Ваза. Uh-huh. В честь Густава Ваза.
9: А он затонул.
7: А он крякнулся на бок и затонул. А в 1559-м его нашли, а потом подняли.
9: И он в музее стоит.
7: Как хорошо сохранил. Да? А большой корабль?
9: Ну, такой приличный для, скажем так, тех лет.
7: Тихо лежал, без повреждений.
9: Ну, он почти новый, да, серьезно.
7: Да, кстати, в период раскопок на корабле нашли 17 скелетов. Не все успели выбраться, когда заваливался. Представляешь? Ужас. Вот. В 1705-м началось Астраханское восстание. Да.
9: А чего хотели?
7: Ну, хотели. Слухи пошли. Дезинформация
9: Царь-то
7: пошла.
9: Царь-то, говорят, не настоящий.
7: Да, дезинформация. Да. Составили грамоты, рассылали. Угу. Вот так вот, да. В 1755-м началась первая волна депортации франко-акадцев. Это массовое выселение британскими властями жителей Акадии, так называемой Новой Шотландии. Ну, людей засовывали. Вот говоришь по-французски, все, идешь в трюм, где рабов перевозят лежа. Там люди впритык друг к другу на боку лежали месяцами. Угу. Представляете, ужас, там мерли все невероятно.

0: намагничиваемость.
1: А, намагничиваемость.
0: Да, хорошо. Пыль прилипает, хорошо, потом отлипает.
1: Хорошо.
0: Вот
1: хорошо,
0: так
1: молодец.
0: Вот. Ну вот. В 1860-м Сергей Дмитриевич Сазонов, это дипломат, которого, ну как, он дипломат, при котором мы вписались в Первую мировую войну. Ну, нас, конечно, вписали, мы это как бы союзнические обязательства выполняли. Говорят, очень любил англичан. Да, а потом был министром иностранных дел при правительстве адмирала Колчака. Угу. Вот. И помер в Европе.
1: Понятно.
0: Спокойно. Своей смертью помер, да. Давайте немножко музыки, Владислав Александрович. В 1865-м Александр Константинович Глазунов, композитор.
1: Есть у нас. Давайте послушаем.

0: нервов есть.
1: А в 1868-м родился Хуго, вы таких называете Гуго.
0: Хьюго мы такие.
1: Да, Эккенер. Это немецкий инженер, который все делал за Фердинанда Цеппелина.
0: Все делал не так.
1: Все за Цеппелина, ага. И возглавил первую кругосветку на дирижабле граф Цеппелин. Тот сидел дома, считал финансы, читал прессу.
0: Да, класс.
1: А он летал, бороздил, да-да-да. В 1869-м товарищ Браун запатентовал кинопроектор. Фильмов еще не было, а кинопроектор уже придумали.
0: Удивительно.
1: Ну, неудивительно, что они появились, эти фильмы.
0: Рано или поздно, да.
1: А в 1874 году Анастас Сметона, ну, вы не удивляйтесь, прибалтийские языки, за исключением эстонского, вот латышский, литовский, это балтийские языки, которые очень близки к славянским. Ага. Так вроде, когда они говорят капс-папс, вот это вот все, думаешь, что что-то как-то...
0: Черти.
1: Ерунда какая-то. А текст, когда видишь, понимаешь, что многие слова похожие. Славянские корни имеют, да. Так вот, литовский президент на распутье, ну, до 40-го года, когда, соответственно, Литва вошла в семью народов, да, ну, он что говорил? Наши силы в телятах. Да, такой человечек-то, да. Чуть не сказал конченый. Проверенный, имеется в виду. Проверенный, да. Наша сила в телятах.
0: В сметане.
1: Ну, да, да, да. В 1889-м англичанин Рейланд запатентовал бутылку, которая закручивается пробкой с винтовой нарезкой. То есть можно открыть.
0: А потом
1: и закрыть, и не допить, Владислав Александрович.
0: Да, да, оставить.
1: Как вам такое, а?
0: Очень удобно, но смысла нет особенно.
1: Для кого это?
0: Конечно. Мы
1: только для
0: допиваем.
1: Нет, это только для ресторанщиков.
0: Вообще, да.
1: Вот им удобно.
0: Для баров.
1: Ну, вот, растабаров, да. В этот день, в 1905-м, во французском городе Булонь-сюр-Мер.
0: Ишь ты.
1: Сюр-Мер. У моря, видимо. Угу. Прошел первый международный конгресс эсперантистов. То есть им надо было еще на море сидеть. Ты понимаешь, графьям.
0: Бездельники.
1: Конечно. 688 бездельников собралось. Плюс обслуга. Представляете, человек 1000, наверное, там было. Ну и они, соответственно, собираются разговаривать что-то.
0: А толку ноль. Понятно.
1: Толку 10 никакого экономики. Никакого толку. Да. В 1909-м Лео Фендер родился, американский гитарный мастер, ну, Стратокастер, Клэптон, да, да, да, все они на них, да. А в 1912-м Жоржи. Жоржи.
0: То есть их несколько.
1: Этот один, видимо, первый, да, Амаду Жоржа.
0: А, он так себе вес,
1: да, бразильский, да? Бразильский писатель. Сначала писал на социалку, ну, там, рабочие, типа, женщины, все дела. А потом говорит, слушай, не, плохо берут, будем брать магическим реализмом.
0: Ну,
1: то есть, типа, вот шла-шла на работу и вдруг увидела...
0: Оторвалась от земли.
1: И вдруг увидела чудо.
0: Понятно.
1: Да, и, или, например, руку в карман запустила себе, а там деньги не кончаются. Ага. Вынимает, не кончается. Вы...
0: Вранье,
1: ну, магический реализм.
0: Понятно.
1: Конечно, вранье оно такое, знаешь, из серии, что давайте все поверим, что это правда. В 1913 году закончилась Вторая Балканская война. Вот нам иногда кажется, что Первая мировая как-то разверзлась на пустом месте, да? Ага. Жили, не тужили, торговали. У нас с германцами, Владислав Александрович, 30% внешнего оборота было.
0: На минуточку, да?
1: Мы были уверены, что мы не будем...
0: Конечно.
1: 30%, конечно. А в итоге бахнуло... Но бахнуло как? После Второй Балканской, то есть в 13... Смотрите, то есть в 13 году летом закончилась в августе Вторая Балканская, а в августе 14 началась Первая Мировая. И все там же, на Балканах, да? Все там же. В 1920 году в городе Севр, это под Парижем, подписан Севрский мирный договор между британцами, французами, итальянцами, японцами, еще 9 стран, и с турками с другой стороны. Ну, короче говоря, Версальско-Вашингтонская

0: систему устройства мира. Но, как вы понимаете, просуществовала она до 1939 года. Да. В 1921 году Франклин Рузвельт, который был на отдыхе, вот, был полностью парализован в результате полимелита. И так он, бедолага, вот, в инвалидном кресле, да, и жил. В 1928 Эдди Фишер, американский певец, хороший.
1: Есть. Ну, давайте послушаем.
2: Папа.
1: Про папу поет, хорошо.
0: Или папику.
2: Папа.
0: Мон папа, да? Угу. Олега Стриженова помянем, прекрасного актера, да. Гея Кончели в 1935-м, прекрасный грузинский композитор, народный артист Советского Союза.
1: Шикарный. Да, ну, класс.
0: Да, да, это хорошо. Мне кажется, вам созвучно, да?
1: Да, понедельнику 100%. Ну, это роскошно. Просто роскошно. Погодите, у нас же есть еще тут. Погодите, у нас есть свой запас.
0: Да, класс. Супер.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области готовность к отопительному сезону превысила 65%. По данным регионального Минэнерго, на данный момент подготовлено 65% котельных и 67% коммунальных сетей. В этом году к отопительному периоду необходимо подготовить более 16 тысяч многоквартирных домов. По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет заменено более 35 километров труб. Работы уже ведутся в поселке Заря, Соколе и Чекшино. Перед коммунальщиками стоит задача завершить подготовку всех объектов до 1 сентября. Более 13 тысяч вологжан пострадали от присасывания клещей с начала года. По данным Роспотребнадзора, в каждом втором снятом клеще обнаружен возбудитель болезни Лайма. Вирус энцефалита найден в 1% исследованных образцов. Специалисты напоминают о мерах предосторожности. Собираясь в лес или парк, выбирайте светлую одежду с манжетами. Заправляйте штаны в носки, используйте репелленты и проводите самоосмотры каждые 2 часа. Если клещ все же присосался, необходимо как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или медорганизацию. Специалисты предупреждают о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа, начале сентября. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет на этой неделе в Верховашском округе. Показы состоятся в селе Шилота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Впервые будет применена модель народного голосования. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам и экскурсии. В Роскачестве предупредили об опасности употребления сырых грибов. Если продукт не будет проходить длительную термическую обработку, его необходимо ошпарить кипятком. Специалисты рекомендуют не мыть грибы под водой, чтобы они не впитывали влагу, а протирать их влажной тканью. При сильном загрязнении поврежденные участки следует срезать. При покупке нужно обращать внимание на внешний вид и сроки годности. Если есть сомнения в качестве товара, от него стоит отказаться. Никогда не употребляйте грибы в сыром виде. Это опасно, даже если вы уверены в их съедобности, отметили в ведомстве.
0: Спорта.
1: Российский футбольный союз поддержал детскую секцию Вологодского государственного университета. В рамках проекта «Футбол в школе» вузу передали комплект инвентаря. Мячи разных размеров, манишки и спортивную экипировку. Бесплатные занятия для детей проходят на стадионе «Политехник». Также запланированы соревнования школьной футбольной лиги. Секция станет практической базой для студентов ВГУ, будущих учителей физкультуры. Любители бега приглашают на трейл «Ночной парк мира» в Вологде. Гонка пройдет 22 августа. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности. Дистанции 4,8 километров. При себе обязательно иметь налобный фонарь. Для участия необходима регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

грустно, что-то муторно, на душе по-осеннему холодно, и меня, как всегда, безудержно потянуло обратно в Вологду, в белокаменный город маленький, в мой рябиновый край зеленый, где зимой хожу я в валенках, где счастливый

спроси, и они расскажут. Ты пройди возле стен белокаменных, попроси, и они расскажут.

0: новости.
1: В Москве 8 утра, в студии Наталья Христова. Здравствуйте. Военнослужащие Южной группировки войск в течение суток сбили 79 беспилотников самолетного типа и 100 тяжелых коптеров противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Васютинское Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Белокузьминовки и Никаноровки. За сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбито 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 100 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи и БПЛА, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбито 9 беспилотников противника.
1: Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 54 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва на камчатском руднике. Инцидент произошел на территории предприятия на Осачинском золоторудном месторождении в Елисовском районе. Во время работ в помещении произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался баллон с пропаном. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, сообщает Следственный комитет по Камчатскому краю. Российская сторона не вела никаких официальных переговоров с ФРГ по вопросам украинского урегулирования, рассказал ТАСС замглавы МИДа Михаил Галузин. Он добавил, что такие контакты вообще вряд ли возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства. При этом дипломат указал на имеющие место неформальные контакты представителей общественных групп. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о якобы состоявшихся в Баку контактах между представителями России и ФРГ по вопросу украинского урегулирования. В России с 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми. Работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до 3 лет, сообщили в комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан. Нововведение коснется не только матерей, но и других лиц, которые воспитывают детей указанного возраста без матери. До 31 августа действуют прежние нормы, согласно которой подобный запрет распространяется лишь на женщин с детьми до 1,5 лет. Работодателям рекомендовали уже сейчас готовиться к новым правилам, пересмотреть типовые договоры, а также запрашивать информацию о наличии детей при трудоустройстве женщин. Если работодатель все же включит пункт об испытании, то такое условие договора будет признано недействительным, а увольнение в этом случае незаконным. Свыше 1 000 000 000 рублей похитили у россиян за год интернет-мошенники. Об этом свидетельствует статистика, на которую в интервью ТАСС ссылаются разработчики одной из компаний по кибербезопасности. Большой популярностью преступников пользуется схема с брендом «Яндекс.Доставка», на которую активно попадаются жители России и Казахстана. Мошенник под видом покупателя откликается на объявление о продаже товара, предлагает воспользоваться «Яндекс.Доставкой» и присылает ссылку на фейковый сайт. Продавец вводит данные банковской карты и лишается средств. Эксперты настоятельно рекомендуют присмотреться к названиям сайтов. Мошенники вынуждены искажают популярный сервис доставки товаров. Известно как минимум о двух липовых ссылках: Яндекс Доставим веб-сайт или Доставка Y веб-сайт. На Камчатке в ночь на среду начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, из-за чего весь регион временно останется без интернета, сообщили в краевом правительстве. Примерно в полночь полуостров переведут на спутниковый ресурс, и доступ в сеть будет ограничен. Мобильная связь при этом сохранится, голосовые вызовы останутся доступны. Мессенджеры, соцсети и онлайн-сервисы работать не будут. Работы, которые продлятся около 4 суток, проводит Ростелеком для укрепления кабеля на мысе Левашово. Там из-за сильного подмыва берега магистраль оказалась под угрозой. Разрушения. Завтра в Москве погода начнет меняться, еще днем по-летнему тепло, а к вечеру начнутся грозовые дожди. В среду столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Во вторник в теплом секторе атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух успеет прогреться до 22-25 градусов, но вечером с приближением фронта окклюзии зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень, причем со сменой гардероба. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября. В четверг в тылу циклона ветрено, под утро посвежеет до 8-11, после полудня 14-17 местами возможны скоротечные дожди, ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров снизится до плюс 7-10, в середине дня из-за северо-западного ветра не выше сентябрьских плюс 15 градусов. В общем, август у нас заглянет в закулисье лета, остынет всего за несколько ночей и, можно сказать, что отрепетирует первый осенний акт. Но в следующее время года, конечно, еще не вступит в свои права. В выходные погода улучшится, потеплеет до положенной в заключительном месяце сезона многолетней нормы. Ну и, кроме того, по предварительным долгосрочным прогнозам, в сентябре нас ждет такое хорошее классическое бабье лето.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, сегодня без осадков, 23-25 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, мы плавно опускаемся в холодрыгу. Это замечательно, замечательно. Свежие ночи, хорошие цветные сны, да, Владислав Александрович? Угу. Открытые фрамуги.
2: Дай бог выспимся, наконец-то.
1: А в Пскове как?
2: Там роскошная погода, +25, без осадков. Угу.

0: Псковичи, конечно же. Да, Псков вошел в пятерку регионов-лидеров по темпам отказа от спиртного.
1: Молодцы.
0: Вот это молодцы. Молодцы. Вот это молодцы. Барсик Пожарный пополнил семейство барсиков в Пскове. Фигурку Барсика Пожарного установили у пожарно-спасательной части номер один на улице Горького. На голове у него традиционная каска с гребнем. На плечи накинута стилизованная накидка-боевка.
1: Да,
0: класс. Уже в Пскове уже 14 барсиков. Да, и каждый из них сам по себе, да. Псковичка Анастасия Ребезова стала чемпионкой мира по джиу-джитсу.
1: Угу.
0: Опасно.
1: Аккуратней с ней.
0: Да, вежливее надо быть, товарищи, вежливее, да. Ну и, наконец, псковичка спасла Аистенка, который рухнул в свой, видимо, первый полет прямо на кладбище.
1: Ничего себе.
0: Ударился грудиной, синячище такое у него нашли, да. А теперь Кузенька, который не мог стоять, не мог сам кушать.
1: Живет на кладбище.
0: Нет, живет у девушки Ольги, поправляется, говорит, к следующей весне взмоет.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Вот что за чудесный мужчина Рогов, а? Призвал мужчин носить рабочие куртки, а?
1: Мне кажется, Рогову пойдет.
0: Ой, хорошо, его бы увидеть в такой куртке, да на работе, да, Сашу. Да. Что еще любопытного? Ветеринар Гриценко объяснил, почему кот смотрит в пустоту, а видит детали, которые нам не видят. А то мы в этом сомневались, что он видит то, что мы не видим. Конечно, видит, но вопрос там, потусторонний он видит или что-то реально. Да? Так, дальше. Наш институт НАМИ, автомобильный знаменитый, сделал новый двигатель 300-сильный. Его будут ставить и на Волгу, и на Москвич.
1: Молодцы.
0: Наш двигатель, да. Граждане назвали кофейню, куда никогда не пойдут, если там неудобно сидеть. Им надо сидеть.
1: Будет сидеть, я сказал.
0: В кофейне, да-да-да. Так, товарищ Лукашенко велел стереть грань между деревней и городом.
1: Да, здорово. Молодец.
0: Нет, не молодец, а просто здорово. Да. Минцифры опровергло сообщение СМИ об ограничении доступа детей к соцсетям. Ну вот смотрите, какая удивительная история. Вот во всех, как говорится, странах передовой мысли ограничивают, а нам как бы пока это не хочется делать. Удивительно. Средняя пенсия федеральных госслужащих составляет 39 500.
1: $39,500.
0: Александр Невский потерял, великий кинематографист, $19 миллионов из-за провальных фильмов со звездами Голливуда. Смотрите, Дэнни Трехо, Эрик Робертс, Марк Дакаскас, все утащили Сашу в минус. Утащили, да.
1: Врач... Шарикова утащили.
0: Нет, у него братья, они вместе оборону держат. Врач Скрипина заявила, что мужчины участвуют в совместных родах не ради экстрима. А просто хотят следить, чтобы ребенка не перепутали ни с кем. Ясно, они присматривают за ребенком. А то перепутают, потом через 20 лет будут говорить: ой-ой-ой, мы не в ту корзиночку положили сыночку. Так, из-за испанских слизней может развиться менингит, товарищи, сообщает биолог Трофимов. Так что сразу в ведро и бензином его там.
1: Опасно.
0: В Екатеринбурге с байкерами байкеров начали слепить лазерами. Это какие-то злодеи. Злодеи, видите, новые технологии. Ужас, страшно ездить на мотоцикле. Граждане пожаловались на грязь, старую мебель в пятизвездочных отелях Египта в Хургаде. Представляете, грязь.
1: Не тот уже, да.
0: И кормят не тем, да. Да я помню одного такого черта, тоже угораздил на несколько дней туда приехать, а мне говорят, ну вы же ради моря. Какая вам разница, что здесь
1: зачем
0: у нас
1: вам вид?
0: Бардак, да-да-да. Речь зашла у специалистов о загрязнении пляжей микропластиком в Средиземном море. Намывает пластик из океана мирового.
1: Ужас.
0: И вот в Алании уже микропластик прямо на пляжу лежит. Да. Главная причина галитоза. Владислав Александрович, знаете, что
1: это галитоз? Что такое?
0: Это когда смердит изо рта у человека.
1: Так.
0: Да,
1: зубы?
0: В жару. Нет, это обезвоживание. Мало пьет воды, и поэтому вот
1: себе.
0: Это да. А Нищенко не исключил, что люди могут жить до 150 лет.
1: Не исключил,
0: не
1: да,
0: исключил,
1: молодец.
0: Да, это спасибо молодец. Ему большое.
1: Я не исключаю.
0: Так, что еще любопытного? В Москве 3 пары собак провели свадьбу.
1: Да.
0: Один из женихов был на скейте, другой показал искусство французского поцелуя. Понимаю.
1: Молодцы.
0: Психолог Барматова, не просто психолог, а профессор сравнила брак для мужчин с защитным стеклом на смартфон. Представляете? Оказывается, женатики мрут в три раза реже, чем холостые собаки. Да, три стекло. Раза.
1: Хорошо.
0: Но, по словам профессора Барматовой, женщины, напротив, страдают в браке. Во-первых, у них эмоциональный труд.
1: Лишь ты.
0: Эмоциональный труд. Асимметрия заботы. Ага. Асимметрия заботы, да. Психолог Ликунова заявила, что серые и серебристые цвета автомобилей выбирают рациональные и практичные люди, а синий – это цвет доверия и баланса между личностью и сдержанностью. А?
1: Понятно.
0: Смотрите, как, да. Актер Меньшиков призвал закрыть неэффективные театральные училища. Да, там начинают топтать мечту, заявил Олег. Да. Лингвист Кузнецова, вот уж неожиданное открытие, заявила, что ударение в слове «слепень» скоро будут ставить на первый слог. Вот вы как говорите «слепень»?
1: Я не произношу это слово.
0: Чтобы не прилетел,
1: конечно.
0: Да? Не накликать. А вот лингвист Кузнецов утверждает, что все кругом говорят «слепень».
1: Да ладно.
0: Удивить, да, вот удивительно. Ростов-на-Дону назван порно-столицей России.
1: Ужас. Хорошо.
0: Ужас. Да, пловец.
1: А кто решил?
0: Люди. Пловец Степанов наш заявил, что в Париже пахнет мочевиной и помойками. Да. А бруксизм – это, оказывается, крик организма о помощи, когда ночью человек скрежещет. Uh-huh, да? Uh-huh. Что еще? В России одной из первых зарегистрировали тест-систему на вирус Бундибуджио.
1: Бонго-бонго.
0: Бундибуджио, да. Ну и еще пару сообщений. Привычка спать без одежды синхронизируется в отношениях. Да. Но, а вот если она, например, в майке,
1: она
0: а вы без,
1: в пальто, а
0: это
1: вы без?
0: Нездоровый признак, что это, соответственно, не рассинхрон.
1: Не подходит.
0: Ну и, наконец, товарищи, они берут нас в кольцо. В Приморье на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае на юге сотни ядовитых корнеротов атакуют нас. Это 90 сантиметров в диаметре, Владислав Александрович, жаба, которая жалит так, что будь за ней жаба.
1: Омерзительно.
0: Медуза. Медуза мерзкая, корнерот.
1: В Сочи, кстати, медуз не было. Я вам второй раз уже
0: будьте
1: говорю.
0: Будьте осторожны.
1: Если не третий.
0: Без корнеротов.
1: Без медуз.
0: Знаете, во рту корень. Ужас какой, да-да-да. А Маша Распутина сообщает, ест хлеб за 500 рублей.
1: Ну а почему нет? Она заслужила его.
0: Она ест свой хлеб,
1: конечно,
0: понимаете?
1: Конечно.
0: Не ваш. У вас
1: что
0: нет.
1: Что вы лезете в ее рот?
0: Вы вообще, кстати, не кушаете хлеб, правильно? Потому что
1: конечно.
0: Нам объявили, что хлеб это вредно. А с 1 сентября, слушайте, ну вот мы и пришли к этому решению. С 1 сентября изменяется правило приема на работу мамочек с детьми. Запрещается матерям с детьми устанавливать испытательный срок. То есть либо берешь, либо не берешь.
1: Нет.
0: Ну, я подозреваю, зная работодателей, так вот.
1: А на собеседование с ребенком, да, нужно приходить?
0: Не-не-не, смотрите, я знаю работодателей, я понимаю, что они будут, как они будут себя оберегать? А вот так вот, да, всем понятно, что будет. А женщина, представляете, в Доминиканской Республике 37-летняя красавица Ребекка померла после пластической операции. Она думала, что поручает свое тело и жизнь врачу, а тот парикмахер.
1: Омерзительно.
0: Парикмахер резал ей живот. Вот и все. Бывшая невеста баскетболиста Дондича требует 50 миллионов долларов. Смотрите, это гениально.
1: За что? Ну,
0: требует 40 миллионов долларов из этих 50 лично на себя, а еще 10 на детей.
1: Да молодец.
0: А еще 10, смотрите. Так, дальше. Женщины лучше умеют выживать в одиночку, чем мужчины, говорит профессор Чеботарева. В одиночку.
1: Она знает, мы
0: а мы не совладаем, да. Слушайте, а вот интересный опыт защиты детей от необузданных фантазий родителей. В Норвегии женщина попала в тюрьму из-за выдумки необычного имени для сыночки. Ей привиделся кто-то во сне,
1: так.
0: Который сказал, что ребенка надо назвать словом «мост», «бридж». Но она решила дать еврейский вариант этого имени «Гэшер». А власти Норвегии вооружены законом,
1: так.
0: Который, значит, ограждает новорожденных от сложных имен, которые могут усложнить им жизнь. И в итоге запретили давать это имя, оштрафовали еще вдобавок
1: какой
0: на 15 тысяч.
1: Хороший закон.
0: Вот видите, в Норвегии. Мы, да. Нам кажется, как скандинавы, они какие-то с прибамбахом. Смотрите, нет, смотрите, да. А у нас вот эти фантазеры, шло, ну, конечно, Люцифером им не дадут назвать, но все остальное. Да. Третий брак, самый счастливый для женщин, рапортует товарищ Чеботарева.
1: Четвертый уже точно несчастный.
0: Бритни Спирсу испортили глаз ботоксом.
1: Понятно.
0: Вот. Актриса из «Гарри Поттера» Лаванда Браун, которая она играла Лаванду Браун в трех последних фильмах о Гаррике, заработала на OnlyFans за год больше, чем за всю актерскую карьеру. Ну, поспели вот эти уже 40-летние зрители, Гарри, хотят видеть своих... Я вот, например, не хочу электроников видеть на OnlyFans. Почему-то. А им нравится. Не знаю почему, слушайте, а. Ну и, наконец, давайте. Женщина-политик в Новой Зеландии вышла на прямую связь с парламентом из дома. А у нее за спиной была открыта ванная комната, где сушились ее трусики, чулочки вот, и прочее, и пояс для чулок. А ей говорят, вы сдвиньте камеры, мы видим ваше белье. На что женщина ответила. Так. Замечательно. Вы видите мое белье, вы видите меня, значит, все в порядке.
1: Значит, я живая.
0: Белье им не нравится, а?
1: Креста на них.
2: Новости капитализма.
0: Так, ну, жители Гааги, где судилище находится, боятся выходить на улицу. Полчища агрессивных крыс бегает и кусается, представляете? А по улицам Берлина прошел всемирный впервые голый велопробег. 500 человек ехали и трясли.
1: В чем мать родила?
0: Да. И велосипед был тоже голый. Все птицы в мире строят свои песни на одних и тех же 8 звуков. Отсюда вопрос, почему у нас 7 нот, если у птиц 8?
1: Звуки и ноты, это, мне кажется, разное, Сергей Ильич.
0: Надо спросить кого-нибудь.
1: Здесь уже специалист, орнитолог.
0: В Южной Корее оплачивали жриц любви, судившим матчи футбольной сборной. Видите, какая? В Германии на 4 месяца закрыли крупную автомагистраль, чтобы построить тоннели для перехода жаб.
1: Какие молодцы. Вот,
0: молодцы, да. Зачем ехать? Трамп назвал владельцев электромобилей сумасшедшими. Говорит, психи. А кроме того, журналисты подсчитали, что за полтора года президентства Трамп 45 раз обсудил траву на газоне. Траву, да. Так, еще что. Ежедневная 10-минутная процедура чтения вслух эффективно улучшает память, товарищи. Да. Игрок Коритибы Мараньяна, празднуя год, гол Шапакоэнсе провалился под стадион.
1: Корнирот.
0: Слушайте, удивительно. Мэр города Нагасаки сказал, что в 45-м году именно американцы сбросили атомную бомбу. Что-то меняется.
1: Какой смельчак. Да.
0: Что с ним теперь будет? Малина и клубника могут быть опасны во время вспышки взрывной диареи. Америка ест клубнику и взрывается. Да? А дальше. Живчики, оказывается... Есть такой миф, что они устраивают гонку за тем, кто из них станет...
1: Кто первым.
0: Да, кто первым. А на самом деле они командой это делают. Это командный спорт, да. Испания позавчера ввела погранконтроль для путешественников с итальянскими автономерами. Это в ответочку. Сначала те говорят, мы этих будем проверять, теперь эти. Но это хорошо. Сооснователь Дуропедии заявил, что эту так называемую сетевую энциклопедию редактирует ЦРУ. Ну, то есть это официально уже понятно. Ну, по редакции статьи про меня, я это понимаю. Американцам предрекли с каждым годом все сильнее страдать от взрывной диареи.
1: И пусть страдают.
0: Тоже хорошо. Ну и, наконец, грустная новость. Знаменитый актер китайский Цзань Хань, 73-летний, так устал жить на обеспеченной пенсии, что пошел на рынок и стал там бесплатно петь людям.
1: И застрелился.
0: Кабачком.
3: Наши!
0: Ну что у нас происходит? Ну, в Москве про собачью свадьбу мы читали?
1: Да, читали.
0: А теперь новое. 24 человека арестованы, включая жениха на свадьбе. 24.
1: Бузатеры?
0: Они дрались.
1: Понятно.
0: Влюблено. Вы представляете, свадьба влюблено.
1: Влюблено. По любви влюблено.
0: Собаки-то, наверное, более в центральном ресторане гуляли. Так вот, если в Москве появилась банда черных грузчиков. Они задирают
1: задирают что юбки.
0: Цены, цены и не отдают клиенту вещи, пока тот не, не заплатит вчетверо.
1: За предобрейшее.
0: Бывший директор издательства Popcorn Books, который издавал книжки про этих самых садомитов. Ага. 4 года условно.
1: Условно.
0: Условно. Но в это время надо вести себя прилично. Да, на Урале суд не принял заключение нейросети про наркотики.
1: Не принял.
0: Нам предоставили, говорит, а вот вы знаете, вот экспертное мнение Дипсика о наркотиках. Почитайте, пожалуйста. Я говорю, да идите.
1: Найн.
0: Сочинцы.
1: Так.
0: Мужчина верил, что открывает врата в иные миры и раздолбал палкой 2 автомобиля.
1: Какой псих.
0: Не было при вас такого?
1: При мне не было.
0: Да. Гениально, да. Наконец, значит, бабку заставили разобраться с зоопарком у себя на 51 квадратном метре. В Москве шумное дело, все комментируют, да, о том, что тетка содержала 30 животных на 51 квадратном метре. Крокодил, кайман, императорский удав, лиса, 10 собак, 13 птиц, включая ворона, неясыть, филина, 4 попугаев и 5 канареек. Представляешь?
1: Да класс.
0: Ужас. 10 лет они гадили и шипели, и жужжали там, представляешь?
1: Контактный зоопарк.
0: Одни проснутся, другие спят, но круглосуточно вот этот вот карусель это адская, да? Петербурженки выставили штраф 41 миллион рублей за неоплаченную парковку, правда, потом сказали, что это какая-то ошибка. Техническая, да?
1: Ну, то есть она не стала платить, да? А,
0: ну, вот она все не платила, не платила, потом раз и 41. Да. Потом говорят, нет, не то. Слушайте, видели вчера 2 девки выбежали на взлетную полосу позавчера? Самолет догоняли, они опоздали. Видели, да? Нет, это гениальная съемка. Значит, одна с чемоданом, другая без, обе на каблучищах.
1: Класс.
0: Мы, говорит, мы должны быть там. И бегут, подбегают. Самолет уже тащит этот,
1: прицеп.
0: Прицеп этот. Ну, не прицеп, тележка эта уже тащит. Они к ней подбегают и говорят, нам туда, трапа уже нет. Представляешь? Без мозгов, а? Екатеринбуржец рассказал матерный анекдот на улице, получил 10 суток. О!
1: Неусловно.
0: Тащи, будьте осторожны, тащи байкеры. В Подмосковье байкер на скорости 270 км в час.
1: Слушайте, это серьезно.
0: Сбил ворону скорость. И получил контузию.
1: Кошмар.
0: Ворона, мне кажется, не жива. Ворона 270, взлетала. Серьезно? Ворона взлетала. Да-да-да, головой сбил ее причем. Житель Томска угнал автомобиль, но выдал себя, обронив на месте преступления смартфон. Теперь не паспорта оставляют, а смартфоны. Ну и, наконец, в Екатеринбурге полиция накрыла бордель, лабиринт.
1: С собой накрыла?
0: В квартале миллионеров. Нет, полностью накрыли. Включая черный ход. И задержали девку-иностранку, которая называлась уборщицей и студенткой, видимо, это ее клички.
1: Уборщица Анжела.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: сниму на суточно. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем со сводки от Минобороны. Российскими военными в течение ночи перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотников над 17 регионами. Сообщило российское военное ведомство. Так, украинские БПЛА нейтрализованы над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом, заявило министерство. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили 45 украинских пунктов управления беспилотниками. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе, техники формирования, механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Великомихайловка, Ясная Поляна, Доброполье, Малиновка и Червоный Яр. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений войск беспилотных систем, до 370 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей, а также склад материальных средств, 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 45 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Военнослужащие южной группировки войск в течение суток сбили 79 беспилотников и 100 тяжелых коптеров противника. Вертолет вылетел за пострадавшими при взрыве в Осачинском месторождении на Камчатке. Погода дала окно. Состояние пострадавших стабильно тяжелое, рассказали медики. Ранее было известно, что из-за плохих метеоусловий пострадавших будут эвакуировать медики скорой медицинской помощи. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском и Елецком районе сильная облачность, туман, идет небольшой дождь. Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва на Камчатском руднике. Инцидент произошел на территории предприятия на Осачинском золоторудном месторождении в Елизовском районе. По предварительным данным, взорвался баллон с пропаном. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, сообщает Управление Следственного комитета по Камчатскому краю. В Москве завершился период выведения потомства у птиц, рассказывают на портале мэра и правительства столицы. Взрослые особи теперь готовятся к линьке, осенним миграциям и смене питания. Их задача не привлекать внимание к птенцам и сохранять силы перед сезонной сменой оперения. Специалисты столичного департамента природопользования призвали москвичей не подбирать селедков, поскольку родители чаще всего находятся рядом и заботятся о потомстве. Наблюдать за дикими животными следует на расстоянии. Ну, а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха в городе составит 23-25 градусов. В Подмосковье местами до 26. Сейчас в Москве уже плюс 19 градусов, без осадков. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление еще немного поднялось и теперь составляет 754 миллиметра ртутного столба, что значительно выше нормы.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Краснодар обыграл московский «Спартак» со счетом 2-1 в матче третьего тура российской премьер-лиги по футболу и стал единоличным лидером первенства. У победителей по разу отличились Лука Саласа и Жоао Бачи. У проигравших мяч забил Манфред Угальда. В других встречах дня петербургский «Зенит» уступил столичной родине 1-2. Казанский «Рубин» разошелся миром с Оренбургом 1-1. А московская «Динамо» была сильнее махачкалинских одноклубников 3-1. Гол российского полузащитника Александра Головина с пенальти помог «Монако» обыграть английский «Ливерпуль» со счетом 3-2 в товарищеском футбольном матче. Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. «Олимпиакос» начал работу над возможным трансфером Наира Текнезяна. Чемпион Греции готов заплатить за защитника «Цервены Звезды» до 7 миллионов евро и заметно увеличить ему зарплату. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: По данным «Маш» на спорте, представители «Олимпиакоса» уже связывались со стороной Наира Текнезяна и готовят предложение «Цервени Звезде». Речь идет о сумме до 7 миллионов евро. Самому футболисту готовы платить около миллиона за сезон. Сейчас в Белграде он получает примерно 700 тысяч. Интерес греков возник не сейчас. Еще в начале лета среди претендентов на Текнезяна называли «Олимпиакос», «Аякс», французский «Ланс» и итальянский «Кома». Агент игрока Александр Клюев подтверждал, интерес из Европы действительно есть и остается устойчивым. Это следствие очень сильного первого сезона Текнезяна в Сербии. Он провел за «Цервену Звезду» 47 матчей, забил один мяч, сделал 7 результативных передач, был признан лучшим левым защитником чемпионата. Белградцы расставаться с ним сейчас не хотят. Контракт действует до лета 2028 года, а команда борется за выход в основной этап Лиги чемпионов. В первом матче третьего квалификационного раунда «Звезда» уступила ХПЛю из Бершевы 0-1. Текнезян вышел с первых минут, ответная встреча 11 августа в Белграде. Сам Наир еще в июле говорил, что «Цервена Звезда» для него не перевалочный пункт, и сейчас он хочет как можно дальше пройти с командой в Еврокубках. При этом предложение в 7-10 миллионов сербы готовы рассмотреть. Год назад Текнезяна приобрели у «Локомотива» примерно за 1 700 000 евро, а по условиям той сделки московский клуб сохранил еще право на 10% от суммы последующей продажи.
1: Россиянка Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто. Она в четвертом круге проиграла американке Коко Гофф со счетом 3-6-1-6. На этой же стадии соревнований Людмила Самсонова уступила Елене Рыбакиной из Казахстана 4-6-6-4-4-6. Россияне Яна Соловьева и Андрей Бобров стали серебряными призерами чемпионата Европы по пятиборью в смешанной эстафете в Стамбуле. Первое место заняли венгры. Ранее Егор Громадский завоевал золотую медаль в личных соревнованиях. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова стали третьими в женской эстафете. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: дорогие товарищи, на днях исполнилось 150 лет знаменитой куртизанке, танцовщице, мати, понимаешь, Хари.
1: Нашей Хари.
0: Да. Она Маргарета Зелли или Целли.
1: Голову ищут до сих пор.
0: Голову украли, да, уже при нас. Мы уже, так сказать, родились, да, голову украли, согласен, да. И вот эта вот история, конечно, которая поражает, друзья мои, о том, как женщина, оказывается, может много значить в международной политике, в шпионаже, да, и потом...
1: Женщина-плесун.
0: Да, и потом поплатиться за это, да, удивительная история. Я очень рад, что с нами сегодня вновь Николай Михайлович Долгополов, политический обозреватель российской газеты, историк спецслужб. Николай Михайлович, доброе утро, здравствуйте.
2: Да. Доброе утро, здравствуйте.
0: Да, Николай Михайлович, вот для вас, как для исследователя, вообще, вот, может быть, начнем с такого. Вот эта личность оставила какие-то еще загадки или для вас все прозрачно?
2: Ну, вы знаете, загадки были у меня, да, но я их, по-моему, как мне кажется, пусть это звучит нескромно, разгадал, когда я работал спецкором комсомолки в Париже. Очень мне было интересно, что это за Мата Хари, как сложилась ее судьба, почему ее арестовали и как она погибла. И вы знаете, я работал абсолютно в открытых архивах общественных библиотек парижских. Они очень, так сказать, хорошо сохранили эту биографию. И я пришел к выводу, ну, к которому, наверное, надо было прийти даже вот без этой кропотливой и недельной работы. Ну, вы знаете, Маргарета Гертруда Зелли, она же Мата Хари, она приблизительно, ну, разведчица где-то на процента 3-4. Потому что не надо путать профессию разведчицы, благородную, сложную, опасную, рисковую, с профессией куртизанки. Назовем ее для мягкости именно так – куртизанки. Если хотите – стриптизерши. Если хотите, ну, более уже современно – эскортницы. Вот я так бы охарактеризовал эту даму, возможно, красивую, возможно, не очень. К времени Первой мировой войны уже, ну, скажем так, по тем временам уже постаревшую, ей было около 40, казнили ее, кстати, 41 год. И она сделала много, но она сделала много для продвижения того самого, как мы сейчас говорим, бренда под названием «Стриптиз». И она была, пожалуй, первой, которая абсолютно хладнокровно стала выполнять вот эти экзотические танцы, я подчеркиваю, экзотические, но не просто исполняла их, как тогда было модно. Тогда очень было модно в начале 20 века, очень был моден Восток и всякие вот такие штучки-дрючки-выкрутасы. Кстати, вспомните еще и Дункан знаменитую, да, которая приехала к нам в Россию, в СССР и подружилась с Есениным. Вот такие же, скажем, узы дружбы Мата Хари заводила в городах Западной Европы и работала на два фронта. Первое, она действительно была неплохой, как говорят, танцовщицей и раздевальщицей восточного стиля. А во-вторых, она брала деньги за то, что дарила радость мужчинам,
0: после танца, да?
2: Которые были старше ее намного, но и которые были довольно-таки богаты, и очень часто, я подчеркиваю, очень часто, чего не отнимешь, того не отнимешь, да и зачем отнимать, занимали очень высокие места в высших слоях французского, немецкого, голландского общества. То есть это такая международная куртизанка, я бы так ее назвал. А с разведкой ее роднит лишь одно, на мой взгляд. Это то, что вот обвинительный приговор, который был ей оглашен после ареста 13 февраля 2017 года, он, скажем так, основывался на фальсифицированных данных о ее шпионских донесениях. И если вы знаете, Сергей, если верить в эти шпионские донесения, если верить вот всей той чуши, которая содержалась в обвинениях, то именно Мата Хари, агент H-21, она передала план французского наступления. И это очень было важно. Французы вообще не часто наступали на германском фронте. Она предупредила Берлин о том, что начинается наступление на реке Соме. И французы якобы вот из-за этого, из этой проклятой маты Хари, вот она якобы погубила 600 тысяч французских солдат. Ну и еще она была тем самым человеком, которая подсказала, как немцам справиться с могучей, я подчеркиваю, могучей в то время британской морской эскадрой и погубить очень и очень много войсковых транспортников, плюс корабль самый такой крейсерский, да, и плюс еще и была она виновницей гибели фельдмаршала лорда Китчнера. Вы знаете, ну, если этому поверить, то я бы сказал так, что одна Мата Хари сделала то, что было, наверное, даже не по силам сделать даже большой, скажем так, хорошо организованной, профессиональной, обученной, внедренной, годами и годами внедрявшейся группе каких-то нелегалов или группе людей, которые, скажем так, работали на какую-то разведку. Ну, я приведу такой, может быть, пример, как, допустим, кембриджская пятерка во главе с Кимом Филби. То есть, понимаете, преувеличено, ну, мне

0: Знаете почему, Сергей? Ну, да. Потому что нам всегда хочется создать что-то необычное вокруг человека, который действительно является необычным представителем, скажем так, в какой-то скрытой для нас, запретной, полузапретной среде. А тут вот таких средств сразу две. Смотрите, и куртизанка, и стриптизерша, еще исполнившая танцы в восточном стиле, говорившая повсюду. Знаете, вот это меня очень даже обижало, что на дочь индонезийской принцессы, вдумайтесь, да, и короля Великобритании Эдуарда VI. Ну, немного ли? И плюс второй такой наслаивающийся миф, и вот эта женщина, которая действительно очень здорово танцевала, а еще лучше раздевалась, вот она настоящая разведчица. И, конечно же, это очень интересный и сладкий кусочек, который можно долго и долго, и теперь это, я бы сказал так, недолго, а уже полтора века или сколько там, больше века, по крайней мере, он обыгрывается, он является вот эта история Мата Хари, самой такой, я бы сказал, известной шпионки в мире, ставшей нашими стараниями таковой. Фильмы, книги, спектакли. Вы знаете, мне очень понравилось, что где-то в 2010-2009 годах здесь, на подмостках, на наших, на российских, было сразу два мюзикла, посвященных Мате Хари. И вот в этих мюзиклах все было несерьезно, игриво, кроме одного. Мату Хари действительно признавали великой разведчицей. Ну, давайте вместе улыбнемся. Ну и скажем, что в конце концов, почему бы красивая, симпатичная женщина, пусть худенькая, пусть небольшого роста, но она сумела завоевать вот такую, скажем так, любовь толпы.
1: Да, да,
0: а не только Николай отдельных представителей, которые она делила радость и давала им радость, наверное, за деньги, правда.
1: Да, да. Николай Михайлович, а она была в итоге реабилитирована?
0: Нет, об этом никто не говорил, о реабилитации. Нет. Понимаете, вообще, почему так сложилось? Вот обратите внимание, мы уже упомянули, что она была арестована 13 февраля 17 года. Ну, помните, там, февральская революция и так далее, и так далее. Россия была на грани выхода из войны. Первый экспедиционный наш корпус сражался на стороне, ну, скажем так, не самых храбрых французов. И сплошные поражения терпела Франция. К большому сожалению, французов. И вы знаете, надо было как-то вот это все загасить, затушить. Но как? Ну, вообще-то, способы известные. Надо найти виноватого. Надо найти виноватого и обязательно отрубить голову, четвертовать, как было раньше сделано, или расстрелять, как сделали с Матой Хари. Вот здесь, я бы сказал, что был применен такой классический прием, его можно назвать приемом разведки, судебным приемом, а если вот так по-простому говорить, то была принесена в жертву абсолютно непричастная вот к делам разведки женщина, которая, если что-то и сообщала действительно за какие-то деньги сначала немцам, а потом французам. Она же еще была и двойным агентом, понимаете, двойным. Вот она была принесена в жертву, и французы облегченно вздохнули, когда ее казнили. Вот корень зла, он вырван с корнем, с ней покончено. И теперь мы можем жить спокойно и биться с немцами достойно, потому что никто не выдаст наших тайных планов. Ну, так, честно говоря, в истории бывало нередко. Согласны?
1: Да-да-да. Николай Михайлович, единственное, что, вот смотрите, есть знаменитая фотография, ее даже не так давно сделали цветной, момент за несколько мгновений до расстрела, где она привязана уже к столбу. Я, кстати, не понимаю, зачем надо было привязывать. Странная история, да. И ей подносят к рынку с вином. У них было принято перед убийством человеку давать, так сказать, вина глотнуть, да? Она абсолютно спокойна, то есть там нет истерики, разорванных там платьей, там польт, как говорится, да? Вот ее спокойствие, при том, что ее оболгали, как можно объяснить?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, никто не знает, извините, Сергей, была ли она спокойна или беспокойна. Никто этого не знает. Это

0: сказать, один из тех же наших с вами любимых мифов, который мы только что вместе развенчали. Во-вторых, действительно сохранились такие документальные записи о том, что она мужественно, и я подчеркиваю, именно мужественно, отказалась от повязки на глазах, которые надевают для тех, вот кто сейчас будет расстрелян через минуту, через две. Она глядела, смотрела в глаза смерти и предпочла умереть так. Вот да, это да, действительно да. говорит о том, что девушка, извините, девушка в 41 год, что дама была не да. из слабых.
1: Да, а... да.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Род и родня.
3: Мы и наши дети, дом и друзья,
2: семья, семья и мир.
4: Что есть семья? Это ячейка общества. В кругу семьи закладываются основы поведения человека в большом обществе. А что же такое алкоголь? Это топливо для механизма, разрушающего семьи. Конечно, отрицать, что русский человек издревле пил алкоголь, попросту глупо. Но следует знать, что только в последние полтора века в сознании русского человека внедрена парадигма о необходимости питья. При том, что давно ведь всем известно, алкоголь разрушает семьи. Тема нашей передачи сегодня – алкоголизм в семьях. Меры поддержки. О том, как помочь семьям, где все же уже есть зависимые от алкоголя люди, говорили на днях заместитель главного врача областного наркологического диспансера Павел Лавров и уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова.
5: У нас во всех субъектах сейчас Российской Федерации эту тему подняла уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова. Это работа с семьями с алкогольной зависимостью. Почему? Потому что именно основная масса родителей, которые становятся лишенными родительских прав, как раз причина алкоголизма. И поэтому у нас принята карта действий уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, где намечен план работы по тому, чтобы обучить и социальных работников в работе с такими семьями, чтобы выстроить взаимодействие между и медицинскими учреждениями, социальными, образовательными, чтобы помочь этим семьям все-таки выйти из этого состояния, сохранить семью и, конечно, чтобы дети не потеряли родителей. Выход всегда есть. И есть у нас медицинские организации, которые оказывают бесплатную помощь и готовы прийти на помощь нашим семьям. Если говорить о статистике, то, конечно, за прошлый год у нас почти 700 родителей были лишены родительских прав, а это как раз проблема алкоголизма. У нас около 1000 семей находится в социально опасном положении. Это как раз тоже зачастую связано именно с проблемами алкоголизма. Поэтому, к сожалению, тема является пока еще острой.
6: Здесь какие моменты? Во-первых, диагностика, во-вторых, работа с врачами, затем какие-то реабилитационные программы. У нас есть штат психологов, которые этим занимаются. Реабилитационные программы могут быть как амбулаторные, так и стационарные. Стационарные программы – это в первую очередь у нас есть в Череповце реабилитационное отделение на 30 коек. Оно очень сейчас на хорошем уровне работает. И можно, наверное, организовать таким образом, чтобы этих родителей тоже они участвовали в этом. Но здесь, если это стационарное лечение, то тут необходимо с детьми решать вопрос, потому что там может быть несколько месяцев реабилитация. Это вот первый момент. Затем, после того, как эти люди пройдут реабилитацию, те, кто живут в городах, это в Вологде, в Череповце, здесь все проще. Им необходима трезвая среда. То есть они не должны встречаться с теми, с кем они там выпивали, раньше общались вот на этом фоне. В Вологде, в Череповце есть группы самопомощи, анонимные алкоголики. Там люди, которые сумели преодолеть это, и они помогают друг другу жить в трезвости. Вот что-нибудь такое надо, в общем-то, предпринимать для этих людей, мне кажется так. Кроме Вологодского и Череповецкого района, это обслуживает наркодиспансер, эти районы. А в остальных районах есть кабинеты наркологические. Правда, врачей там недостаточно, конечно, там 9 врачей всего у нас в районах, остальные фельдшера. Но все равно они оказывают тоже помощь, и обратиться к ним можно, пообщаться. При необходимости они могут направить и в диспансеры. Тут беда вся в том, что люди самостоятельно-то с большим желанием-то не идут. Почему? Потому что алкоголизм – это такая штука, что человек сам не осознает, что он болен алкоголизмом. Вот это беда такая. Это первый такой момент. И второй момент, когда уже у человека есть алкоголизм, есть такое понятие патологическое влечение. Вот это беда, которая, значит, когда у человека она проявляется, тяга к алкоголю, да, он не может остановиться. И про детей забывает, и то, что он должен сделать, чем обязан, обо всем забывает. У него только одна в голове ценность – алкоголь. Преодолеть вот это все, это довольно-таки сложно бывает. В острых случаях люди обращаются на анонимных условиях. То есть из запоя вот это еще остается у нас, это услуга платная. А в остальном у нас все бесплатно же. Востребовано это отделение. Если человек берется на диспансерное наблюдение, наблюдается в течение года. Если за этот период времени у него было все хорошо, он приходил, сдавал анализы, там все нормально, то он снимается с наблюдения, и с ним никаких вопросов не будет. И в дальнейшем и в профессиональном там случае оружие, водительские, если он снят с наблюдения. Те, у кого зависимость есть, они наблюдается 2 или 3 года. И если в течение этого периода тоже у них все было хорошо, они снимаются с наблюдения. Если же у него будет какой-то рецидив, там сорвется, такое бывает нередко в этих случаях, то этот срок продлевается. Вот таким образом. Но вот это диспансерное наблюдение, оно на добровольной основе. Почему я все время и предлагаю вариант, что после вот этих всех действий, вот именно в группы самопомощи, чем они хороши? Потому что там люди, которые, во-первых, когда новичок приходит к ним в группу, да, они его насквозь видят, знают, что они прошли это, их не обманешь, и они помогают очень сильно. В районах, где нету этой самой службы, то бывает очень сложно. Именно вот после реабилитации, но здесь необходимо с человеком работать, объяснять ему эту ситуацию, что в каких случаях, как поступать, как бороться вот с этой тягой, с этим патологическим влечением, которое возникает у него. И, кстати, очень такая тревожная статистика, что каждый год официально состоящих у нас на диспансерном наблюдении женщин увеличивается где-то на 1%, на 0,8% увеличивается количество женщин. Все равно проблема, она остается, она никуда не делась, она все равно остается острой. Особенно это среди мужиков. Вот бывают такие ситуации, когда в его окружении никого нет, кто трезвый образ жизни-то живет. Он никогда об этом не задумывался, он повторяет то, что они делают. А когда уже у него сформировалось влечение, он уже этого тоже не понимает. Я говорю, да ты таким же будешь, как вот еще один сосед там по 4 месяца запоя, да? Таким же будешь. Нет, я никогда не буду. То есть критики к себе нет. И поэтому переломить это, чтобы он понял, что он находится уже в проблеме, бывает довольно-таки сложно. Вот.
5: Там причины алкоголизма, они бывают разные, да? А алкоголизм-то это не причина, это следствие тех проблем, которые есть у человека, да? Либо в семье, либо что-то случилось. Поэтому всегда вот нужно понять и социальному работнику, что подтолкнуло вот этого человека, ну и, соответственно, от этого выстраивается вот социальная работа. Если медицинские работники, они, скажем так, лечат болезнь, да, то социальные работники как раз стараются посмотреть, в чем причина вот такого поведения, и где-то, может быть, отработать вот эти вот моменты. В этом году, вот раз у нас такое направление работы, то вот мы запланировали целый цикл семинаров таких совместных, и надеемся, что социальные работники у нас тоже будут владеть вот этими навыками понимания, что происходит с человеком, с его организмом, когда он злоупотребляет спиртными напитками, какие выходы есть. Причем мы подключили не только государственные организации, некоммерческие у нас участвуют в этом обучении. Поэтому мы надеемся, что здесь вот мы повысим квалификацию наших специалистов в работе с этими семьями. Для того, чтобы пусть наше поколение, у нас уже сформировались стереотипы, чтобы у молодого поколения действительно формировался то, что быть здоровым – это модно, заниматься спортом – это круто. И когда дети будут это видеть, видеть образы здоровых, крепких людей, которые не пьют, которые занимаются спортом, у них, конечно, будет меняться сознание. Даже если это случилось вот в семье, руки опускать не надо. Сегодня помощь есть, помощь бесплатная, и ее можно получить. Главное – захотеть изменить себя ради своей семьи и ради своих детей.
4: О том, кто и как может помочь пьющим людям, рассказали сегодня Павел Галактионович Лавров, заместитель главного врача областного наркологического диспансера и уполномоченный по правам ребенка Вологодской области Ольга Александровна Смирнова. В итоге всего, что сказали, следует один простейший вывод. Алкоголь и семья несовместимы.
2: Семья и мир.
4: Семья дает нам корни, чтобы стать высокими, сильными. Семья – это компас, который нас ведет.
1: Программа выходит при финансовом содействии Управления информационной политики правительства области.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: В Москве 9 утра.
2: Новости.
7: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 54 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных регионов России, сообщили ТАСС в группировке. Кроме того, в зоне ответственности группировки войск «Север» вскрыто и уничтожено 38 пунктов управления БПЛА, более 400 дронов, также 58 тяжелых боевых БПЛА, сказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
8: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесло поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бузова, Васильевка, Слатина, Сосновый Бор и Хрипуны Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Прикол, Катериновка, Киянница, Толстодубово и Храповщина Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено до 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, 2 противотанковые пушки Т-12 и МТ-12, 3 миномета противника. Четверо военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, вскрыто и уничтожено 38 пунктов управления БПЛА, 433 БПЛА самолетного типа, 58 тяжелых боевых дронов Р-18, 5 квадроциклов и 9 НРТК противника.
7: Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили позиции скопления живой силы подразделения ВСУ в Харьковской области, также сообщили в Минобороны. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников над 17 регионами, сообщил утром Минобороны. Так, украинские БПЛА нейтрализованы над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом. Вертолет вылетел за пострадавшими при взрыве на Осачинском месторождении на Камчатке. Погода дала окно, из-за плохих метеоусловий пострадавших будут эвакуировать медики скорой медицинской помощи. Сейчас в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе сильная облачность. Туман, идет небольшой дождь. Ранее стало известно, что один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва на территории предприятия на Осачинском золоторудном месторождении. По предварительным данным, взорвался баллон с пропаном. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, рассказали в Следственном комитете. Цена нефти Brent поднялась выше $84 за баррель. Нефть умеренно дорожает. Сегодня на фоне сохраняющейся неопределенности по возобновлению беспрепятственного движения танкеров через Ормузский пролив, Иран заявил, что вышел на финальный этап согласования с Оманом системы управления судоходством в Ормузе, но требует выполнения ряда условий от США для снятия блокады с него. Нефтяной рынок заметно снизился по итогам прошлой недели благодаря надеждам на достижение соглашения Ираном и Оманом. Однако в субботу глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что снятие блокады с Ормузского пролива имеет отношение не к этим переговорам, а к действиям США. В частности, Тегеран требует от Вашингтона компенсации за многочисленные удары по территории Ирана. Аракчи также сообщил, что иранские переговорщики не поддерживают прямых контактов с США, а лишь обмениваются посланиями через посредников. Между тем, поддерживаемые Ираном хуситы в воскресенье сообщили о нанесении удара по нефтеперерабатывающему заводу «Сауди Арамко» в Джазане. Полиция Таиланда выдвинула версию, сбежавшие из Мьянмы россиянки Мари могли использовать схемы торговли людьми. Об этом ТАСС сообщил источник полиции королевства. Вскоре россиянку передадут российским дипломатам посольства в Таиланде, которые окажут ей содействие в возвращении на родину, уточнили в полиции. Избитую 19-летнюю Марию обнаружили на берегу реки в тайской провинции Чианграй. Девушка сообщила, что прибыла в Мьянму из Китая. Однако вместо официальной работы ее насильно перевезли из Янгуна в Тачиле, где заставили работать на преступников. Девушка сбежала и смогла переплыть реку, где ее на другом берегу нашла полиция Таиланда. В Москве сегодня воздух прогреется до 23-25 градусов, будет переменная облачность, без осадков, рассказал ведущий специалист центров ОБОС Евгений Тишковец. А вот в среду в столицу придет похолодание.
9: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона с центром над Рязанщиной. Поэтому в Москве по области сегодня переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в столице плюс 23-25, что соответствует климатической норме макушки лета. Показания барометра будут слабо падать и вечером составят 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в реках и озерах от 19 до 24. В общем, своеобразный бархатный сезон.
7: Камчатка на 4 дня останется без интернета. В ночь на среду на полуострове начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, из-за чего весь регион временно останется без интернета, сообщили в краевом правительстве. Примерно в полночь полуостров переведут на спутниковый ресурс, и доступ в сеть будет ограничен. Мобильная связь при этом сохранится, голосовые вызовы останутся доступны, мессенджеры, соцсети и онлайн-сервисы работать на Камчатке не будут. Ремонтники будут укреплять кабель на мысе Левашова, там из-за сильного подмыва берега магистраль оказалась под угрозой разрушения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
7: Как уточнили синоптики центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня переменная облачность, без осадков, 24-26 градусов. В Москве также без осадков и 24-26.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, на прошлой неделе вышел любопытнейший материал в английской прессе. Ну, вы знаете, да, есть такая формулировка «английские ученые» и прочее, да. Но материал, я так понимаю, не без какого-то серьезного настроения. Заявили специалисты, которые давали интервью местным журналистам островным, что численность населения Земли, внимание, да, тут цифры интересны, причем обе, необходимо сократить до 4 миллиардов человек, сейчас к 8 мы приблизились или приближаемся, к 2200 году. Сейчас у нас 2026.
2: Ну, должны управиться.
1: То есть, в принципе, за 174 года как-нибудь надо постараться. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых. Международных. Вот, по словам ученых, я процитирую вам материал, потом мы с нашими уважаемыми гостями это прокомментируем. По словам ученых, за последние 100 лет количество людей на планете выросло не менее чем на 2 миллиарда. Понимаете? А, вот, уже больше 8,3, да. Специалисты считают, что Земля не может долгое время поддерживать такой взрывной рост населения. В связи с этим они и предложили ученые план по плавному сокращению численности человечества в 2 раза плавному. Автор исследования предлагает добиваться этого путем постепенного демографического спада. По словам, по прогнозам ученых, если не остановить рост населения, то к 2100 году численность достигнет 11,5 миллиардов людей, что может привести к катастрофическим последствиям. В частности, за последние 50 лет удвоились выбросы углекислого газа. Понимаете, от нас идет газ, да. Да. Биоразнообразие сократилось наполовину. Потребление энергии утроилось. Добыча полезных ископаемых и использование пестицидов увеличилось более в 4 раза и так далее. Ну и вот такие вот выкладки. Короче говоря, если не принять мер, то все. Кирдык, да. А с нами Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии семьи, демографии и социологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор социологических наук. Александр Борисович, доброе утро, рад нашей новой встрече. Здравствуйте, да.
3: Доброе утро.
1: Александр Борисович, вы такие вот выкладки английских специалистов, которые ссылаются на некую группу международных ученых, как воспринимаете?
3: Ну, я полагаюсь не на более авторитетный источник, а именно на демографические прогнозы ООН. И вот, ну, этот прогноз составляется во многих вариантах, но основных три. Значит, средний вариант относительно рождаемости, низкий и высокий. Так вот, по среднему варианту население мира начнет сокращаться во второй половине 2084 года. И не надо бояться, что оно будет бесконечно расти. Оно будет сокращаться, даже если никаких специальных усилий по ускорению его сокращения предприниматься не будет. По низкому варианту население мира начнет сокращаться уже в 2053 году. А в 2100-м, так сказать, в мире будет на миллиард и примерно 400 миллионов людей меньше, чем сейчас.
1: А, Александр вот. Борисович,
3: так,
1: а какой...
3: Не надо бояться этого бесконечного роста. Бесконечного роста не будет.
1: Ага. Александр Борисович, а какие факторы обеспечат как раз вот это естественное снижение численности?
3: Дело в том, что все факторы, вызывающие снижение рождаемости, как-то урбанизация, то есть переселение большей части сельского населения в города, в городах, особенно в больших, рождаемость всегда намного ниже, чем в сельской местности. Значит, вовлечение женщин в оплачиваемую работу вне дома, ну, практически наравне с мужчинами. Создание пенсионной системы, благодаря чему люди сейчас уже гораздо больше рассчитывают жить в старости за счет своей пенсии, чем за счет помощи от своих детей. Рост образовательного уровня, то есть продление сроков обучения, из-за чего дети очень долго остаются на иждивении родителей, когда начинают работать, свои заработки родителям уже не отдают, в брак вступают поздно, семью создают поздно и, соответственно, с меньшим числом детей. Я далеко не все факторы перечислил, которые влияют на снижение рождаемости, но могу сказать одно. Ни одна из этих тенденций не обнаруживает никаких признаков приостановки и тем более поворота в обратную сторону. И рождаемость будет снижаться и дальше. По всем прогнозам ООН. Но могу сказать, что прогноз ООН, который был сделан в 1994 году, средний вариант. В общем-то, в 2024 практически такая численность населения в мире оказалась. Прогноз оказался точным. Вот. Теперь насчет того, что сократить население мира до 4 миллиардов. Дело в том, что процесс сокращения населения это не сокращение штатов, в фирме, которая близка к банкротству и поэтому увольняет часть сотрудников. Это процесс постоянный, непрерывный, вызванный просто тем, что в семьях мало детей в среднем на одну семью, и что каждое следующее поколение численно оказывается меньше предыдущего. Большинство семей не только у нас в России, да во всех развитых странах, а в последнее время далеко не только в развитых странах, а и во многих других, это один или два ребенка. И сами семьи таким количеством семей вполне довольны. Проблемы это создает не для них, а для государства и общества, потому что при этом население стареет. Ну, естественно, если там несколько поколений в каждой семье по одному ребенку, то этого единственного ребенка будет двое родителей и четверо дедов и бабушек. И в такой ситуации очень многие государства, отнюдь не только Россия, очень многие страны вынуждены повышать возраст выхода на пенсию. Это проблема на уровне государства и общества. Сами семьи этой проблемы вот для себя не видят. И поэтому, понимаете, чтобы убыль населения прекратилась, чтобы оно хотя бы стабилизировалось, надо, чтобы в большинстве семей вдруг стало на одного ребенка больше. А с какой стати это нужно самим семьям? Это только государство может добиться путем демографической политики. Вот. Но само собой это ни при каких обстоятельствах не произойдет. Поэтому население будет сокращаться и дальше. Что касается этой заветной цифры в 4 миллиарда, ну, сократится население до 4 миллиардов. А вы думаете, на этом убыль населения остановится? Нет, оно будет и дальше уменьшаться. Я даже могу заранее сказать, что сделают в таком случае экологи и экономисты, которые боятся роста населения. Они пересчитают свою оптимальную численность населения, скажут, что должно быть не 4 миллиарда, а гораздо меньше. И будут, кстати, со своей колокольни совершенно правы, потому что все такие расчеты основаны на нормах потребления на одного человека, а эти нормы все время растут. Каждый хочет иметь свою квартиру, свой загородный дом. Причем в последнее время еще появилась тенденция, что мужья и жены хотят иметь отдельное друг от друга жилье, чтобы не слишком надоедать друг другу. Каждый захочет иметь, не только сейчас уже во всех развитых странах имеет автомобиль и каждые несколько лет его меняет,
1: да.
3: А захочет иметь свою яхту, свой вертолет, свой самолет, свою космическую ракету. А это все нагрузка на экологию, это все требует огромных ресурсов. И, соответственно, кто будет пересчитывать оптимальную численность населения, будет совершенно прав до сих пор, пока останется хоть на Земле хоть какое-то население.
1: Да-да-да. А началось все с персонального санузла в квартире, да, для каждого. А Александр Борисович Синельников, доктор социологических наук, ему огромное спасибо. Он прокомментировал со своей социологической точки зрения вот это заявление очередное английское, что надо сократиться до 4 миллиардов. Хотя, вот по словам Синельникова, процессы таковы, что по заявлению ООН к 84-му году этого века и так, в принципе, рост населения прекратится во всем земном шаре. Зачем же тогда этот вброс? Вот давайте тогда с политологической точки зрения на это посмотрим. Я рад, что с нами вновь сегодня Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей, доброе утро. Рад вам. И вот как вы со своей колокольни прокомментируете все это?
2: Ну, я немножко доброе утро, всех приветствую, с прекрасным днем. Значит, я буду немножко по-другому смотреть на ситуацию. Во-первых, обратить внимание, что говорят британцы, это вообще такие любители сокращения населения в разных стран, надо сократить. Не может быть население Земли сократиться, или мы предполагаем надо, то есть создание искусственных предпосылок для снижения численности. И на самом деле в их понимании этому есть, ну, определенное обоснование. Речь идет вообще-то не о западных странах, о Африке, Азии, ну, какой-то части, может быть, Латинской Америки, но в меньшей степени. И это связано с климатом, это связано с изменениями, которые происходят. И самое важное, это связано с совершенно иными производственными процессами, которые сейчас у нас с вами происходят на глазах. Темные предприятия, которые сейчас начинают внедряться в Китае, когда завод работает условно 2-3 человека, и значит, цеха работают без выключенным светом, потому что им там не нужно освещение, освещение нужно только людям, высвобождает огромную массу людей, которым нужно где-то трудоустроиться, чтобы они что-то кушали. И это сейчас прямо даже для Китая стало большой проблемой. Кто был в Китае, тот видел эти города-призраки, которые построенное население там нет. Когда ты едешь по городу, он суперсовременный, а потом на окраине смотришь, там какие-то огородики, тяпкой там кто-то что-то возводит и все остальное. И я напомню, что те же наши логисты сейчас бьют в набат по поводу китайских фур, дальнобойщиков, которые приезжают, которые в 3 раза берут зарплату ниже, чем российские, и готовы, как говорится, не разгибаясь, ездить туда-обратно. Эта тенденция будет усиливаться. Особенно вопросы связаны с Индией, которая сейчас номер один по населению. Да, пока они там в рамках каких-то небольших цехов в состоянии там что-то делать, и это может быть продукция недорогая, но я напомню, что гонка, кроме искусственного интеллекта, сейчас ведется за робототехнику. И мы видим, с какой скоростью роботы развиваются в Китае. Илон Маск в конце этого года один из заводов Tesla переоборудует под выпуск оптимусов. И он сам говорит о том, что производство продукции будет настолько низкое за счет робототехники, что работа для человека будет опционной. И он на самом деле тоже говорит про западные страны. То есть не будет необходимости переноса производств в Индию, в Китай для производства смартфонов или чего-то другого. Теперь внимание, что произойдет? Произойдет высвобождение или трансформация производства, опять они вернутся в развитые страны, и заводы по производству там смартфонов опять вернутся в США или в другой регион. Соответственно, Индия, Китай или те страны, которые сейчас задействованы, швейное производство и так далее, останутся без этих мощностей. Занятость упадет. Плюс накладывается второй фактор — климатический. Я с климатологами общался, они говорят, что сейчас мы находимся в период усиления, мы увидим, будут вставать тепловые линзы. Он мне рассказывал про Азию, это Индия, Пакистан, Китай, Африка. Мы видим сейчас в Европе, какая температура идет серьезная. Это деградация почв, и это в неразвитых странах будет серьезная миграция. Люди будут уходить на север. То, что происходило в Испании, как из фильма «Апокалипсис», значит, или про зомби, это скоро станет реальностью. Сначала они пойдут в Центральную Азию, потом будут подниматься куда-то наверх. Ну, потому что им физически просто надо будет выживать. И борьба за воду будет очень серьезная. Поэтому в этих условиях у многих государств, особенно Индия, Пакистан, Китай, встанет вопрос, что делать с избыточным населением, которое не работает на заводах. Это вопрос не демографов, не климатологов. Это вопрос уже политический. Каким образом их загружать? Выплачивать им пенсию? И вот тут на самом деле, с точки зрения логики, конечно, встает вопрос, что такое избыточное количество людей, оно просто не требуется. Потому что когда западные компании приходят в Африку для разворачивания там производства, они, как правило, говорят о том, что вот мы ставим заборы, ставим вышки, ставим, значит, наших охранников, а нам местные люди вообще не нужны. Персонал привезем из Европы или откуда-то с другого места. Нам нужны только ваши ценные ресурсы. Ну, к сожалению, как это и с Украиной сейчас происходит. Почему Запад спокойно взирает на уменьшение численности населения? Я напомню, что в приложении к плану Барбаросса, когда шли на восток немцы, у них был так называемый план «Голод». Потому что они посчитали, что такое количество людей, которые будут, условно говоря, выращивать сельхозпродукты, сами ее частично съедать, им не нужно. Им нужно сокращать население таких стран, как Россия, Белоруссия, Украина, для того, чтобы оставлять минимальное количество для, значит, работы в поле, а остальное увозить на, значит, на Запад, в Германию. Это в двух словах.
1: Андрей, а когда вы ожидаете вот этого, собственно говоря, реэкспорта, получается, производственных мощностей в Штаты? Когда они сконцентрируются?
2: Я думаю, начиная с 30-й год. начиная с 30-го года пойдет полная трансформация производства. Потому что сейчас Трамп уже эту программу объявил, часть производства переходит. Америка столкнулась с деградацией инженерных кадров, их просто нет. То есть, ну, к сожалению, не в обиду будет сказано американцам, они отупели еще сильнее. То есть там реально, если кто не смотрел, рекомендую посмотреть фильм «Идиократия» начинает наступать. Ну вот, поэтому в Азии или где-то достаточно быстро можно обучить людей для сборки смартфонов или еще чего-то. Но знаете, что сейчас сделают все азиатские производства? Если посмотрите кадры, вы увидите, что у всех людей на голове смартфон или видеокамера, которая снимает все, что он делает руками. Это нужно для формирования датасетов для, уже условно говоря, нейронных сетей, которые потом будут обучать роботов самим руками что-то делать. И вот этот взрыв робототехники идет очень большой. Кто-то может сказать, ну хорошо, государство может пойти по вопросам искусственной занятости. Я вам приведу пример своего товарища, который возглавляет крупнейший логистический центр в Подмосковье. Значит, не тот, по которым бьют. Значит, и он говорит, мы ездили по миру, смотрели лучшие технологии. В Европе там робототехника, автоматизация. Мы, говорит, едем в Японию. Как нам казалось, где супермощные холодильные установки, там все классно. Говорит, и мы в ужасе увидели, что там очень много бумажного документооборота, сидят люди, какие-то картотеки, говорит, мы говорим, вы зачем это делаете? Вы же отстанете, это же неэффективно. Он говорит, у нас проблема, нам государство сказало, что должно быть вот столько-то людей минимум работать. И чтобы хоть какую-то работу им придумать, мы оставляем вот эту ненужную бумажную бюрократию, чтобы они там таскали между этажами. Как и, условно говоря, в Японии есть люди, которые вам вызывают лифт в торговом центре или помогают зайти в вагон метро. Все эти люди – это как раз искусственная занятость. Но она на самом деле тащит за собой неэффективность системы и на самом деле приведет к экономическому кризису, что мы и видим сейчас в Японии. Поэтому странам придется меняться. А вот относительно России у нас идеальные условия.
1: Да-да-да, я вот как раз об этом...
2: Численность относительно территории плюс климат плюс вода и изменяющиеся показатели у нас будет на самом деле оптимальное место для жизни.
1: Андрей, ну тогда вопрос, можно если на минутку, да, оставшуюся? Но тогда, значит, к нам полезут с юга, так понимать?
2: Да, нам сильно полезут с юга, и поэтому мы уже сейчас должны думать, каким образом это делать, или создавать занятость на удаление от России в странах Центральной Азии, что мы, собственно, и делаем сейчас.
1: Андрей, и вот время, опять же, часть X, это, опять же, 30-й год, вот в этой точке, да, временной,
2: ну,
1: сходится?
2: Ну, в моем понимании, до того момента, как это все произойдет, могут вспыхнуть очень высокая вероятность вспыхивания конфликта между Индией и Пакистаном, плюс Китай. А мы видим сейчас очень сильную милитаризацию региона, мы видим милитаризацию Индии, которая идет, они сейчас начинают пылесосить из вооружений специалистов и производства по всему миру. Поэтому сами правители этих государств, я думаю, создадут искусственный кризис, чтобы, как это бы жутко не звучало, уменьшить свое население через войну.
1: Да, страшные слова, но тем не менее их нужно, эту мысль нужно обдумать и изучить. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, вот так, друзья мои, оттолкнувшись от британской публикации о том, что к 2200 году надо сократить население Земли до 4 миллиардов, мы пришли к 2030 году, а он совсем-совсем скоро.
4: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

суточно ром. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников над 17 регионами, сообщила Минобороны. Так, украинские БПЛА нейтрализованы над приграничными регионами, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Глава Татарстана Рустам Миниханов дал поручение по оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА в Нижнекамске соответствующими службами. Также рассказали там. Ранее пресс-служба Татарстана сообщила, что утром в понедельник Нижнекамск подвергся жестокой атаке вражеских БПЛА. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. Есть погибшие. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили 45 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике формирования механизированной десантно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Великомихайловка, Ясная Поляна, Доброполье, Малиновка и Червоный Яр. В течение суток противник потерял в том числе Одессе подразделений войск беспилотных систем до 370 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей, а также склад материальных средств, 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 45 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Военнослужащие южной группировки войск в течение суток сбили около 80 беспилотников самолетного типа и 100 тяжелых коптеров противника. Соединенные Штаты выдвинули условия для снятия блокады с иранских портов. Власти предпримут встречные шаги после того, как Иран возобновит беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе, сообщает Рейтер со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее газета Wall Street Journal писала, что США готовы завершить конфликт с Ираном без достижения соглашения по ядерной программе Исламской Республики. В начале августа Дональд Трамп согласился отменить запланированный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. Абитуриенты подали уже более 3 200 000 заявлений в колледжи и техникумы, что на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В это число входит и более 1 000 000 заявлений в учреждение профессионалитета. Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, ожидается прием в колледже около 1 500 000 детей. В этом году конкурс в среднем составляет 2 человека на место. Однако по отдельным специальностям он выше. Геология – 15 человек на место, картография – 14, радиотехнические комплексы – 13. По данным аппарата Чернышенко, лидирующие позиции по количеству заявлений принимают такие направления подготовки, как сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением, лечебное дело, туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах и сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, сегодня переменная облачность. В обоих городах без осадков и 24-26 градусов. В эти минуты в столице уже плюс 21 градус. Солнечно, дует северо-западный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное 754 миллиметра.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто. Она в четвертом круге уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 4-6, 6-4, 4-6. На этой же стадии соревнований Алина Корнеева проиграла четвертой ракетке мира американке Коко Гофф 3-6, 1-6. Московская «Динамо» одержала первую победу в российской премьер-лиге по футболу в текущем сезоне. Столичный клуб в третьем туре первенства взял верх над махачкалинскими одноклубниками со счетом 3-1 благодаря точным ударам Тимофея Маринкина, Дмитрия Скопинцева и Антона Мирончука. У проигравших отличился Гамит Агаларов. В других встречах воскресенья Краснодар был сильнее московского «Спартака» 2-1. Петербургский «Зенит» уступил столичной родине 1-2. Казанские «Рубины» и Оренбург разошлись миром 1-1. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
4: Пока большинство болельщиков наслаждалось матчем «Спартака» и «Краснодара», параллельным курсом в Казани выясняли отношения Рубина и Оренбург. Хозяева, оставшись без своего снайпера Даку, отправили в центр нападения Грифши, но совершенно не справлялись с выпадами уральцев. С навеса крайнего защитника Сивиса должен был забивать Рыбчинский, но махнул мимо. Вскоре бывший хоббек «Локомотива» уже попал в створ, находясь на левом фланге атаки, но Рубин выручил ставер. Далее Оренбург накрыл хозяев после их же аута, и Пуэбло обязан был наказывать соперника, однако из-за штрафной пальнул чуть правее стойки ворот. Казанцы создали первый по-настоящему опасный шанс за несколько минут до перерыва. Безрукова сумел остановить только голкипер гостей Овсянников. Однако последнее слово осталось за уральцами. Уму непостижимо, как Голыбин умудрился пробить головой мимо пустого угла на финише тайма. Оренбург доминировал, но никак не мог забить. Впрочем, сразу после перерыва прессинг уральцев и вынос Грибши через центр позволили гостям пробить Ставера. С навеса Сивис отличился другой крайний защитник Ценов. Рубину оставалось уповать на грамотно разыгранные угловые. После одного из них Сиве попал в Татаева, и защитник Оренбурга срезал мяч в собственные ворота. В общем, уральцы были лучше, но сыграли 1-1.
3: Стамбульский футбольный Галатасарай вышел из переговоров по переходу российского полузащитника московского Локомотива Алексея Батракова. Об этом сообщают турецкие СМИ. Ранее в прессе появилась информация, что решающий день для переговоров понедельник. А вот инсайдер Никола Скира подтвердил, что клубы начали официальные контакты по переходу Батракова. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро. Сборная России заняла 5-е место на чемпионате мира по водному поло. Среди спортсменов до 16 лет в Загребе россияне обыграли команду Бразилии со счетом 10-5. Скейтбордист Сава Востоков стал победителем спартакиады народов России в Казани в дисциплине «Улица». У женщин в аналогичном соревновании лучше стала Рада Терещенко. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Сергей Стиллавин.
7: Дорогие товарищи, друзья мои, накануне мы отметили большой праздник. Все вместе отметили, да, Владислав Александрович? Конечно, конечно. День строителя, причем 70 лет, да, и я до сих пор вспоминаю эти картину, как накануне этого празднества по Москве-реке шла огромная баржа, и на ней огромная красная каска, да, которая участвовала в торжествах. Я хочу передать привет товарищам-строителям, всем, кто к этой отрасли причастен. И сегодня у нас в гостях Максим Викторович Аватков, генеральный директор строительной компании. Максим Викторович, доброе утро. Включить. Да-да-да, еще раз. Доброе утро. И в лице вас позвольте поздравить товарищей строителей и всех, кто причастен с этим праздником. Да.
8: Доброе утро, дорогие друзья. Огромное спасибо за поздравление. Я вас тоже, в свою очередь, поздравляю.
7: Да. И также с нами сегодня на прямой связи Илья Заливухин. Вы его прекрасно знаете. Мы несколько раз встречались в эфире. Архитектор, эксперт в области градостроительства, формирования стратегии развития городов и агломераций. Илья, доброе утро. И можете Максиму Викторовичу тоже передать привет.
9: Доброе утро, да, коллеги, слушатели. Максим Викторович, доброе утро. Поздравляю. Днем строителя в лице вас. Всех строителей, с которыми удавалось поработать.
7: Угу. Да. Максим Викторович, ну вот с каким чувством строители, застройщики встретили 70-летие?
8: Ну, встретили действительно с размахом. В Лужниках был огромный концерт, посвященный этому мероприятию. Выступали звезды, было огромное количество строителей из всех регионов, и было очень много смежных отраслей, потому что, как вы знаете, что на одного строителя приходится до 9 человек смежных отраслей. И с созданием вот IT-инфраструктуры это количество только увеличивается.
7: То есть на одного еще 9, да? То есть такая огромная команда. А, вот, Максим Викторович, а в целом, если говорить о строительстве, да, я неоднократно, вот когда эту тему в эфире мы поднимали, самое главное, вот чувство, о котором говорят те, кто в строительстве занят, да, это чувство, что ты вот физически изменяешь реальность. Вот это удовольствие от того, что ты преображаешь, да, пространство, и ты построил, например, дом или целый квартал, а потом едешь мимо и думаешь, вот как я преобразовал пространство. Да, то есть вот физически руками и глазами, да, ощущение, что ты меняешь жизнь, да, вы тоже чувствуете это?
8: Да, конечно. И вот у нас есть такая как поговорка, что для строителя очень важно, что он не просто кладет камень, а он строит храм. То есть строит храм семьи, где люди будут жить, где люди будут работать и так далее. Если вот подойти к простому рабочему каменщику и спросить, что он делает, если он ответит, строит храм, то это как максимальное благо.
7: Максим Викторович, а вот какие у вас видения, может быть, в переменах в строительной отрасли в связи с веяниями времени? Вы уже IT упоминали, индустрию, да? Вот что меняться будет с вашей точки зрения там в ближайшие, может быть, 10-15 лет? Ведь проекты, вот средний проект, например, когда вот компания, ну, как у вас, например, да, застраивает какой-то объект, да, ну, какой-то квартал, например. Это работа, вот, например, от первой идеи до выдачи ключей. Сколько занимает лет, вот, чтобы мы представляли?
8: Ну, если это там средний 18-этажный дом, то это может быть от 2,5 до 3 лет, в зависимости от объема проекта.
7: А если концепция какая-то есть при этом?
8: Ну, если есть концепция, она уже готова, то срок около 18 месяцев. Но, отвечая на ваш вопрос, что когда мы производим на фабриках, на заводах уже частично элементы домов, зданий, узлов, то такой срок может сокращаться менее чем до 12 месяцев.
7: Сегодня уже?
8: Да, и как раз вот к этому Москва, прежде всего, как наиболее прогрессивный регион сегодня стремится.
7: А если говорить об идее того, как нам застраивать, ну, если говорить о Москве о той же, да, понятно, что с одной стороны есть промзоны, да, которые надо перерекультивировать, да, с другой стороны, земли больше не становится. Есть новая Москва, да, это, но, как бы, но если говорить о центральной какой-то части, да, то ее немного. Вот как вы видите со своей стороны, как меняется концепция вот именно использования, вот что меняется в домостроительстве в последнее время и на перспективу?
8: Ну, несколько лет назад было принято новое законодательство о комплексном развитии территории, когда могут территории внутри Москвы изыматься для развития. То есть на самом деле это не очевидно, но сохраняются, в том числе в пределах МКАДа, огромное количество промышленных территорий, зон, которые долгое время не развивались в связи со сложностью изъятия этих участков, зданий у собственников. Например, на одной площадке может быть до 100-200 собственников, и не было законодательства, которое позволяет им компенсировать стоимость их этих устаревших зданий, каких-то производственных цехов, и изъять. Таких площадок сейчас более 1000 гектаров на территории Москвы, и с ними сейчас активно работают.
7: Мы вот с Ильей Заливухиным, он незримо присутствует в нашем эфире, элегантно молчит пока, но сейчас он ворвется, обсуждали такую тему, что вот мы скучаем по, не то чтобы скучаем, но есть такая форма градостроительства, как, ну скажем так, частные дома, да, внутри города. То есть для Москвы это как-то немыслимо. Ну, есть, конечно, особняки в центре, да, какие-то дореволюционные, как правило, с исторической ценностью, там музеи, не знаю, какие-то конторы, но так, чтобы, например, в отдельном доме жила семья в центре города, ну, это какой-то нонсенс. Вот с вашей точки зрения, и Илья тоже пусть подключается к нашему разговору, вот это вообще, эта форма, она возможна, как вам кажется, практически, или это фантазии вот Заливухина?
8: Ну, у нас сейчас есть исторические здания, объекты культурного наследия, в которых, я знаю, тем не менее, люди живут, хотя их назначение это не позволяет. Ну, а фактически себестоимость, прежде всего, стоимость участка такого, она возможна, ну, наверное, только для очень и очень состоятельных людей. В противном случае все выбирают реализацию уже многоквартирных домов.

0: что касается перспективы, да, какой-то футурологии, да, если можно об этом сказать, то тут, конечно, ну, нужна какая-то степень свободы, да, то есть, конечно, у архитекторов такой свободы больше, да, то есть, в принципе, свободы что-то придумывать, что-то предлагать, потому что не то чтобы меньше ответственности, может быть, даже и больше, или, во всяком случае, равное количество, но есть такая, может быть, задача, да, что-то такое предлагать новое. Ну, вот. И здесь, ну, например, говоря про Москву, когда я говорил про ИЖС, я говорил про то, что некоторые районы, в том числе через комплексное развитие территорий, могут быть сделаны как районы индивидуальной частной застройки внутри МКАДа. Почему? Потому что со временем, ну, города нашей страны развиваются, да, то есть нет необходимости всем ехать в Москву, и появится желание у людей, в том числе богатых людей, и это плохо, жить внутри МКАДа, да, платить налоги там и так далее. Вот, поэтому такие районы будут появляться. Они вот не сейчас прямо, но даже если посмотреть по рекламе, уже возникают очень дорогие, да, проекты, но со временем я надеюсь, что они будут, скажем, дешеветь и становиться более доступными, как в других городах мира. Тут еще, понимаете, мы ориентируемся на то, что все-таки есть, ну, организмы, они все-таки похожи, да, то есть есть городские организмы в том числе. И есть опыт городов мира, там, от Нью-Йорка до Пекина, любой город, если взять, везде есть индивидуальные частные дома.
1: Ну, везде есть, а у нас везде нету. Да, Максим Викторович, нет в планах пока вот у вас или у ваших, ну, скажем так, коллег, конкурентов что-то подобное, да, ну, хотя бы для богатых, а там вот, говорит товарищ Заливухин, может, и средний класс подтянется.
2: Ну,
1: честно скажите, нет.
2: Конкретно у нас в планах нет, просто я знаю, что проекты там, трехэтажных домов не так давно были реализованы, например, возле Серебряного Бора, но массово, да, или в каком-то значительном объеме. Я пока об этом не слышал.
1: Понимаю, понимаю. А, Максим Викторович, а вот смотрите, много же в Москве проектов. Ну, вы, наверное, поскольку со всей этой сферой знакомы, скажете, что не так и много. Но, тем не менее, да, строятся какие-то комплексы, строятся здания. В последние 10 лет с интересной архитектурой, скажем так, такие не только стекляшки, условно говоря, я так в кавычках, да, но и с какими-то фасадами такими, да, интересными, узнаваемыми, по крайней мере. Вот с вашей точки зрения, и опять же возвращаясь к тому, что с нами вместе Илья Залюхин, он архитектор, да? Вообще, вот от чего зависит, вы выстроили для себя концепцию, концепция успеха, например, вот какого-то квартала, который сегодня строится, вот факторы, да? Что важно для потребителя, чтобы там было? Потому что я вот сегодня читал новость, что для мужчин, которые покупатели, больше важен вид из окна, а для женщины планировка, ну, к примеру, да? А вот успешный проект, это вот какие факторы должны сойтись воедино?
2: Ну, я согласен с вами, что по архитектуре, особенно в центральной части города, Москва сейчас вышла на одно из ведущих положений в мире, потому что последние проекты, которые реализовывались там, последние 5 лет, и действительно есть выдающиеся примеры, и участвовали ведущие архитектурные бюро мира. А что касается факторов, которые влияют на успешность проекта, то здесь мы идем от клиента и от сегмента. Очень важно...
1: То есть надо просчитать, да?
2: Да, абсолютно верно, не ошибиться. То есть стоимость жилья в центре может составлять 1 миллион рублей за метр квадратный, а может и 3. Это абсолютно два разных класса. Это премиум и делюкс. Здесь важно учесть интересы клиента. Может быть, для него это третья квартира, для него... вид из окна уже не важен, а ему хочется, наоборот, закрыться, но быть в центре Москвы. Очень важно просчитать вот эту атрибутивную модель и кто наш клиент.
1: А внешне этот дом важен? Вот людям важно, как этот дом выглядит, например, вот в окружении других кварталов и улиц?
2: Если мы говорим о сегменте комфорт, это более массовое строительство, то там для людей прежде всего важна инфраструктура и важно придомовое пространство. То есть фасад уходит на второй план, согласно опросам. Если мы говорим о премиальном жилье, то здесь фасад очень важен. Здесь люди покупают именно такой мастер-пис, и важна эстетика.
1: Да-да-да. Мастер-пис. Вот это интересная история. Друзья мои, мы сегодня чествуем наших строителей, потому что на выходных праздновала страна 70-летие строительной отрасли. Мы всех причастных к ней поздравляем. С нами сегодня в студии Максим Викторович Аватков.

0: генеральный директор строительной компании. Конечно, Илья Заливухин, архитектор, друг нашей программы, также на связи. После короткой рекламы мы вернемся.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области готовность к отопительному сезону превысила 65%. По данным регионального Минэнерго, на данный момент подготовлено 65% котельных и 67% коммунальных сетей. В этом году к отопительному периоду необходимо подготовить более 16 тысяч многоквартирных домов. По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет заменено более 35 километров труб. Работы уже ведутся в поселке Заря, Соколе и Чекшино. Перед коммунальщиками стоит задача завершить подготовку всех объектов до 1 сентября. Более 13 тысяч вологжан пострадали от присасывания клещей с начала года. По данным Роспотребнадзора, в каждом втором снятом клеще обнаружен возбудитель болезни Лайма. Вирус энцефалита найден в 1% исследованных образцов. Специалисты напоминают о мерах предосторожности. Собираясь в лес или парк, выбирайте светлую одежду с манжетами. Заправляйте штаны в носки, используйте репелленты и проводите самоосмотры каждые 2 часа. Если клещ все же присосался, необходимо как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или медорганизацию. Специалисты предупреждают о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа – начале сентября. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет на этой неделе в Верховашском округе. Показы состоятся в селе Шилота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Впервые будет применена модель народного голосования. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам и экскурсии. В Роскачестве предупредили об опасности употребления сырых грибов. Если продукт не будет проходить длительную термическую обработку, его необходимо ошпарить кипятком. Специалисты рекомендуют не мыть грибы под водой, чтобы они не впитывали влагу, а протирать их влажной тканью. При сильном загрязнении поврежденные участки следует срезать. При покупке нужно обращать внимание на внешний вид и сроки годности. Если есть сомнения в качестве товара, от него стоит отказаться. Никогда не употребляйте грибы в сыром виде. Это опасно, даже если вы уверены в их съедобности, отметили в ведомстве. Российский футбольный союз поддержал детскую секцию Вологодского государственного университета. В рамках проекта «Футбол в школе» вузу передали комплект инвентаря. Мячи разных размеров, манишки и спортивную экипировку. Бесплатные занятия для детей проходят на стадионе «Политехник». Также запланированы соревнования школьной футбольной лиги. Секция станет практической базой для студентов ВГУ, будущих учителей физкультуры. Любители бега приглашают на трейл «Ночной парк мира» в Вологде. Гонка пройдет 22 августа. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности. Дистанции 4,8 километров. При себе обязательно иметь налобный фонарь. Для участия необходима регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.
1: Года на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Реклама. ВГТРК.
3: правительства Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
4: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
3: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
4: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
3: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Новости. Наталья Христова. Здравствуйте. В начале сообщения от ФСБ сотрудники спецслужбы задержали в Херсонской области 50-летнего россиянина, готовившего по заданию спецслужб Украины теракт против российских военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Подробности последуют. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников над 17 регионами, сообщила Минобороны. Так, украинские ВПЛА нейтрализованы в том числе над приграничными регионами, над Поволжьем, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом. В Татарстане при атаке ВСУ на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 пострадали. Об этом сообщил глава региона Рустам Миниханов. По его словам, дроны атаковали производственные и гражданские объекты. В республике объявлен траур по погибшим. Для помощи пострадавшим в Нижнекамск выдвинулись медики из набережных Челнов. В регионе развернут оперативный штаб. Специалиста поручили в кратчайшие сроки ликвидировать последствия украинских ударов. В ответ на атаки на мирное население вооруженные силы России продолжают бить по центрам принятия решений, командным пунктам, а также предприятиям ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Ночью российские военные уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области. Кроме того, армия также нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям области. Операторы дронов воздушно-десантных войск России в зоне спецоперации нанесли огневое поражение диверсионно-разведывательной группе ВСУ на Ореховском направлении, сообщили также в Минобороны. В результате группа была полностью ликвидирована расчетами FPV-дронов. Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток сбили более сотни украинских тяжелых боевых гексокоптеров. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Изюм, Чернобаевка, Шевченково, Харьковской области, Краснолиман и Райгородок Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 102 тяжелых боевых гексокоптера и 3 барражающих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих.
1: Военные южной группировки войск в течение суток сбили 79 беспилотников самолетного типа и 100 тяжелых коптеров противника. Президент Сербии Александр Вучич считает, что Европа в сущности ведет гибридную войну против России, оказывая военную помощь Киеву и вводя санкции в отношении Москвы. Такое мнение Вучич высказал в подкасте медиаконцерна «Аксель Шпрингер».
3: Вы вооружили Украину, ввели санкции против России. В то же время вы оказали Украине финансовую поддержку. Что это, как не гибридная война против России?
1: При этом Вучич подчеркнул, что не знает, как можно победить Россию, ведь в конечном счете Россия является ядерной державой, никто просто так не хочет, не может на нее напасть, отметил Вучич. По его мнению, для завершения конфликта на Украине необходимо, цитирую, компромиссное решение, а не поражение какой-либо стороны. Камеры на беспилотных надводных аппаратах британского флота передавали данные в Китай. Об этом пишет газета «Телеграф». По ее информации, поставщиком этих дронов выступил крупный местный оборонный подрядчик «Kraken Technology Group». Компания получила устройство для съемки от третьей страны, предоставившей гарантии их безопасности. Но в оснащении оказались компоненты, произведенные в КНР. В итоге Министерство обороны Великобритании пришлось отключить аппараты от интернета. При этом официальный представитель ведомства утверждал, что расследование не выявило свидетельств утечки важных данных за границу. Издание уточнило, что флот использовал это оборудование с марта. Завтра в Москве погода начнет меняться. Еще днем по-летнему тепло, 22-25 градусов, а к вечеру пройдут грозовые дожди. В среду столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник в теплом секторе Атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух успеет прогреться до 22-25 градусов, но вечером с приближением фронта окклюзии зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень, причем со сменой гардероба. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября.
1: В выходные, по словам Тишковца, погода улучшится, потеплеет до нормальных значений для этих дней августа. Кроме того, по предварительным долгосрочным прогнозам, в сентябре москвичей ждет классическое бабье лето. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, сегодня переменная облачность, без осадков. В обоих городах 24-26 градусов. Ну а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет уже 21 градус. Солнечно, без осадков. Дует северо-западный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, 754 миллиметра ртутного столба.

0: это белый яд.
1: Так сахар же белый яд.
0: Сахар это сладкий яд.
1: Мария Захаровна, Маша с хлебушком, а?
0: Хлебушек? Это вообще трава.
2: Еда как лекарство.
3: Друзья мои, традиционные встречи с Сергеем Сергеевичем Вяловым, гастроэнтерологом, гепатологом, кандидатом медицинских наук, автором 160 научных работ, а также бестселлеров «Гастрокнига» и уникальной книги «Схемы лечения». С Сергеем Сергеевичем мы сегодня возьмемся за печень, но не за его.
4: За нашу.
3: Потому что в своей печени Сергей Сергеевич уверен, а вот в нашей это надо, извините меня, простучать, послушать, посмотреть. Да, Сергей Сергеевич, доброе утро. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Вы, конечно, выдали. Про вашу печень я еще не думал.
3: Но не только про печень. Кстати, мы поговорим и о поджелудочной, и о желчном пузыре. Сергей Сергеевич, ну вот есть такая вот присказка, что, мол, придумали когда-то советские ученые так называемый пятый стул. У нас есть товарищ.
5: Да.
3: Он с медицинским образованием, ну, сейчас на другой работе, на важной. А, и он нам рассказывал, что он все время нас пугал всякими медицинскими историями о том, как он анатомией занимался и прочим. В общем, страшная у него была жизнь. Видимо, у вас тоже не сахар была в студенческие годы. И вот он рассказывал про пятый стол, что, мол, это, говорит, когда вода. И чуть-чуть в ней там что-то намешано для вида, да, а так, в принципе, ничего есть не разрешают. Насколько пятый стол, так называемый, действительно способен прочистить печень? Потому что разные слышал методики, включая самые идиотские в интернете, мол, надо, говорит, выпить стакан подсолнечного масла. Печень после этого так прочистится, что на всю жизнь здоровее, как у младенца. Да? Вот, может быть, немножко о мифах, которые сопровождают чистку печени, и о пятом столе, который вот тоже подается иногда как чудодейственное лекарство.
5: Да, но я думаю, что ваш коллега немножечко ввел вас в заблуждение, потому что все-таки пятый стол не в чистом виде вода. В чистом виде вода – это стол номер ноль. Когда еды ноль и действительно только вода. В пятом столе все-таки можно что-нибудь немножечко поесть. Вы знаете, наверное, старый подход, который был вот тогда давным-давно использован, он печень вообще никак не чистит. И даже, наверное, сложно рассчитывать, что что-то в печени поменяется в лучшую сторону от такого подхода. Потому что старые добрые столы, вот эти вот, они содержали очень большое количество калорий, очень большое количество жиров. И были разработаны, по сути, в 20-х годах, 25-х прошлого века. То есть 100 лет уже прошло, и тогда люди по большей части голодали. И если ему действительно дать столовую ложку прям подсолнечного масла, ему от этого будет только лучше. А если современному человеку с небольшим избыточным весом дать ложечку столового масла, подсолнечное масло пойдет ему, скорее всего, в бока, и будет ему только хуже от этого, потому что наш рацион на сегодняшний день пресыщен изобилием жиров. В общем-то, наверное, рассчитывать на то, что печень очистится, вряд ли можно. И вот старая концепция, которую известный в то время врач Певзнер разрабатывал, она, наверное, на сегодняшний день уже немножечко себя изжила. Все-таки прошло 100 лет. И наш взгляд даже поменялся в эту сторону. Смотрите, раньше было рациональное питание. Господствовала такая теория, когда говорили, что питание должно быть сбалансированное, то есть должен быть баланс между веществами регулярное и адекватное потребностям. Потом японцы к этому делу подключились и сказали, слушайте, ну есть же отдельные продукты, вот, которые мы любим, и в которых очень много каких-то полезных веществ. И свой вклад внесли, назвали его функциональное питание. То есть мы добавляем какую-то еду, в которой очень много полезных веществ, суперфуды так называемые. Вот. А современная концепция, она на самом деле соединяет обе, и мы можем питаться и сбалансированно, и регулярно, и с суперфудами. И такой подход на самом деле самый лучший. И тогда мы печень вообще не будем чистить. Мы будем давать ей расходные материалы, запчасти, она будет сама себя чинить и сама себя очищать.
3: Так, Сергей Сергеевич, давайте вот сейчас вот перейдем. Вообще нужно ли чистить как-то отдельно печень, а? Вот честно.
5: Не нужно, конечно. Потому что в ней ничего не засоряется. Если бы, ну хотя, знаете, на самом деле это все, как говорили мои учителя в институте, это все словоблудие. потому что на самом деле мы просто упираемся в буквоедство. Конечно, печень разрушается, и печень повреждается, и печень воспаляется. И как мы будем это называть? Ну, не знаю, поддерживать, чистить, там, кормить ее, давать ей расходники. По сути дела, смысл-то от этого не меняется.
3: Хорошо, поэтому... хорошо, Сергей Васильевич, тогда...
5: Помогать-то надо.
3: Да, что сделать, чтобы она оклемалась, родимая?
5: Да, но вот здесь получается двояко. Если мы думаем про нее, что надо чистить, тогда, кажется, надо все промывать, лить больше воды, масла и какой-нибудь другой ерунды. А если мы хотим ей помочь, и вот это более правильный смысл, нам надо дать ей побольше правильной еды, чтобы у нее был белок, полезный жир ненасыщенный и много жирорастворимых витаминов А, Д, Е и буква К еще. И тогда она сможет сама себя восстанавливать. Вот в чем дело-то. И тогда получается, что для здоровой печени надо просто больше и вкусно есть. И тогда ничего ей не страшно.
3: Так, так, Сергей Сергеевич, а вот давайте, давайте конкретные продукты, да, не вот в виде БАДов, да, перечисленные витамины, а вот да. В дневном рационе, вот что надо по возможности съедать каждый день, чтобы печеночка-то, как говорится, здоровьем прирастала?
5: А я вот вам хочу сказать спасибо большое, знаете за что? За то, что вы натолкнули меня в свое время на очень классную идею, вот нашими сами регулярными встречами. И я думаю... Что же, дорогие друзья, все время спрашивают, какой бы продукт съесть? Напишу-ка я книжку. И написал книжку «Стол номер 5». Вот она у меня сейчас на столе лежит. И я сейчас вам прям просто прочитаю 6 суперсильных продуктов для печени.
3: Дорогие друзья, можно я сделаю объявление. Дорогие друзья, автор Сергей Сергеевич Вялов цитирует книгу товарища Вялова, то есть самого себя, «Стол номер 5».
5: Цитирую?
3: Да.
5: Печень животных, говяжья и куриная. Это супер лучший продукт для печени. Яичный желток, особенно если это были домашние куры. Сардинки, консервированные в собственном соку. Какао-порошок, который вы любите. Устрицы мидии, холодец, заливное. И еще кофе, зеленый чай, грейпфруты цитрусовые, ягоды, виноград, свекла. Крестоцветные овощи, грецкие орехи, в общем-то, зеленые листовые овощи, спаржа, артишок, тыквенные семечки, морковка, чечевица, бобовые и гранат. Но поскольку вы еще любите готовить, я помню,
3: Еда.
5: Все любят готовить и вкусно есть, да? Я составил еще меню, прям полноценный рацион на 4 недели на месяц для печени, для желчного пузыря и для поджелудочной железы. С вкуснейшими блюдами, которые можно приготовить из этих усиленных для печени продуктов. То есть, по сути, сделал такой апдейт 5-го стола. И, например, мы можем есть обычную еду, допустим, ту же самую овсяную кашу. Но не все любят овсяную кашу. Но давайте с нее начнем, как с рутинного примера. Если мы добавим туда семена льна и ягоды, она будет чуть более полезна для печени. А если мы к такому завтраку нальем еще кофе, то кофе тоже полезен для печени. И мы делаем двойной положительный эффект в отношении нашей любимой печенки.
3: Угу. Вот прекрасно, прекрасно. Мы будем искать эту книгу «Стол номер 5» Вялов СС. Да, надо искать, друзья мои, в библиотеках. Нет, лучше иметь у себя в своей домашней библиотеке. Сергей Сергеевич, а вот смотрите, а печень и поджелудка, и желчный пузырь, они, в принципе, вот как бы такой конвейер единый, да? То есть они, ну, у нас все, конечно, в организме связано воедино, да, в той или иной степени. Но вот в плане переработки пищи, да, поступающей, вот эта вот троица, она нам очень важна, да, воедино.
5: Ну, да, только они скорее не конвейер, а знаете, как футболисты. Печень дает пас желчному пузырю, желчный пузырь дает пас поджелудочной железе, поджелудочная железа забивает гол.
3: Ага. Вот так вот. А кто у нас, смотрите, вы перечислили, и в вашей книге люди найдут полный список, там и рецептуру, это понятно, того, чем можно подкормить печеночку в течение месяца и оздоровиться. Кстати, первый вопрос такой, блиц-опрос для Сергея Сергеевича. Как почувствовать, что твоя печень оздоровилась? Вот есть какой-то объективно-субъективный признак, что печеночке-то полегче стало, а?
5: Ах, вы коварный вопрос, конечно,
3: задаете. Да-да, ну нет, ну понятно, можно к врачам сходить и кровь сдать на анализ, но вот если, есть ли в ощущениях, да, что печеночка как-то ей полегче стало?
5: Ну, знаете, здесь вы прямо сейчас меня толкаете на провокацию. Смотрите, какая история. Большинство доказательных врачей говорят, что печень не болит. Они безупречно правы, потому что в ней нет нервных окончаний. И поэтому физически боль мы не чувствуем, и на нее ориентироваться, что тебе стало лучше, ну, вряд ли получится. Она все-таки не болит.
3: Не-не-не, я, Сергей Сергеевич, не до такой степени довести ситуацию, что печень уже заболела, и тут надо, чтобы от этой боли нам стало как-то поспокойнее, да, посвободнее. Я про общее состояние. Может быть, вот как-то, например, человек высыпаться лучше начинает, когда печень оздоравливается, да? Вот
5: конечно. Энергия добавляется, ты чувствуешь себя бодрее, тебе не хочется спать в обед, и тебе хочется спать ночью, потому что обычно, когда проблемы печени возникают, возникает инверсия сна. То есть ночью ты колобродишь, а днем тебя вырубает. А еще очень важный момент – это съесть что-нибудь жирненького. И когда мы говорим про печень и желчный пузырь, когда тебе становится лучше, ты можешь съесть большее количество жирной пищи, и организм тебе за это ничего не скажет, никакой тяжестью не ответит, никаким вздутием и никаким дискомфортом в животе справа. То есть, если ты примерно съедал, не знаю, 2 яйца, и у тебя что-то какой-то дискомфорт был в животе, то когда ты пересаживаешься, тренируешь свою печень и желчный пузырь, адаптируешь ее к большему количеству жиров и правильных, то потом ты можешь позволить себе съесть что-то безнаказанно. Вот так вот даже.
3: Mm-hmm. Сергей Сергеевич, вот смотрите, мы поговорили о том, что чистит печень, да, и вот эти некоторые субъективные ощущения очистки. А кто является главными врагами нашей печеночки? Вот скажите, пожалуйста, вот алкоголь, например, да, он насколько вот нашу печень загоняет под цугундер куда-нибудь, а?
5: А вот я на все ваши вопросы заранее ответы заготовил. Кроме полезных продуктов для печени, приправ для печени поджелудочной и желчной, продуктов с ферментами для поджелудочной, желчегонных продуктов, у меня есть еще и топ вредных продуктов. Это, конечно, кукурузный фруктозный сироп, который добавляют во все сладости, и протеиновые батончики для спортсменов.
3: Сергей Сергеевич, только мы давайте будем отсечки давать, потому что это важно. Вот смотрите, про кукурузный сироп, я вот как-то читал, слушал иностранную лекцию на чужом языке, но я понял, вот это corn syrup, как они там говорят, да, этот кукурузный сироп, они же перевели газировку сладкую, вот эту коричневую у себя там в Америке, на кукурузный сироп. И многие люди говорят, что они чувствуют вот разницу во вкусе. Во всем мире там просто сахар или какие-то заменители, а в Штатах как раз кукурузный сироп. То есть от него еще и печень дохнет, да, я так понимаю?
5: Да.
3: Ужас какой.
5: Даже было у европейцев интересное исследование. Они давали детям газировку с фруктозой и с вот этим вот фруктозным сиропом. И смотрели, что будет происходить у маленьких детишек, которым там 10, 12, 13 лет. И оказалось, что буквально за несколько недель, когда они на регулярной основе пили газировочку, так, по стаканчику, у них печень-то стала очень жирная, и развилась даже жировая болезнь печени, представляете? А это первый шаг в сторону туда диабета, инфарктов, инсультов.
3: Так. Сергей Сергеевич, а после сиропа что вы перечислили? Это, там еще было злодейство какое-то.
5: Маргарин.
3: Маргарин.
5: Трансжиры, да. А еще вот эти вот, знаете, промышленные соусы. Это не очень хорошо. И чрезмерное количество красного мяса. Но чрезмерно мы считаем больше, чем 750 граммов в неделю. В неделю.
3: Причем 750 в неделю, да.
5: Курица и птица не относятся. И рыба тоже не относится. Только чисто животные, вот это говядина, баранина, свинина, вот это относится к красному мясу. Ну и мне кажется, почти килограмм в неделю, ну как будто бы это не сильно много.
3: Сильно мало. Да. Сергей Сергеевич, вы сказали, что подготовили еще и приправы, которые печени могут понравиться, да?
5: Да, даже приправы. Вот, например, известная многим приправа куркума. Она содержит куркумин, и если мы ее добавляем с черным перцем, а он улучшает всасывание куркумы, то это подавляет воспаление в печени. Чесночок, в нем содержится аллицин, и если мы дольку разминаем, то как раз этот аллицин и выделяется, и образуется при повреждении дольки, и активирует печеночные ферменты. Имбирь, это вообще очень сильный антиоксидант, его полезно добавлять в еду. А еще корица, орегано, розмарин, кориандр и даже фенхель, представьте себе. Поэтому приправы тоже помогают нам и уменьшить воспаление в печени, и улучшить желчевыделение. И на сегодняшний день мы уже точно знаем, в какой приправе какое действующее вещество обладает нужным эффектом. И поэтому это не просто абстрактные рекомендации, а, по сути, уже доказанные наукой факты.
3: Сергей Сергеевич, а вот что касается желчного пузыря, говорят, что желчь там может застаиваться, да, и это очень плохая такая история, и надо ее оттуда прогонять как-то, вот на что-то давить прямо, что-то такое пить, да, чтобы желчь оттуда прям шпарила, шарашила по полной программе, да, вот какое идеальное для этого средство?
5: Съесть побольше жирного, бутерброд со сливочным маслом и красной рыбкой.
3: Да вы что?
5: Как это не парадоксально звучит. Да. Или яичница с авокадо и красной рыбкой. Или каких-нибудь орешков или стакан семечек. Потому что когда мы даем печени и желчному пузырю новые жиры в нужном, достаточном количестве, не в микродозах, тогда желчь как раз и выделяется. И тогда мы естественным образом удаляем всю желчь из желчного пузыря. Она не просто идет куда-то там в кишечник, она тратится на переваривание этого жира, и всем хорошо, и нам вкусно, и печень выделяет, и желчный очищается. Мне кажется, это идеальная комбо.
3: Ну, то есть вот история это о том, что надо избегать жирной пищи, да, это обманка, да, нас обманывали долгие годы, да, борясь с жиром. На самом деле хороший, правильный жир, как вы сказали, да, от масла, от авокадо, от красной рыбки, да, все это чудодейственное средство.
5: Он нужен и для печени, и для желчного пузыря, и для мозга, он же на 75% из жира состоит, и для гормонов, поэтому, убирая лишние жиры, на самом деле мы убираем и нужные, и полезные. И надо это все потихонечку возвращать.
3: Сергей Сергеевич, а можно провокационный вопрос? В наше непростое время равноправия. Скажите, пожалуйста, а вот правда это или мне только так казалось, или я просто пытался сам себе объяснить, что вот девушки, которые они вот худеют, ну так, они многие этим занимаются, да, пытаются влезть в штанишки свои школьные все время, что вот они, избавляя себя от жиров, как раз они, получается, надрывают гормональную систему и становятся такие злые, такие, с ними очень трудно общий язык находить, да, вот из-за этого.
5: Да, бывает, такое бывает. Радость, потому что еда нам дает, а не только здоровье. Но дадим совет всем девушкам. Каждая девушка должна знать, чтобы у нее с гормонами было все в порядке, в ее организме должно быть не меньше, чем 22% жира. Это легко и просто определяется с помощью весов с биоимпедансом. Большинство современных весов уже содержат эту функцию. Встаете на весы, смотрите, сколько жира в организме. Если меньше 22%, девушке надо набрать немножечко веса. Ну, не в проблемные места, конечно, а в целом. И тогда с гормонами будет точно лучше.
3: Слушайте, а в этом смысле мы с ними отличаемся? Мужчине можно меньшую долю жира иметь в организме?
5: Да, мужчине можно меньшую, да.
3: Сколько? Если им 22?
5: 16-18 нижний предел.
3: Ага.
5: Да. Ну, то есть быть сухарем, простите. Вот таким вот обезжиренным совсем. Да,
3: я понимаю. Сергей Сергеевич, и несколько слов, поскольку мы сегодня чествуем вас как автора очередной книги, да, теперь уже вот в список ваших авторских работ мы включим еще и «Стол номер 5», да. Сколько времени заняла работа над этим произведением?
5: Полгода, наверное.
3: Полгода жизни, дорогие друзья, да. А если мы будем, так сказать, следовать рекомендациям этого труда, сколько лет жизни нам она прибавит?
5: Я думаю, что пятерочку, а еще она убавит 2 сантиметра стали.
3: Пятерочку, дорогие друзья, да, пятерочку. Ради этого стоит попробовать почитать и воплотить в своей жизни. Сергей Сергеевич Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук. И спасибо ему, как всегда, за нашу беседу.

0: круглосуточно. 6+.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 10:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Минувшей ночью подразделениями российских вооруженных сил была атакована Одесская ТЭЦ, а также 7 электроподстанций в Одесской области. Кадры Минобороны также демонстрируют комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям: Усатова, Центрополит, Арцих, Новоодесская, Маяки, Белгород, Днестровский и Каролина-Бугас. Они выдавали от 110 до 330 киловатт. Кроме того, в Сумской области уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватая», которое использовали в ВСУ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в Нижнекамске. Об этом сообщил его помощник Алексей Кузнецов. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что утром в понедельник Нижнекамск подвергся жестокой атаке вражеских БПЛА. Она осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. Люди в Татарстане погибли в результате ударов БПЛА по гражданским объектам, уточнил в свою очередь Рустам Миниханов. В результате 12 человек погибли, 39 пострадали. В Татарстане объявлен траур. В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми. Работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до 3 лет, сообщили в Комиссии общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан. Нововведение коснется не только матерей, но и других лиц, которые воспитывают детей этого возраста без матери. До 31 августа действуют прежние нормы, согласно которой подобный запрет распространяется лишь на женщин с детьми до 1,5 лет. Работодателям рекомендовали уже сейчас готовиться к новым правилам, пересмотреть типовые трудовые договоры, а также запрашивать информацию о наличии детей при трудоустройстве женщин. Если работодатель все же включит пункт об испытании, то такое условие договора будет признано недействительным, а увольнение в этом случае незаконным. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре. Такой предварительный прогноз дает специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По предварительным прогнозам, в сентябре жители Центральной России и большей части русской равнины ждет классическое бабье лето, сказал синоптик. Он уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а количество осадков окажется на 20-40% меньше обычного. На этой неделе москвичей ожидает неустойчивая погода. Завтра столица окажется в теплом секторе Атлантического циклона, днем 22-25 градусов, но к вечеру начнутся грозовые дожди. А в среду, как отметил синоптик, циклон сломает тепло, и вторая половина недели станет самой холодной за летний сезон. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах, в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сегодня в российской столице, как и в северной столице, без осадков, переменная облачность, 24-26 градусов. В эти минуты в Москве уже плюс 21-22 градуса. Атмосферное давление повышенное, 754 миллиметра ртутного столба.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, казанский «Рубин» дома разошелся миром с Оренбургом со счетом 1-1 в матче третьего тура российской премьер-лиги по футболу. Оренбуржцев мяч забил Эмил Ценов. Также автоголом у гостей отметился Алексей Татаев. В других встречах дня петербургский «Зенит» уступил московской родине 1-2. Столичная «Динамо» обыграла махачкалинская «Динамо» 3-1. А Краснодар был сильнее московского «Спартака» 2-1. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
2: Звездный новичок «Спартака» Даку остался в запасе, в то время как в старт после травмы вернулся Жедсон Фернандеш, занявший традиционное место на правом фланге обороны. Правда, португальцу это не мешало смещаться в центр, продвигая мяч. Игра против Краснодара началась с урагана, поскольку соперники к 12-й минуте забили три мяча. Сперва Маркиньос отдал отличный пас за спину на Угальде, и костариканец несильным ударом заставил ошибиться Акацева. Вратарь Краснодара обязан был выручать, но, совершив небольшой ляп, дал «Спартаку» повести в счете. Однако через три минуты Угальде был накрыт в центре поля, и Краснодар разогнал атаку, которая завершилась точным выстрелом с левого края штрафной от Алассы. Но и на этом южане не остановились, снова поймав москвичей в переходной фазе. Литвинов в центре не рассчитал отскок мяча, позволив завладеть им сопернику. Вице-чемпион страны доставил его к штрафной, откуда великолепным крученым ударом в правый угол Батчи пробил Максименко. Хозяева испытали шок и долго не могли прийти в себя, убрав с поля в перерыве бесполезного Барка. Даку дебютировал за «Спартак» на 68-й минуте, но ему долго не могли доставить мяч. Самый сочный момент красно-белые получили за 10 минут до конца, когда Жедсон попал в штангу. «Спартак» свалился на подаче с фланга, неплохие шансы имели Даку и Мартинс, но Краснодар удержал победу 2-1, став первым в таблице.
1: Фланговый нападающий Брайан Родригес интересен московским ЦСКА и «Динамо». Об этом заявил порталу «Спорт-24» агент футболиста Эдуардо Ласалвия. 26-летний вингер выступает за сборную Уругвая «Мексиканскую Америку». Тем временем опорный полузащитник махачкалинского «Динамо» Хусем Мризик близок к переходу в калининградскую «Балтику». Как сообщают российские СМИ, клубы практически договорились о трансфере 26-летнего алжирца. Россиянин Александр Власов стал 12-м на заключительном 7-м этапе веломногодневки «Тур Польши» и занял 10-е место в генеральной классификации. Победителем соревнований стал немец Марко Бреннер. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: полноценности.
1: Дорогие друзья, вновь в нашей студии Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Тарас, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы цветете, вы предвкушаете отпуск.
2: Пытаюсь.
1: Это не помешает нам исследовать ценности, да?
2: Несомненно.
1: И историческую память, да?
2: Да.
1: А насколько история подрихтовывается под ценности?
2: Вы прям так сразу с козырей.
1: Я тут удивился, что вот мэр Нагасаки накануне признал, что бомбили все-таки американцы. Потому что у них было принято вот эти вот собрания в начале августа проводить с осуждением бомбардировок, но кто их совершал, они в последние лет, наверное, 20 не упоминали. И тут вдруг товарищ, почему-то раз я теперь волнуюсь за его судьбу, правда?
2: Ну вот это да, это такой классический пример того, что происходит с историческим знанием. В какой-то момент выяснилось, где-то в середине 20 века, что оно... социально, да, и что, собственно, история пишется в какой-то момент и не является, так сказать, там, простым слепком событий прошлого, да, она в такой же мере отражает настоящее, да, это такая большая методологическая проблема у историков, да, то есть как в этой связи понимать собственные действия, чего от себя ожидать. Но получается, что действительно историческое знание оказывается проекцией нашего отношения к ценностям, которая всегда актуальная. Да, это всегда проекция сегодняшнего дня. И понятно, почему японцы избегали разговора о том, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. Да, а опять же, понятно, почему, ну, наверное, рано или поздно придется к этому вопросу им возвращаться.
1: Угу. Тарас, а вот что все-таки больше всего вот закрепляется в исторической памяти, вот сильнее всего в плане ценностей?
2: Ну, мне нравится по этому поводу соображение Анкерсмита, да, который значит, развивал взгляд на историю как на способ пережить травму. Да, то есть, действительно, в фокусе внимания обычно оказываются вещи, которые по тем или иным современным причинам для нас важны, болезненные и переживаются как существенные для нашего настоящего. В этом смысле история – это одновременно способ отодвинуть от себя что-то и отодвинуть, поскольку нельзя отодвинуть собственное прошлое там, окончательно и бесповоротно, да, значит, присвоить и отодвинуть одновременно, да, то есть сделать более подручным, менее таинственным. Найти такой способ объяснить и представить его, чтобы можно было с ним жить. Поэтому, конечно, получается, что в каждый момент времени история отражает наиболее болезненный вопрос настоящего. Поэтому история – это всегда, как ни странно, еще и взгляд в будущее, а не только в прошлое. Мы ждем чего-то от завтрашнего дня в связи с днем сегодняшним, и в этой связи заново переживаем день вчерашний.
1: А вот эти взгляды в будущее, условно говоря, совершенные в прошлом, да, ну, например, люди, там, например, в начале 19 века глядели на нас, опираясь на прошлое, им удалось увидеть реальность?
2: Вот любой такого рода анализ, он будет очень избирательным. То есть, с одной стороны, много раз подчеркивалось, что, например, фантастика разных исторических периодов, ну, фантастика в привычном нам смысле слова относительно молодой жанр, ей, ну, может быть, лет 200 примерно, да, не больше. А обычно мы словом фантастика называем литературу, ну, примерно третьей четверти 20 века. Вот тогда был пик на... в литературной форме сформулированных таких общих ожиданий относительно будущего. И действительно многое из того, что представляли о будущем там, писатели от Адоевского из 19-го столетия до Стругацких, ну или западных авторов, там, американских, европейских, о веке 21-м, многое оказалось очень похожим. При этом обычно, ну, не принимают во внимание то, что похожим не оказалось. То есть тут всегда работает ошибка выжившего. Да? Мы держим что-то в фокусе и теряем из виду все остальное. Тут интереснее, может быть, другое, интереснее то, о чем сейчас все больше говорят. У нас не стало фантастики. Да? И если 19-й, особенно 20-й век, там, в первой половине был полон ожиданий относительно завтрашнего дня, то сейчас у нас очень серьезный дефицит этих ожиданий. И,
1: ну мы много раз говорили, это сменилось фэнтези жанром, да? То есть,
2: да, сменилось
1: прошлое жанром в будущем фэнтези, какие-то...
2: Наш же фантаст Андрей Столяров назвал эту ситуацию ни много ни мало как футурацидом, да, то есть выеданием, убийством, да, представления о будущем. И действительно, у нас значительная часть современной фантастики носит выраженные признаки антиутопии.
1: А да. Вот вы, как говорится, вы, товарищи философы, что вы видите в этом процессе? Какую причину? То, что почему мы не думаем о будущем? Нам так хорошо сейчас или нам так страшно за завтра?
2: Мне кажется, что инфляция представления о будущем, она во многом является симптомом того, что культура как бы немножечко капсулировалась. Да, то есть вот есть фазы, когда культура находится в состоянии бурного развития, экспансии такой в широком смысле слова. Есть фазы, когда это развитие по тем или иным причинам приостанавливается. И футурацид – это явный признак того, что мы, возможно, находимся в фазе остановки.
1: Да-да-да, если посмотреть, например, на ту же культуру внешнего вида, да, надо задержаться. Никто не хочет следовать по своему пути от юности, зрелости и к дедушке с бабушкой, да? Все хотят замереть где-то на уровне 35 слегка плю, да, и вот внешне, так сказать, вот оставаться в этом образе, да, и заниматься всеми теми же занятиями, никто не хочет, так сказать, все боятся даже московского долголетия, да. Очень хочется вот так быть.
2: При этом, если говорить вот о моде, да, о внешнем виде том же самом, то все больше и больше заметны признаки такой возвращающейся к себе эклектики. Да, то есть все чаще и чаще мы упираемся в то, что новое оказывается хорошо забытым старым, а последние годы, я бы даже сказал, и незабытым. Да, просто немножечко отдыхаем несколько лет и снова возвращаемся к вещам, которые были в моде там, буквально 10-20 лет назад. Да, и все меньше вот эти вот требования моды носят универсальный характер. Да, то есть в большей степени можно одновременно

0: причину желания остаться в сейчас?
1: Ну, в том, что я сказал, да, в том, что, судя по всему, по крайней мере, на какое-то время чувство горизонта исчезло. Да, то есть отчасти эта культура слишком быстро развивалась. Да, слишком быстро не в смысле осуждения, а в смысле, ну, собственно, констатации реально очень высокого темпа. Да, действительно, очень сильно все изменилось за последние там, примерно 100 лет. Появились вещи, которых не было никогда. По крайней мере, в смысле вот, коммуникации, то есть в смысле интенсивности и разности способов взаимодействия друг с другом, да, мы вошли в фазу, ну, у которой нет аналогов. А в этом смысле, ну, наверное, нужно пожить какое-то время в настоящем. Да, я не хочу быть пессимистом и, так сказать, кивать на то, что в предшествующие времена, когда культура переставала видеть будущее, это было признаком того, что она умирает. А, возможно, это пауза, связанная с перенасыщением, да, с необходимостью, ну, немножечко как-то с этим освоиться.
0: А вот это перенасыщение изменило ценности?
1: Меняет. Да, меняет. Ну, мы очень самонадеянные животные, я людей имею в виду. Нам все время кажется, что мы, во-первых, на вершине пирамиды мировой истории, да, то есть что современное состояние является во всех смыслах лучшим и предпочтительным. И, во-вторых, нам все время кажется, что мы владеем тем, что у нас есть. Я в данном случае имею в виду в том числе, ну, там, технологии, появившиеся за последние 50 лет. Искусственный интеллект.
0: Ну кто-то явно ими владеет персонально.
1: В смысле возможности получения ренты, безусловно. Да, в смысле полного понимания и фактического контроля, вот тут вот есть вопросы. Опять же, тоже мы часто путаем контроль в смысле возможности извлечения ренты, да, или возможности военного применения, и контроль в смысле полноты понимания того, с чем мы имеем дело.
0: Они же тут недавно объявили, по-моему, на прошлом месяце, что прошел этот момент сингулярности, как они его называли.
1: Это слово, которое за последние 30 лет полностью утратило значение какое-либо. Магическое слово, которое означает, что случилось какое-то чудо. Да.
0: Они такие говорят, ну все, вот сингулярность прошла, все теперь, ребята. Крутитесь, как хотите, всего вам кирдык.
1: Ну, в том-то и дело, что не очень понятно, как именно надо крутиться в этой ситуации. Да, тут и путаница самих названий. Да, уже все, кому не лень, сказали, что искусственный интеллект, он не интеллект. Да, что это просто такое словосочетание было выбрано в силу некоторых причин. На самом деле это сугубо технологическая штука. Она не обладает некоторыми, принципиально не обладает некоторыми характеристиками, связанными с человеческим интеллектом и прочее. Но, тем не менее, словосочетание это тащит за собой, да, значение слова интеллект. И получается вот это магическое восприятие штуковины, которая вроде бы еще один разум. Да, там, ждали пришельцев долго. Ну вот вроде сами сделали себе пришельца. Он теперь, значит, с нами развивается рядом. И мы мечтаем о том, как он нас превзойдет. Тоже парадоксальная мечта. Явно что-то с ней не так. И получается, что вот варясь в этом во всем, да, в принципиально изменившемся количестве коммуникативных связей, в деформированных по этому поводу старых способах общения, да, там, ну, тоже об этом очень много говорили, люди перестали там, ходить в гости, люди перестали дружить в старом смысле слова.
0: Но в стране появились регионы, в которых падает потребление алкоголя.
1: Вообще ужас, да, действительно, как с этим жить дальше, непонятно. И получается, что...
0: И не только алкозаводчикам.
1: Да-да, получается, что вот этот традиционный уклад в значительной мере поломался, потому что появились возможности, которых не было. Вот. А вот что эти возможности вместе с собой принесли, помимо того, что нам в них нравится, вот это пока остается не до конца понятно.
0: Символ луддитов 21 века – лоза, да, виноградная.
1: Да, вот таким консервативным способом бегства от этого тоже не спастись. Да, уже невозможно где-то закрыться и сказать, ну вот у нас цифровая гигиена, мы
0: спасемся, друзья.
1: Да, телефоны утопили.
0: Тарас Вархотов, кандидат философских наук с нами, мы скоро вернемся.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В парке Вологды за три года инвестировали более 160

0: миллионов рублей. По словам главы города Сергея Жестянникова, бизнес видит перспективу в общественных пространствах. В Кремлевском саду появились фудтраки и зимние горки. В парке ветеранов завершаются испытания нового колеса обозрения. Оно откроется во второй половине августа. По просьбам жителей в парке Евковка обустроили зону отдыха у нестационарного торгового объекта. Готовится благоустройство сквера 850-летия. Глава Вологды подчеркивает, такой подход позволяет закрывать потребности горожан без нагрузки на бюджет. Работу продолжат. Вологодские врачи спасли ребенка с травмой от бензопилы. Состояние подростка оценивалось как крайне тяжелое. Мальчик получил переломы костей голени, обширные повреждения мягких тканей и сухожилий. Врачи провели экстренную операцию. По данным областного министерства здравоохранения, восстановление после травмы будет долгим. Однако медики намерены бороться за сохранение подвижности ноги, чтобы подросток вновь смог жить полной жизнью. В Кирилловском округе завершился фестиваль «Небо славян». Более 140 реконструкторов из разных регионов воссоздали события X-XI веков и показали гостям великий торговый путь. В программу также вошли концерты фолк-исполнителей, показы этномоды, ремесленная ярмарка, мастер-классы, банная площадка и гастрономическая зона с блюдами кухни русского севера. Презентация новой книги поэта Антона Черного пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 11 августа в зале редкой книги областной научной библиотеки. Издание под названием «Сбор» приурочено к 30-летию первой публикации автора. В книгу вошли избранные стихи и переводы с немецкого, английского и нидерландского языков. Издание завершает статья критика Сергея Фаустова. Начало мероприятия в 18 часов, вход свободный. Футбольный клуб «Череповец» не смог обыграть на домашнем поле столичный «Спартак-2». Счет на 29-й минуте открыл Давид Березов, отправив мяч в верхний угол ворот. Счет 1-0. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. Во втором тайме гости остались в большинстве и на 68-й минуте отыгрались. В концовке матча упустили свои шансы череповчане Кульков и Балашов. Москвичи ответили опасными атаками у ворот Никиты Матюнина, но итоговый счет не изменился. Ничья 1-1. Вологодская «Динамо» на домашнем поле уступила владимирскому «Торпедо». В первом тайме ни одна из команд не сумела выйти вперед. В начале второй половины игры гости повели в счете, забив после розыгрыша углового. Этот мяч так и остался единственным в игре. Итог 0-1.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских дронов на Нижнекамск в Татарстане. ВСУ атаковали объекты, где были гражданские. Никакого отношения к военным действиям они не имели, подчеркнули в ведомстве. Между тем, число погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 13. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. Ранее было известно о 12 жертвах и 39 пострадавших. В республике объявлен траур. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в Нижнекамске, сообщил его помощник Алексей Кузнецов. Пресс-служба главы Татарстана утром сообщила, что в понедельник Нижнекамск подвергся жестокой атаке вражеских БПЛА. Она осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. Со временем российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников над 17 регионов, сообщили сегодня в Минобороны. Украинские БПЛА были нейтрализованы в том числе над приграничными регионами, над Поволжьем, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом. В ответ на атаки на мирное население вооруженные силы России продолжают бить по центрам принятия решений, командным пунктам, а также предприятиям ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Российские военные ночью уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области. Кроме того, армия нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям области. Военнослужащие южной группировки войск в течение суток сбили в зоне спецоперации около 80 беспилотников самолетного типа, 100 тяжелых коптеров. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Васютинское Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Белокузьминовки и Никаноровки. За сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбито 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 100 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи и БПЛА, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбито 9 беспилотников противника.
1: Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 54 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Цена нефти Brent поднялась сегодня выше $84 за баррель. Нефть умеренно дорожает на фоне сохраняющейся неопределенности по возобновлению беспрепятственного движения танкеров через Ормузский пролив. Иран заявил, что вышел на финальный этап согласования с Оманом системы управления судоходством в Ормузе, но требует выполнения ряда условий от США для снятия блокады с него. Нефтяной рынок заметно снизился по итогам прошлой недели благодаря надеждам на достижение соглашения Ираном и Оманом. Однако в субботу глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что снятие блокады с Ормузом пролива имеет отношение не к этим переговорам, а к действиям США. В частности, Тегеран требует от Вашингтона компенсации за многочисленные удары по территории Ирана. Аракчи также сообщил, что иранские переговорщики не поддерживают прямых контактов с США, а лишь обмениваются посланиями через посредников. Между тем, поддерживаемые Ираном хуситы в воскресенье сообщили о нанесении ударов по нефтеперерабатывающему заводу «Сауди Арамко» в Джазане. Массовую гибель рыбы и птицы зафиксировали в черте Омска. Печальную картину на озере Кирпичка в Кировском округе опубликовали в соцсетях местные жители. Люди писали о масляной пленке на поверхности воды и жаловались на странный технический запах в этом районе. Информация заинтересовалась прокуратура. К месту направили специалистов, рассказали в ведомстве. Эксперты уже взяли пробы воды на исследование. По итогам проверки установят причины гибели экосистемы, а также дадут оценку экологическому ущербу. Там же в Омске расследуют аварию со смертельным исходом. пешеходом. Трагедия произошла еще на прошлой неделе, однако сегодня стало известно о скончавшемся в больнице пострадавшем. Как сообщили в региональном Минздраве, днем водитель «Лады Гранта» на пересечении двух центральных улиц не справился с управлением и наехал на островок безопасности, на котором находились 7 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По предварительным данным, у пожилого водителя во время поездки случился сердечный приступ. В Москве сегодня переменная облачность, при этом воздух прогреется до показателей макушки лета, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. А вот в среду столицу ждет похолодание.
2: В Москве по области сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в столице плюс 23-25, что соответствует климатической норме макушки лета. Показания барометра будут слабо падать и вечером составят 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в реках и озерах от 19 до 24. В общем, своеобразный бархатный сезон.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 24-26 градусов, сообщают также синоптики центра ФОБОС. Ну а в эти минуты в Москве уже почти плюс 22 градуса, дует небольшой северо-западный ветер, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

0: музыки и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует ваш шоу «Физики и лирики» с нескрываемой улыбкой. Я встречаю в студии Александра Борисовича Пушнова и Антона, по-моему, Александровича Сомина.
2: Отчество. Вполне возможно.
1: Сейчас уточню.
2: Да, врумпум, врумпум, врумпум, дорогие друзья. Искать следы греческих мифов в русском языке мы будем вместе с Антоном Сомином. А между прочим, он старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики и Школы экономики. Угу. Антон... Нет, Антона, не слышим его. Нет.
1: Будет сейчас.
2: Сейчас будет.
1: Уточнит. Конечно, кто бы не... Если македонский был, то... Александр...
2: Да, Антон должен нам сказать «Ау!», чтобы проверить связь. Проверили, все, на связи, Антон. Ура.
3: Все хорошо? Отлично.
1: Ага.
3: Ура.
1: Ну что ж, Антон Александрович, мы приветствуем вас, и поскольку действительно Одиссея шагает по миру, по земле, по планете, интерес к Греции настолько повысился, что даже... Местные жители оживились. Скажи, пожалуйста, а вот те слова, которые мы из, может быть, греческих, да, наверное, не мифов, наверное, все-таки из просто языка к себе взобрали, к ним привыкли и думаем, что они русские.
3: Я бы на самом деле, пожалуй, ограничился мифами, как у нас в теме, потому что греческих слов в русском языке сотни, если не тысячи, если брать еще приставки, которые мы используем, то их
1: имена.
3: Будет очень много, так что...
2: Вот в школе мы писали свои задания? В тетрадь. Тетрадь,
1: да, школа,
2: слово.
1: Само слово
2: само
1: школа,
2: школа
1: греческая.
2: Да. Вот же ж.
3: И школа, и тетрадь, и Александр, все это греческие слова, так что можно тут растекаться мыслью по древу, очень долго про них говорить. Давайте про мифы лучше, потому что действительно Одиссей шагает по планете. Их не так много, так что мы их можем успеть. Есть слова, которые пришли из греческих мифов, есть выражения, фразеологизмы. Но про фразеологизмы обычно в школе учат, а вот про слова как-то меньше задумываются. Вот атлас, например. Такое привычное тоже школьное слово, да, географические карты. А связано оно с именем Атланта. Дело в том, что в русском языке к этому имени восходят два слова. И само слово «атлант» – те атланты, которые вот как колонны держат
2: небо.
3: В архитектуре держат небо.
2: На каменных руках.
3: Ну, в архитектуре скорее они держат верхние этажи или крышу крыльца, но да. Но это одно и то же слово, просто в греческом языке в именительном падеже он был атлас, а в родительном падеже атлантус. И в русский язык оно пришло и в форме атлас, и в форме атлантус. С атлантами разобрались, почему атласы? Потому что в XVI веке, когда... вышел сборник карт некоторый картографа Антонио Лафрери, он поместил изображение Атланта на обложку. Ну ладно, поместил и поместил, но потом спустя 8 лет выходит сборник карт Герарда Меркатора, это вот тот человек, который придумал, как изображать карты так, как мы их сейчас видим, где есть такие искажения пропорциональные, где вот Гренландия выглядит огромной больше, Австралия, хотя на самом деле меньше. Ну и вот эти карты оказались настолько популярными, что изображение Атланта, которое он после своего предшественника поместил на обложку, перешло на все эти карты. Поэтому мы сейчас атласом называем и географические карты, и медицинские атласы, и атлас звездного неба. Просто вот по тому, что было нарисовано на обложке. Так что Атлант нам дал атлантов, которые архитектурные, дал атлас как название сборника карт. Есть атлант – это самый верхний шейный позвонок, который держит голову, так же, как вот атланты держат небо. Но еще, конечно, Атлантический океан, потому что греки считали, что вот где-то именно там, на западе, находится тот самый атлант, который был вынужден держать небо. Ну и поэтому сам океан тоже называли Атлантическим. Вот целых четыре слова, не говоря уж про Атлантиду, которые к Атланту восходят. А Атлант – это греческие мифы. Вот такая история.
2: Все океаны, на самом деле, называются так, что потом долго люди ломают голову. Что это тихий вдруг тихий, Атлантический это вроде западный, хотя западных под навалом, смотря откуда смотреть. Это все как бы складывалось исторически. По-моему, любой океан, ну, кроме Индийского, наверное, да, имеет название, которое не всегда соответствует действительности. А уж про Тихий океан-то уж точно.
3: Ну да, там на первых русских картах, например, никакого Атлантического океана не было, это называлось Северное море. Потому что сейчас Северное море совершенно в другом месте.
1: Следующее слово предложу тебе. Часто сама себя так называю и недавно нашла песню одной молодой француженки, которая называется «Принцесса Хаос». И иногда мы сами понимаем, что это, когда наводишь суету на ровном месте. Но вообще слово «хаос», оно такое, ну, вроде как противоположное балансу, да? Или бога баланса не было, только новый.
3: Такого не было, да. Вот это вот значение, противоположное балансу, это скорее достаточно новое значение, переносное, метафорическое. Изначально, тут вот не хочется углубляться в греческую космологию, но, в общем, была некоторая идея, что до того, как появилось что-то упорядоченное, было первичное состояние вот какой-то бездны, такого всемирного ничего. И вот это вот всемирное ничего называлось словом «хаос». Оно очень понятно с точки зрения происхождения греческое, оно родственно глаголу, которое значило быть пустым или, например, зевать и разевать рот, потому что когда мы разеваем рот, ну там тоже такое ничего за зубами обнаруживается. Ну и вот этот вот хаос как ничего дальше перешло в состояние такого опустошения, состояние пустоты, какого-то неупорядоченного состояния, и в переносном смысле вот мы приходим в комнате, вещи разбросаны, ну какой-то хаос. Ну и отсюда прилагательное хаотические, там какие-то хаотические перемещения, тоже какие-то неупорядоченные. Тоже идеи из греческих мифов, из таких вот самых базовых, откуда все взялось. И, кстати, когда я готовился к эфиру, обнаружил новый для меня факт. Оказывается, слово «газ», оно тоже восходит к слову «хаос». Оно, правда, было сконструировано искусственно на базе вот этого греческого «хаоса» и, видимо, под влиянием нидерландского слова «гест», которое значило «дыхание» или «дух». То есть вот такое дыхание плюс неупорядоченность, в принципе, действительно получается такой химический газ, в котором вот молекулы перемещаются, это уже химикам вопрос. Вот, так что газ и хаос — родственные слова.
1: Будем и тоже знать. Из греческого. И лирика, и химия, и физика — все рядом.
3: Я стараюсь.
1: Сейчас время 11:17. Будем обсуждать эротику? Или отложим на вечернее
2: давайте,
1: шоу?
2: Давайте, а что?
3: Рановато.
1: Ладно, давайте тогда с нарциссизмом разберемся.
3: Давайте, в принципе, близкая тема. Да, здесь не очень понятно, что изначально произошло. Сначала название для цветка, которому придумали красивую легенду про сына бога по имени Нарцисс, или наоборот, в честь этого мифического персонажа назвали цветок. Ну, в общем, известный миф. Был у нас такой сын речного бога по имени Нарцисс, и он был очень красивый, в него были все влюблены. Он всех отвергал. И в наказание за это его обрекли любить себя, он себя увидел в отражении и дальше так себя в отражении полюбил, что не мог никуда уйти и от голода, истощения и умер. И на месте его гибели потом выросли цветы, которые были в честь него, ну, этимологически мы не знаем, что в честь чего, были названы нарциссами. Вот такая история. Кстати, та самая девушка, отвергнутая нарциссом, которая на него нажаловалась, это девушка по имени Эхо. Это еще одно слово, которое вошло в европейские языки из греческого. Это была горная нимфа по имени Эхо. И она, в свою очередь, тоже печально закончила свою жизнь. Она, конечно, нажаловалась нарциссу, отомстила, но она сама зачахла от мук любви неразделенной. Вот. И так чахла-чахла, пока у нее тело не исчезло, остался только голос. При этом она, как рассказывают греческие мифы, отвлекла Геру разговорами в те моменты, когда Гера пыталась застичь своего мужа Зевса во время супружеской измены. Гера возмутилась и наказала Эхо. Эхо была изначально болтливая, а Гера оставила ей только возможность отвечать, даже не отвечать, а повторять за другими словами, за другими людьми те слова, которые они говорят. Поэтому вот то, что мы слышим, эхо, для греков это была та самая нимфа, которой оставили только голос и возможность повторять. Так что и эхо, и нарцисс, вот эти два мифа, даже один миф превращается в два слова русского языка.
2: Ты идешь к своей горгоне? Не, я к жене. А это вот что такое? Известная цитата из «Любовь и голуби».
3: Надо пересмотреть. Этого я не помню.
2: Как это? Ну, но когда касается... он уходит от Раисы Захарны, говорит, я, наверное, пойду, все. Он говорит, ты возвращаешься?
3: А, да-да-да-да.
2: Ты идешь к своей горгоне? Он говорит, нет, я к жене. Вот.
3: Да, горгона. Хороший пример, действительно. Не то, чтобы мы часто это слово используем, но отличный пример, да. Горгоны, на всякий случай, это были такие сестры-чудовища в греческой мифологии. Самый известный из которых Медуза. Медуза Горгона, поэтому вот тоже два слова, которые из греческого к нам приходят. Горгона метафорическая и Медуза в переносе на вот это вот специфическое желейное животное.
1: Ну, еще пара слов, которые рядом тоже, мне кажется, существуют и очень негативные. Это паника и сирена. При том, что сирену, если ты не знаешь, что была такая богиня, нет, эти были какие-то, да, тоже, да, женщины, животные.
3: Да-да-да, рыбы, это не богини,
1: птиц. Да-да-да, они какие-то
3: мифы. Полуженщины, да.
1: Вот. Но когда сирену на улице слышишь, уже сразу понимаешь, что это дело серьезное. Вот, как-то ты отметаешь Грецию сразу, а как-то идешь уже к бытовухе.
3: Да, и потом паника начинается, которая тоже греческое слово. Давай с ними разберемся. Сирена, да, как мы выяснили, это вот в мифах такая полуженщина-полуптица, которые очень привлекательно, красиво пели и заманивали моряков, которые слушали их песни, велись на эти песни, дальше их корабли разбивались, ну и дальше все печально заканчивалось. Вот, так как сирены у нас громкоголосые, красивоголосые, но вот красота пения, пожалуй, в наших сиренах, которые воют, не сохранилась, а вот громкость и привлечение внимания сохранилось. Поначалу слово «сирена» появилось в XIX веке в корабельном деле, на пароходах так стали называть вот эти вот механические устройства, которые издают громкий звук. Uh-huh. А дальше оно перешло на все другие сирены и сухопутные. Вот. И, по всей видимости, это некоторое соединение двух слов. Есть вот эта вот сирена, про которую мы поговорили, есть латинское слово, похожее сирингс, которое значит дудка. Ну и, видимо, изобретатели сирены сместили, сконструировали, соединили эти два слова, и получилось современное слово сирена. А в русском языке уже в 20 веке появилось. А что касается паники, то считалось, опять же, у древних греков, что это бог Пан, такой бог полей и лесов, эту самую панику нагоняет, что он был тем самым источником таинственных звуков, которые люди не слышали, животные не слышали, но которые вызывали у них чувство беспокойства, страха, беспричинного, на первый взгляд. Но причина на самом деле была, это был бог Пан. Поэтому паникой стали называть вот это вот состояние, которое вызывается богом Паном.
2: Беспричинная, да, паника? То есть, ну, по определению получается такое слово, да? То есть, у многих людей паника-то причинная бывает, но называют и называют уже. А что-то из Одиссея, вообще Одиссея сама по себе, но это был такой бог у них, да, Одиссей.
3: Вот. Нет. Одиссей — нет? Это у нас герой, просто, да, который...
1: Да, да. Решил поспорить с богами, так скажем.
2: То есть у нас Одиссей и вот Одесса, да, то есть и все это вместе, это все примерно одинаковая история и отсылка, опять же, к Древней Греции.
3: Ну, Одиссей, безусловно, это греческое. Что касается Одессы, то тут нужно... То есть несколько версий. Честно говоря, нужно разобраться с тем, какая из них более верная, я не знаю. Uh-huh. Но основан город был греками, по всей вероятности. По крайней мере, есть связь с древнегреческой колонией, которая называлась Одессос. Вот. А откуда название этого самого Одессоса, связан ли он с Одиссеем, тут я не могу сказать, это нужно копать поглубже, но раз уж мы вспомнили Одиссея, то есть одно слово, которое точно из Одиссеи как раз пришло в наш язык, это слово «ментор». В греческом языке «ментор» — это было имя нарицательное, а не имя собственное, которое стало собственным, так в Одиссее называли, ну, не то, что называли, в Одиссее это был персонаж Одиссеи, друг самого Одиссея, которому он поручил заботиться о доме и хозяйстве, когда отправился в Трою. Вот, а Одиссей этот, простите, ментор был очень умный персонаж, и поэтому в европейские языки слово ментор вошло как слово, которое обозначает какого-то умного человека.
2: Ну и с назидательным оттенком.
3: Но скорее даже не просто умного.
2: Да.
3: Да, вот который все это воспитывает, поучает. А почему? Потому что ментор в Одиссее был воспитателем сына Одиссея, Телемаха. И там как раз Гомер очень подробно описывает, как он его поучает, как он его воспитывает. Ну и вот так иронично это вошло и в наш язык. Кстати, тот же самый корень индоевропейский, что в слове mind, которое английское «разум». Так что, в общем, довольно логично, почему он именно так именуется. Mm-hmm. Вот, так что Одиссея тоже оставила нам след.
2: А слово вообще «герой» слово, это не оттуда, не из греческого?
3: Да, безусловно, это тоже из греческого. Единственное, что оно, видимо, не связано с Герой, вот богиня Гера, которая была богиней Земли, mm-hmm. это разные по происхождению слова, возможно. Там есть версия, что Гера – это феминитив, женская форма имени Герой, но это только одна из версий. Есть версии, что это еще до греческого происхождения слова. В общем, связь между ними непонятна, звучат похоже, но вот, да, действительно, слово «герой» греческого происхождения.
1: Mm-hmm. Если, да-да-да, говори, если мифы у тебя еще остались какие-то, то, наверное, конечно, интересно имена богов или вот имена людей, да, которые происходят от каких-то греческих просто слов. Есть просто чуть менее героические имена, да, а есть такие, ну, какой-то, вот, как мое, например. Ну, вот придумали же греки такое. и что-то оно значило когда-то, а другим божественные вообще имена дают, да, наверное, Дионисий, в честь бога Диониса.
2: Сейчас, да, кстати, какой-то Денис. Пик был греческих имен. В какой-то новости я читал, что Одиссеев понарожали огромное количество. И действительно, вдруг все начали там давать такие имена. Ну, девочка Теодора может появиться запросто в современном мире. Хотя, казалось бы, да, у нас...
3: Да, Теодора, которая дар богов, Теус бог, дор, дарить. Это, получается, женская форма имени Богдан, буквально.
2: Серьезно?
3: Это тоже данный богом.
2: А ну, Теодор тогда это кто? Это Богдан? Ну,
3: Богдан — это перевод на русский греческого слова Теодор, бог. Теос и дор, дарить, дан. То есть, как Богдан, данный богом, так и Теодор, ну, буквально подарок богов.
2: Угу.
3: Так что это частая история, мифам... когда имена не заимствуются, а переводятся.
1: Это как-то можно привязать к мифам. Ну, отчасти, если какие-то герои мифов тоже вот так как-то звали. Именно так. А именно...
3: Да, я не знаю, были ли такие, да?
1: Ну, проверим. У нас и историки будут в гостях и сегодня, и на этой неделе. Ну и еще, может быть, с чем-то эффектным завершим. Эротику-то по-прежнему вы не хотите, да?
2: Да не,
1: брат?
2: Я хочу. Давайте эротику, я что такого?
1: Минута нам, тебе на эротику минута хватит?
2: Давайте, хватит нам как раз полминуты на эротику.
3: Хорошо, хорошо.
1: Время пошло.
3: Эротика связана с именем Эрос. А Эрос — это любовь по-гречески.
2: А, так вот всего-то, господи. То есть, а вот у нас-то все... Вот, причем любовь именно такая, в том числе и высокая, правильно?
3: Нет, любви в греческом было целых четыре слова для высокой любви, для плотской любви, для родительской любви и дружеской любви. И это все четыре разных слова. Но про это, видимо, уже в другой раз.
2: Да. Ну, Эрос это, естественно, любовь дружеская. Так, ну, спасибо Антону, что был с нами. Двигаемся дальше. Впереди у нас новости физики. Оставайтесь с нами и продолжим.
0: Физики и лирики. Проблема конфликта власти в семейных отношениях – это конфликт отсутствия власти над собой. Поэтому конфликт с другим человеком во многом решается через решение конфликта внутри самого себя. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: На правах рекламы.
6: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж, лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Жертвами налета украинских дронов на Нижнекамск стали 13 мирных жителей, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Среди них есть ребенок. Также пострадали 39 человек. В больнице доставили 28 из них, в том числе несовершеннолетнего. В город направили дополнительные бригады врачей из набережных Челнов. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи раненым. Утром стало известно, что беспилотники атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Глава региона поручил оперативно ликвидировать последствия удара. В Татарстане объявили траур по погибшим. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В ведомстве подчеркнули, что на атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к боевым действиям. ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов против логистических центров, сообщается на сайте регулятора. Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате терактов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов, говорится в сообщении Центробанка. Центр избирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В него включены все 11 партий с зарегистрированными федеральными списками кандидатов, в том числе «Яблоко», регистрацию списка которого партия «Родина» оспаривает в Верховном суде. Порядок размещения партии в бюллетене был определен жеребьевкой, которая состоялась 5 августа в Центре избиркоме. По ее итогам, как напоминает ТАСС, первую строчку заняла «Единая Россия», второе место «Яблоко», третью строчку ЛДПР, под четвертым номером расположилась партия «Прямой демократии», под пятым «Зеленые», под шестым «Справедливая Россия», под седьмым «Родина», под восьмым КПРФ, под девятым партия «Пенсионеров», под десятым номером идут «Коммунисты России», а последний под номером 11 идет партия «Новые люди». Вместе с тем глава Центра избиркома Элла Памфилова призвала не торопиться отправлять в типографию избирательные бюллетени, поскольку могут быть корректировки. И напомню, что голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Вторая волна активности клещей началась в российских регионах в августе. Об этом рассказали РИА Новости в одной из страховых компаний. Клещи особенно активны дважды в год, в мае-июне и в августе-сентябре, сообщили в страховой компании. Напомнили, что клещи являются переносчиками опасных болезней, энцефалита, боррелиоза и других. Инфекции попадают в кровь вместе с слюной паразита. Важно не пытаться снять его самостоятельно и обратиться к врачу. При этом спрос на полис защиты от укусов клеща в этом году отмечается во многих регионах России. Он существенно вырос во Владимирской, Нижегородской, Тверской, Ленинградской, Томской, Московской областях и в Санкт-Петербурге. А в прошлом году чаще всего за медицинской помощью из-за укуса обращались жители Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 22 градуса. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление составляет 754 миллиметра.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Илья Бородин с лучшим временем вышел в финал в плавании на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А вот Максим Ступин остался 10-м в квалификации и не смог пробиться в финал, который пройдет позднее в понедельник. На 100-метровке вольным стилем Дарья Клепикова и Александра Кузнецова вышли в полуфинал. Клепикова по итогам предварительных заплывов показала 3-й результат, Кузнецова 10-й. На 50-метровке баттерфляем в полуфинал вышли Егор Корнев и Егор Юрченко с 3-м и 11-м результатами. Олег Костин и Роман Шевляков остались 12-м и 18-м и не преодолели стадию квалификации. Футбольный «Зенит» сенсационно уступил дома родине. Московская «Динамо» Сандра Шварца наконец выиграла, а Краснодар остался единственной командой, которая не теряла очков в российской премьер-лиге после успешного выезда к «Спартаку». Тему продолжит Александр Неценко.
2: В воскресенье состоялась половина третьего тура первенства страны. В столице местная «Динамо» принимала одноклубников из Махачкалы и снова долгое время разочаровывала своих болельщиков. Но с 77-й минуты начался голевой водопад. Маринкин пробил оборону дагестанцев и почти сразу отличился Скобинцев. Агаларов поддержал интригу, которую разрушил для гостей Миранчук. «Динамо» Шварца впервые в сезоне одержала победу 3-1. А дальше случилась оглушительная сенсация в Санкт-Петербурге. Чемпион страны «Зенит» недооценил дебютанта РПЛ «Родину» и сгорел 1-2. В первом тайме счет открыл Глушенков, и казалось, у хозяев не будет проблем с получением 3 очков. Но «Родина» перестроилась и помогла воспитаннику клубной академии «Горебяну» добраться до дубля, который 20-летний нападающий оформил за 6 минут с передачи бессмертного Ибакаева. В центральном противостоянии «Спартак» на 3-й минуте открыл счет с Краснодаром, воспользовавшись ударом Угальде и ляпа Маккацева. Но на 11-й минуте южане уже вели 2-1, поймав соперника в переходных фазах. Отличились Аласа и Батчи. За краснобелых дебютировал Даку, их универсал Джетсон попал в штангу. На москвичи уступили 1-2. Краснодар – единоличный лидер таблицы. И, наконец, в Казани «Рубин» выглядел слабее Оренбурга, но вырвал ничью 1-1. Уральцев забил Ценов, за хозяев сыграл автогол Татаева после углового.
1: Три английских клуба следят за полузащитником «Монако» и сборной России по футболу Александром Головиным. Об этом сообщает «Спорт-24». Отмечается, что одним из этих клубов является «Ковентри Сити». Накануне Головин реализовал пенальти в товарищеском поединке против английского «Ливерпуля», а его клуб взял верх со счетом 3-2. Тем временем казанский футбольный «Рубин» сделал предложение азербайджанскому «Карабаху» о покупке 25-летнего хавбека из Бразилии Педро Бикальо. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Сумма трансфера оценивается в 2,5 миллиона долларов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Физики и лирики, друзья, у нас физик в студии Роман Алексеев, популяризатор науки, учитель, сооснователь платформы для обучения учителей Hungry Teachers. Голодные учителя.
1: Здравствуйте.
0: И вот сегодня мы хотим поговорить о том, о чем говорят физики, потому что о чем говорят мужчины, мы знаем благодаря квартету И. А вот о чем говорят физики, сейчас разберемся, потому что происходит конференции, много конференций, и в том числе и в этом году, естественно. И вот можно сказать, что мы сейчас с вами попробуем нащупать этот передний край современной физики, что там люди изучают и на что тратят свои силы. Ну, Роман, давайте еще с нейтрино начнем.
2: Да, наверное, это такая первая и в самой важной международной конференции, которая этим летом уже произошла. Она посвящена 70-летию открытия нейтрино, подтверждения, да, его нахождения.
1: Расскажите, что это, в трех словах, нейтрино.
2: Да, конечно, потому что это вообще такая очень интересная фантомная немножко частица, потому что она летит с большой скоростью, практически не взаимодействует ни с каким веществом, и, то есть его очень сложно как-то прощупать или определить каким-то сенсором, датчиком или чем угодно.
0: Да, это элементарно. Нейтрино он называется, потому что у него нет заряда.
2: Да, и предполагалось, что нету массы, но потом эта стандартная модель на самом деле предполагала отсутствие массы у нейтрино, но позже выяснилось, что все-таки масса есть.
0: Это не нейтрон, из которого состоят у нас атомы. Атомы у нас из протонов и нейтронов. Вот этот нейтрон, который в протоне, он не нейтрино. Его вполне себе можно вычислить, и более того, он как бы основной, то есть он создает ту самую массу в ядре, то есть у тебя ядро условно состоит из одного протона, это водород, если туда добавлять нейтроны, то масса растет, заряд не растет. А если ты, например, говоришь про нейтрино, то это такая удивительная частица, которая тоже нет у нее заряда, соответственно, ее нельзя поймать с помощью электрического поля, да, и увидеть ее. Но и с точки зрения массы тоже непонятно, существует она или нет, она ни с чем не взаимодействует.
2: Да, вот есть хорошая аналогия, сколько может пролететь вот эта частица, да, нейтрино, прежде чем она изменит как-то свое состояние. Вот, чтобы защититься там от радиации сильной, да, нам достаточно там сколько, несколько метров свинца. Вот в бункер, если сядем, да, то, собственно, оно уже до нас не дойдет. Для нейтрино, вот, чтобы заметно изменить его состояние, надо пролететь один световой год свинца. Вот такое расстояние нужно ему пролететь.
0: Чтобы он заметил.
2: Да, чтобы он как-то взаимодействовал.
0: Но при этом их до сих пор ловят. Удивительным образом, что частица, которая, по сути, массы нет, ничего нет, это вообще, что за частица-то такая? Но поймать ее можно, и ловят ее таким образом, насколько я понимаю, есть огромные какие-то такие резервуары, закопанные под землю воды. Вода находится в перегретом состоянии. Перегретое состояние означает, что вот как бы любое возмущение в толще этой воды вызовет какие-то микроскопические пузырьки. И так как там под землей нет ничего вообще, предполагается, что никаких внешних воздействий нету, то единственное, что может пролететь, как раз как ты правильно говоришь, и ничего не заметить сквозь эту толщу воды, это будет нейтрино. И вот их там ловят. Я не знаю, в этой конференции есть какие-то результаты? Хоть что, поймали хоть что-нибудь?
2: Да. Поймали там как раз вот новый датчик, который построили, собственно, все верно, под землей, огромную сферу, окруженные там тысячами датчиков, чтобы ловить вот эти усиливать фотоэффект от взаимодействия с нейтрино. Интересно, что
0: все-таки масса у нее есть.
2: Масса есть. Масса есть.

0: что ты
1: ловили
0: думаешь?
1: Нейтрино.
0: Конечно, поймали, пошли отмечать.
2: Был и молекулярный кухня.
0: Да, вот детектор Джуна, это, соответственно, тот, который ловит, не путать с Джуной предсказательницей, как раз нейтрино, правильно я понимаю?
2: Да, да, да.
0: Вот, и что-то там они наловили. Но самое страшное, что Маргарита Михайловна нас ждет, это то, что вот помнишь бозон Хиггса? Ну, все знают, кто такой бозон Хиггса, уже, по крайней мере, словосочетание все выучили, не очень понимают все люди, что это, но в двух словах. Там в каких-то уравнениях квантовых обнаружилась какая-то ошибочка, и вот этот вот бозон Хиггса был предсказан теоретически, что вот у нас в формулах что-то такое торчит, мы вот это, что-то, то, что торчит, назовем бозон Хиггса, и давайте-ка проверим, есть он на самом деле или нет, правильно у нас сложились формулы или неправильно. Ребята собрались, и на большом адронном коллайдере, все время говорят эти блондинки, большой, огромный коллайдер. И вот они его ловили, ловили, и типа выловили. И даже была по этому поводу, как ты говоришь правильно, банкет был по этому поводу.
2: Огромный банкет.
0: Но! Что нам говорит Роман?
2: Да, что существует общепринятое, так скажем, да, закрепленное представление, что частица открывается при определенном условие, что
0: ну, точность
2: измерения 5 сигма. Это такая точность, ну, отклонение от да, нормального распределения, собственно. И бозон, но бозон Хиггса ну, 5 и выше.
0: Все, что 5 и выше, мы не считаем измерением.
2: Не, мы считаем, что нашли частицу, да-да. И это хорошее измерение. А вот бозон Хиггса открыт с точностью 4.9. Ну, то есть это там 99.99999, ну, примерно процента, что он открыт. И вот у меня есть мой коллега, знакомый, с кем мы учились, он работает на Большом адронном коллайдере сейчас. И он говорит, что действительно существует две коалиции,
0: две группировки
2: в ЦЕРНе, да, да. Которые одни говорят, что вот это статистическое 0.1 и бозон Хиггса не открыт, а вторые говорят, что нет, все нормально, ну, округляем, мы же физики.
0: Ну да, и, собственно, за углом адронного коллайдера они с арматурой регулярно выясняют эти отношения. Но вопрос именно в том, что признано все-таки мировым сообществом, да?
2: Да, да, да, признано.
0: А поймать второй?
2: Вот
0: с большей
2: для этого подтверждают, да, для этого они продолжают. То есть вот эта коалиция, которая говорит, что они открыли, пытаются дополнительно провести эксперименты с большей точностью, чтобы подтвердить, да, вот эту историю. Но вот эта классическая сама по себе работа, она, да, показывает 4.9, то есть чуть-чуть не дотягивает.
0: Смотри, а если ближе к сельскохозяйственному нашему простому такому сознанию, вот что-то хотя бы по поводу термояда, вообще собираются они решать или нет? Это ловят свой Хиггс бозона, молодцы. А у нас тут энергетический кризис, потому что у нас каждый разговаривает с искусственным интеллектом, а это требует энергии, а энергии брать неоткуда.
2: Китайцы сейчас активно очень работают, делают прототип, насколько я уже знаю, построили прототип станции, в которой будут пытаться делать, да, управляемый термояд. К 30-му году они обещают какие-то результаты. То есть, да, работают, но как бы это не работа вот этих, да, ускорителей и, вот, да, все-таки это получается немножко
0: то есть,
2: другое.
0: Ребята собираются на конференции на огромные, да, решают проблемы, а вот чтобы сделать хотя бы отдельную конференцию, посвященную энергетике, не-не-не-не-не, нам это не надо.
2: Ну, я думаю, что если посмотреть, да, более специфичные мероприятия, они, скорее всего, там тоже они где-то собираются в своих, да, исследованиях, но там, конечно, гонка за, как бы, результаты первенства в мире, потому что, как, да, ну, холодный, да, полет в космос, так и здесь, на самом деле, кто будет первый.
0: Сейчас вернемся к вам через небольшую рекламу, оставайтесь с нами.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В парке Вологды за 3 года инвестировали более 160 миллионов рублей. По словам главы города Сергея Жестянникова, бизнес видит перспективу в общественных пространствах. В Кремлевском саду появились фудтраки и зимние горки. В парке ветеранов завершаются испытания нового колеса обозрения. Оно откроется во второй половине августа. По просьбам жителей в парке Евковка обустроили зону отдыха у нестационарного торгового объекта. Готовится благоустройство сквера 850-летия. Глава Вологды подчеркивает, такой подход позволяет закрывать потребности горожан без нагрузки на бюджет. Работу продолжат.

0: Вологодские врачи спасли ребенка с травмой от бензопилы. Состояние подростка оценивалось как крайне тяжелое. Мальчик получил переломы костей голени, обширные повреждения мягких тканей и сухожилий. Врачи провели экстренную операцию. По данным областного министерства здравоохранения, восстановление после травмы будет долгим. Однако медики намерены бороться за сохранение подвижности ноги, чтобы подросток вновь смог жить полной жизнью. В Кирилловском округе завершился фестиваль «Небо славян». Более 140 реконструкторов из разных регионов воссоздали события X-XI веков и показали гостям великий торговый путь. В программу также вошли концерты фолк-исполнителей, показы этномоды, ремесленная ярмарка, мастер-классы, банная площадка и гастрономическая зона с блюдами кухни русского севера. Презентация новой книги поэта Антона Черного пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 11 августа в зале редкой книги областной научной библиотеки. Издание под названием «Сбор» приурочено к 30-летию первой публикации автора. В книгу вошли избранные стихи и переводы с немецкого, английского и нидерландского языков. Издание завершает статья критика Сергея Фаустова. Начало мероприятия в 18 часов, вход свободный.
1: Спорта.
0: Футбольный клуб «Череповец» не смог обыграть на домашнем поле столичный «Спартак-2». Счет на 29-й минуте открыл Давид Березов, отправив мяч в верхний угол ворот. Счет 1-0. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. Во втором тайме гости остались в большинстве и на 68-й минуте отыгрались. В концовке матча упустили свои шансы череповчане Кульков и Балашов. Москвичи ответили опасными атаками у ворот Никиты Матюнина, но итоговый счет не изменился. Ничья 1-1. Вологодская «Динамо» на домашнем поле уступила владимирскому «Торпедо». В первом тайме ни одна из команд не сумела выйти вперед. В начале второй половины игры гости повели в счете, забив после розыгрыша углового. Этот мяч так и остался единственным в игре. Итог 0-1.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В ответ на атаки на мирное население вооруженные силы России продолжают бить по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям ВСУ, сообщает Минобороны. Российские военные ночью уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области. Кроме того, армия нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям области. До 13 выросло число погибших во время атаки беспилотников на Нижнекамск. Еще около 40 человек пострадали, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о теракте. В республике объявлен траур. Из Татарстана корреспондент ВГТРК Эльмира Исмагилова.
3: По информации, на данный момент в результате вражеской атаки беспилотников на Нижнекамск погибло 13 человек. 40 человек пострадали, в том числе ребенок. Соболезнования семьям погибших в своем официальном канале «Макс» выразил раис Татарстана Рустам Миниханов. В Республике Татарстан объявлен траур по погибшим. Сегодня утром массированный налет произошел на город Нижнекамск. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. Рустам Миниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами. Правительству данные поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Дополнительные бригады медработников направлены из набережных Челнов в Нижнекамской центральной районной больнице. Создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи. Кроме того, данные поручения по оперативной ликвидации последствий атак соответствующим службам.
1: Добавлю, что глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи раненым. Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате терактов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Об этом сообщили в Банке России. Регулятор рекомендует кредиторам идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона, и рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса. При этом кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требует досрочного погашения кредита. Банк России также обращает внимание, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова допустила, что в утвержденный текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы могут быть внесены корректировки. На заседании комиссии, где утверждается текст и вид бюллетеней для голосования, Памфилова призвала избиркома пока не направлять бюллетени в типографии, поскольку нужна тщательная проверка.
4: В этом году очень сложная логистика, понятно, по объективным причинам. Не торопитесь. Не торопитесь ни в коем случае типографии никуда не отправлять. Проверяем. Возможно, будут какие-то корректировки.
1: Ранее на заседании ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу, включив в него все 11 партий, зарегистрированными списками кандидатов, в том числе «Яблоко», регистрацию списка которого партия «Родина» оспаривает в Верховном суде. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В Херсонской области предотвращен теракт против российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина по заданию украинских спецслужб планировал взорвать военнослужащих с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк. Подозреваемый задержан, у него изъято готовое к применению радиоуправляемое самодельное устройство, телефон с перепиской с куратором. Он уже признал вину и сотрудничает со следствием.
5: Мне на телеграм написал неизвестный человек. Проба была такая за денежное вознаграждение. Найти, где проживают военнослужащие Российской Федерации, и отправить адреса. Следующее задание было найти взрывное устройство в схроне, пойти забрать. Я сходил, забрал эту посылку, то меня приняли сотрудники ФСБ Российской Федерации.
1: Также в видео представлены кадры задержания. На них оперативники накрывают агента украинских спецслужб на проселочной дороге. Автодело предлагают вернуть в школы. О советской практике обучения учащихся автовождению вспомнили в Общественной палате, пишет ТАСС. А так ее представитель рекомендует ввести двухгодичный курс и вместе с аттестатом выдавать выпускникам водительские права. Общественник уверен в будущем успехе советской практики, поскольку большинство школьников хотели бы в будущем научиться водить машину. Тем более у многих школ есть соответствующие площадки для такого обучения. Завтра в Москве погода начнет меняться. Еще днем по-летнему тепло, 22-25 градусов, а к вечеру начнутся грозовые дожди. В среду столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник в теплом секторе Атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух успеет прогреться до 22-25 градусов, но вечером с приближением фронта окклюзии зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень, причем со сменой гардероба. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра временами дожди, днем с грозой и 19-21 градус. В Москве вечером начнется дождь, как уже отмечалось, днем 24-26.

0: Скорая музыкальная помощь.
1: Скорая музыкальная помощь, наша традиционная встреча по понедельникам. Не каждый понедельник, но все-таки настолько же мы скорую часто вызываем. Господи, прости, сохрани, спаси. Юлия Казанцева, надеюсь, с нами на связи. Пианистка, кандидат искусствоведения, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Юлия, как слышно?
2: Да, скорая музыкальная помощь.
3: Юля, здрасте. Ага, все, слышим.
2: Здравствуйте.
1: Лекарство от бессонницы. Ты так назвала сегодняшний выпуск программы. Бессонница – это когда не спится. А, так вот почему Бетховен был такой нудный. То есть это когда мы хотели заснуть. И я попросила, давай по радио утром в понедельник это слушать не будем. Ну давай анонсируем Бетховен симфония номер 9. Вдруг кто-то психанет и послушает.
2: Нет, просто, да, тема такая, сейчас жарко, ну, не знаю, у всех по-разному, но в целом жарко, плохо спится.
1: И сиесты у нас не предусмотрено.
2: И сиесты не предусмотрено. Mm-hmm. И я вот очень почувствовала важность хорошего сна. Меня тут все поддержат, как же это важно. Я думаю, чего я страдаю? У меня же я музыкант, у меня вон сколько там в аптечке лежит, надо слушать. И действительно помогает. Вот я в очередной раз убедилась, что да, средства проверенные, действительно рабочие, не просто ради красивых слов и какого-то там эстетического удовольствия. И это никакая не мистика, а чистая физика. Вот, физика. Потому что мы слушаем, если спокойную музыку, вот хочешь, не хочешь, а там можно овец считать, да, разные есть способы, но более верно.
3: Ну, давай все-таки называть это психофизика, так будет точнее.
2: Да, психофизика. То есть мне очень нравится это, знаете, если тебя поместили в банку с солеными огурцами, ты станешь соленым огурцом рано или поздно. А вот музыка быстро работает. Ты такой весь из себя возбужденный, на детях очень видно. Оставишь спокойную музыку, и они вот успокаиваются.
1: Ну, если тебя в банку с Бетховеном посадили бы со всей семьей, все равно не получится. Это вот эти единицы, поэтому они настолько ценны. Кого бы ты в пример поставил нам? Как раз Людвига Вана поставим? Или ты какие-то?
2: Знаешь, Людвига Вана сейчас поставим, но передается немного вот качество Бетховена, они нам передаются до какой-то гемопатической дозе, но тем не менее. То есть, например, перед какими-то там, не знаю, решающими переговорами, когда нужно как-то настроиться так. Вот поставить Бетховена, не Адажио только, там первую часть симфонии, и ты пойдешь просто на пролом. То есть ты заряжаешься его энергией. То есть вот все-таки работает. Переход качества личности композитора тоже есть. А если нужно именно расслабиться, умиротвориться, то можно ставить отдельно Адажио. То есть это медленные части. Если мы говорим о Бетховене, то медленные части симфонии, концертов, сонат. Вот везде, где мы видим слово «адажио», это значит «на ночь можно».
1: Давай психанем сейчас. Послушай. О, боже.

0: Ай, Бетховен, ай да.
1: Хорош, правда?
0: Ой, невозможно. А уточни еще раз название этой симфонии, чтобы мы записали.
1: Да, пишите. Это у нас 5-й фортепианный концерт, 2-я часть.
0: Пьяный.
2: Как он не заснул сам, пока писал, вообще не понятно.
0: Вот вопрос. Концерт, ну, это же 2-я даже... часть.
1: Да, да.
0: А правда, вот Александр Борисович зрит в корень, а могут музыканты, которые не выспались, заснуть, ну, пока их...
1: Никак не могут, потому что, знаешь, такая музыка, как-то вот возвышает тебя, вот вся суета, и вот, знаешь, чувствуешься каким-то ангелом, парящим в пространстве.
0: 5-й фортепианный концерт, часть 2-я, Бетховен. Ну, великолепная песня, извините.
1: Я рада, что понравилось.
2: До припева-то мы не дослушали, чего что так прям сразу?
0: Ну, можем еще чуть-чуть... Ну, это, видимо, вот соляк сейчас, да, идет?
1: Там надолго.
0: Да, 7 минут. Тирли-тирли.

0: это
1: вообще
0: необыкновенно.
1: Для, ну, я так понимаю, для композитора, наверное, было бы действительно подарком, если бы вот результатом этого исполнения в зале бы раздавался храп всех людей, которые слушают. Это, казалось бы, ну, то есть уже все уснули, понимаешь? А то, получается, вот мы сейчас слушали, там кто-то подкашивает.
2: История.
1: Да.
2: Да, нет, история такая. История, правда, не про Бетховена, а про Гайдна. Это его старший коллега, значит, Йозеф Гайдн, славился тем, что у него адажио в его симфониях были настолько усыпляющими, успокаивающими, что действительно люди клевали носами. А у него было замечательное чувство юмора у Гайдна. И вот он как-то раз в симфонии, в медленной части, причем самое такое, значит, медленное, когда все уже глазки закрыли, он шарахнул без предупреждения всем оркестрам. Такой мощный тутти. Mm-hmm. И все подпрыгнули, проснулись. Эта симфония называется «Сюрприз». Вот до сих пор так и называется. Да.
0: Давай на следующую тогда нашу встречу «Сюрприз» послушаем. А тогда к следующему нашему треку, который нас должен от бессонницы подстраховать.
2: Я выбрала лист «Грёзы любви». Потому что иногда хочется помечтать. Что сразу спать-то? Можно помечтать. И «Грёзы любви» — это, можно сказать, автобиографическое произведение. Лист влюбился. Он часто влюблялся, у него там было много всяких романов, увлечений. Ну, тот еще Дон Жуан. Но один раз, вот прям сильно, он встретил замужнюю даму, Каролину Витгенштейн, и понял, что все, вот это навсегда, это та самая любовь его жизни. И там закрутился такой сюжет, вот в сериалах такого не бывает. Там она сбежала в итоге от мужа через границу. Там муж понял, к чему дело идет. Mm-hmm. Он отправил на границу, значит, там посланника, что не выпускать жену нельзя. Она вот буквально в последний момент успела, пересекла границу, и тут телеграмма эта пришла. Ну, не телеграмма, а как там тогда это было. И успела, значит, сбежать от мужа, и они жили с Листом счастливо, все время хотели пожениться, обвенчаться, а развод муж не давал. Mm-hmm. И вот пока она не стала вдовой, они жили вот так вот. А как она обрела свободу, это не конец истории, они наконец-то отправились в Рим венчаться, хотели, чтобы прям вот все серьезно, в Риме красиво, церемония. Приехали. И вместо того, чтобы венчаться, разошлись по монастырям. Она пошла в женский монастырь, а он тоже принял сан. И вот такой неожиданный поворот. Всех очень это удивило, такая нелогичность поступков. Mm-hmm. Но это романтики, источник взять.
0: Mm-hmm. Да, согласна. Ну тогда послушаем.
2: Давай, это вот как они познакомились, он написал «Грёзы любви».

0: Ой-ой-ой-ой-ой. Ференцлист, в эфире «Маяка», чтобы не подумали, что канал «Радиокультура».
1: Да, не дай бог. Упаси, да. Господи. А, кстати, Ференцлист, я правильно понимаю, что это Джим Пейдж наш тоже? Пейдж, у него же фамилия Лист, получается?
0: Ну, это вот, страница, скорее.
1: Ну, страница.
0: Лиф, наверное, да. Лист как таковой. Потому что если набираешь просто лист, тебе зеленые такие кусты сразу выпадают.
1: А Фрэнсис, Фрэнсис, или как его правильно?
0: Ференц.
1: Ференц. Нет, это его очень известная вещь. Я подозреваю, что она где-то используется в каких-то телефонных
0: обзорах. Когда в поликлинику звонишь, там на холде стоит. Согласна.
1: Есть. Тебе как раз «Грёзы любви» играют на всякий случай.
2: В поликлинике... Да, не слышала в поликлинике, но действительно цитируется, конечно, в фильмах часто такой, да, хит.
0: Так, ну что ж, «Грёзы любви», Ференцлист и...
1: Давайте Чайковскому, ну, чтобы наш хоть был один. А тут вот одни эти.
2: А у нас Бородин. Так у нас уж Бородин. Он и наш. Это не просто так, а концептуально.
0: Их.
2: Почему наш. Концептуально? Да, Бородин будет ноктюрн. Ноктюрн – это значит ночная песень. Просто ночью можно разные делать. Да? Ночью можно спать, вот «Грёзы любви» слушать, а можно просто работать. Очень индуктивно. И Бородин как раз по ночам всегда работал. Он днем был химиком, ученым и преподавателем, а по ночам он писал музыку, потому что днем никак не успевал. И действительно, по ночам он очень много успел написать. «Князь Игорь», один чего стоит, «Бородинская его симфония», чего стоит. И «Ноктюрн» – это, знаете, такая жемчужина русской классики, поразительный, чарующая такая вот мелодия. Мне кажется, именно вот если думаешь, с чего начинать знакомство с русской классикой, может, там, с Щелкунчика, но можно именно с «Ноктюрна» Бородина. Очень люблю «Ноктюрн», поэтому делюсь.

0: Не, ну, знаете, я все-таки за Петра Ильича буду топить. Почему? Потому что хороший вариант, ноктюрно, все здорово. Но, ну, как вот напеть это, да, товарищу?
1: Как? А я тебе напою. А, ну, я, кстати, напой. Светлана Юрьевна попросила найти песню «Somewhere over the rainbow». Это, по-моему, очень известная часть какого-то мюзикла иностранного. И, по-моему, там были явные цитаты вот по гармонии. Я, конечно, без слуха, без голоса, но мне показалось, что можно это подобрать.
0: Я подозреваю, что мы сейчас к Чайковскому Петру Ильичу-то перейдем. И вот заиграет четвертая симфония, вторая часть, и сразу как-то мы раз и поймаем мелодию, потому что все-таки Петр Ильич был мелодист. А что нам скажет Юлия Казанцева?
2: Мне тут возразить нечего, так вот. Что давайте Петра Ильича в студию.
0: В студию давайте его пригласим.

0: Но беру свои слова обратно. У Петра Ильича так же прекрасно, как у Бородина, да. Никакой мелодии. Это получается, вот знаете, у молодежи сейчас есть такое слово интересное, вайб. Вайб. Вот.
1: Да-да-да.
0: И, по-моему, вот то, что мы сейчас послушали, это типичная вайбовая музыка. То есть она настроенческая, но она не то, что там вот не как Щелкунчик, где каждый трек хит можно напевать.
1: Ага.
0: Вот. А именно, ну так я понимаю, что так музыка, в принципе, раньше и служила этому, да, что создавать настроение.
1: Да, в 18 веке так особенно, то есть музыку им слушали как фон, там, для ужина, для какого-то праздника. Вот Моцарта нам сейчас кажется святотатством, а вот его там дивертисменты, это музыка такая именно фоновая, она для этого и писалась.
2: Mm-hmm. Ну и слово вайб тобой вспомнено, это же vibration, это как раз та эмоция и колебание такого и эмоций, и настроения, поэтому вайб это вот как раз то правильное слово. От Vibrations. Угу. Да, очень, очень хорошая музыка. Юлия Казанцева, спасибо тебе, что ты нас иногда как-то погружаешь в мир этой прекрасной музыки.
1: Я с удовольствием. С удовольствием.
2: И я скажу, что вот Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Подписывайтесь. Светлана Юрьевна, у нас еще, да, какой-то, может быть, просто фоном что-то пойдет и как-то прикладывать.
0: А вот можно я заказ оформлю у Юлии?
1: Давай.
0: Юль, а вот можно попросить тебя, вот коли мы про мелодии заговорили, вот я считаю, что, ну, помимо Петра Ильича, наверняка же там есть куча мелодистов, тех вот мелодий, которые запоминаются и которые уже огромное количество там поколений, да, передают из рук в руки. Ну,
1: да, раз услышав, не забудешь.
0: Да, вот тот же Бетховен, он прекрасен, да, в своей 9-й симфонии, но мы же та-да-да-да не можем забыть. Та-да-да-да. Вот. И та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И, кстати, тот же самый Бах, которого все поругивают, что он там математически все взял и расщепил, и играет такими, ну, фугами тоже вайбовыми. Ведь у него тоже есть очень много именно мелодических и таких решений, как та же шутка, например, да, Баха, которую многие приписывают Моцарту. Вот какой-то такой набор, может быть, из 5-4 композиторов, которые мелодисты, да, потому что поэт-песенник, например, да, вот такое расхожее словосочетание в Советском Союзе означало человек, который пишет хорошие песни, не обязательно симфонии, да, но и, как показывает практика, песенник не всегда может писать хорошую симфонию, и наоборот. Хороший симфонист, возможно, не может.
2: На следующую программу.
0: Да, да. Вот попробуем что-нибудь такое прям бахнуть.
1: С удовольствием. Заказ принят, будет сделано.

0: Скорая музыкальная помощь. Художник является летописцем своего времени. Александр Камин, художник.
1: Так говорит «Маяк».

0: сниму на суточную. 6+.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем со сводки Минобороны. Российские военнослужащие в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры и места сборки и хранения БПЛА в 158 районах. Военные нанесли комбинированные удары по Одесской ТЭЦ и 7 областным подстанциям. Уничтожено более 1100 беспилотников ВСУ. Также, согласно данным Минобороны, российские войска за сутки улучшили положение позиции и заняли более выгодные рубежи. Суточные потери противника составили около 1300 военнослужащих. В Следственном комитете по факту атаки на Нижнекамск возбудили уголовное дело по статье о теракте, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Среди погибших от удара украинских беспилотников есть ребенок.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских боевиков на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан. ВСУ нанесли удары беспилотниками по жилому сектору, а также объектам промышленности в Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек получили ранения. На всех атакованных объектах находились гражданские лица, не участвующие в военных действиях.
0: И несколько минут назад пресс-служба главы Татарстана сообщила, что число пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 48, 13 человек погибли. Центральная избирательная комиссия внесла все 11 партий в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму, включая «Яблоко», сообщает ТАСС. Зампред ЦИК Николай Булаев уточнил, что ранее текст бюллетеня был согласован со всеми участвующими в выборах партиями. При этом председатель комиссии Алла Памфилова сегодня призвала не торопиться отправлять бюллетени в типографии, так как, по ее словам, могут быть корректировки. На прошлой неделе партия «Родина» обвинила «Яблоко» в ведении предвыборной кампании на западные деньги. Верховный суд поступил административный иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии. Верховный суд назначил разбирательство по иску на эти дни. Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В бюллетене первыми будут идти партии «Единой России», «Яблоко» и ЛДПР. Следом за ними окажутся партии «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партии пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а количество осадков окажется на 20-40% меньше обычного. На этой неделе москвичей ждет неустойчивая погода. Завтра столица окажется в теплом секторе Атлантического циклона. Днем 22-25 градусов, но к вечеру начнутся грозовые дожди. В среду, как отметил Тишковец, циклон сломает тепло, и вторая половина недели станет самый холодный за летний сезон. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 22,5 градуса. Без осадков в Москве атмосферное давление повышенное 753 миллиметра.
1: Маяк. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, женская сборная России по плаванию в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Миланы Степановой с первым результатом вышла в финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. На 100-метровке брасом в полуфинал отобрались Кирилл Пригода и Иван Кожакин. У них 6 и 9 время соответственно. Александр Жигалов и Даниил Писецкий, которые стали 23-м и 28-м, завершили борьбу за медали. Ранее Илья Бородин с лучшим временем вышел в финал в плавании на дистанции 400 метров комплексом. На 100-метровке вольным стилем Дарья Клепикова и Александра Кузнецова вышли в полуфинал. Клепикова по итогам предварительных заплывов показала третий результат, Кузнецова 10-й. На 50-метровке баттерфляем в полуфинал вышли Егор Корнев и Егор Юрченко с 3-м и 11-м результатами. Московский футбольный ЦСКА сообщил турецкому Бешикташу, что не готов продавать полузащитника Матвея Кисляка этим летом. Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Ранее в турецких СМИ появилась информация об интересе Бешикташа к 21-летнему Кисляку. Сообщалось, что турецкий клуб хотел взять Хавбека в аренду за 2 миллиона евро с правом выкупа за 18 миллионов, но армейцы ответили, что готовы продать россиянина только за 40 миллионов. Попадание в десятку лучших по итогам чемпионата мира по конному спорту станет для российских спортсменов очень хорошим результатом. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина. Чемпионат мира по конному спорту пройдет с 11 по 23 августа в Германии. Лицензии для участия в турнире завоевали два россиянина Сергей Петров и Ксения Хайрулина. Оба спортсмена специализируются в конкуре. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: А поговорим-ка.
1: Да,
2: давайте-ка.
1: А поговорим-ка мы, ребят, сейчас про выпускников вузов. Вот так, неожиданно. Дело в том, что у нас Никита Мкрчан, ведущий научный сотрудник Института демографии имени Вишневского и участник исследования новой модели пространственного развития, международный опыт, актуальная ситуация в России. Здравствуйте, Никита.
3: Здравствуйте.
1: А вот баланс выгод и издержек для молодых специалистов. То есть человек закончил вуз, и дальше включаются следующие факторы. Там кафе, парки, комьюнити, все то, что имеется, кроме зарплаты и возможности себя реализовать, оказывается для поколения современных, я так понимаю, выпускников, актуальнейшая проблема. Или, точнее, проблема актуальнейшей потребности. Правильно я понимаю?
3: Да.
1: То есть, если мое поколение, то есть я человек, который все-таки из Новосибирска уехал в Москву, но я уехал не по специальности, а по другой специальности, то если говорить, например, о моем поколении, задача была именно как-то остаться в науке, чтобы как-то выжить, если там, потому что была сложная ситуация. Но вот сейчас тот же СКИФ, который открывается в Новосибирске, да, это новое большое такое оборудование, на котором можно продвигать науку вперед. Естественно, наверное, люди моего поколения, если бы тогда СКИФ открылся, оставались бы в Академгородке Новосибирском, чтобы науку продвигать вперед. Понятие вот такой вот вайб окружающий, как то опять парки, кафе, комьюнити, в наше время не было. Что сейчас изменилось?
3: Ну, сейчас, конечно, городская среда развивается, и для молодежи достаточно много новых таких как бы вещей приобретает значение. Ну, на самом деле, раньше тоже имело значение, как говорится, не только заработная плата, но и возможность куда-то пойти после работы, с кем-то встретиться в выходные дни. Сейчас это тоже остается актуальным, но все равно я не могу сказать, что вещи первой такой материальной природы утратили или сколько-нибудь подточили свое значение. Uh-huh. Все равно возможность зарплаты, карьеры, развития профессионального, они остаются все равно, наверное, на первом месте.
1: Хорошо, а если говорить...
2: То есть, ну, ребят, подождите, вы так в карьер сразу нырнули, просто мы уже встречались, да, в студии и обсуждали то, что ребята все равно покидают малые города, уезжают в большие, да, там, Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск тот же, да, то есть такая идет миграция. И какие перспективы дальнейшего развития, что для них нужно сделать, да, мы так как-то эту задачу себе ставим.
1: Что для них нужно сделать в малых городах, ты имеешь в виду?
2: Ну, видимо, да, но чтобы их или в работы мотивировать, или как-то, потому что, ну, это такой процесс-то эволюционный, туда-сюда все едут, мечутся, особенно когда молоды.
3: Ну, работы, конечно, нужно мотивировать, и есть определенные механизмы, эти, они реализуются уже много лет, ну, допустим, по привлечению врачей, учителей в сельскую местность, в малые города, ну, там предлагаются достаточно серьезные деньги. Но получается так, что молодой-то специалист приезжает, но тут сразу встает вопрос жилья. Качественного жилья зачастую в малых городах попросту нет. Ну, мы совсем недавно, буквально менее месяца назад, вернулись из поездки по Пермскому краю. И были в таком прекрасном городе Чердынь. Туристический город, приятные виды на реку. Вообще все замечательно, красивые церкви, историческая часть здания, но в городе практически отсутствует жилье современное. Весь жилой фонд – это либо объекты культурного наследия, либо ветхое аварийное жилье. Значит, соответственно, для привлечения молодых специалистов, даже если есть средства, просто нет возможности предоставить жилье. И это большой как бы тупик в этом.
1: Так.
3: Даже в средних городах жилье строится в очень ограниченном количестве. Ну, построили один дом, и пока его строят, уже все квартиры в нем либо приобретены, либо уже зарезервированы для каких-то специалистов, которые приехали туда уже довольно давно.
1: Ну, смотрите, тут работают такие у нас ключевые механизмы, как бизнес. И строитель, который строит здание, он говорит: ну, я бы, конечно, может, и построил что-то большое, дорогое и красивое, но так кто же меня это здесь купит? И получается логичный вопрос, что прежде чем что-то там большое, красивое строить, давайте там сделаем так, чтобы эти люди имели возможность это купить. Соответственно, надо сделать так, чтобы эти возможности люди получали там, соответственно, другую зарплату. Тогда у них будет возможность это покупать.
3: Совершенно верно. Те, как бы, в меры по привлечению молодых специалистов в малые города, в сельскую местность, они рассчитаны на одного, двух, трех, ну, единицы человек. А для того, чтобы действительно пришел бизнес и начал реализовывать проекты по строительству, допустим, многоквартирного жилья, этих людей должно быть, по меньшей мере, много десятков, если не сотни. Угу. Таких возможностей по привлечению молодых специалистов в малые города, ну, попросту нет. Вот просто, ну, не нужно столько. Угу.

0: с большим городом, привезли туда 30 тысяч ученых, ну, чуть поменьше. И, в общем-то, до сих пор эта ситуация остается живой, несмотря на то, что уже Советского Союза нет. Если сегодня говорить о таких проектах, то они существуют, не существуют, есть ли в них какой-то смысл?
1: Ну, вот вы сами сказали одно очень ключевое слово. Рядом с крупным городом. Вот рядом с Новосибирском академгородок. Это да, потому что, ну, понятное дело, что люди и тогда, приезжающие в академгородок, и сейчас проживающие в нем, они имеют возможность каждый день приехать в Новосибирск. Ну, то есть крупный город.
0: Я вам хочу сказать, да, что есть такой, конечно, поток, но сейчас городок сильно очень развивается именно тем, что там открывается огромное количество всяких кафе, всяких вот тоже, ну, там университет просто новосибирский.
2: Да, такая социальная.
0: И студенты из городка не выезжают вообще. То есть это похоже чем-то на то, что творится, ну, в более таком, может быть, грубом виде, творится в МГУ, когда говорят, из большого здания МГУ студенты не выходят годами.
2: Из главного здания.
0: Из главного здания, да, ГАЗ, которое. Вот. А здесь то же самое. То есть созданы условия, чтобы студентам было там интересно. Я просто к чему, что если мы говорим о неких инвестициях таких больших, крупных, то... Можно ли это сделать с помощью таких больших вливаний, как это делал Советский Союз в свое время? Или это можно сделать, ну, условно, как вот все раньше стремились в Москву, а потом неожиданно выяснилось, что Питер тоже город так, в общем, хороший для проживания, и многие, например, хотят в Питер, а не хотят в Москву. А потом появилось так, что, в общем-то, люди хотят в Екатеринбурге жить, уральские пельмени, привет вам, и они не хотят переезжать из Екатеринбурга ни в Москву, ни в Питер. То есть, грубо говоря, появляются города, которые притягивают к себе больше, чем столица. И это может быть естественный процесс. У нас сегодня есть уже, я вот перечислил три города, есть Новосибирск еще прекрасный и так далее. Может быть, в будущем этих городов будет больше, больше и больше.
1: Появляются, да, города, которые могут, ну, не то чтобы перетягивать у кого-то у столиц, а конкурировать с ними. Конкурировать, проигрывая, но все равно более-менее на равных. Как бы мы ни говорили о том, что да, сейчас, в общем-то, все равно жить где? В Новосибирске, в Екатеринбурге, в Ростове-на-Дону, в Краснодаре или в Москве и Санкт-Петербурге, всегда две столицы будут перетягивать население. Этот переток, он не будет таким вот прям, что все взяли и уехали. Но просто на одного, ну хорошо, на 10 приехавших в Москву и Санкт-Петербург из этих городов, приехавших в обратном направлении, будет 5-6. Угу. Это тоже, это нормально. Вот. И не надо стараться, чтобы условно где-нибудь за Уральскими горами возникла такая вторая Москва, все начали туда переезжать. Крупные города, и в числе их, конечно, Москва и Санкт-Петербург, обмениваются населением, обмениваются в том числе специалистами, молодыми людьми, и это совершенно нормальный процесс.
0: Сейчас сделаю небольшой перерыв, вернемся к этому разговору, оставайтесь с нами.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17.00 с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будет вещать и радио. Это Вести ФМ, Маяк и Радио России. В случае плохой погоды некоторые работы могут отменить или перенести. Холодный циклон изменит погоду в Вологодской области. По данным регионального гидрометцентра, сегодня осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Но уже завтра на западе области пройдут первые дожди с грозами. В ночь на среду циклон накроет большую часть региона. Ожидаются сильные осадки и порывистый ветер. Температура днем понизится до 19 градусов, а к четвергу всего до 15. Ночью похолодает до 7 градусов тепла. В пятницу сохранится прохладная погода, но интенсивность дождей начнет снижаться. Потепление пройдет только в выходные.

0: Жительница Череповца перевела мошенникам 280 тысяч рублей. Преступник связался с девушкой через сайт знакомств. Мужчина предложил легкий заработок через инвестиции. Он убедил череповчанку перевести накопление на специальную платформу. Когда деньги закончились, потерпевшая оформила кредит. В какой-то момент девушка захотела вывести прибыль, но от нее потребовали доплату для разблокировки счета, а после связь прервалась. Только после этого девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Абитуриенты университетского колледжа ВГУ, поступающие на специальность «Физическая культура», могут подать документы в спортивную школу Олимпийского резерва «Витязь». Учеба в колледже будет совмещаться с тренировками на объектах школы. Отмечается, что если абитуриент не выполнит нормативы, он сохранит право на зачисление в колледж. Документы принимают до 13 августа. 14 числа состоятся вступительные испытания по футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу или конькобежному спорту. Подробности можно узнать на официальном сайте образовательного учреждения. Вологда претендует на звание культурной столицы России 2028 года. Сейчас проходит этап народного голосования. После рассмотрения заявок эксперты сформируют список из 8 городов-финалистов. Эти команды будут готовить проект программы, который планируют реализовать, если получат статус культурной столицы, и представят их в декабре на итоговом мероприятии проекта. Напомним, в прошлом году Вологда вошла в тройку лидеров конкурса и получила статус новогодней столицы России на 2027 год. Поддержать город можно на сайте госуслуг.
1: Новости спорта.
0: Вологодская бегунья выиграла золото на командном чемпионате страны. Соревнования проходят в Краснодаре. Яна Перепелица одержала победу в беге на 800 метров. Результат составил 2 минуты и 2 секунды. Ранее на чемпионате России по СБ в Екатеринбурге девушка завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров. Впереди у спортсменки выступление на Всероссийской спартакиаде, которая пройдет в Челябинске, сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры и места сборки и хранения БПЛА противника в 158 районах. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Военные нанесли комбинированные удары по Одесской ТЭЦ и 7 областным подстанциям. Уничтожены более 1100 беспилотников ВСУ. Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи. Суточные потери противника составили около 1300 военнослужащих. 75 человек, по последним данным, обратились за помощью к врачам после атаки БПЛА на Нижнекамск. 21 человек госпитализирован. Последние данные сообщает пресс-служба главы Татарстана. Жертвами налета украинских дронов на Нижнекамск стали 13 мирных жителей. В город направили дополнительные бригады врачей из набережных Челнов. Министр здравоохранения России взял на личный контроль оказание медицинской помощи раненым. Беспилотники противника утром атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Глава республики поручил оперативно ликвидировать последствия удара. В Татарстане объявили траур по погибшим. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В ведомстве подчеркнули, что на атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к боевым действиям. Центризбирком утвердил текст федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В него вошли все 11 партий, решивших участвовать в кампании. Об этом сообщил зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
3: В избирательное бюллетень включаются 11 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. Наименования политических партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в Центральной избирательной комиссии России 5 августа с участием политических партий. Указан номер полученной партии при жеребьевке, эмблема в одноцветном исполнении, согласно федеральному закону, фамилия, имена и отчество кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка, которая имеется у 10 политических партий, у одной партии нет федерального списка, общей федеральной части федерального списка, номер региональной группы и фамилия, имена и отчество первых трех кандидатов из региональной группы, если она имеется.
1: При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму могут быть корректировки. Она попросила пока не торопиться с тем, чтобы отдавать списки в типографию. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. В интервью ТАСС он отметил, что это будет возможно, если с подрядчиком не произойдет ничего экстраординарного. По словам Хуснуллина, объект почти готов. Вице-премьер каждую неделю получает отчеты. На четырехполосной освещенной трассе не будет светофоров. Она протянется с северо-запада страны почти до Сибири. Посольство России в Таиланде обещает оказать помощь в возвращении на родину бежавшей из Мьянмы россиянки. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства в Бангкоке Илья Ильин. Ранее стало известно о сбежавшей от преступников 19-летней Марии. Девушка смогла вырваться из плена и переплыть реку между Мьянмой и Таиландом. Избитую девушку обнаружила тайская полиция. Власти Таиланда подозревают, что россиянку держали для последующей продажи в рабство. Москвичка Надежда в 15-й раз принимает поздравления с рождением малыша. У 41-летней многодетной мамы накануне появилась дочка Вера. Рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Теперь супруги будут воспитывать 15 детей, 10 дочерей и 5 сыновей. Дети появились на свет естественным путем. По мнению Надежды, вместе с каждым малышом Бог дает больше сил и любви. Главное ко всему относиться проще и любить друг друга. Москвичей на этой неделе ожидает неустойчивая погода. Завтра столица окажется в теплом секторе атлантического циклона. Днем 22-25 градусов. Но к вечеру, как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, начнутся грозовые дожди, а в среду циклон буквально сломает тепло.
2: Вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень, причем со сменой гардероба. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября. В четверг в тылу циклона ветрено, под утро посвежеет до 8-11, после полудня 14-17, местами возможны скоротечные дожди. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров снизится до плюс 7-10, в середине дня из-за северо-западного ветра не выше сентябрьских плюс 15 градусов. В общем, август у нас заглянет в закулисье лета, остынет всего за несколько ночей и, можно сказать, что отрепетирует первый осенний акт. Но в следующее время года, конечно, еще не вступит в свои права.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра, 11 августа, временами дожди, днем с грозой, ночью 14-16, днем 19-21 градус. В Москве во вторник переменная облачность, вечером начнется кратковременный дождь. В ближайшую ночь температура воздуха остынет до 13-15 градусов, завтра днем воздух прогреется до 24-26. Сейчас в российской столице около 23 градусов.

0: и лирики.
1: О культуре повседневности. Именно об этом словосочетании мы хотели бы поговорить, порассуждать на этой неделе в нашем эфирном подкасте с нашими гостями, экспертами из разных сфер жизни, вообще определить, что это такое повседневность и насколько она сейчас рулит нашей жизнью, да, поскольку о праздниках мы, кстати, 100 минут делали, и мы поняли очень четко, что это очень нужная вещь. А вот повседневность, как с ней жить и нужно ли с ней бороться, будем потихоньку выяснять. Сегодня с нами Марат Сафаров, историк. Марат, привет.
2: Приветствую.
1: Последние годы начались разговоры об этой повседневности. Скажи, с исторической точки зрения, не антропологической или социологической, что это такое? Когда это началось? Когда Людовик XIV там решил это политес вести по всему миру?
2: Ну, можно сказать, что повседневность-то была всегда, но вот такое осмысление ее, понимание, что это такая категория жизни, и она не менее интересна, чем политической, военной истории, история побед, история царствований, да, каких-то персоналей выдающихся. А вот жизнь повседневная, она, конечно, начинает формироваться, это представление, оно, уже в 20 веке по-настоящему. То есть, когда историк... Достаточно поздно, да, когда историки начинают задумываться о жизни маленького человека, о жизни обывателя. Вот, конечно, революционным в этом смысле стала французская школа «Аналов». Этот журнал такой исторически во Франции издавался, да и издается и сейчас. И вот его концепция, его идея была рассказывать не о Людовике как раз в 14-м, да, а вот о простом, обыкновенном французском, итальянском, испанском. Ну, в основном они концентрировались на Южной Европе, так скажем, да, к Средиземноморью, крестьянине или горожанине, о нем. И вот возникает такое вообще понятие, даже безмолвствующее большинство, то есть жизнь людей, которых на самом-то деле они доминировали в мире, но от них не осталось практически никаких следов, никаких источников. Как они жили, чем они питались, одевались, болели чем и от чего умирали. Или наоборот, чему радовались, как отмечали свои праздники. Ну, начали, конечно, историки с позитива, чтобы привлечь, так скажем, аудиторию. А это были истории карнавалов, истории городских праздников средневековых. Безмолвствующее большинство – это, конечно, уже не про новое время, это про средневековье, чуть пораньше.
3: Так, потому что в новое время... Не было, Марат, привет, не было там же вот таких привет, историй, когда это просто ради статистики с той же изучались эти вопросы? Ну, потому что в наше-то время, понятно, этим занимаются многие, в том числе институты, а какой-нибудь условный царь или там король, он должен знать условно, сколько у него народу и сколько там потребляется чего в зависимости от...
2: Нет? Конечно, статистика тоже была. Вот, допустим, в России очень важная такая история, и теперь ученые этим увлеченно занимаются, постоянно это раскапывают. Это ревизские сказки. Сказки в данном случае это не сказки, в смысле истории какие-то забавные, а это источники. То есть, ну, по сути, такая расширенная перепись, где указывается человек, его жена, его дети, их имущество, даты их рождения, ну, условно, там, плюс-минус, смерти и так далее, на предмет налоговых выплат, конечно, податей и рекрутского набора войска. И это, ну, неимоверно интересное чтение. Вот совсем недавно я прочитал такой сборник, можно сказать, почти там за целый год, начало 18 века, из города Касима в Рязанской губернии. Там так подробно это все рассказано. Во-первых, имена интересно читать. Совершенно уж такие архаичные. Многодетных семей, возраст вступления в брак, продолжительность жизни. Вот, например, продолжительность жизни, вот история повседневности. Вот, допустим, у нас многие стенают, какая была хорошая экология раньше, и как теперь в мегаполисах с питанием современным, как теперь стало плохо, люди болеют и так далее. Люди в два раза больше живут, чем их предки на травке зеленой и так далее, потому что они не получали элементарного медицинского. Они от любой банальной простуды могли умереть.
3: Я читал тоже статистику страшную, что у девушек кариес стопроцентно во всех зубах был до 24-25 лет.
2: Да, к сожалению, да, это было связано не только вот с отсутствием стоматологии, но прежде всего с культурой питания, с тем, что не поступали те продукты, которые мы теперь употребляем в той или иной степени, больше или меньше, но мы их употребляем. То есть питание людей, чтобы там не говорили о тяжести белковой пищи, она все-таки очень большую роль сыграла в продолжительности жизни, в укреплении организма и так далее. Белковой пищи тогда практически не было. И это не было связано с постами, но было связано просто с уровнем жизни людей, которым она была недоступна.
1: Да, кстати, вот
2: это
1: уровни
2: повседневности.
1: Да, жизни и дальше достатка, работы, выживания и свободного времени. То есть о повседневности люди стали уже задумываться, когда появилось свободное время, судя по всему. Мы можем
2: да,
1: это
2: конечно.
1: Связать тоже исторически, поскольку обычно люди не могли даже отдыхать без чувства вины. И я, признаюсь, к этой теме подошла из-за итальянского выражения «dolce far niente». Это сладкое ничего не делание. То есть ты без чувства вины можешь что-то вообще ничего не делать. Просто быть. Но это очень сложное понятие, мне кажется, культурологическое. Мы
2: это
1: к нему
2: это очень сложное понятие. Конечно, абсолютно. Это очень точное определение. Вот просто быть. Дело все в том, что вся культура жизни людей, повседневности, была основана на добродетели труда. Это даже речь не идет о вот этом начавшемся таком лютеранском, да, культе труда, который связывают с Лютером, с Кальвином и так далее. Это уже совсем другая история. Она уже таким становится апофеозом труда, что труд – это единственное благо, и он только движет человека. Ну, в целом, сама культура, даже если она не выражалась словами, она определяла жизнь человека исключительно в труде. И вот когда появляется это самое свободное время, конечно, здесь речь идет о разных частях мира. Вот Маргарита абсолютно точно отметила итальянское выражение, потому что именно Средиземноморье дает вот эту свободу, и не случайно средиземноморский мир и в античную эпоху, и даже в Средневековье, сложные 10 веков, да, и, конечно же, возрождаясь в Ренессанс, а дает возможность вот этому свободному времени, ну, в силу климата, культуры жизни, того, что земледелие здесь не столь изнурительное и так далее. И вот эта культура жизни, а повседневной, которая предполагает и свободное время, конечно же, в Средиземноморье формирует разные занятия людей. Такие бессмысленные, может быть. Ну, с точки зрения
1: как Олимпийские игры, да? Я знаю, куда
2: как
1: ты
2: Олимпийские игры, как Олимпийские игры, как какое-то абсолютно абстрактное философствование, да, не хлеба насущного ради, а просто для познания мира и так далее. Вот это могло зародиться только в Средиземноморье. Конечно, это вот ну, тот ареал, в котором культура, она начинает формироваться отдельно от труда. То есть она не часть, вот, допустим, военного дела, да, как, скажем, вот медицина, которая развивается в значительной мере как категория военная, или как, допустим, искусство, которое исключительно обслуживает религиозные институции, да, то есть оно только связано с культом храмов, с его, ну, скажем так, обеспечением его облика, фресками и так далее, то есть изобразительное искусство, прикладная часть религии. Да? Вот нет, а это просто может возникнуть из-за свободного времени, из-за того, что у людей оно возникает. Конечно, речь поначалу идет о имущих классах, здесь мы прям по-марксистски можем сказать, да? Потом это все начинает уже складываться в иных категориях. Вот как это ни странно, эксплуатация людей, опять же, по-марксистски, да, в индустриальную эпоху, приводит к тому, что у этих самых людей появляется свободное время.
3: Угу.
2: Потому что сельскохозяйственный аграрный цикл крайне изнурителен. Он практически, даже вот в этих благодатных средиземноморских или иных каких-то краях, ближневосточных, там Левант какой-нибудь, восточное Средиземноморье. Тем не менее, а когда индустриальный труд, все равно в нем остается время свободное, потому что он не круглосуточный, и он не предполагает работу после работы. А сельский труд, он, ну, его нельзя нормировать. И, соответственно, рабочий человек, житель города, урбанизация, и по мере повышения его статуса, это формирование у этого человека в этой повседневности уже личного какого-то пространства и личного времени. Это тоже очень важно. Поэтому многие занятия, многие какие-то истории начинают формироваться именно в индустриальную эпоху. Вот, например, считается, что новый интерес к совершенствованию своего тела, к физкультуре, к тому, что мы впоследствии будем называть фитнесом, например, да, это формируется именно тогда, когда у людей больше свободного времени в городах появляется и меньше физических затрат, то есть индустриализация труда происходит.
3: Да.
2: Рабочий человек, несмотря на его брутальность и силу на плакате советском там, или даже западном, неважно, он все равно трудится гораздо меньше, нежели его предок-крестьянин. И поэтому ему нужно восполнять вот эти физические усилия через уже что? Через баловство, по сути, с точки зрения аграрного человека, с того, что он будет даже платить деньги за это сам.
3: Да, сложно себе представить аграрного человека, который ходит с часами, и часы говорят, вы сегодня мало двигались. Но надо сказать, что ведь там же еще, смотри, какая история. Человек, который действительно работал, и работал много с утра до вечера, при плохих технологиях, да, сельскохозяйственных еще, при неразвитых, то они же все не выглядели бодибилдерами.
2: Они не выглядели бодибилдерами, и это все-таки в очень большей степени, ну, во всяком случае, антропологи так говорят, но у нас нет каких-то, значит, поводов сомневаться в их правоте. Это связано именно с того, с чего мы начали в культуре питания. То есть наращивание мышечной массы. То есть этого нет, потому что культура питания очень скудная. Да, трудится много, а питаются-то очень плохо. Mm-hmm. По сути, вот эти вот российские позднесредневековые ревизские сказки, они на это указывают косвенно через продолжительность жизни. Мы не будем там европейские. Кстати говоря, европейские тоже интересно. Вот возвращаясь к школе аналов, там колоссальную они проводят статистику, вот эти французские историки в 20 веке, Брадель, например. Вот если кому-то из наших слушателей молодых интересна эта тема, Фернан Брадель, это, конечно, крупнейший исследователь повседневности поздней средневековой. Да, это немножко как-то далеко от нас, нам непонятны могут быть топонимы эти, где это происходит. Но потом можно разобраться, кроме того, там карты есть. Вот, поэтому это такая история, которая может быть и у нас в России тоже. У нас, например, в России очень интересные есть работы, которые посвящены анализу рекрутов. Их состоянию, их возрасту, происхождению их и так далее. Это колоссальные объемы статистики, которые, ну, вроде обезличены, там практически нет имен, ничего там нет, но все равно такой коллективный образ русского молодого человека, 20-летнего, там, не знаю, 18-го столетия, он обрисовывается. То есть это действительно вот то же самое безмолвствующее большинство. Это ведь не исторические фигуры, о которых мы знаем почти все, или мифологизируем их, да? А это вот именно тот самый человек, на котором эта повседневность как раз-таки и строилась. Поэтому, безусловно, продолжительность жизни одна из самых важных в этом смысле категорий, которая показывает вот этот барометр, да, когда она начинает немножечко повышаться потихоньку, полегоньку, это говорит уже, конечно, о том, что эта повседневность начинает улучшаться с точки зрения инфраструктуры. И прежде всего, опять же, этой самой, вот буду настаивать на этом, культуры питания, потому что ее сбрасывать со счетов невозможно. Прежде всего потому, что, ну вот, допустим, сейчас в европейских городах, ну и в России тоже, у нас появляются разные блюда на Кавказе, в разных частях мира, которые становятся ресторанами. Но есть такое понятие в истории кулинарии – еда бедняков. То есть эта еда бедняков вдруг теперь стала, например, премиум-едой, потому что, ну, так к ней вернулись.
3: Ну, пицца, например, та же самая. Да.
2: Пицца, например, та же самая, да. А различные
1: французские супы. Да лепешки чуду! Сколько шуток по поводу, чудо. Я буду верить чуду.
2: Да, да, вообще... очень многое, очень упрощенное. Вот теперь оно становится и в фастфуде, и в высокой кухне, и везде. Оно начинает как бы символами национальных, культурных и кулинарных традиций становиться. А на самом-то деле это вот именно от безысходности, от простоты, от отсутствия времени, от отсутствия продуктов полноценных. Вот это все быстро так формируется. То есть это говорит немножко о том, что вот эта идеализация прошлого, которая всегда характерна для общества, да, раньше было лучше, раньше было так. На самом-то деле, если покопаться, все-таки общество прогрессирует, оно поступательно развивается. Uh-huh. И от простого к сложному, и от плохого к лучшему. Поэтому здесь вот именно такой оптимизм социальный, он не должен нас покидать. Если мы посмотрим, например, статистику 19 века и ужаснемся ей.
1: Да, да, там, по-моему, если циклы какие-то 20-30 лет, мы такие, ну, как-то еще можем проследить, а вот 100-200 уже сложнее, но только по как раз историческим каким-то документам.
2: Ну, если по говорить сути, о... вот, по сути, о продолжительности жизни, маленькая ремарка, она фактически выстраивалась в категории воспитания детей и их, так скажем, отпустить в мир. Угу. То есть они сами становятся детородными, они сами становятся воспроизводящими поколений. Все, так, на этом жизненная функция родителям завершается.
3: На этом
2: все,
3: вообще
2: у них нет ни свободного времени.
3: На этом завершается еще и функция вообще нашего вида, в смысле биологическая задача. Потому что биологическая задача именно продолжить род, и все. Дальше ты природе точно не нужен. Вот, и поэтому, может быть, как раз с точки зрения природы, ну и нормально 30-40 лет, это вполне достаточно. Вот,
2: да, к 40 годам выпустили в свободное плавание своих детей. И на этом как бы нет категории свободного времени, потому что, в принципе, к этому времени не только вот эта демографическая функция истощается, но и физическая, в смысле того, что это уже не тот крепкий крестьянин, который может так пахать сутками. Угу. Вот, у него уже сил таких нет.
3: А если вот в двух словах говорить вообще про то, что смотрят в будущее люди, да, получается, если у нас забрали технологии вот работу в поле, если у нас забрали технологии выращивания всего на свете, то, может быть, когда у нас заберут еще искусственный интеллект, возможность думать вообще будет благодать? Ничего делать не надо?
2: Возможно, да, есть такое мнение. Может быть и так, потому что, конечно, вот эта вот мыслительная история, она во многом выходит, ну, начинает выходить на первый план, когда физическая тема отступает. То есть, опять же, индустриализация. Она очень огромное здесь значение имеет, да, когда индустриализация высвобождает время, ну и, соответственно, время подумать.
3: Да, друзья, спасибо огромное Марату Сафарову. У нас точно сейчас есть о чем подумать после эфира. И оставайтесь с нами, у нас впереди еще мы обсудим, как появились аптеки. Это тоже часть нашей
1: как
3: повседневной
1: часть
3: жизни.
1: Как часть культуры, да, повседневности. Да. Вот как раз о здоровье и продолжительности жизни. Попробуем продолжить
3: потому тему. Потому что, вообще говоря, они, видимо, появились тогда же, как... Нет, все-таки лекарства появились раньше. Давайте это все выясним через новости спорта.
0: На правах рекламы.
4: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военнослужащие в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры и места сборки и хранения беспилотников противника в 158 районах, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Военные нанесли комбинированные удары по Одесской ТЭЦ и 7 областным подстанциям. Уничтожены более 1100 беспилотников. Российские войска, так же как отмечается в сообщении Минобороны, за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи. Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате террористических актов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Об этом говорится в письме Банка России. Регулятор рекомендует кредиторам идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона, и рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса. При этом кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пени за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. При изменении условий кредитных договоров им рекомендуется оперативно направлять заемщику уточненную информацию. Банк России обращает внимание, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей. Председатель ЦИК Алла Памфилова допустила, что в утвержденный текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы могут быть внесены корректировки. На заседании комиссии, где утверждается текст и вид бюллетеня для голосования, она призвала избиркомы пока не направлять бюллетени в типографии, поскольку нужна еще тщательная проверка.
2: В этом году очень сложная логистика, понятно, по объективным причинам. Не торопитесь. Не торопитесь ни в коем случае типографии никуда не отправлять. Проверяем. Возможно, будут какие-то корректировки.
0: Ранее ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования, включив в него все 11 партий, зарегистрированными федеральными списками кандидатов, в том числе «Яблоко», регистрацию списка которого партия «Родина» оспаривает сегодня в Верховном суде. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября. Михаил Мишустин сообщил о благоустройстве 120 тысяч объектов в малых городах за время реализации федерального проекта. Об этом премьер сказал на Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений.
3: Нужно особенно беречь уникальность городов, поселений, обеспечивать там стандарты качества жизни. Эту работу мы ведем в первую очередь в рамках профильного федерального проекта. За время его реализации благоустроено около 120 тысяч территорий. В каждом регионе обустраиваются дворы, детские спортивные площадки, набережные, центральные площади, парки, пространства, где жители и гости проводят свободное время, организуют праздники, культурные и общественные события. Такие проекты позволяют людям чаще встречаться, больше общаться, укреплять добрососедские отношения.
0: Мишустин напомнил, что президент подчеркивал важность культуры, обычаев и языков каждого народа. Такое многообразие и забота о его сохранении является основой национальной политики государства, отметил премьер-министр. Сервис перевозок по требованию по пути стал доступен в официальном приложении метро Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на замэра Максима Лексутова. Он отметил, что с момента запуска в 2021 году сервисом воспользовались почти 3 миллиона раз. Он работает по принципу такси. Пассажир заказывает автобус малого класса через приложение, и тот приезжает на нужную остановку. В ТИНАУ и инновационном центре Сколково действует более 320 остановок. Салон автобусов оборудован индивидуальным освещением, зарядками для гаджетов и столиками. Стоимость проезда такая же, как в городском транспорте при оплате банковской картой. Оплатить можно прямо в приложении. Также действует льготный проезд по карте москвича и социальной карте жителя Московской области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 23 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск к Международной ассоциации легкоатлетических федераций в спортивный арбитражный суд из-за санкций, введенных против организации. Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА. В начале июля Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в КАС решение World Athletics о продлении недопуска российских легкоатлетов на международные турниры. Позднее исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский допустил, что организация может направить второй иск, который будет направлен на отстаивание собственных прав. Турецкий футбольный Галатасарай отказался от приобретения российского полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» вышел из переговоров по переходу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщил журналист Якуб Чинар в соцсетях. По информации источника, стамбульский клуб планировал приобрести россиянина, однако рассматривал его трансфер только в качестве альтернативы после неудачных попыток подписать португальцев Бернарду Силву и Бруно Фернандеша. Другие инсайдеры утверждали, что Батраков является приоритетной целью стамбульцев и что «Галатасарай» предложил «Локомотиву» 25 миллионов евро с учетом бонуса и дал сутки на размышления, однако ответа от железнодорожников так и не последовало. В московском клубе сообщили РИА Новости, что не ведут переговоров о переходе своего полузащитника ни с одной командой. Чинар предполагает, что железнодорожники ждут предложения в размере около 30 миллионов евро. В связи с этим Галатасарай отказался от покупки Батракова и переключился на 19-летнего полузащитника Порту Родриго Моро. Алексею Батракову 21 год, воспитанник железнодорожников, дебютировал за основную команду в марте 2024 года. В прошлом сезоне он провел за «Локомотив» 36 матчей и забил 17 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 миллионов евро.
1: Женская сборная России по плаванию в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Миланы Степановой с первым результатом вышла в финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В аналогичной дисциплине у мужчин россияне Михаил Щербаков, Григорий Викович, Андрей Черепков и Роман Акимов заняли пятое место в квалификации и вышли в финал. На 100-метровке брасом в полуфинал отобрались Кирилл Пригода и Иван Кожакин. Илья Бородин с лучшим временем вышел в финал на дистанции 400 метров комплексом. На 100-метровке вольным стилем Дарья Клепикова и Александра Кузнецова вышли в полуфинал. На 50-метровке баттерфляем в полуфинал пробились Егор Корнев и Егор Юрченко. А вот Арина Пантина и Анна Аршавская не вышли в финал на дистанции 800 метров вольным стилем. Чемпион мира Иван Заборский побил рекорд России 28-летней давности в забеге на 10 суток. Как сообщает корреспондент ТАСС, за 10 дней спортсмен преодолел более 1363 километров, что примерно равно расстоянию от Москвы до Краснодара. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: повседневности. И сегодня с нами Полина Жикаренцева, врач, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики педиатрического университета, автор телеграм-канала «Уроки истории медицины». Полина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый Перед тем, как мы поговорим, как появились аптеки, Полина, у вас рецепт есть вообще?
1: И не один.
2: О, ну хорошо, тогда давайте.
0: Рецепт повседневности. Рецепт и как повседневности. От нее... Да, как от нее, в принципе, лечиться? Или наоборот, вот то, к чему мы приходим, это и есть жизнь. То есть нет сверхсмыслов, сверхзадач, ну, по большому счету. А есть спортзал, аптека, потом что у нас? МФЦ, поликлиника и что-то еще, когда дети выросли.
1: Аптеки хотелось бы избежать, но никто ее не избежал. По-моему, еще это как раз место, где бывали все, от мала до велика, особенно те, кто постарше.
0: Ну, и то есть в повседневность они вошли достаточно давно, как и Олимпийские игры?
1: Очень давно.
2: Да как врачи. Вот, я думаю, что раньше у врачей же просто можно было все это купить. А потом они это сделали отдельным магазином. Не?
1: Ну, на самом деле, изначально вообще древние греки, древнегреческие врачи аптеками называли скорее склады, хранилища, там, где можно было найти то, что необходимо для приготовления лекарства. А потом уже, когда стали появляться первые аптеки вот у великих арабских врачей, это примерно в 8 веке произошло, вот когда это уже место, где готовят и продают лекарства, не просто хранят. А потом действительно со временем в Средневековье даже разделилось на два направления. Отдельно врачи, а отдельно фармацевты, которые, соответственно, в аптеках работали.
2: Ну, а в Средневековье же, вот как там, пришел человек, говорит, у меня, знаете, что-то голова болит. Они говорят, да не вопрос, мы сейчас вам кровь пустим и немножко ртути зальем. Ну вот, а если вы не хотите, чтобы мы это дома делали, можете сами, точнее, чтобы мы это делали прямо здесь, в больнице, давайте мы вам на дом назначим лечение, вот вам ртуть. То есть они, в принципе, продавали то, чем лечили, правильно?
1: Да, ну это, во-первых, вы очень точно знаете ситуацию, можно сказать, могли бы, Александр, работать непосредственно в Средневековье таким
2: образом. О, я средневековый врач уже готовый, конечно, легко.
1: Это немножко все-таки разные направления. Врач назначает, он обладает вот этим книжным знанием, которое приобрел в университете, а затем он отдает, соответственно, назначение тому, кто это реализует, вот цирюльник, про которого мы говорили, который сделает кровопускание, да, или поставит пиявок. А фармацевт – это тот, кто приготовит по назначению врача все вот из сложных, из этих компонентов растительных, животных, минеральных. То есть вот эту всю большую мешанину там из условных заячьих хвостов и каких-то страшных корней чего-то, чего мы с вами сегодня даже не знаем, что это, вот это все приготовит аптека.
0: Ну, если под углом повседневности и жизни простых людей, когда аптеки действительно входят в такой, как сферу быта или обслуживания, вот от тех древних до наших дней, поскольку сейчас это просто какие-то храмы науки и маркетинга?
1: Ну, конечно. Ну, в 8 веке в Багдаде впервые появляется аптека, именно так, как мы сейчас ее себе представляем. А в средневековой Европе, где-то начиная с 11-12 века, при монастырях в основном, так как там ученые-мужи, которые читают книги и составляют рецепты, стали появляться вот такие аптеки, как мы себе их представляем. То есть в Европе чуть попозже. А при Иване Грозном, если говорить о Руси, так сказать, о нашей с вами повседневности, то был создан такой так называемый аптекарский приказ в конце XVI века, где, ну, в основном для царской семьи, будем честны, готовили лекарства, ну, и в целом у него было очень много у аптекарского приказа разных функций, таких регулирующих и обучающих. Но считается, что и к нам это тоже пришло вот уже в какой-то момент в XVI веке.
0: Угу. Полин, а если не сужать тему до аптек, то вообще медицинская, вот мы обсуждали первую часть программы, что, конечно, здоровье и продолжительность жизни, это была ключевая история, поскольку это все шло, ну, как-то к улучшению вроде бы, как и продлению, удлинению. Как это все, даже медицинские услуги стали, ну, необходимым каким-то таким и сопутствующим нам всем, ну, феноменом или даже необходимостью, поскольку мы как-то хотим проследить это, что сначала лечили только богатых, но потом бедных тоже стали, потом написал про это все Чехов и Булгаков, а потом все поняли, что да, крестьянин, когда клеил себе между крыльев, или как это называется, между лопаток, на тулуп горчичник, с ним надо было что-то делать.
1: Было такое. Ну, вообще, я сразу хочу развенчать миф, если он еще существует, о том, что на здоровье человека во многом, в какой-то значительной мере, влияет состояние здравоохранения, то есть медицинские услуги. На здоровье человека гораздо большее влияние имеет то, насколько здоровый образ жизни он ведет, какие-то наследственные факторы, на которые даже мы не всегда можем с вами повлиять. Но состояние медицинских услуг, конечно, тоже влияет, и в этом смысле мы, конечно, гораздо больше с вами везунчики, чем жители Земли даже 100 лет назад, уж я не говорю про 500. Поэтому вообще в целом здоровье, оно, конечно, улучшается, и средняя продолжительность жизни сильно растет, потому что мы все больше профилактируем, все больше вовремя схватываем заболевания, и самое главное, люди становятся более осознанными. Я очень, по крайней мере, на это надеюсь, и статистика про это говорит, но, может быть, мы с вами лично тоже можем на себе это засвидетельствовать. То есть уже ходить к врачу не стыдно, будь ты мальчик, будь ты девочка, будь тебе там 20, 40 или 69.
2: Угу. Ну, кстати, у аптек есть обратная история, это когда люди занимаются самолечением. Если раньше для этого нужно было пойти к врачу и потом только воспользоваться аптекой, то сейчас все бабушки знают свои диагнозы, идут в аптеку и покупают уже без всяких врачей. Иногда даже спорят с врачами. Врач говорит, вам надо вот это. Он говорит, нет, я знаю, что мне надо. И пошла, купила себе свое лекарство. Они так это называют.
1: И интернет в этом смысле то ли помощник, то ли враг, наоборот, человечеству, потому что люди начинают друг другу советовать очень разное. Но знаете, что разные страны разные законодательные меры по этому поводу устанавливают. С одной стороны, вроде даже у нас начали антибиотики в аптеках продавать по рецепту только. Но де-факто мы знаем, что бывают разные пути, и можно там сходить в соседние, там, возможно, будет более понимающий провизор или что-то такое. В общем, возможно, я сейчас захожу на какое-то тонкое поле, но раз мы про повседневность.
2: Да, да, да, там это так и есть. А, кстати, про повседневность. В аптеках раньше продавали поначалу бензин и керосин. А именно, вот если вот на заре автомобилизма у тебя вдруг неожиданно вместо лошади почему-то оказался автомобиль, редкость на то время, когда они были на заре, да, то человек должен был зайти в аптеку и там купить себе топливо для своего, значит, четырехколесного друга. А потом уже, собственно, отдельные станции стали делать. Так что аптека в этом плане, она еще и прародитель автозаправок.
1: Согласна. Ну, в аптеках много чего продавали, вам и всякие сиропы для грудных младенцев с чем-то

0: такой специализированный магазин, правильно? И туда ходят люди, которые болеют, как правило. Ну, правильно я понимаю?
1: В отличие от ресторанов, туда ходят не голодные люди, да, как говорил классик.
0: Да, да. Вот в наше время, по-моему, уже получилось так, что вот как только у нас начала зарождаться такая так называемая превентивная медицина, туда стали ходить люди в аптеку, которые ничем не болеют, но регулярно посещают это прекрасное заведение и покупают там все то, что тебе нужно для того, чтобы не заболеть. Это вообще что или за течение такое?
2: Или поддерживать свой организм в таком состоянии, чтобы он был компенсированный, то чтобы заболевание не продолжалось, не развивалось больше, чем оно есть сейчас.
0: Это все-таки плохо. Болезнь. Это болезнь. Когда человек болеет, но у него нет возможности вылечиться, а ему нужно остановить процесс прогрессирования болезни, там тот же склероз рассеянный, у него нет обратного движения. Но я имею в виду про другое, что там же у нас, как ты зайдешь в аптеку и посмотришь справа-слева от продавщицы, какие-то сплошные витамины.
2: Сплошные витамины и БАДы, да, это совершенно отдельная грустная страничка сегодняшней, сегодняшнего дня. Ну, это потому что нам действительно продвигают многие биологически активные добавки как обязательные, хотя доказательные врачи трубят о том, что полноценно питающемуся человеку дополнительного вот этого активного с витаминами питания не нужно. То есть если мы не придумываем себе какой-то монодиеты, которая лишает нас какого-то витамина и приводит к действительно низким показаниям витаминов, нам действительно не нужны БАДы. То есть это все равно вопрос назначения. Но вот сегодня индустрия работает таким образом, что мы правда делимся, кому какой нужен магний. И аптека отвечает на этот наш запрос с 15 видами разных магниев, просто потому что мы верим в то, что это работает. Это просто отчасти маркетинговое поле.
0: Ну, эффект плацебо, во-первых, никто не отменял. Прекрасно работает, даже говорят, в 30%. Да.
2: Отлично работает. Никакой врач против этого возражать не будет. Если человек хорошо себя чувствует от этого, то здорово. Но да, это большое поле для того, чтобы люди увлеченно занимались своим здоровьем. Главное, чтобы при этом это не заменяло официальной медицины, вот что.
0: Да. Давай сделаем перерыв небольшой.
1: Небольшой
0: на
1: перерыв.
0: На рекламу как вернемся. Раз, да, и вернемся к вам.
1: И как раз можем вспомнить, сколько вокруг нас сейчас магазинов, аптек, салон красоты и кабешечек.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Род и родня.
4: Мы и наши дети, дом и друзья,
3: семья и мир.
4: Что есть семья? Это ячейка общества. В кругу семьи закладываются основы поведения человека в большом обществе. А что же такое алкоголь? Это топливо для механизма, разрушающего семьи. Конечно, отрицать, что русский человек издревле пил алкоголь, попросту глупо. Но следует знать, что только в последние полтора века в сознании русского человека внедрена парадигма о необходимости питья. При том, что давно ведь всем известно, алкоголь разрушает семьи. Тема нашей передачи сегодня – алкоголизм в семьях. Меры поддержки. О том, как помочь семьям, где все же уже есть зависимые от алкоголя люди, говорили на днях заместитель главного врача областного наркологического диспансера Павел Лавров и уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова.
5: У нас во всех субъектах сейчас Российской Федерации эту тему подняла уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова. Это работа с семьями с алкогольной зависимостью. Почему? Потому что именно основная масса родителей, которые становятся лишенными родительских прав, как раз причина алкоголизма. И поэтому у нас принята карта действий уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, где намечен план работы по тому, чтобы обучить и социальных работников в работе с такими семьями, чтобы выстроить взаимодействие между и медицинскими учреждениями, социальными, образовательными, чтобы помочь этим семьям все-таки выйти из этого состояния, сохранить семью.

0: И, конечно, чтобы дети не потеряли родителей. Выход всегда есть. И есть у нас медицинские организации, которые оказывают бесплатную помощь и готовы прийти на помощь нашим семьям. Если говорить о статистике, то, конечно, за прошлый год у нас почти 700 родителей были лишены родительских прав, а это как раз проблема алкоголизма. У нас около 1000 семей находится в социально опасном положении. Это как раз тоже зачастую связано именно с проблемами алкоголизма. Поэтому, к сожалению, тема является пока еще острой.
1: Здесь какие моменты? Во-первых, диагностика, во-вторых, работа с врачами, затем какие-то реабилитационные программы. У нас есть штат психологов, которые этим занимаются. Реабилитационные программы могут быть как амбулаторные, так и стационарные. Стационарные программы – это в первую очередь у нас есть в Череповце реабилитационное отделение на 30 коек. Оно очень сейчас на хорошем уровне работает. И можно, наверное, организовать таким образом, чтобы этих родителей тоже они участвовали в этом. Но здесь, если это стационарное лечение, то тут необходимо с детьми решать вопрос, потому что там может быть несколько месяцев реабилитация. Это вот первый момент. Затем, после того, как эти люди пройдут реабилитацию, те, кто живут в городах, это в Вологде, в Череповце, здесь все проще. Им необходима трезвая среда. То есть они не должны встречаться с теми, с кем они там выпивали, раньше общались вот на этом фоне. В Вологде, в Череповце есть группы самопомощи, анонимные алкоголики. Там люди, которые сумели преодолеть это, и они помогают друг другу жить в трезвости. Вот что-нибудь такое надо, в общем-то, предпринимать для этих людей, мне кажется так. Кроме Вологодского и Череповецкого района, это обслуживает наркодиспансер, эти районы. В остальных районах есть кабинеты наркологические. Правда, врачей там недостаточно, конечно, там 9 врачей всего у нас в районах, остальные фельдшера. Но все равно они оказывают тоже помощь, и обратиться к ним можно, пообщаться. При необходимости они могут направить и в диспансеры. Тут беда вся в том, что люди самостоятельно-то с большим желанием-то не идут. Почему? Потому что алкоголизм – это такая штука, что человек сам не осознает, что он болен алкоголизмом. Вот это беда такая. Это первый такой момент. И второй момент, когда уже у человека есть алкоголизм, есть такое понятие патологическое влечение. Вот это беда, которая, значит, когда у человека она проявляется, тяга к алкоголю, да, он не может остановиться. И про детей забывает, и то, что он должен сделать, чем обязан, обо всем забывает. У него только одна в голове ценность – алкоголь. Преодолеть вот это все, это довольно-таки сложно бывает. В острых случаях люди обращаются на анонимных условиях. То есть из запоя вот это еще остается у нас, это услуга платная. А в остальном у нас все бесплатно же. Востребовано это отделение. Если человек берется на диспансерное наблюдение, наблюдается в течение года. Если за этот период времени у него было все хорошо, он приходил, сдавал анализы, там все нормально, то он снимается с наблюдения, и с ним никаких вопросов не будет. И в дальнейшем и в профессиональном там случае оружие, водительские, если он снят с наблюдения. Те, у кого зависимость есть, они наблюдаются 2 или 3 года. И если в течение этого периода тоже у них все было хорошо, они снимаются с наблюдения. Если же у него будет какой-то рецидив, там сорвется, такое бывает нередко в этих случаях, то этот срок продлевается. Вот таким образом. Но вот это диспансерное наблюдение, оно на добровольной основе. Почему я все время и предлагаю вариант, что после вот этих всех действий, вот именно в группы самопомощи, чем они хороши? Потому что там люди, которые, во-первых, когда новичок приходит к ним в группу, да, они его насквозь видят, знают, что они прошли это, их не обманешь, и они помогают очень сильно. В районах, где нету этой самой службы, то бывает очень сложно. Именно вот после реабилитации, но здесь необходимо с человеком работать, объяснять ему эту ситуацию, что в каких случаях, как поступать, как бороться вот с этой тягой, с этим патологическим влечением, которое возникает у него. И, кстати, очень такая тревожная статистика, что каждый год официально состоящих у нас на диспансерном наблюдении женщин увеличивается где-то на 1%, на 0,8% увеличивается количество женщин. Все равно проблема, она остается, она никуда не делась, она все равно остается острой. Особенно это среди мужиков. Вот бывают такие ситуации, когда в его окружении никого нет, кто трезвый образ жизни-то живет. Он никогда об этом не задумывался, он повторяет то, что они делают. А когда уже у него сформировалось влечение, он уже этого тоже не понимает. Я говорю, да ты таким же будешь, как вот еще один сосед там по 4 месяца запоет, да? Таким же будешь. Нет, я никогда не буду. То есть критики к себе нет. И поэтому переломить это, чтобы он понял, что он находится уже в проблеме, бывает довольно-таки сложно. Вот.
0: Там причины алкоголизма, они бывают разные, да? А алкоголизм-то это не причина, это следствие тех проблем, которые есть у человека, да? Либо в семье, либо что-то случилось. Поэтому всегда вот нужно понять и социальному работнику, что подтолкнуло вот этого человека, ну и, соответственно, от этого выстраивается вот социальная работа. Если медицинские работники, они, скажем так, лечат болезнь, да, то социальные работники как раз стараются посмотреть, в чем причина вот такого поведения, и где-то, может быть, отработать вот эти вот моменты. В этом году, вот раз у нас такое направление работы, то вот мы запланировали целый цикл семинаров таких совместных, и надеемся, что социальные работники у нас тоже будут владеть вот этими навыками понимания, что происходит с человеком, с его организмом, когда он злоупотребляет спиртными напитками, какие выходы есть. Причем мы подключили не только государственные организации, некоммерческие у нас участвуют в этом обучении. Поэтому мы надеемся, что здесь вот мы повысим квалификацию наших специалистов в работе с этими семьями. Для того, чтобы пусть наше поколение, у нас уже сформировались стереотипы, чтобы у молодого поколения действительно формировался то, что быть здоровым – это модно. Заниматься спортом – это круто. И когда дети будут это видеть, видеть образы здоровых, крепких людей, которые не пьют, которые занимаются спортом, у них, конечно, будет меняться сознание. Даже если это случилось вот в семье, руки опускать не надо. Сегодня помощь есть, помощь бесплатная, и ее можно получить. Главное – захотеть изменить себя ради своей семьи и ради своих детей.
2: О том, кто и как может помочь пьющим людям, рассказали сегодня Павел Галактионович Лавров, заместитель главного врача областного наркологического диспансера и уполномоченный по правам ребенка Вологодской области Ольга Александровна Смирнова. В итоге всего, что сказали, следует один простейший вывод. Алкоголь и семья несовместимы.
3: Семья и мир.
2: Семья дает нам корни, чтобы стать высокими, сильными. Семья – это компас, который нас ведет.
4: Программа выходит при финансовом содействии Управления информационной политики правительства области.
5: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
6: В Москве 14 часов.
7: Новости.
6: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение последних минут. Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Планируется также, что в рамках поездки глава государства в режиме видеоконференц-связи примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. До 13 выросло число погибших во время атаки дронов ВСУ на Нижнекамск. 75 человек обратились за помощью к врачам. Это данные Минздрава Татарстана. Как сообщил министр здравоохранения Республики Альмир Абашев, в эфире телеканала «Россия-24» Нижнекамская центральная районная больница полностью оснащена и готова к оказанию медицинской помощи. Работают выездные бригады.
8: Больница полностью оснащена и готова к оказанию медицинской помощи. Сегодня коллеги наши справляются. Здесь работают выездные бригады от Республиканского центра медицины катастроф, врачи-специалисты из Республиканской клинической больницы, врачи-специалисты из больницы скорой медицинской помощи города Набережной Челны. А по окончанию первого этапа оказания медицинской помощи будет проведен консилиум, в ходе которого мы определимся по дальнейшей маршрутизации пациентов в случае необходимости и с целью разгрузки персонала Нижнекамской центральной районной больницы будет осуществлен следующий этап эвакуации.
6: Следственный комитет по факту атаки на Нижнекамск возбудил уголовное дело по статье о теракте. Добавлю, что семьи погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшие от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом сообщила только что пресс-служба главы Татарстана. Российские военнослужащие в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры и места сборки и хранения БПЛА ВСУ в 158 районах, говорится в сводке Минобороны. Военные нанесли комбинированные удары по Одесской ТЭЦ и 7 областным подстанциям. Уничтожено более 1100 беспилотников ВСУ. Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи. Суточные потери противника составили около 1300 военнослужащих. Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате терактов на территориях логистических центров, складских, производственных помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Об этом говорится в информационном письме Банка России. Регулятор рекомендует кредиторам идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона, и рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса. При этом кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Банк России обращает внимание, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей. Федпроект по благоустройству позволил создать более 30 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании форума развития малых городов и исторических поселений. Он также отметил, что программа развития утверждена для всех опорных населенных пунктов.
7: Благоустройство – это не только внешнее преображение. Меняется качество жизни, повышается и предпринимательская активность, появляются и новые рабочие места. Более 30 тысяч создано рабочих мест за время реализации федерального проекта. Как отмечал президент, комплексному развитию обустройства нашей страны должна способствовать поддержка 2160 опорных населенных пунктов. Вместе с крупнейшими мегаполисами они призваны укрепить экономический и инфраструктурный каркас России. Глава государства поручил существенно повысить в них качество среды для жизни. Это стратегически важная задача, ведь там проживает почти 3/4 наших граждан, и ежедневно туда приезжают жители сел, в поликлиники, в больницы, в садики, в колледжи, в учреждения культуры и спорта. Для каждого из таких городов и поселков утвердили программы их развития.
6: Михаил Мишустин сегодня также сообщил, что Владимир Путин сегодня может встретиться с участниками программы «Архитекторы». И напомню, что, как только что стало известно, Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где в том числе проведет заседание Президиума Госсовета. Легковой автомобиль съехал в Неву со спуска на набережной в историческом центре Санкт-Петербурга. Два человека самостоятельно выбрались из салона на берег. Медицинской помощи им не потребовалось, сообщили в управлении МЧС по городу. Отмечается, что водолазы городской поисково-спасательной службы обнаружили автомобиль в 7 метрах от берега на глубине около 4 метров. В салоне уже никого не было. Машину подняли из воды с помощью автокрана. Для этого пришлось отвезти на безопасное расстояние суда, пришвартованное у набережной в районе Румянцевского спуска. Причина инцидента пока неизвестна. Температура в Москве может опуститься до 15 градусов в середине наступившей недели. Об этом «Москве-24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его данным, теплыми днями будут понедельник и вторник. Максимальная температура воздуха составит 23-27 градусов. Ночные температуры будут держаться на уровне 10-15 градусов. Похолодание придет в столицу со среды, что будет связано с прохождением атмосферного фронта. В этот период ожидаются дожди, а максимальная температура воздуха составит всего 12-17 градусов тепла по области и по Москве от 15 до 17. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
6: В Санкт-Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой, ночью 14-16, днем 19-21 градус. В Москве завтра вечером кратковременный дождь, ближайшей ночью 13-15, а днем 24-26 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня. Паша, ну поздравляю тебя, что ли.
2: Привет всем, спасибо, неожиданно и приятно. А с чем?
1: Ну, сегодня международный день биодизеля. Ты же на дизеле ездишь.
2: Да, значит, на дизеле, проблем нет у меня.
1: Вот, все, твой день.
2: Только не уверен, что он био.
1: Ну, это не важно. Давайте закроем глаза на мелкие, так сказать, несостыковки.
2: Давайте, давайте. Мы закрываем глаза, потому что это шоу «Как знать». А что такое шоу «Как знать»? Спросил я у искусственного интеллекта.
1: А я у тебя спрошу, что это?
2: А искусственный интеллект мне ответил. Это редкостное ощущение, что каждый день становишься немного умнее, не переставая дурачиться.
1: Редкостное, да. Хорошо.
2: Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это я.
2: Сегодня в программе адвокат Виталий Шакин, директор по маркетингу Яндекс.Книг Дарья Анжело, египтолог Ольга Томашевич, диетолог Александра Розаринова. Сегодня мы узнаем, что говорит закон о досмотре личных вещей охранниками, что успеть прочитать в последние дни лета, какую роль играли украшения в жизни и религии древних египтян, чем полезны персики. В 14.52 нас ждет новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий, новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: А что за мужчина у нас с серьезным лицом? Я чувствую, это аналитик к нам пришел. Да?
2: Здравствуйте, товарищ аналитик.
1: Да?
2: Проходите, спасибо, садитесь. Куда мне садиться? Вот сюда садитесь, пожалуйста.
1: Здесь,
2: хорошо.
1: Пожалуйста.
2: С нами Павел Картаев, аналитик туризма. Ну что, Павел, почитали сегодня? А почитал я сегодня, как всегда, любимую российскую газету «За чашечкой кофе с утра». Выяснилось, что август — это не просто последний месяц лета, надо успеть отдохнуть, а вполне конкретный сигнал. Пора на Соловки. На Соловки пора.
1: На Соловки пора в любое время года, если накосячил, да.
2: Пора на Соловки. Почему именно в августе стоит отправиться на Соловки, рассказывает нам журналист российской газеты. Почитаем, давайте, проанализируем, может быть, покритикуем даже.
1: Нет, Соловки нельзя.
2: Но лучше не надо, да, Соловки критиковать не стоит. Картина, честно говоря, почти курортная, только с северным характером. Вот по словам представителя фонда туристического Дениса Яковлева, вечером до 11 часов жизнь на улице вдоль монастыря кипит. Люди гуляют, люди обсуждают, люди дышат этим воздухом, и это Соловки, а не Сочи. Значит, места в гостиницах нет, частный сектор забит, но пора ехать на Соловки, а потому что тепло. То есть, если вы из тех, кто любит «поеду спонтанно», в августе этот номер здесь не пройдет. Ну, в общем, готовимся в следующем августе приехать, потому что действительно, где вы подселитесь, непонятно.
1: Ну, или хотя бы сейчас бронировать на сентябрь начнете, в конце концов.
2: Да, и вот что интересно. Вроде бы монастырь сейчас в лесах, идет реставрация, работы нужно закончить к 29-му году, будет 600-летие монастыря. Ну, казалось бы, половина закрыта, какой туризм? Но нет, работает Троицкий храм, открыт Спасо-Преображенский собор, трапезная палата, Белая башня, музейная экспозиция, включая ризницу, которую открыли совсем недавно, то есть тройка с тройкой, а жизнь идет. И вот тут начинается самое вкусное, так называемые глубинные Соловки. Ну, то есть не только монастырь, но и острова, Большой Заяцкий, скиты. Это уже не прогулка, это почти паломничество с элементами экспедиции. Ну, то есть хочешь — бронируй через паломническую службу, хочешь — через музей-заповедник бери экскурсии. Секирная гора, например, ботанический сад, филипповские садки. Вот, ботанический сад на Соловках – это вообще отдельный сюжет. Ну, вот представьте, монахи, север, сад кругом. Это не просто посадили яблоню, это борьба с природой, понимаешь, аккуратная и упрямая. Отстояли, понимаешь, сад райский у природы. Вот современный штрих. На Соловках теперь есть электровелосипеды.
1: Очень хорошо, очень хорошо.
2: Да, причем не какие-нибудь, а с толстыми шинами, чтобы по этим северным дорогам не страдать.
1: Страдать не надо.
2: Не надо страдать на Соловках, отстрадали уже. Можно доехать до Секирной горы, до скита, до сада.
1: Секир башка сделает.
2: Да. Ну вот на Большую Муксалму пешком надо. Потому что, как честно предупреждают гиды, там болото, и тащить велосипед удовольствие сомнительное. И вот здесь хочется сказать спасибо за честность. Потому что редко где вам прямо скажут, не берите технику, идите ногами. Как добираться? Ну, тут важно. Большинство едет по морю из Рабочеостровского. Два теплохода плюс частные катера, если погода позволяет. Но ведь север это. Хочется побыстрее, эффективнее и эффектнее, то вертолет Ми-8 из Архангельска. 50 минут, и вы уже там. Угу. Так что готовьте денежки. Август — это не только лучшее время, это еще и толпы. Это тоже надо иметь в виду. Если вы мечтаете о тишине, о медитативном севере, то, возможно, стоит подумать о сентябре, потому что когда людно до 11 вечера, это уже не совсем про уединение. Но, с другой стороны, именно в августе особую атмосферу этому месту придает День памяти Зосимы и Савати. Это уже не просто туризм, это смесь истории, религии и очень сильного человеческого потока. Ну, в общем, главный парадокс Соловков – место суровое, северное, почти отрешенное,
1: а народу дофига,
2: превращается в живой, шумный, почти фестивальный остров. Представляете? И, возможно, именно в этом его магия.
1: А я что вам говорил? Бронируйте на сентябрь.
2: Бронируйте прямо сейчас на сентябрь. Соловки ждут каждого. Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Сегодня расскажу сразу о нескольких интересных новинках. От роботов, которые сами моют полы и окна, до мошеннических сайтов, которые вообще не имеют отношения к реальным паркам развлечений. Ну и в конце немного о свадьбах. Как же без свадеб-то мы сегодня?
2: Ты побывал на свадьбе?
1: Нет, это я расскажу о свадьбе. О том, что россияне самым важным считают сохранить на память. Ну, с техники начнем. В Москве прошла презентация бренда Truver, где компания подвела итоги 2 лет работы на российском рынке и показала новинки 2026 года. Главным анонсом стал робот-пылесос Truver S70 Ultra Roller. И здесь производитель решил пойти немного дальше обычной влажной уборки. Вместо привычных круглых салфеток робот использует большой роликовый моп шириной 27 см. Причем ролик постоянно промывается чистой водой прямо во время движения. 12 специальных форсунок подают воду на ролик, а система скребков собирает загрязнение. Грязная вода сразу же уходит в отдельный бак. Получается, ну, такая своеобразная мини-мойка, что ли, которая едет по полу и не должна просто размазывать грязь от одной комнаты в другую. Робот может прижимать ролик к поверхности с усилием 17 ньютонов, и по задумке производителя этого должно быть достаточно, чтобы справляться с засохшими пятнами и жиром. Ну а после уборки станция самостоятельно промывает ролик горячей водой, температура достигает 100 градусов и сушит его горячим воздухом. Для кухни Truver показала аэрогриль FD40 Pro. Аэрогриль сейчас модная тема. Главная особенность – это система Smart Chef. Она ориентируется на большую базу рецептов и сама подбирает температуру и время приготовления в зависимости от продукта и размера порции. И еще одна новинка – это робот-мойщик окон N1. Компактное устройство толщиной менее 60 мм и весом всего 1 кг 300 г. Оно рассчитано в том числе на небольшие и многостворчатые окна. Робот распыляет специальный аэрозоль. Аэрозоль – это он, кстати? Или она?
2: Не знаю.
1: Вот что-то нам говорил Татьяна Гартман по этому поводу, но я забыл. Мы будем считать, что пока аэрозоль – это он. А робот распыляет специальный аэрозоль под давлением и помогает растворить грязь и уменьшить количество разводов. Одного резервуара на 120 мл, по данным производителя, хватает примерно на 32 квадратных метра стекла. S70 Ultra Roller уже появился в продаже, а аэрогриль и робот для окон должны выйти на рынок в 4-м квартале этого года. Теперь от умной техники к не менее умным мошенникам. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили около 300 сайтов, посвященных несуществующим аквапаркам и паркам развлечений в российских городах. И здесь злоумышленникам активно помогает искусственный интеллект. Сайты выглядят вполне убедительно. Красивые фотографии, описание аттракционов, адрес, даже таймер, который торопит пользователя. Например, человеку обещают бесплатный билет или какой-нибудь бонус, если он успеет попасть в число первых посетителей. Но есть одна проблема. Самого парка вообще может не существовать. Дальше пользователи предлагают пройти в закрытый канал в мессенджере. А вот там уже мошенники могут использовать социальную инженерию, чтобы попытаться выманить данные, банковскую информацию или какие-то другие личные сведения. Причем создавать такие сайты стало проще благодаря генеративному искусственному интеллекту. Не надо долго копировать настоящий сайт, конкретно какого-то парка. Можно просто быстро придумать собственный объект и сделать сразу десятки или сотни похожих страниц для разных городов. Поэтому обещание бесплатного развлечения, подозрительный таймер, предложение перейти в закрытый канал или отсутствие информации о парке на официальных ресурсах – это все очень серьезные поводы для того, чтобы насторожиться. Ну и, наконец, немного о свадьбах. Исследование облака Mail, Lady Mail и сервиса переводика показало, что россияне все чаще уделяют особое внимание фотографиям и видеосъемке. Почти каждый третий участник опроса назвал поиск фотографа и видеографа одной из главных свадебных задач. Но для сравнения, выбор образов молодоженов отметили 22% респондентов. Составление списка гостей – 17%, а организацию банкета – 14%. То есть получается интересная картина. Банкет, конечно, важен, но спустя годы именно фотографии становятся главным способом вернуться в этот день. Чаще всего свадебные снимки хранят в облаке. Так делают 34% опрошенных, почти столько же предпочитают традиционные бумажные альбомы. Ну а самыми ценными фотографиями люди считают снимки молодоженов. На втором месте кадры с регистрации, затем общие фотографии с гостями и снимки с родителями. Во всем этом есть, конечно, своя логика. Роботы становятся умнее, мошенники тоже становятся умнее, используют искусственный интеллект, а людям по-прежнему хочется сохранить самые простые и важные вещи, фотографии тех, кто был рядом в особенный день. После песни выпуска новостей, поговорим о досмотре личных вещей охранниками, что по этому поводу говорит нам закон.

0: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: В Москве 14:30.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Власти Татарстана окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 2 миллионов рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 600 до 300 тысяч рублей. Кроме того, согласно нормативам, будет предусмотрена выплата за частичное и полное утраченное имущество. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев уточнил, что предприятия города окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон, также финансовую. Свою помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам. Сегодня утром беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Жертвами атаки стали 13 человек, среди них один ребенок. За помощью к врачам обратились 75 человек, 21 человек был госпитализирован. Следователи по факту атаки возбудили дело о теракте. ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, отметили в Следственном комитете, а также по объектам промышленности. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям. Хорватия снова отказала в выдаче визы победительнице Олимпийских игр по спортивной гимнастике Виктории Листуновой для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Ранее первый вице-президент Федерации Василий Титов рассказал ТАСС, что решение было пересмотрено в отношении Ангелины Мельниковой и Анны Калмыковой. Спортсменки смогут принять участие в предстоящем турнире и сегодня уже вылетят в Загреб. При этом решение об отказе в выдаче виз остальным 5 членам сборной России не пересмотрено. И в их числе как раз Виктория Листунова, Сергей Геннадий Найдин, Евгений Кисель, тренер Юрий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Семье американского фермера Джастина Уолкера из Алтайского края, известного как «Веселый молочник», депортация из России не грозит. Об этом он сам рассказал ТАСС. По словам фермера, ситуация разрешилась после посещения миграционной службы. Уолкер подтвердил, что причиной риска депортации стала просрочка подтверждения проживания на территории России членами его семьи, у которых нет российских паспортов. За это им грозил штраф до 5000 рублей и возможная принудительная высылка за границу. На сегодня они штраф заплатили и остаются в стране. Уолкер также сообщил, что сдал билеты в Стамбул, который купил на случай выдворения семьи из Российской Федерации. Ранее Джастас Уолкер опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что получил уведомление от миграционной службы об аннулировании вида на жительство. Фермер жаловался, что его семью выдворяют из страны и пообещал обжаловать решение миграционной службы, подчеркнув, что не хочет покидать Россию. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре. Такой предварительный прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а количество осадков окажется на 20-40% меньше обычного. На этой неделе москвичей ждет неустойчивая погода. Завтра столица окажется в теплом секторе Атлантического циклона, днем 22-25, но к вечеру начнутся грозовые дожди. А в среду циклон буквально сломает тепло, и вторая половина недели станет самой холодной за летний сезон. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 23-24 градуса, без осадков. Атмосферное давление повышенное 753 миллиметра.
0: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы.
2: Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, четверо россиян: Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев примут участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Об этом заявили РИА Новости в диппредставительстве России в Загребе. Ранее сообщалось об отказе в визах олимпийской чемпионки Ангелине Мельниковой и еще 6 спортсменам сборной России по спортивной гимнастике. Футбольный клуб «Краснодар» объявил об аренде форварда Дэвида Кобнана Мозеса в греческий Левадиакос. 23-летний нигериец будет выступать за команду из Греции до 30 июня 2027 года. Серебряный призер Олимпиады 2022 Александра Игнатова и участник игр 2026 Петр Гуменник включены в состав участников на турнир серии «Челленджер» в Японии. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Из россиян в состав участников также вошли Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Анна Фролова, Камила Нелюбова. Всего от России заявлено 18 фигуристов. Соревнования состоятся с 4 по 6 сентября в Токио. Победа московской футбольной родины над действующим чемпионом страны петербургским «Зенитом» со счетом 2-1 на выезде в третьем туре первенства страны говорит о том, что российская премьер-лига является высококонкурентным турниром. Такое мнение ТАСС высказал глава РПЛ Александр Алаев. В понедельник третий тур чемпионата завершится поединком между воронежским «Факелом» и грозненским «Ахматом». Своим мнением о предстоящем поединке поделился с нашей радиостанцией пресс-старшей воронежской команды Виктор Левшаков.
1: Сегодняшний матч выпадает на вечер понедельника. Понятно, что время, наверное, не самое удобное для футбола. Но сегодня стадион, как всегда, в Воронеже будет полон. Ожидается около 9 тысяч болельщиков, плюс-минус. Тут нужно понимать, что есть гостевой сектор, который мы, к сожалению, своими болельщиками не можем. Но воронежцев будет много, и они явно будут гнать свою команду вперед. И сегодня будет яркий перформанс. Те, кто включит трансляцию или кому посчастливится оказаться на стадионе, я думаю, вам это понравится. Что касается команды, то сейчас, пожалуй, не стоит говорить о каком-то основном составе, не основном составе, потому что мы видим, прошло несколько игр, состав меняется, появляются новые люди. Например, в Кубке в основном составе вышел арендованный игрок Матвей Бардачев. Защитник хорошо показал себя, проявил. Опять же, есть новички. К нам приехал Элим Хасани. Интересный игрок. Очень позитивно на все смотрит, ему очень нравится в российской премьер-лиге. Ранее он в других чемпионатах не играл, кроме марокканского, но настроен показать себя очень-очень хорошо. Тренеру еще есть время, чтобы сделать выбор основного состава, но я думаю, что сегодня будет некая ротация, и болельщикам будет интересно посмотреть на игру нашей команды.
0: Женская и мужская сборная России по плаванию вышли в финалы эстафет 4 по 200 метров в вольном стиле на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. На 100-метровке брасом в полуфинал пробились Кирилл Пригода и Иван Кожакин. Илья Бородин с лучшим временем вышел в финал на дистанции 400 метров комплексом. На 100-метровке вольным стилем Дарья Клепикова и Александра Кузнецова отобрались в полуфинал. На 50-метровке бутерфляем в полуфинал вышли Егор Корнев и Егор Юрченко. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами адвокат, кандидат юридических наук Виталий Шакин. Виталий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Хотим выяснить у вас, что говорит закон о досмотре личных вещей охранниками. Ну вот простая ситуация. Мы приходим в магазин, а охранники на выходе, когда мы уже с колбаской выходим, требуют показать содержимое сумки. Насколько ли правомерно вот это вот действие? Имеют ли право сотрудники магазина так с нами обращаться?
3: А вы за колбаску заплатили?
1: Конечно.
3: Встречные.
1: Конечно.
3: Заплатили?
1: Конечно.
3: А в таком случае, ну, если у них есть какие-то подозрения, что вдруг что-то вы забыли оплатить, то у них есть такое право, как попросить вас все-таки показать в добровольном порядке содержимое своего, ну, своих сумок, там, вещей и так далее.
2: А если я такой упрямый человек и не хочу ничего им показывать?
3: Да, если вы упрямо говорите, да я ничего не брал и делайте со мной что хотите, но ничего вам не покажу, в принципе, вы вправе отказаться, поскольку у охранников нету компетенции, да, досматривать, то есть досматривать именно личные вещи. Они не обладают соответствующими полномочиями, и на их требования как раз добровольно осмотреть ваши вещи вы можете ответить отказом. Но тогда, скорее всего, вам придется ждать органы полиции.
1: Осмотреть или досмотреть, это вообще имеет значение, вот эта одна буква, осмотр и досмотр?
3: Совершенно верно подметили, что одна буква очень значима в этой терминологии, и отличие как раз заключается, что осмотреть – это когда лицо не обладает компетенцией, а просит, да, покажите, что у вас там внутри сумки. И, соответственно, лицо, которое, ну, в данном случае покупатель, добровольно соглашается показать, что вот смотрите, пожалуйста, но при этом охранник не имеет права рыться, прикасаться к вещам, он просто смотрит, что вы ему показываете.
2: Это осмотр.
3: Досмотр же, да, это осмотр. Досмотр же как раз-таки отличается тем, что здесь уже это действие свойственно тем органам, которые обладают уже в силу закона определенной компетенцией, что заставить фактически, да, лицо показать, что находится у него в вещах, там, в сумках, в чемоданах и так далее. Угу. Досмотр проводится с участием понятых, либо видеосъемки, составляется протокол по факту досмотра.
2: Ну, вот мы, когда в аэропорт приезжаем, нас же все досматривают вещи, ботинки снять заставляют, сумки открывать, ноутбуки включать и так далее. А никаких понятых там нету.
3: Совершенно верно, потому что в данном случае, ну, там ведется видеофиксация, да, в таких местах, а во-вторых, у них действует определенный закон о безопасности на транспорте, и они, сотрудники таких мест, обладают как раз полномочиями досматривать вещи. Это касается вокзалов, аэропортов, где как раз-таки при отсутствии вашего согласия представить к досмотру вещи, вы можете быть недопущены внутрь объекта, режимного объекта.
1: Угу. Если мы не показываем содержимое сумки, ждем полицию, приезжает именно полиция. Или может приехать Росгвардия, например, или рядом проезжал автомобиль госавтоинспекции, и может быть инспектор нас может тоже осмотреть, досмотреть.
3: У них у каждого своя компетенция. Все-таки, если мы говорим о магазине, то здесь речь идет, ну, наверное, да, о подозрении в краже, то есть совершении статьи 158, преступление предусмотрено статьей 158 Уголовного кодекса, то это находится в компетенции как раз-таки органов полиции, внутренних дел. И я думаю, тут, ну, может быть, мимо проезжающие сотрудники ГИБДД и остановятся, да, но в любом случае скажут, что зовите сотрудников полиции, чтобы они уже фиксировали именно как факт наличия преступления, либо его отсутствия.
2: А вот мне интересно, а может ли охранник вообще-то меня удерживать до приезда полиции? Я вообще-то тороплюсь, сумки показывать не хочу, я вообще-то честный гражданин и...
1: И вот билет на самолет с серебристым крылом.
2: Да, или нет, билет я тоже не покажу, потому что я уже сказал, что я упрямый, да. Все, билет не покажу, ничего не покажу. Вообще я тороплюсь. Может ли он, каким образом может, силой меня удерживать до приезда полиции? Или как это происходит?
3: Ну, вот вы тут на двух стульях, получается, хотите усидеть, чтобы и время свое не потерять, да, и в то же время ничего не показать.
2: А потому что принципы безопасности.
3: Но вас подозревают в совершении преступления. У вас есть на этот счет статья 38 Уголовного кодекса, которая говорит о том, что можно причинять вред при задержании лица, совершившего преступление. То есть, если вы спокойно стоите, то, в принципе, вас просто будут удерживать, говоря о том, что сотрудников полиции вызвали, они сейчас прибудут и будете разбираться.
2: Вот имеют ли право они меня удерживать? Ну, как бы я...
3: Да, если они под...
2: Ну, я же еще, не совершал преступление, да, да. Это же не доказано, но... да, и я просто пошел, и что, они меня хватать за руки будут? Или что будет происходить?
3: Если вы будете оказывать сопротивление, то тогда они вплоть до тоже соответствующей физической силы могут применить.
2: Это охранники
3: магазина. Если же вы стоите, да. Если же вы стоите спокойно и говорите, да, зовите органы полиции, вызывайте органы полиции, может быть, вы имеете право сами вызвать. Стоите спокойно, то дожидаетесь просто-напросто органов полиции. А если вот оказывается уже физическое сопротивление, то закон позволяет и охранникам соответствующие меры применять, в том числе и физическую силу при их задержании.
2: А вот, в какой мере?
3: В принципе, у нас даже каждый гражданин имеет право задержать преступника. Это же правило действует в отношении охранника. Вот
2: но,
3: эта статья
2: 38 надо доказать, что это
3: позволяет
2: преступник.
3: Ну
2: да, я же не преступник. Это, да.
1: У нас же презумпция вроде.
3: Ну, да, презумпция, да, есть. Но если есть подозревание, основание вас подозревать, что вы совершили что-то правонарушающее, то, соответственно, у надзирающих, контролирующих органов, в данном случае охранников, появляется право применить их компетенции, в данном случае удержать до приезда полиции.
1: А вот вы, как адвокат, что могли бы сказать охранникам? Почему вы задерживаете моего клиента? У меня звонок адвокату. Я звоню Виталию Шакину и говорю, вот у меня такая ситуация. Да. А вы, как адвокат, как меня будете защищать?
3: Я буду действовать из степени разумности, скорее всего, здесь. Если
1: меня.
3: Вы скажете... Нет. Если вы скажете мне, что у вас ничего противозаконного с собой нету, что вы ничего не брали, не выходите, не оплатив какой-то товар, я скажу, зачем вам тратить нервы и время, вы просто-напросто добровольно покажите содержимое своей сумки, и все, и вас отпустят через минуту. Зачем вступать в лишние вот эти действия, телодвижения, когда нет в этом необходимости?
1: А я скажу, если это дело в том, что я с ребенком, мне оставили племянника, а он чупает эти леденцы в сумку мне положил случайно. Что делать?
3: Ну, опять же, да, тогда вы добровольно показываете, что у вас, оказывается, находят вот эти вещи неоплаченные. И в данном случае уже фиксируют, если это было действительно, там, например, поднимут видеозапись по камерам, что вы не знали, не ведали о том, что ребенок вот этот поступок совершил, вы просто-напросто, скорее всего, оплатите товары и будете отпущены. А в другой же ситуации могут зафиксировать, что и эта кража произошла. Я не знаю, слышали или нет, был такой интересный случай, до Верховного суда дошел, где женщина забыла оплатить в магазине продукты, потом, спустя время, ей сказали о том, что ее ищут органы полиции, она пришла в магазин и заплатила за продукты, но все равно возбудили уголовное дело за кражу, и вот ей пришлось доказывать свою невиновность вплоть до Верховного суда.
2: Ничего себе. Ну, надо, значит, ребенку заранее подговаривать, чтобы потом чистым идти из воды, мне кажется. Ну, вот мне интересно, если, например, я пытаюсь уйти из магазина, охранник меня задерживает, грубо толкает, не знаю, и так далее, могу ли я потом предъявить ему вот за грубость в сторону себя вообще-то?
3: Конечно. То есть, если там были, ну, там можно предъявить не только за грубость, но, во-первых, если охранник превышает свои полномочия, он может быть

0: соответствующим заявлением и добиваться там рассмотрения этого дела.
1: А камеры являются доказательством в суде, что я виновен или невиновен? Вот, допустим, открывают видеозапись, смотрят. Ну да, человек что-то взял с прилавка и положил себе в сумку. Или другой вариант. Человек ничего не брал, судя по камерам, с прилавков. Вот эту вот видеозапись мы как-то используем в суде? И для чего она нужна вообще?
0: Ну, это прежде всего доказательство того, совершали вы преступление или нет. Был ли у вас умысел на то, чтобы украсть какую-то вещь. То есть, ну, условно говоря, если по камерам, ну, теоретически себе представим, вы ходите, покупаете, складываете себе в сумку по продукты, там, в тележку, да, и кто-то третье лицо рядом с каких-то, не знаю, побуждений берет, вам подкладывает какую-то вот в сумку еще какую-то вещь, которую вы не оплачиваете на кассе. Ну, это будет прямое доказательство того, что у вас не было умысла на кражу этого имущества, да? Что вы не собирались его забирать бесплатно, ну и, соответственно, возвращаете, либо оплачиваете.
2: А тому шутнику тоже ведь ничего не будет? Он же тоже ничего не украл, он просто мне в сумку подложил что-то, да?
0: Ну, вот, скорее всего, да. Скорее всего, никто уже его не поймает, там не установит.
1: А если мы видим его лицо на камере, мы можем его найти?
0: Да, ну, я тут даже вам так сходу затрудняюсь ответить, можно его привлечь какой-то. Ну, может быть, хулиганство, статью такую, да, вменить ему, поскольку все-таки из-за того, что он сделал определенные такие действия, вы пострадали.
1: Хорошо. Ну, все, тогда идем в магазин и внимательно с колбаской. Будьте внимательны, да,
0: конечно, оплачивайте. Очень внимательно.
1: Спасибо большое
0: чтобы
1: за
0: не было
1: беседу.
0: Кражи.
1: С вами был адвокат, кандидат юридических наук Виталий Шакин. Мы сегодня выясняли, что говорит закон о досмотре личных вещей охранниками в магазине. Огромное спасибо за беседу и до новых встреч. Всего доброго.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17.00 с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будет вещать и радио. Это Вести ФМ, Маяк и Радио России. В случае плохой погоды некоторые работы могут отменить или перенести. Холодный циклон изменит погоду в Вологодской области. По данным регионального гидрометцентра, сегодня осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Но уже завтра на западе области пройдут первые дожди с грозами. В ночь на среду циклон накроет большую часть региона. Ожидаются сильные осадки и порывистый ветер. Температура днем понизится до 19 градусов, а к четвергу всего до 15. Ночью похолодает до 7 градусов тепла. В пятницу сохранится прохладная погода, но интенсивность дождей начнет снижаться. Потепление пройдет только в выходные. Жительница Череповца перевела мошенникам 280 тысяч рублей. Преступник связался с девушкой через сайт знакомств. Мужчина предложил легкий заработок через инвестиции. Он убедил череповчанку перевести накопление на специальную платформу. Когда деньги закончились, потерпевшая оформила кредит. В какой-то момент девушка захотела вывести прибыль, но от нее потребовали доплату для разблокировки счета, а после связь прервалась. Только после этого девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Абитуриенты университетского колледжа ВГУ, поступающие на специальность «Физическая культура», могут подать документы в спортивную школу Олимпийского резерва «Витязь». Учеба в колледже будет совмещаться с тренировками на объектах школы. Отмечается, что если абитуриент не выполнит нормативы, он сохранит право на зачисление в колледж. Документы принимают до 13 августа. 14 числа состоятся вступительные испытания по футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу или конькобежному спорту. Подробности можно узнать на официальном сайте образования.

0: образовательного учреждения. Вологда претендует на звание культурной столицы России 2028 года. Сейчас проходит этап народного голосования. После рассмотрения заявок эксперты сформируют список из 8 городов-финалистов. Эти команды будут готовить проект программы, которую планируют реализовать, если получат статус культурной столицы, и представят их в декабре на итоговом мероприятии проекта. Напомним, в прошлом году Вологда вошла в тройку лидеров конкурса и получила статус новогодней столицы России на 2027 год. Поддержать город можно на сайте госуслуг.
1: Новости спорта.
0: Вологодская бегунья выиграла золото на командном чемпионате страны. Соревнования проходят в Краснодаре. Яна Перепелица одержала победу в беге на 800 метров. Результат составил 2 минуты и 2 секунды. Ранее на чемпионате России по СБ в Екатеринбурге девушка завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров. Впереди у спортсменки выступление на Всероссийской спартакиаде, которая пройдет в Челябинске, сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты, интегрируя современные технологии. Об этом президент заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды. Глава государства также призвал поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте.
3: Мы стараемся двигаться по очень многим направлениям с точки зрения развития, пространственного развития страны. Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И что принципиально, повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее. Подчеркну, что по всем этим проектам и программам идет активная, планомерная работа. В жизнь притворяются перспективные инфраструктурные проекты, и в этом прямая заслуга специалистов строительного комплекса.
1: Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведет заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. В Улан-Удэ президент ответил на просьбу Героя России Дыншинбала Мункажаргалова, участника программы «Время героев».
4: В рамках обучения программы «Время героев» я сейчас много езжу по регионам и по районам нашей республики. И мне, как офицеру, вернувшись в зону специальной военной операции, вдвойне приятно видеть, как в это тяжелое время все равно идет инфраструктурное развитие наших городов и поселений. Есть прекрасный федеральный проект формирования комфортной городской среды, пожалуй, самый народный, где жители сами принимают решения, что и как благоустраивать. У меня есть к вам предложение. По существующим правилам наши муниципалитеты могут производить работу только на муниципальных землях. В военных городках земля федеральная и относится к Министерству обороны. И, к сожалению, наши муниципалитеты по данной программе не могут благоустраивать дворы и общественные пространства в военных городках.
5: Ну вот про зато сейчас не
4: пишут. Да, точно. И для того, чтобы была возможность, необходимо всего лишь внести коррективы в постановление правительства Российской Федерации, изменить законодательство, и тем самым мы можем дать возможность муниципалитетам, дать возможность нашим семьям военнослужащих, которые сейчас стоят на страже, без никаких либо дополнительных финансирований. Прошу вас поддержать, товарищ главнокомандующий.
5: Хорошо. Здесь проблема чисто нормативного характера, да, но не только. Минобороны очень бережно относится ко всему, что оно контролирует весь транспорт. Очень неохотно расстается с этим имуществом, даже если на первый взгляд это не так уж и нужно прямо сегодня и сейчас. Но идея хорошая. Я переговорю обязательно с Министерством обороны. Дать, я так понимаю, это просто разрешение,
4: да,
5: муниципалитетам вкладывать в эту землю. Да,
4: да, все правильно.
1: Сегодня в Бурятском государственном университете в Улан-Удэ Владимир Путин осмотрел выставку «Дальний Восток. От комфортной среды к мастер-плану». Она посвящена развитию дальневосточных городов. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, цехосборки и склады хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Доброполе, Новотроицка, Артема, Новогригоровка, Анновка, Красноподолье, Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих. 13 человек погибли в результате атаки дрона ВСУ на Нижнекамск. 75 обратились за помощью к врачам. Как сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, Нижнекамская центральная районная больница готова к оказанию медицинской помощи.
6: Больница полностью оснащена и готова к оказанию медицинской помощи. Сегодня коллеги наши справляются. Здесь работают выездные бригады от Республиканского центра медицины катастроф. врачи-специалисты из Республиканской клинической больницы, врачи-специалисты из больницы скорой медицинской помощи города Набережные Челны. По окончанию первого этапа оказания медицинской помощи будет проведен консилиум, в ходе которого мы определимся по дальнейшему маршрутизации пациентов в случае необходимости или с целью разгрузки персонала Нижнекамской центральной районной больницы будет осуществлен следующий этап эвакуации.
1: Следственный комитет России по факту атаки ВСУ на Нижнекамск возбудил уголовное дело по статье о теракте. Wildberries опровергли информацию о появлении на AliExpress в продаже товаров со сгоревших складов, а также сведения о массовом закрытии пунктов выдачи заказов в регионах России. В компании пояснили, что товары, которые пострадали в результате атак, не могут быть доступны для заказа. Такие позиции оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах. Wildberries также заверили, что не фиксируют снижение числа заказов или всплеска закрытий ПВЗ пунктов выдачи заказов по итогам июля. Наоборот, количество заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время выросло почти в два раза, передает ТАСС. Температура воды в Москве-реке опустилась до 18-19 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптика отметила, что вода в реке прогреваться больше не будет и начнет остывать. Еще гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы и усиления ветра до 15 метров в секунду, который ожидается завтра в Подмосковье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра днем в Москве 24-26 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник временами дожди 20 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами директор по маркетингу Яндекс.Книг Дарья Анжела. Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о летних книгах, что успеть прочитать в последние дни сезона. И вообще, когда мы говорим о летних книгах, что действительно есть сезонность в чтении, что летом читают одни книги, зимой другие, осенью, может быть,
2: харчо же летом не едят, правильно?
1: Ну, почему?
3: Не, ну, в холодные дождливые дни до харчо можем дойти. Ну, вообще, удивительно, но да, в книгах есть сезонность, и она совершенно не связана с жанрами или с какими-то сложными вещами, она связана с настроением. Вот давайте вспомним, как мы проводили лето, когда у нас не было такого большого количества...
2: Велосипед.
3: Да, обязательств, велосипед, гамак, какая-то речка.
2: Гомер.
3: Тугие паруса, да. И что-то мы читали. Вот что вы читали в гамаке или на пляже, или на раскладушке?
1: Я всегда читал одно и то же. Ну, как одно и то же?
2: Крокодил?
1: Нет. Была такая, и сейчас, ну, сейчас, наверное, я не знаю, есть или нет, но называлась, по-моему, то ли «Библиотека приключений». Вот это был там 30, 40, 50. 50
3: да.
1: книг, и там был и Майн Рид, и чего там только не было, и, господи, про индейцев,
3: и Вальтер Скотт,
1: и Вальтер Скотт,
3: и вот
1: все волшебство, это приключенческое, и «Одиссея капитана Блада», любимая Сабатини и так далее, и вот этот вот прямо вот наборчик.
3: Да, разноцветные книги у меня тоже такие были, с золотыми буквами.
1: Да. Вот это и читали.
3: Приключения, то, что
2: сериал
3: хочется книжный. Читать летом.
2: «Агату Мистри» мы с дочкой прочитали, там 35
3: вот.
2: книг, и мы читали полтора или два года, начали на море. Нам понравилось, и мы приехали, и каждый вечер перед сном мы читали по 2-3 главы.
3: Вот, и, собственно, вот он и паттерн. Летом хочется читать приключения, детективы. Я читала Агату Кристи про мисс Мапл, это, конечно, удивительная история. Или что-то, вот что-то про внимательность к людям, какие-то метаморфозы, которые происходят в семье, в, я не знаю, там, в каких-то в отношениях, еще в чем-то. Вот моя любимая книга. Я не устаю про нее рассказывать. Тофил Норт Торнтона Уайлдера. Я вообще страшный фанат американской литературы прошлого века. И Тофил Норт — это как раз вот типичная летняя книга, действие которой происходило в 1926 году, ровно 100 лет назад. Школьный учитель едет в отпуск, останавливается, у него ломается машина, он останавливается в городке, в Ньюпорте, и, значит, пытается найти какую-то работу, потому что все происходит непредвиденно, он этого не планировал, у него нет денег, у него сломана машина, он пытается где-то жить, пытается чем-то подрабатывать, и начинает ближе знакомиться с людьми, живущими в этом городе. Оказывается, что у каждого есть какие-то скелеты в шкафу, какие-то тайны, недоговоренности, сложности, и люди начинают ему открываться, в каждой семье, где он работает, он наблюдает какую-то историю, и помогает ее решить. Помогает решить ее с помощью чего? Не-не-не, там на самом деле...
1: Он же тоже всем помогает в результате.
3: Помогает с помощью внимательного отношения к людям. Вот как мисс Мапл решала все свои сложные загадки, она была очень внимательна к деталям и к людям. Вот так же Тофил Норт был очень внимателен к людям, и за счет этой внимательности помогал решать какие-то сложные, неразрешимые задачи. Вот эта книга, я ее... очень любила всегда и решила перечитать. А вы знаете, что книги, если ты их перечитал, они могут пойти двумя путями. Потерять все свое очарование, и у тебя навсегда воспоминания от прекрасной книги закончатся. Либо окажется, что это фантастическая книга. Вот с Тофилом Нортом второй вариант — это фантастическая книга. Я всем от души рекомендую. Это настоящее летнее чтение. Это приключения. Это про людей. Это про какие-то полудетективные истории. Вот вообще такая увлекательность сюжета, вот это очень важно для летнего чтения. Это то, чего тебе очень хочется. Тебе очень хочется, чтобы тебя унесло в какие-то разгадывания загадок, в какие-то чужие головы, в какие-то чужие пространства и миры. И это прям вот такое важное отличие. Зимой, что читают зимой? Зимой очень часто много классики. Может быть, потому что родители с детьми вспоминают, что что-то нужно читать из классики, что, ну, как обычно родители происходят, ого, они уже читают «Братьев Карамазовых», кажется, я не помню, что там было, надо прочитать. Классики много зимой, может быть, потому что зимой ты хочешь чего-то чуть более глубокого, чуть более философского, чуть более сложного. Зимой очень много таких книг про то, как сделать что-то, как решить какие-то задачи, проблемы. Такой вот полезный нонфикшн.
1: То есть там вот это вот про самосовершенствование, поиск
3: себя. Самосовершенствование у нас сейчас начнется осенью. Да, потому
2: потому что новый сезон.
3: Мы же, я
1: новый
3: не
1: сезон
3: знаю,
1: самосовершенствования.
3: Вот, вот как у вас в голове, вы представляете календарь года? Как вы строите год? С сентября или с января?
2: Сентября, конечно.
3: Сентября,
2: школа,
3: конечно.
2: Школа, 6 утра подъемы, каску
3: конечно,
2: сварил.
3: Конечно.
1: Я вообще никак не строю.
3: Счастливый человек. Вот. А в сентябре какой паттерн привычный? Учиться.
2: Колеса
3: нам
2: на зиму покупать.
3: Пора учиться. Колеса на зиму покупать, ну, да, тоже тема. Это взрослые проблемы.
2: Да.
3: Вот. Чему-то хочется учиться. Когда учиться не очень, есть какой-то план, ты не очень знаешь, что именно ты хотел бы выучить, ну, наверное, можно поучиться, как условно мы когда определяли себя, как называется этот тип литературы, называли его «Как заработать денег, не вставая с дивана». Ну, вот примерно. Вот такой литературы тоже много, она тоже начинает подниматься осенью. Что здорово. Мне кажется, что вот эти вот сезонные тренды — это отражение каких-то очень глубоких, глубоко зашитых в нас паттернов, каких-то привычных развилок нашего восприятия мира. Вот летом очень хочется легкого, увлекательного, такого струящегося, бегущего.
2: Окрошки. Ну, я, кстати, читаю по вечерам книги Джейми Оливера в поисках идеи для, не знаю, для пикника, для выходных приедем. Окрошка уже надоела, хочется гаспачо, например, какой-нибудь попробовать. Поэтому, да, у меня вот такие вот кулинарные интересы. Я летом читаю всякие разные книжки, чтобы порадовать близких на пикнике. Осталось у нас 3 уикенда летних, считай. Поэтому надо успеть все.
3: Но, кстати, с помощью книг легко лето продлевать. Потому что в книгах остается куча всякого летнего вайба, летнего сеттинга, и можно начать в августе, закончить в октябре и не заметить, что лето закончилось. Тоже хороший способ продлевать лето.
1: Нет, не заметить, что лето закончилось, это плохой способ. Мне интересно, кстати, что вот мы весну еще не охватили, а весна тогда что?
2: Любовь?
1: Романтик какой-нибудь, да?
3: Да, 100%. Это романтическая литература.
2: Алые паруса.
3: Ну, алые паруса, это, скорее всего, по программе надо посмотреть, когда
2: их читают.
3: Это зимой, да. Давайте посмотрим, вот какой у нас топ лета, например. Вот если мы откроем, мы увидим.
2: А давайте с нижней строчки, да, и пойдем к вершине хит-парада, чтобы интригу сохранять.
3: Давайте так. Значит, на нижней строчке летнего топа стоит книга Мел Робинс «Теория «Пусть они». Это тоже один из незавершающихся трендов желания облегчить свою тяжелую жизнь. «Теория «Пусть они» — это книга о том, что решить ты можешь только за себя. А про всех остальных, которые вот этот вот создают вечную мыслемешалку в твоей голове, что обо мне подумали, а вот они все неправильно делают, а вот они, основной постулат — пусть они делают, что считают нужным, подумай о себе. И вот это очень классная книга, которая очень здорово отпускает, как бы говорит тебе, отстань от себя, живи, кайфуй, читай, гуляй, смотри по сторонам. И то, что она взлетела летом, мне кажется, тоже довольно характерно, потому что, опять же, летом хочется легкости, эта книга помогает ее обрести в каком-то психологическом смысле. Дальше, следующая снизу у нас Юлия Артеева с книгой «Проснись». Это книга про первую школьную любовь, неожиданно. Вот.
1: Для девочек. А вот мне интересно, да, вот мы говорим, что это вот ваши метрики какие-то Яндекса, да, все это, наверное, меряют, какие книжки, значит, у нас более популярны, какие менее популярны. А понятна ли аудитория книг? Потому что она, как мне кажется, должна быть очень разной. Ну, условно говоря, что вот про то, как не обращать внимания на мнение окружающих, это все-таки аудитория такая, ну, может быть...
2: Подростки, может быть, да?
1: Постарше. Нет, мне кажется, что это постарше. Это как раз, мне кажется, 25-35+, как раз люди, так сказать, после первых кризисов, так сказать, среднего и прочих возрастов. Вот. А вот то, что во вторая книга говорит, она явно какая-то детская, да, получается?
3: Ну, она не детская, она довольно юная, но да, скорее для девочек, чем для мальчиков. Есть какие-то такие стереотипы, которые, правда, подтверждаются. Но аудитория книг, тем не менее, она довольно гендерно выверена, то есть там порядка 55 женщин, 45 мужчин. Это такая средняя разбивка читающей аудитории по миру. Вот. То есть в целом мы ничем не отличаемся, люди читают так. Женщины
1: как же наша
3: больше.
1: Самая читающая в мире страна?
3: Это, знаете, это давно-давно...
1: Ну, это миф был, конечно.
3: Отвергнутый, разбитый стереотип. К сожалению, может быть, когда-нибудь мы вырвемся. Все-таки вот мы совершенно в восхищении, что в Яндекс.Книгах ежемесячно читают книги 7 миллионов пользователей. 7 миллионов.
2: Неплохо.
3: Это довольно прилично, да?
2: Ну, они как читают? 2-3 странички закрывают, да? Что-нибудь новенькое там?
3: Нет,
2: открывают.
3: Это считается довольно продолженное чтение. Mm-hmm. Люди, которые делают это регулярно. Вот. И это, в общем, очень обнадеживает. И кажется, что мы сможем привлечь еще больше и больше, вовлечь в чтение. Mm-hmm. Наша аудитория читает в разных форматах. Мне кажется, что это как раз большое преимущество электронного чтения, электронного сервиса, сервиса электронных книг, когда сервис дает тебе возможность читать в разных форматах. 54% нашей аудитории совмещают все три – аудио, текст электронный и бумажные книги. И каждый формат, он не заменяет другой, а только дополняет. Да, то есть, например, на ночь, чтобы не светить себе вот этим мельканием в глаза, ты можешь почитать бумажную книгу по дороге, пока ты там или бежишь, или гуляешь с собакой, ты можешь послушать ушами, где-то вот так вот сев в ожидании полистать, выписать цитаты ты можешь в электронной книге, и это все обогащает твой опыт чтения, это очень здорово.
2: Угу. Вот. Ну давайте пойдем выше, давайте, после да. «Школьной любви», значит, у нас кто дальше?
3: Дальше у нас сборник рассказов от российских авторов, которые называется «Дачники», и вот это как раз пример того, что летом про дачи очень хочется читать.
2: Это там... маме подарим.
3: Она на самом деле, она и для мальчиков, и для девочек, и для бабушек, и для дедушек. Там
2: книга.
3: И Денис Драгунский, Алексей Варламов, и Анна Матвеева. Там очень хорошие имена, очень классные рассказы. Рассказы про комаров, гамаки, велики, про какие-то дачные загадки, вопросы, ответы. В общем, это такая вот настоящая летняя книга, она не просто так оказалась именно в летнем топе, потому что, правда, людям хочется, если не
1: если
3: на
1: не
3: даче, то
1: могут,
3: хотя бы почитать.
1: Если не все могут да. поехать на дачу, то хотя бы почитать.
3: Да, дальше у нас Дарья Кузнецова с книгой «Сердце непогоды». Это такое расследование в Российской империи с магией, чем-то похожее на графа Аверина Дашкевича. Вот тоже такой жанр, который снискал популярность среди читателей, правда, увлекательно. Я в свое время оторвала себя от книг Дашкевича, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что это, ну, это невозможно делать ничего, нужно узнать, что случилось дальше с Кузи и со всей этой прекрасной компанией.
1: Вот сейчас детектив. Вот сейчас буду говорить, а у меня так этот самый передо мной. Я думаю, кто такой Дашкевич, про что?
3: Если вы не читали Дашкевича книги про графа Аверина, я вам искренне завидую. Это невероятное впечатление. Это такой магический реализм, альтернативная история развития Российской империи, в которой не было революции и в которой происходят волшебные магические дела. Это класс. Прям настоящий.
1: Ну, то есть
3: класс.
1: Гарри Поттер только у нас.
3: Ну, это особый жанр. Попробуйте.
2: Так, хорошо.
3: Дальше у нас книга Адриана Трижани «Вид с озера Кома». Это такая летняя история. Она на самом деле не про Италию, озеро Кома, там Лейк Кома в Америке, который... местечко, в котором жила девочка, и вот она узнала о каких-то семейных тайнах, и вот там начинает всякое происходить, она начинает возвращать себе свою идентичность. Это прям такая тоже летняя классная история, которая очень здорово залетела. И вот на следующем месте у нас такой хилинг-эссе корейского автора Хавана, Хаван его зовут, которая называется «Я больше не пытаюсь все успеть».
2: Это для подростков, которые кей-поп любят, наверное.
3: Нет, это для взрослых людей, которые немножко загнались, uh-huh. и которые могут, прочитав эту книжку, разрешить опять же себе перестать бежать впереди планеты всей. Uh-huh. Мне кажется, то, чего нам всем очень не хватает...
2: Это четвертое место нашего хит-парада, да? Да.
3: Это шестой снизу.
1: Это шестой снизу. Так, да, давайте отлично. Мы вот сейчас запомним, что снизу вернемся
2: впереди после пятерка.
1: Песни, да, и выход, uh-huh. и выпуск новостей. Дарья Анжела с нами в студии «Маяка», директор по маркетингу «Яндекс.Книг». Сегодня говорим о летних книгах, что успеть прочитать в последние дни сезона. Вернемся и продолжим.

0: Маяк. Родителю и ребенку порой нужно помнить о том, что далеко не все решения связаны с выбором жизненного пути.
1: Никита Карпов, психолог.
2: Так говорит Маяк.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты, интегрируя современные технологии. Об этом президент заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды. Глава государства отметил, что власти стараются уделять особое внимание Дальнему Востоку. По словам Путина, за последние годы многое сделано.
2: Мы сейчас находимся здесь, в Забайкалье или Прибайкалье. И этим регионам мы стараемся уделить особое внимание, Дальнему Востоку в особенности. Многое сделано за последнее время с точки зрения развития экономики, промышленности, инфраструктуры. Но если не создавать креативных пространств, если не создавать условий для жизни людей, успеха не будет. Люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду, где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей.
0: Путин призвал прекратить депопуляцию некоторых регионов. Президент отметил, что России нужно пройти между Сциллой и Харибдой, развивая крупные экономические центры и не допуская оттока населения из регионов. Еще глава государства на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. Средствами ПВО за сутки сбито 11 управляемых авиабомб и 1134 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Юрковка Запорожской области. За сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 15 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Полтаве, Чернигове, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а количество осадков окажется на 20-40% меньше обычного. На этой неделе москвичей ожидает неустойчивая погода. Завтра столица окажется в теплом секторе атлантического циклона. Днем будет 22-25 градусов, но к вечеру начнутся грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели станет самой холодной за летний сезон, сообщил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 24 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра временами дожди 20 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Хорватская сторона пересмотрела ранее принятое решение об отказе выдачи виз 4 из 9 членов сборной России по спортивной гимнастике. В понедельник визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и победительница серии Кубков мира 2026 года Анна Калмыкова, которые заявлены в основном в составе женской сборной, а также резервные спортсмены женской и мужской команд Лейла Васильева и Алексей Усачев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Мельникова и Калмыкова сегодня вылетают в Загреб для участия в европейском первенстве. Алексей Усачев отправится в Хорватию вместе с мужской сборной в конце недели. В отношении остальных 5 членов сборной России решение об отказе в выдаче виз не пересмотрено. В их числе олимпийская чемпионка Виктория Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Российские фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский вошли в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Также среди спортивных пар России представят дуэты Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков и Анастасия Мухортова, Дмитрий Евгеньев. Всего от России заявлено 18 фигуристов. Соревнования состоятся с 4 по 6 сентября в Токио. Ведущие футбольные конфедерации вновь раскритиковали руководство Международной федерации футбола на фоне заявления о скоординированной кампании по дискредитации ФИФА и ее главы Джанни Инфантино. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Руководители Союза Европейских футбольных ассоциаций, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и Азиатской конфедерации футбола призвали провести независимую проверку действий главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Ранее он предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, но после критики со стороны футбольного сообщества и угроз УЕФА объявить бойкот всем турнирам ФИФА отказался от этой идеи. На экстренной встрече руководства в Марокко Инфантино признал ошибки, извинился, правление его поддержало и обязалось провести проверку. Но главы трех конфедераций настаивают на том, что проверка должна проводиться независимой третьей стороной, а не самой ФИФА. Также отмечается, что ФИФА назвала ошибки в продвижении проекта недопониманием, но речь о другом. По-прежнему не признается, что попытка продать долю участия в чемпионате мира была не просто процедурной ошибкой, но фундаментальным нарушением доверия к самим институтам, которым служит ФИФА, говорится в письме. Раскритиковали и саму встречу в Марокко, поскольку на нее пригласили только руководство, а не весь исполнительный комитет. Это продолжение той самой модели поведения, которая привела нас к нынешнему моменту. Это поведение не хранителя игры, а человека, который считает, что игра должна отчитываться перед ним. Мы призываем стремиться к лидерству, которое служит футболу, а не пытается им управлять, заключили стороны в своем обращении. Ранее несколько европейских федераций отозвали поддержку переизбрания Инфантино на новый срок, а в УЕФА заявили, что бойкот чемпионата мира продолжается.
0: Женская и мужская сборная России по плаванию вышли в финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Илья Бородин с лучшим временем пробился в финал на дистанции 400 метров комплексом. Кирилл Пригода и Иван Кожакин отобрались в полуфинал на 100 метровке брасом. Дарья Клепикова и Александра Кузнецова на 100 метровке вольным стилем. А Егор Корнев и Егор Юрченко на 50 метрах баттерфляем. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Маяк. Как знать?
2: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами директор по маркетингу Яндекс.Книг Дарья Анжела. И мы говорим о летних книгах, что успеть прочитать в последние дни сезона. И мы тут хит-парад начали с рассказом...
3: Наш летний топчик.
2: Наш летний топчик. На шестом месте мы остановились снизу.
3: Шестое прошли с Хаваном. Я больше не пытаюсь все успеть. Хилинг эссе про то, как жить легче и счастливее. И на пятом у нас Сью Хинсенберг, спроси, это же сложная очень фамилия, с романом детективным «Очень плохие вдовы».
2: Опять детектив.
3: Да, и обратите внимание, вот сейчас влетают в топы очень специальные детективы, в которых происходят расследования с помощью пожилых людей. Это очень мило, это всегда уютные детективы. То есть, совершенно...
2: к Кристи возвращаемся тогда.
3: Вот я тоже про это думала,
4: что консьержка,
3: да,
4: у меня
3: это...
4: все знает про всех, поэтому я думаю, что про консьержку, да?
3: Да. Это вот примерно вот в ту степь. Но вот «Очень плохие вдовы», его отличительная черта в том, что это очень смешная история про то, как очень плохо уже жили, значит, женщины со своими мужьями, один муж умер случайно или нет, ну, в общем. И оказалось, что он застраховал свою жизнь на какой-то, по-моему, на миллион. И другие подумали, кажется, понятно, что делать с этими бесполезными мужьями. И дальше начинается невероятная ржака, а главное, там есть такая...
4: А с женами так можно делать? Вопрос сразу же.
3: Вот, там есть как будто бы вопрос, на который можно попробовать подумать, про который можно попробовать подумать и себе ответить, а как жить со своим партнером так, чтобы такой вопрос никогда ему в голову не пришел. Вот, кажется, даже в «Смешном детективе» можно найти какую-то прикольную мораль. Так, на четвертом у нас, опять же, детектив под названием «Подстава от бабушки». Пули.
4: Угу.
3: Это такой тоже типа Агаты Кристи, уютный детектив. Да, причем это следующий роман после предыдущего детектива «Опасная игра бабули». Вот. Но я очень понимаю, почему эти детективы так востребованы. Я вспоминаю себя, свою мисс Марпл, свой гамак, и это прям чистый кайф. На третьем месте совсем другая книга. Это динамичный триллер Лоры Кейли под названием «Лимб». Это пропадающие города, строения, пропадающие дети, люди. В общем, это прям такая цепляющая, жесткая история.
4: Но это 18+, наверное, уже, да?
3: Честно говоря, про маркировку этой книги я не скажу.
4: Но... Ну, там триллер, наверное, страшно читать. Леденящая душу история.
3: Леденящая душу, точно. Но вот на втором месте это тоже триллер, но уже психологический. Такой писательницы Ирины Лейк, называется «Двойная тень». Вот я бы прям обратила внимание аудитории на книги Ирины Лейк. Ирина Лейк, она и детский писатель, и очень хороший переводчик, и стала писать хорошие большие романы, и, соответственно, она пишет фантастически чистым, классным русским языком, и это всегда очень увлекательное повествование. «Двойная тень» — это книга, от которой невозможно оторваться. Книги Ирина, вот уже вторая книга подряд попадает в луч. Луч — это наш знак, которым мы награждаем книги, которые чаще выбирают и чаще дочитывают до конца. Это книги... Ну, собственно, луч — это расшифровывается как «Литература, увлекшая читателя». То есть это очень увлекательные книги. И эта метрика абсолютно объективна, потому что это не мы придумали, не кто-то придумал. Это читатели проголосовали своим временем и вниманием за книги.
4: Вопрос.
3: Потому что на первом месте тоже книга из луча. Мэрион Биттон. «Рецепт убийства для настоящей лентяйки».
4: Иностранный писатель обошел русского писателя.
3: И вот это интересная история, потому что это английский детектив. Главная героиня была лондонской пиарщицей, очень успешной. Она приезжает в деревню, никак не может найти себя в этой новой жизни. Решает поучаствовать в конкурсе кулинарном, всех немножко обманывает, и случается то, с чего начинается там вся история, все расследование. Про нее довольно много детективов, но интересно, что она, ну, приехала на пенсию, то есть она тоже такой вот возрастной как бы герой, но этому роману, ну, этот роман, по-моему, 92-го, что ли, года, ну, то есть он такой, не то чтобы вот современный тренд залетевший.
4: А почему не свежий на первом месте вылетело? У нас он
3: переведен,
4: видите?
3: Переведен, вышел. Да, вот.
2: А вот с чем вы, мне интересно, связываете, вот у нас первые там 3-4 места, это детективы с бабушками, это вообще...
3: Ну, это вообще сейчас очень популярный тренд. Ну, я думаю, что нет. Кстати, если вы обратили внимание, что сейчас во всяких соцсетях очень популярны пожилые блогеры, и на самом деле я даже думала о популярности. Да-да, у нас у всех есть шансы. И как раз в этом и причина этой популярности, потому что молодежь, смотря на классных пожилых блогеров, классных пожилых людей, которые делают интересные вещи, классно выглядят, ровно так и думают: у нас есть шанс. Очень хочется впереди видеть какой-то приятный путь. Вот. Почему бабушки в детективах рулят? Наверное, потому что у этих детективов есть какой-то особый такой очень уютный вайб. И в этом что-то неожиданное, да, что это не супердинамичное повествование, это такое вот за пирогом, за кофейком, какой-то неожиданный герой, какой-то новый герой, может быть, медленно ходящий герой, да, с какими-то своими особенностями. Ну, мне кажется, довольно милая штука.
2: А вообще жанр детектива, ну, он только последнее время как-то стал популярен, или я, может быть, все пропустил, он был популярен всегда, просто я никогда не любил детективы, у меня бабушка покойная, она обожала, она читала все тогда, Агату Кристи, вот все эту классику, никогда не любил детективы ни в каком виде, поэтому пропустил просто. Это всегда было популярно, или вот детективы и бабушки в детективах — это какой-то тренд именно последнего времени?
3: Бабушки в детективах — это правда тренд последнего времени, мы за ним с удовольствием наблюдаем, но детективы были популярны всегда. Детектив, хороший детектив — это довольно редкая штука, хороший увлекательный детектив, в котором слаженный сюжет, есть прям правила создания детектива, это прям супер непросто.
4: Ну плюс это... мистику, если добавить, это будет Код да Винчи уже, помните,
3: вот,
4: как
3: можно
4: тогда?
3: Добавлять мистику или романтику. Вот, например, моя любимая детективная автор Татьяна Устинова. Недавно я прочитала ее последний, по-моему, это последний роман, сейчас я вспомню, как он назывался. «Тени в жару», что ли? В общем, короче, это прям жаркая такая книга про жаркое лето, жаркое расследование. Героиня все время истекает потом, она ей все время очень жарко, и, в общем, там происходят всякие невероятные дела. Так вот, у Устиновой всегда детектив совмещен с романтикой. Там всегда героиня обязательно добивается какого-то, нечаянно добивается какой-то завязки, развязки или продолжения любовной истории. И это очень трогательно, очень мило. Я, собственно, наверное, за это очень люблю ее детективы. И они, правда, тоже все очень здорово, хорошим языком написаны.
2: Наверное, на женскую аудиторию все-таки больше степени рассчитано.
4: А для мальчишек-то где разбойники? Где космические пираты?
3: Космические пираты.
4: Нету.
2: Ну или вообще, вот мы начали с того, что вот библиотека приключений, она вот в нашем детстве всегда была, и вот приключенческие книги. Вот есть что-то в жанре действительно, может быть, приключений, фантастических приключений, не знаю, фэнтези приключений, космических приключений, ну какие-то приключенческие, там, «Поиски сокровищ», в конце концов, но там условно «Индиана Джонс», но это такой, как бы...
4: Для детей сейчас бесконечные животные, которые смотрят на мир своими глазами и что-то там рассказывают. И коты, и собаки, и кроты, и кенгуру. Где нормальные разбойники? Где эти бластеры, которые пуляют? Где?
3: Ну, есть, например, чуть-чуть другие тренды. Почему-то разбойники никакие мне пока в голову не приходят. Интересно, из интересного, вот что сейчас тоже мы увидели, стало дико популярным. Это, конечно, по результатам чемпионата мира. В топ вышли книги биографии футболистов, Месси, Рональду, книга Уткина, которую написал довольно известный историк спорта Стас Гридасов, да, это книга такая, которую можно начинать читать с любого места, потому что это сборник историй, рассказов, там просто открываешь, читаешь, и там довольно остроумно, интересно и очень про спорт.
2: Наверное, «Одиссею» стали больше читать.
3: «Одиссею» точно стали больше читать, по крайней мере, начинать читать, в луч она не попадала, то есть там вероятность дочитывания, ну, не очень велика, не очень велика, вспомним.
2: Это во все времена, начиная с Гомера, мне
4: кажется. Это список летнего чтения у школьников 6 класса.
3: Вы помните стихотворение Мандельштама «Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей дочел до середины». Вот этот список кораблей, это у студентов того времени была такая засыпательная литература. То есть вот ты точно до конца никогда не дочитаешь, ну, потому что это настолько скучно, что
2: еще могу посоветовать классическую немецкую философию Гегеля.
3: Да-да, вот это тоже туда же.
2: Отлично, отлично действует. Мы в институте

0: вставили в...
1: Нет, я хочу на рыбалку.
0: Заметное пространство книга «Практическое руководство для новичков и опытных рыболов» Валерия Тюрина про рыбалку и Алекса Биркин-клуба книга «Рыбалка на спиннинг» о том, как ловить рыбу системно, между прочим. Вот, то есть даже не одна, а две книги про рыбалку. И вот это тоже интересная штука, когда...
1: А что, про грибы нет, что ли?
0: Про грибы
2: это интересно.
0: А где
2: устройство ВАЗ-2109? Ведь это важно. Ну, это же инструкция. Она должна быть всегда под рукой.
0: А вот, кстати, еще книга, которая, может быть, подойдет и девочкам, и мальчикам, про которые я хотела рассказать. На самом деле, две книги чем-то перекликающиеся. Это Татьяна Дыбовская «Проект Борода». Это дико увлекательная книга, в которой есть два пласта. Пласт современного повествования и пласт исторического. Это история, альтернативная история Льва Толстого. Да. Там был момент,
2: там
0: когда...
2: все прилично.
0: Да, у Льва Толстого поменялся стиль повествования, и вот такая вот теория, что его подменили, а сам он уехал во Францию и стал Эмилем Золя. Вот такая история.
1: Это у нас история про Александра Дюма, да. Давайте вернемся через несколько минут. Продолжим наше общение. Дарья Анжела, директор по маркетингу Яндекс.Книг. С нами сегодня мы говорим о том, что почитать этим летом.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В китайском городе Сиань открылся музей культурного наследия Вологодской области. Экспозиция стала частью соглашения о партнерстве. Основу выставки составили более 100 экспонатов. Это изделия с северной чернью, росписью по дереву и традиционные народные костюмы. Особое место в музее занимает вологодское кружево. Подростки на электросамокате попали в аварию в Череповце. Инцидент произошел накануне на улице Первомайской. 16-летний водитель с пассажиром пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. На переходе самокат врезался в автомобиль. В результате аварии водитель электросамоката получил различные травмы и был доставлен в детскую городскую больницу бригадой скорой помощи. В Вологде продолжают искать пропавшего Алексея Колесника. По данным МВД, молодой человек ушел от знакомых в поселке Агарково в ночь с 1 на 2 мая, но домой так и не вернулся. Разыскиваемый мог передвигаться по автодороге Вологда-Растилово в сторону Грязовца. На вид мужчине 25-30 лет, худощавое телосложение, рост 178-180 см, лысые глаза карие. Был одет в темные брюки, черную толстовку и светлые кроссовки. Все, кто располагает информацию о местонахождении Алексея, призывают сообщить в ближайший отдел полиции. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается 11 августа. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезни сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». В Министерстве культуры области отметили, что фестиваль задуман как манифест единства и символической связи прошлого и будущего, место, где мощная энергия хип-хопа встретится с богатой историей русского севера. Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования.
3: Спорта.
4: Череповчанин Денис Поселюжный завоевал золотую медаль в заплыве.

на 10 километров в Калуге. Пловец показал первый результат в своей возрастной группе и стал четвертым в абсолюте. Он справился с дистанцией за 1 час 34 минуты и 55 секунд. Всего в заплыве на Яченском водохранилище участвовали 500 спортсменов, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Депопуляция территории является недопустимой для такой огромной страны, как Россия, заявил Владимир Путин на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития. Президент подчеркнул, что России нужно пройти между Сциллой и Харибдой, развивая крупные экономические центры и не допуская оттока населения из регионов.
3: Первая кочка вот в чем заключается, что сегодня именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации, потому что в маленьких населенных пунктах, у маленьких населенных пунктах нет будущего. А вот основное ВВП страны складывается именно в крупных агломерациях, там сосредоточена наука, образование, там инфраструктурные возможности. И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование. Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий – это недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное, сбалансированное решение. Имея в виду сегодняшние возможности, скажем, использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, и другие возможности IT. Вот имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать, находясь на каких-то удаленных точках, а не сидеть только в миллионных городах.
1: На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Владимир Путин заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. По словам президента, российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии, подчеркнул глава государства. Путин отметил, что ветеранам надо дать возможность найти себя в гражданской сфере. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 158 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и трех полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Мировка, Новое Поле, Никольская, Егоровка и Широкая Запорожской области. Противник потерял свыше 340 военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 10 автомобилей. Все причастные к ударам ВСУ по Белгороду и Нижнекамску будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание, получат военное возмездие, заявили в МИДе России. В нашем дипведомстве отметили, что враг осуществляет злодеяния сознательно в террористических целях. По последним данным Минздрава Татарстана, 13 человек погибли в результате сегодняшней атаки дронов ВСУ на Нижнекамск. 75 обратились за помощью к врачам. Жертвами вчерашней массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород стали 6 человек. Более 20 получили ранения. Американский самолет-разведчик «Бомбардье Артемис-2» в понедельник с утра летает вокруг Калининградской области. Следует из полетных данных, которые проанализировала РИА Новости. Самолет вылетел из аэропорта города Констанца в Румынии и около 11 часов вышел на круговую траекторию вокруг российского региона. Ранее американский журнал «Атлантик» сообщил, что США бесплатно предоставляют Киеву разведданные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. По данным издания, в поддержку этого в американской администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, передает ТАСС. семье американского фермера Джастаса Уолкера из Алтайского края, известного как «Веселый молочник», депортации из России не грозит, сообщил он сам ТАСС. По словам фермера, ситуация разрешилась после посещения миграционной службы. Уолкер подтвердил, что причиной риска депортации стала просрочка подтверждения проживания на территории России членами его семьи, которые не имеют российских паспортов. За это им грозил штраф до 5000 рублей и возможная принудительная высылка за границу. На сегодня они заплатили штраф и остаются в стране. 7 августа Джастал Уолкер опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором сообщил, что получил уведомление от миграционной службы об аннулировании вида на жительство. Фермер пожаловался, что его семью выдворяют из страны и пообещал обжаловать решение миграционной службы, подчеркнув, что не хочет покидать Россию. После широкой огласки в понедельник МВД опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Уолкер также рассказал, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России, она хочет получить российское гражданство. В Петербурге автомобилистки отменили штраф в 40 миллионов рублей за неоплаченную парковку, сообщили ТАСС в городском управлении судебных приставов. Ранее женщине выставили многомиллионный штраф после неоплаченной парковки. Сначала она не оплатила штраф вовремя, затем ей пришел штраф за неуплату штрафа. После этого на госуслугах появился долг в 40 миллионов рублей, который комитет по транспорту Петербурга позднее назвал ошибочным. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов, в Москве во вторник вечером кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: В эфире ваше любимое шоу «Как знать». Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами. А с нами египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот в прошлый раз, Ольга Владимировна, мы говорили о том, как одевались древние египтяне, да, что они носили, как модничали. Сегодня хотелось бы поговорить об украшениях в жизни, ну и, конечно, религии древних египтян. Вообще, естественно, мы знаем про древний Египет благодаря археологическим раскопкам. И какие виды украшений чаще всего вот вам, может быть, лично попадались в раскопках, находках древнего Египта?
3: Но мне, конечно, только скромные, потому что это была ограбленная гробница древнего царства, где мне довелось работать в конце прошлого века еще. И вот из этих скромных украшений стоит сразу сказать, что это фаянсовые украшения, подвески, ну, всегда изображения божеств или каких-то амулетов, которые должны помогать их владельцу. И здесь можно также сказать, что вот египетский фаянс, он чаще всего имитировал бирюзу, очень любимую египтянами, они были в Синайском полуострове, но все равно не всегда хватало и не всем, наверное. И вот очень рано они изобретают фаянс, который так часто называется египетским. Полагают даже, что это первый искусственный материал, который человечество само сделало. И вот чаще всего амулетики из фаянса. Правда, не стоит, наверное, думать, что это было прям так уж дешево, потому что все-таки это производство не самое такое простое, поэтому, наверное, это было... Чего-то это все равно стоило, конечно.
2: А в каком виде, в каком состоянии дошли эти украшения до нас? Фаянс все-таки не самый крепкий материал, наверное, пострадал, да?
3: Да, но так как он обожженный, и вот благодаря тому, что вот как раз благодаря глазури она создает верхний слой вообще такой защитный в определенном смысле от воды и так далее. Поэтому, если не разбитые, то они прилично сохраняются.
1: Угу. А кроме фаянсовые что были? Украшения? Ну, я понимаю, наверное, какие-нибудь вазы, может быть, были фаянсовые. А что, может быть, серьги были у египетских женщин из фаянса? Или что, они какие-то колье какие-то, может быть, носили? Диадемы?
3: Все, что... Абсолютно все, что угодно. Причем, вот в прошлый раз мы говорили о том, что мужчины фарсили порой даже больше женщин. И что касается украшений, то все абсолютно виды украшений у египтян были, и носили их и мужчины, и женщины. Только одна разница. Мужчины не носили ножные браслеты. Вот это единственная привилегия, которая была у женщин. Ну и, конечно, тут еще, наверное, все-таки, при том, что многие украшения мы не можем четко приписать вот мужчинам или женщинам, они, что называется, унисекс. Но некоторые виды украшений, опять же, только женщины носили. То есть, вот, например, оплечья, такие вот широкие бусы, носили и те, и другие. Вопрос, правда, конечно, есть, что носили при жизни, а что помещалось в гробницу. И вот это, боюсь, вопрос, который... сложно очень разрешить на данном этапе, потому что в последнее время большие сомнения, что вот эти вот широкие плечи, ожерелья, которые так всегда с Египтом хорошо связываются, и, кстати, вполне могут аукаться и в византийском царском костюме, и что еще интереснее, в русском царском костюме, вот бармы, они, конечно, иначе выглядят, но это тоже вот такое широкое-широкое плечье. Так что здесь можно видеть отголосок вот этих египетских ожерелий. Но в последнее время, возможно, не случайно появляются идеи, что в жизни такие вещи не носили, а изготовляли их специально для погребений, хотя это очень сложный действительно вопрос. Потому что, понимаете, вот у нас есть один Тутанхамон, наша личная палочка-вручалочка, и какие-то украшения были на нем, а какие-то прямо вот в пеленах мумий. А какие-то были в ногтях на прозвищнице. Причем, судя по всему, то, что было на нем, казалось бы, логично, что это то, что делается для погребения. Но некоторые из них явно носят следы уже носки. Тогда простите. В общем, как-то было бы странно. Правда, с другой стороны, вот опять же, мы упираемся все время в том, что Тутанхамон, неразграбленное погребение у нас одно такое, а он не может отвечать за всех, потому что погребен он был в страшной спешке. И, прямо скажем, не по высшему разряду, хотя эти памятники поражают наше воображение, можно только вообще тихо ухать, думая о том, что могло быть на Урасе II, например. Потому что тут он очень такой, прямо скажем, даже не такой.
1: Ольга Владимировна, не очень хорошая у нас связь. Давайте мы вас сейчас перенаберем, да, для того, чтобы все-таки нам слышать эту интереснейшую информацию, которую вы до нас доносите. Вот поняли, что уже Тутанхамона хоронили в спешке, вот поэтому, может быть, не по высшему разряду. Вот, а у Рамзеса было бы, может быть,
2: прятали, скорее всего,
1: покруче. Мне вот интересно, ну, понятно, что это сейчас мы не можем не опровергнуть, не мы, а египтологи не могут.
2: А мы сейчас у искусственного интеллекта спросим.
1: Что носили в жизни, а что не носили. То есть, получается, человек, он был скромный себе в жизни, ничего не носил, может быть, вообще никаких украшений. Потом раз, погребение, ему там, значит, насували все этих бусиков. Вот.
2: Куда?
1: Куда? В гробницу.
2: А.
1: Ольга Владимировна Томашевич, с нами египтолог, доцент исторического факультета МГУ. Ольга Владимировна, слышали ли нас?
3: Да.
1: Да, вот сейчас получше связь, и, в общем, мы остановились на том, что, к сожалению, Тутанхамона, значит, в спешке хоронили, не очень по высшему разряду, может быть, у Рамзеса было бы поинтереснее, если бы вот было в таком же состоянии все, да. А если говорить про украшения, а украшения чаще все-таки носили религиозный характер или все-таки светские, или это были просто украшения, или, может быть, это были какие-то у нас обереги?
3: Они всегда были, конечно, могучими защитниками, амулетами, талисманами, всегда, абсолютно, то есть никакой светскости вот здесь не было. Конечно, понятно, что они указывали на статус человека, владельца их. Это без этого никак, потому что у кого-то простая ракушка, а у кого-то имитация ракушки из золота, с инкрустациями и так далее. Ну, тут, как всегда. Они, конечно, всегда полны глубокого религиозного смысла, который для нас, ну, не всегда абсолютно ясен. Хотя мы довольно много знаем о древнеегипетской религии, и о чем-то здесь порассуждать можно. Вот я говорила,
2: ой-ой-ой,
3: ножные браслеты, они мало отличаются от наручных. То есть это очень часто, например, просто на проволочках тонких набирались камушки. И очень хороши застежки. Застежки меня просто поражают. То есть это так здорово сделано. Например, застежки в форме ракушки, которые, соединяясь, образуют вот полную ракушку и так далее. Вот.
2: Ну, у ракушки, наверное, были какие-нибудь еще магические свойства, да? А если делать имитацию,
3: обязательно,
2: магических
3: обязательно.
2: Свойств
3: так
2: не было.
3: Вот на ножных браслетах, например, могли быть золотые когти. То есть имитация когтей из золота считается, что защитно, но только на ножных.
1: Ну, вот мы выяснили, что египтяне древние у нас фаянс очень любили, но, судя по всему, золотишко тоже они очень любили, получается, да?
3: Обязательно, конечно, потому что это материал, это плоть богов. Поэтому, тем более, что в Египте всегда главным богом было солнце, а золото всегда ассоциируется с солнцем. И оно не ржавеет, поэтому всегда это главный материал.
2: А платина? Платину знали египтяне?
3: Они, знаете, что могли делать? Они могли делать что-то типа электрума. То есть они сплавляли золото с серебром. Серебро, кстати, очень ценилось, потому что его, в отличие от золота, близко не было рудников серебряных. И его получали из-за границы, а это всегда дороже. Но вот могли сплавлять и получать нечто вот такое вот искусственное сплав электр, золото с серебром.
1: А менялись как-то украшения на протяжении истории Древнего Египта? Мы помним, что у нас древнеегипетское царство очень долго, да, существовало, и там уже в конце и древнегреческие были влияния, там после Птолемея, да, и так далее. Как-то менялись украшения, и что это может археологам рассказать, да, об этом времени? Насколько вообще...
3: Вы знаете, конечно, конечно, какие-то предпочтения, но у нас здесь немножко проблемы в том, что до нас дошли украшения немножко от Древнего Царства, совсем немного, из погребения матери Хеопса, строителя величайшей пирамиды. Вот от нее дошел ларец с 20, там было 20 серебряных браслетов, серебряных, это вообще, наверное, было для Древнего Царства безумно дорого. И инкрустация бабочки на них были изображены чудесные. И, в принципе, еще дошли там браслеты одного царя первой династии, но от Древнего Царства довольно мало дошло вот настоящих изделий. Другое дело, в росписях они есть, но в росписи это всегда вопрос. А потом у нас дошли украшения царевен примерно 19 века до нашей эры. Они очень удачно были спрятаны в гробницах этих царевен под полом, и грабители их не нашли. И вот в конце 19 века уже нашей эры французам повезло, они нашли эти украшения. И коллекция Тутанхамона, ну и еще, конечно, от третьего переходного периода, это конец, самый конец второго тысячелетия до нашей эры, тоже коллекция царских украшений, но это время такого относительного упадка Египта. Так что не такая большая, к сожалению, выборка, чтобы можно было сказать, как менялись моды. Но определенные вещи можно сказать. Там, например, вот танцовщицы носили очень тоненькие пояски, а также бусы довольно тонкие, не такие вот широкие оплечья, а бусы, вот как раз подвески с ракушками могли быть у них на цепочках. И мне очень нравятся вот эти пояски, потому что пояски из бусин с имитациями ракушек каури. И в них, в эти металлические имитации золотые, помещалось немножко шариков. И то есть, когда они танцевали, такой легкий-легкий был звон от этих шариков. И браслеты также вот примерно делались. Так что вот такие дополнительные, что называется, шумовые эффекты легкие могли быть. Но это для танцовщиц. Сами понимаете, что по идее какая-нибудь статусная знатная дама такие вещи, наверное, не носила. Особенно если учесть, что кроме этих небольших подвесок на танцовщицах почти ничего не было.
1: Знатно нам, конечно, не могли. Спасибо вам большое за эту беседу. Мы сегодня чуть больше узнали об украшениях в жизни древних египтян. С нами была египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Как всегда, громадное спасибо за интереснейшую беседу и до новых встреч.
2: Всего спасибо вам большое. Доброго. До свидания.

0: Возможно, одна из таких самых сильных, коварных и незаметных усталостей сегодняшнего дня – это то, как много входящей информации мы получаем для обработки, даже не замечая этого.
1: Виктория Мерзлякова, культуролог.
2: Так говорит маяк.
3: Реклама. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Шестнадцать тридцать в Москве.
6: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям, заявил Владимир Путин на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которая занимается развитием населенных пунктов Дальнего Востока. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов. По словам президента, восстановление творческим процессом может стать дополнительным или даже отдельным пунктом в программе возвращения бойцов к обычной жизни.
7: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Вот, потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я вот абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки. Участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению и соответствующие там мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал, и поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя снова, получить какую-то, может быть, профессию и так далее, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. Все вот это, и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться, но вот реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
5: На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Путин заявил, что российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии, подчеркнул глава государства. Подразделения группировки войск «Север» заняли выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Бузова, Прудянка, Приколотная и Слатина. В Харьковской области, в Сумской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланова, Писаревка и Толстодубова. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 станции ради электронной борьбы. Один человек погиб, еще двое получили ранения в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперштаб региона. Пострадавших доставляют в больницу. Вопрос журналиста из Германии на пресс-конференции в Белграде является вопиющим подстрекательством к насилию против граждан России, заявили в нашем посольстве в Берлине. Напомню, в субботу на пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Зеленского в Белграде так называемый журналист газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Михаэль Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитата, «помочь убить больше русских». Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что представители так называемого цивилизованного Запада отметили гробовой тишиной на антироссийские высказывания немецкого журналиста. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов. В Москве во вторник вечером кратковременный дождь, днем 24-26 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и многократная чемпионка России Анна Калмыкова в понедельник вылетят в Загреб. Как заявили спортсменки, ожидается, что они прибудут в Хорватию утром во вторник. Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что в Хорватии пересмотрели ранее принятое решение и выдали визы еще 4 членам сборной России по спортивной гимнастике Мельниковой, Калмыковой, а также запасным Лейле Васильевой и Алексею Усачеву. А вот Виктория Листунова, Сергей Найден, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский вновь получили отказ в выдаче виз. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. 6-й в истории Суперкубок баскетбольной единой лиги ВТБ пройдет с 17 по 20 сентября в Москве на ВТБ-арене. Об этом сообщает пресс-служба лиги. 6 команд разделены на 2 группы. В группу А вошли московский ЦСКА, краснодарский Локомотив, Кубани, Боснийская и Гокеа. Группу Б составили казанский Уникс, санкт-петербургский Зенит и турецкий Анадолу Эфес. Российский пловец Илья Бородин с первым результатом дня вышел в финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием и позднее в понедельник попробует побороться за золото. Подробности у нашего обозревателя Николая Саприна.
2: Пловец из Брянска Илья Бородин пробился в финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием с лучшим временем дня – 4 минуты 13,10 секунды. И сегодня вечером во время финала, который планируется на 19:46 по московскому времени, Бородин будет выступать по центральной четвертой дорожке. Россиян в финале могло быть и больше, но Максим Ступин показал в предварительных заплывах только 10-е время и в восьмерку сильнейших не попал. Это будет один из 3 комплектов наград, которые в первый день плавательного турнира разыграют пловцы. Также будут распределены медали в эстафетах 4 по 200 вольным стилем у мужчин и женщин. В обоих видах россияне пробились в финал, причем девушки в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Миланы Степановой вышли в финал с лучшим результатом дня. У мужчин 4-ка в составе Михаила Щербакова, Григория Вековищева, Андрея Черепкова и Романа Акимова показала 5-й результат. Кроме того, сегодня в полуфиналах будет представлено еще 6 россиян. Дарья Клепикова прошла в полуфинал королевской дистанции 100 метров вольным стилем с 3-м временем 53,66 секунды. Также квалифицировалась в полуфинал Александра Кузнецова. Егор Корнев вышел в полуфинал на дистанции 50 бат с 3-м временем 22,70. Прошел в эту стадию и Егор Юрченко. Наконец, Кирилл Пригода и Иван Кожакин представят Россию в полуфиналах на 100-метровке брасом.
1: Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов вошли в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Также среди танцевальных дуэтов выступят от России Елизавета Пасечник, Дарья Черезана, Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Всего от России заявлено 18 фигуристов. Соревнования состоятся в Токио с 4 по 6 сентября. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Как знать?
4: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, чем полезны персики. А мы спросим у специалиста, чем.
5: Давай.
4: С нами диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор телеграм-канала «Диетолог» Александра Розаринова. Александра Розаринова. Александра, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
4: Рада вас слышать, Александра. Вот персики перед нами. И плоские, и круглые, и волосатые, и лысые. Они все полезные в равной степени или есть различия?
6: Они все полезные, конечно, различия у них есть. Это все-таки работа наших селекционеров. И они все по вкусу немножечко отличаются друг от друга. Плоские они менее кисленькие, кругленькие они более богаты витамином С, поэтому будут больше кислить, да, с точки зрения вкуса. Но в равной степени это низкокалорийный фрукт, который содержит воду, углеводы, пищевые волокна, витамин С, калий, в общем, фолаты, каротиноиды, и все это делает персики очень хорошим добавлением в наш рацион.
5: Но все-таки они бывают кислые. Вот наше пищеварение как будет все-таки к персикам относиться? Хорошо ли будет нашему желудку и кишечнику после употребления персиков? Или, может быть, если у человека есть там проблемы с ЖКТ какие-то, может быть, ему и не стоит, с другой стороны?
6: Ну, осторожно соблюдать, конечно, стоит людям с индивидуальной непереносимостью персиков, да, мы можем встречать, например, оральный аллергический синдром, когда при использовании персиков в рационе появляется зуд, покалывание, большая отечность губ, языка. Это часто связано с перекрестной реактивностью с пыльцой, да, когда, допустим, у человека есть пыльнос, то он может реагировать и на косточковые, в том числе и на персиковые. А также есть пациенты, у кого есть чувствительность к FODMAP, это такие вещества, которые дают нам вздутие, дискомфорт в животе. И вот так как персики содержат все-таки углеводы, сорбитол и фруктозу, могут некоторые сорта усиливать вздутие, боли и диарею. Поэтому для пациентов с синдромом раздраженного кишечника, например, с чувствительностью к FODMAP, в обострении гастроэзофагеального рефлюкса или язвенной болезни, конечно, персики стоит ограничить. А так и здоровых людей почему нет? Можем их спокойно употреблять.
4: А что, если нам ужин заменить приемом персиков на протяжении недели, например? Говорят, персики хорошо снижают вес. Это миф или правда?
6: Ну, у персиков есть, конечно, такое свойство, как низкокалорийность, да, все-таки фрукт содержит примерно 40 килокалорий на 100 грамм, много воды, почти что 90% персика состоит из воды, поэтому, конечно, с точки зрения такого жесткого ограничения калорий, персики в теории могут подходить, но мы должны понимать, да, для того, чтобы снижать вес грамотно, нам необходимо все-таки получать все макро-микронутриенты и белок усекать из своего рациона в этой ситуации вообще нецелесообразно. Поэтому я бы не рекомендовала садиться на персиковую диету, хотя она, конечно, вкусная и звучит очень аппетитно.
5: А можно есть персик с вареным яйцом на ужин, например, чтобы и белок был
4: с греческим йогуртом.
5: Например.
6: Прекрасное сочетание. Вы знаете, вы правильно говорите, персики на самом деле, это не только какой-то там десертный компонент в рационе, это прекрасное добавление в салаты. Персики классно тушить с овощами. Мой любимый вариант — это сделать мою фирменную кашу овсяную, молочно-яичную, и добавить туда холодный персик. Потрясающее сочетание, которое дает и белок, и клетчатку, и сочность, и вкус, и, в общем, вот для приема пищи идеальное сочетание. Поэтому главное не бояться экспериментировать на кухне.
4: Бекон поджарить можно еще туда, да? Для сытости.
6: Ну, вот вы уже фантазируете. Ну, бекон, если нет противопоказаний, небольшое количество можно.
5: А вот вы говорите, в персиках содержатся волокна, вот эти вот наши любимые. Они вот могут нам помочь для работы нашего желудка, например? Ну, если здоровый человек, у него нет каких-то гастритных обострений и так далее. Вот если употреблять персики, можно работу желудка как-то улучшить, укрепить?
6: Ну, смотрите, персики, само собой, содержат и пектин, да, это водорастворимые клетчатка и пищевые волокна, само собой, поэтому как дополнение к рациону в виде клетчатки, почему бы нет, мы можем использовать. Само собой, клетчатка нам нужна нам для того, чтобы формировать качественный стул, да, объем стула, помогать ему активно продвигаться по нашему ЖКТ, кормить наши микробиоты, это все очень положительные моменты, но давайте все-таки иметь персик в рационе, да, но при этом не забывать о видовом разнообразии овощей, представителей клетчатки в целом. Потому что чем разнообразнее мы питаемся, включая персики в свой рацион, тем, конечно, нашему кишечнику будет гораздо интереснее.
4: А что у нас с повышенным уровнем сахара в крови, если у человека? Что нам, как поберечь себя? Насколько полезны персики или вредны для людей с измененным уровнем сахара?
6: Смотрите, персики в среднем, да, содержат 8 грамм на 100 грамм сахаров, да, если мы говорим про сахара. То есть один средний персик в среднем содержит где-то 10-12-13 грамм сахаров, в зависимости от размера сорта. И при сахарном диабете персик, он требует автоматического исключения из своего рациона. Важно учитывать размер порции, да, то есть стараться не съедать больше одного, максимум полутора персиков. А важен общий рацион, да, и индивидуальный гликемический ответ, потому что мы, опять-таки, все разные. У кого-то, допустим, персик может достаточно высоко поднять уровень сахара, мы об этом можем узнать только лабораторно, а кто-то будет приносить этот вариант попроще, да. Но я бы сказала так, людям, у кого есть нарушение углеводного обмена, персик я бы рассматривала как десертную часть после основного приема пищи, в котором есть достаточно клетчатки, белок, небольшое количество углеводов, небольшое количество жиров, и тогда вот этого пика постпрандиальной гипергликемии уже возникать не будет, такого ярко выраженного. Поэтому и в этой ситуации тоже можно персик в свой рацион внедрить.
5: Персиков, вот вы говорите, 1-1.5 персика всего, да, мы же любим по пол арбуза съедать, персиков тоже, но они же вкусные, особенно нектарины, которые не шершавые, во рту вот эти волосы не остаются, вот, а хочется сразу 3, а может 5, а может быть и 7 съесть сразу же нам нектаринок-то вкусных, рекомендуется или можно все-таки без проблем для здоровья?
6: Но мы, опять-таки, все очень разные, да, для кого-то 3-4-5 никаких проявлений со стороны вздутия, да, там какого-то дискомфорта в ЖКТ вызывать не будет, а для кого-то и 2 могут быть проблемы. Поэтому здесь нужно опираться, конечно, на свою персональную переносимость и смотреть на рацион в целом, да, если у вас в течение дня, кроме персиков, никаких других источников сахара не существует, то можно и 4 съесть, да, условно. Но, опять-таки, вес, да, персики тоже бывают разные. Давайте все-таки ориентироваться на допустимую норму.
5: Бывают жирные персики, которые нам вес увеличивают.
6: Разумная порция для человека 150-200 грамм за раз, да, и, в общем-то, это будет совсем хорошо и позволит иметь видовое разнообразие других ягод и фруктов в сезон.
4: А если дедушка из Ташкента прислал 5 килограмм, ну, съели мы по 1,5-2 килограмма, варенье сварили, законсервировали, насколько у нас вот эта вот польза персиков уменьшилась в варенье? Мы зимой будем столько же пользы получать, сколько от свежих персиков или нет?
6: Ну, конечно, мы будем дополнительно сахарнее, да, если мы все-таки в виде варенья будем употреблять. С точки зрения витамина С, конечно, мы будем терять, потому что витамин С термонестабильный, у нас снижается при термической обработке и при консервировании. Поэтому, так как он является термочувствительным, его количество будет уменьшаться. Но клетчатка и многие минеральные вещества, они будут сохраняться в персике. Вопрос в том, сколько сахара добавлено в это варенье. И, само собой, чем его больше, тем меньше, скажем, такой открытой пользы мы будем получать из такого вида консервирования, потому что это будет сильно повышать количество добавленного сахара в рационе, это уже не всегда идет в пользу. Пару ложек варенья можно, больше не нужно.
5: А вот для девушек говорят, персики могут на кожу хорошо влиять, кожа будет разглаживаться. Это правда или все-таки девушка поменьше персики стоит есть?
6: Но это косвенно все-таки, да, потому что этот эффект обычно связывают с витамином С, да, который присутствует в персиках, но сразу оговоримся, персик не является лидером по содержанию витамина С. Вот. А витамин С, он сам по себе, естественно, необходим для синтеза коллагена. Каротиноиды, полифенолы, они будут входить

0: шарап. А в персике, если мы шею замаринуем, вкусно будет, интересно?
1: Да будет вкусно, конечно. Конечно, будет вкусно. Интересно, такую нотку добавят. Персик можно, как мы уже обсуждали, добавлять, в принципе, во все горячие и холодные блюда. И будет новая какая-то такая интонация. Если еще с ума сверху, то это будет вообще супер.
0: Да. Небольшая рекламная пауза, и вернемся. Диетолог Александра Розаринова сегодня с нами. Чем полезны персики? Продолжим.
2: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В китайском городе Сиань открылся музей культурного наследия Вологодской области. Экспозиция стала частью соглашения о партнерстве. Основу выставки составили более 100 экспонатов. Это изделия с северной чернью, росписью по дереву и традиционные народные костюмы. Особое место в музее занимает вологодское кружево. Подростки на электросамокате попали в аварию в Череповце. Инцидент произошел накануне на улице Первомайской. 16-летний водитель с пассажиром пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. На переходе самокат врезался в автомобиль. В результате аварии водитель электросамоката получил различные травмы и был доставлен в детскую городскую больницу бригадой скорой помощи. В Вологде продолжают искать пропавшего Алексея Колесника. По данным МВД, молодой человек ушел от знакомых в поселке Огарково в ночь с 1 на 2 мая, но домой так и не вернулся. Разыскиваемый мог передвигаться по автодороге Вологда-Растилово в сторону Грязовца. На вид мужчине 25-30 лет, худощавое телосложение, рост 178-180 см, лысые глаза карие. Был одет в темные брюки, черную толстовку и светлые кроссовки. Все, кто располагает информацию о местонахождении Алексея, призывают сообщить в ближайший отдел полиции. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается 11 августа. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезни сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». В Министерстве культуры области отметили, что фестиваль задуман как манифест единства и символической связи прошлого и будущего, место, где мощная энергия хип-хопа встретится с богатой историей русского севера. Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования.
2: Спорта.
4: Череповчанин Денис Поселюжный завоевал золотую медаль в заплыве на 10 километров в Калуге. Пловец показал первый результат в своей возрастной группе и стал четвертым в абсолюте. Он справился с дистанцией за 1 час 34 минуты и 55 секунд. Всего в заплыве на Яченском водохранилище участвовали 500 спортсменов, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
1: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
2: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
1: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
2: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
1: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которая занимается развитием населенных пунктов Дальнего Востока. Президент назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о специальной военной операции. Глава государства также подчеркнул, что после возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии.
3: Одно дело говорить об этом, а другое дело находиться на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят и дроны падают, и летают как мухи, просто головы не поднять. Вот нужно просто исходить из реалий, а реалии вот таковы. А они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вот. А вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, о которой вы сказали. Идею мы уже так или иначе затронули сегодня, и хорошо, что мы к ней вернулись. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Я уже упоминал о том, что в Минкультуре у нас целая программа есть. Нужно это, чтобы все это шло и по линии Министерства просвещения, чтобы и в школах соответствующим образом преподавательский состав реагировал на то, что происходит. Я знаю, что так и есть, но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
1: Путин заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов. По словам президента, восстановление творческим процессом может стать дополнительным или даже отдельным пунктом в программе возвращения бойцов к обычной жизни. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, цехосборки и склады хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Никаноровка, Николайполе, Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, боевую бронемашину, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. 9 из 13 погибших в результате атаки беспилотника ВСУ на Нижнекамск находились в здании хостела, расположенного в промышленной зоне города, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Сегодня утром украинские дроны атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли 13 человек, в том числе один ребенок. За медицинской помощью обратились 75 человек, 21 пострадавший госпитализирован. Следственный комитет России по факту атаки ВСУ на Нижнекамск возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, удар по Нижнекамску является очередным бесчеловечным преступлением Киева, так как на атакованных объектах были только мирные люди. Русофобские высказывания корреспондента немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Михаэля Мартенса должны получить правовую оценку уполномоченных органов, заявили ТАСС в посольстве России в Белграде. Напомню, в субботу на пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Зеленского в Белграде так называемый журналист Мартенс из Германии спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитата, «помочь убить больше русских». В нашем посольстве в Берлине сегодня заявили, что вопрос Мартенса является вопиющим подстрекательством к насилию против граждан России. Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна. Это превышает прошлогодний показатель, сообщили Минсельхозе. В ведомстве отметили, что с опережением темпов 2025 года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Средняя урожайность пшеницы в этом году существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. Ограничение на использование воды введено почти на 70% территории Франции, сообщили власти страны. Использование воды разрешено только для здравоохранения, гражданской безопасности, питьевого водоснабжения и санитарных нужд. Нельзя использовать влагу для полива садов и зеленых насаждений, наполнения бассейнов, мойки автомобилей и орошения сельхозкультур. Ранее в 67 департаментах Франции был объявлен наивысший кризисный уровень в связи с нехваткой воды. По данным французских СМИ, 43% небольших рек и ручьев уже пересохли или находятся в процессе пересыхания, что является беспрецедентным показателем. Июль во Франции в этом году был особенно жарким, а дефицит осадков составил 70%. Синоптики прогнозируют продолжение засушливой погоды, даже несмотря на небольшое количество гроз. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов. В Москве во вторник вечером кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов.

Док. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы на маяке. Спасибо за то, что и приемники ваши, и гаджеты настроены на маяк. Меня зовут Игорь Ужеников. В эфире программа «Муздок», в которой по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить, допустим, интересные события нашей прошлой жизни. Может быть, не самые знаковые. Я, кстати, до сих пор не знаю, что такое знаковые события. Понимаете, знаки, они разные бывают. Не самые главные события, но события, о которых вспоминать может быть не то, что приятно или неприятно, а интересно прежде всего. И частенько в наших программах, если мы рассматриваем события, ну, допустим, там, 86-й год, там, к примеру, там, 25 января, ну, там, произошло то-то, то-то, к примеру, да, то музыка звучит 86-го года. Сегодня будет музыка из совершенно разного времени, вы поймете почему. Как правило, в программе «Муздок» я стараюсь к сегодняшнему числу не привязываться. Это, понимаете, ну, это плохая работа. Вот сегодня, 10 августа в 1733 году, королем закаивает, вот, а 10 августа 2023 года произошло вот это. Знаете, я вам не интернет, это в интернете все очень много, понимаете? Но иногда ты вдруг рассмотришь, так, у меня ближайшая программа «Муздок» выходит 10 числа. Просто ради забавы, что там 10-го произошло вот недалеко от нас? Не в 18 веке, а в 20 или 21-м. И тут смотрю, а событие-то действительно обалденное было. Действительно уж знаковое. Прежде чем объявить это событие, а произошло это действительно 10 августа 1985 года, ну, то есть давно, 41 год назад, понимаете? Вот. Сначала предыстория. Начало 80-х. Уже довольно такой матерый, еще, конечно, не сэр, но Пол Маккартни. Матерый чувак, понимаете, один из самых богатых музыкантов мира, один из самых, скажем так, ну, благодаря своему тестю, благодаря своей жене Линде Истман, один из самых таких псов-дельцов шоу-бизнеса. Понимаете, их, когда они Битлз были, их обдирали нещадно. Вот. А когда Маккартни был Полом Маккартни, он уже умел работать. Ну, так вот. Он встречается для работы с молодой восходящей звездой Майклом Джексоном. Мишей маленьким, еще совсем подростком. Пишут песню они «Say-say-say». На самом деле они три песни записали. «Say-say-say» – самая такая известная. Вот. И они как-то подружились. Миша, значит, смотрел на Пола, на Маку. Миша на Маку. Смотрел, конечно, с обожанием, как на старшего товарища, но цену себе таки знал хорошо. И Маккартни в одной из бесед ему говорит: ты знаешь, ну, то есть он с высоты так, своего опыта, таким менторским наверняка, то он, понимаешь, вообще надо вкладываться в чужие песни. И он рассказал о своем опыте. Дело в том, что к началу 80-х годов количество хитов прошлого, которые принадлежали Полу Маккартни, это ему, кстати, посоветовал его тесть, банкир, между прочим, Истман, знаете, зашкаливало. Мало кто знает, вот, допустим, все песни Бадди Холли еще с конца 70-х годов принадлежат Полу Маккартни. И не только Бадди Холли. Куча каталогов американской музыки принадлежит Полу Маккартни. Ну так вот, и он ему говорит: слушай, ты вот вкладывайся в это. Я в год зарабатываю 40 миллионов долларов на этом. Врал, непонятно. Но зарабатывал много. И в шутку говорит: когда-нибудь, говорит Пол Мише Джексону, я продам тебе твои песни. Тот усмехнулся и сказал: а я ваши песни собираюсь купить. Ну, они поржали оба, и все. 10 августа 1985 года права на все песни «Битлз» оказались в руках Майкла Джексона. Ну, почти на все. Вот на эту нет.

0: Муздок.
1: Дорогие друзья, вы не переживайте, на самом деле уже давно Пол Маккартни, пользуясь лазейкой в американском законодательстве, на американском рынке отсудил песни Леннона Маккартни, потому как те песни, которые написаны 56 лет, ну вот 56 лет прошло и все. Кстати, в Британии это не действует. Вот. А когда все песни, написанные Битлз, оказались в компании, которая, казалось бы, абсолютно открыта, это было еще до смерти Брайана Эпстайна, компания «Северные песни» была создана. Понимаете, вроде все нормально было. А потом, после смерти Брайана Эпстайна, или Эпштейна, кому как больше нравится, мне Эпстайн больше нравится, все эти песни оказались в руках компании ATV австралийской. Кстати, вот песня «Penny Lane» была владельцем Робертом Холмсом подарена на 16-летие дочери. Своей дочери, которую зовут Кэтрин. Это ее любимая песня «Битлз». Теперь она принадлежит ей. Вот. То есть она себя обеспечила и всех своих правнуков, правнуков, правнуков на долгие годы вперед. Вот. Но неважно. Дело в том, что потом, знаете, потом Майкл Джексон взял и купил все это дело. А потом, через какое-то время, создал компанию. Это он создал компанию на паях с компанией Sony. Компания Sony на сегодняшний день является крупнейшим владельцем музыкальных прав на все суперхиты, которые продавались вообще. Но не они единственные. Universal Musical на втором, почетном втором месте. Там миллиарды долларов. На сегодняшний день торговля правами – это вложение. Это даже не нефтяной бизнес. Это даже не оружие. Наверное, только вот те самые вещества по вложениям приносят больше. Никакой алкоголь, никакая нефть с этим не сравнится. Именно поэтому мы сегодня говорим о том, как вообще люди зарабатывают и какие люди зарабатывают на продаже различных, а их много, различных прав на свои песни. Один из рекордсменов по продаже своего каталога. Это человек, который является культовым музыкантом в Америке. У нас его тоже любят, но культовым не является. Но поскольку он продал свои права в Америке, разумеется, тем же Sony. Вот. А Sony потом у Майкла Джексона все выкупила, то есть полностью права, а потом после смерти у фонда оставшуюся часть. Вот. На песни Майкла Джексона в том числе. Вот. Но не на все. Так вот, один из рекордсменов – это Брюс Спрингстин. Несколько лет назад он продал права на свои песни, кроме авторских. Авторские в половину, я об этом еще поговорю. За полмиллиарда долларов. Неплохо.

Муздок. Когда у друга и партнера на протяжении последних 100 музыкальных лет Ван Занта, гитарист и главный аранжировщик сопровождающей группы Брюс Спрингстина и Street Band, спросили: а как вы относитесь к тому, что ваш друг и босс вот продал, значит, права на роялти, понимаете, не более того, вот, продал права на свои песни гиганту за $500 миллиардов. Он говорит: ну, во-первых, его действия я не обсуждаю, сказал Ван Зант. Тоже не самый бедный музыкант. Это во-первых. А во-вторых, я за него только рад. За него и за его семью. Вообще, права стали скупать в диких количествах во время, будете смеяться, пандемии. Музыканты оказывались без концертов. И тут набежали толстосумы. Те же самые Sony, Universal. Ребята, продавайте нам задешево. Нет, задешево никто продавать не собирался. Если уж продавать, продавать за десятки и сотни миллионов долларов. Кстати, когда я говорил о том, что этот бизнес более выгодный, чем вложение в нефть, в добычу полезных ископаемых, вот прибыль фонда Майкла Джексона после продажи оставшейся части прав составила 1500%. 1500% за 20 лет. Такого не дает никто, ничто вообще. Хотя права продавали, конечно, полностью права продавали еще и в 60-х годах в американских Соединенных Штатах, в 70-х годах, ну, со скрипом стали продавать в Великобритании и в других странах. Но вот бум – это пандемия. Разумеется, с одной стороны, можно сказать: ну как так? Ты продал права на все... Что значит продать права? Значит, если ты продаешь все вообще вот совсем за самые большие деньги, ты продаешь права на роялти полностью. То есть выпуск этих песен теперь тебе не приносит ни копейки. Ну, гранты, как правило, так и поступают. Пишут новые иногда. Или просто уходят на пенсию. Авторские, это важно, авторские остаются за тобой. Ты эти песни исполняешь сколько угодно. Авторские отчисления ты получаешь. Многие заключают контракт таким образом, что за тобой остаются все авторские, но, как правило, толстосумы мейджора на это не идут. Подробности контрактов никогда не раскрываются. Даже суммы, о которых мы говорим, это инсайдерская информация инсайдеров. Но якобы такие люди, как Брюс Спрингстин, Пол Маккартни, авторские продают напополам. То есть половина авторских получает компания, купившая каталог, к примеру, да? А половина получаешь ты, автор. В общем-то, то есть если у тебя эти деньги идут на внуков и правнуков, еще и на правнуков остаются навсегда. Понимаете? Это очень хорошо. Иногда контракт включает покупку образа. Ну, допустим, вот хотят снять рекламу Ружейников в виде Тины Тернер. А бесплатно это нельзя. Понимаете? Вот. Даже если я на нее похож, если юристы Sony увидят Ружейникова в виде Тины Тернер, будет вкатан дикий иск компании, которая снимет этот ролик, и, наверное, самому Ружейникову, понимаете? Потому что Тина Тернер, как и многие музыканты, продала свой образ. Разумеется, продала после того, как завершила карьеру. А карьеру она завершила за много лет до конца своей жизни. Ну, за несколько лет, скажем так. Последний концерт, если не ошибаюсь, 2008 год. Вот после этого она все продала вместе со своим образом. Пожалуйста, вот берите все. Поскольку я живу в своей Швейцарии, больше на сцене не появляюсь, делайте с моим образом что хотите, просто заплатите несколько сот миллионов долларов. Это, по-моему, нормально абсолютно. Кстати, рекордсмены по продажам — это группа Queen. 1 миллиард 200 миллионов долларов, в том числе за образ. За образ прежде всего Фредди Меркьюри, разумеется, получили наследники. Но здесь Дикон, бас-гитарист, который сразу закончил выступать после смерти, вообще завязал с музыкой после смерти Фредди, он финансист хороший. Но Дикон и Брайан Мэй
себе оставили право выступать под названием Queen. Вот так вот тоже. Все нормально. После того, как умер Дэвид Боуи, Иман и остальные наследники Дэвида Боуи оформили продажу прав на все песни. Но, кстати, разумеется, без образа. Ну и слава богу, мы эти песни будем слышать в любом исполнении. Кстати, Motorhead очень хороший.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин проводит в Улан-Удэ заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России. Президент заявил, что положительные тенденции наметились в сфере общественного транспорта, но и проблем еще хватает.
2: Перед нами стоит задача обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне не менее чем 85%. Это касается всех видов общественного транспорта. И добавлю, городов с населением менее 50 тысяч человек. Прошу сегодня, уважаемые коллеги, доложить, как реализуется эта задача. При этом понятно, что одно только обновление парка не гарантируют удобное, качественное транспортное обслуживание. Необходимо, чтобы троллейбусы, трамваи, автобусы, пригородные поезда ходили по расписанию. Поездки были безопасными и доступными по цене. Так должно быть и в мегаполисах, и в малых городах, и в сельской местности, и в отдаленных территориях. И, конечно же, в опорных населенных пунктах.
0: Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты, интегрируя современные технологии. Об этом президент заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием населенных пунктов Дальнего Востока.
2: Хотел бы и другое подчеркнуть. Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность. Восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Это многоликая палитра разнообразия городов, регионов, без всякого сомнения является нашим достоянием. Я вспомнил про свой родной Питер, но это касается не только Питера. У нас много объектов, которые требуют особого внимания со стороны государства. Убежден, что вместе, единой командой, мы сможем добиться максимальных результатов в обустройстве крупных и малых городов, сел, поселков, исторических поселений. И здесь, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Арктике, в Донбассе, Новороссии и по всей стране.
0: На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Владимир Путин заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. По словам президента, российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии, подчеркнул глава государства. Путин отметил, что ветеранам надо дать возможность найти себя в гражданской сфере. Средствами ПВО за сутки сбит 11 управляемых авиабомб и 1134 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Горожановка, Червоный Оскол, Подлиман, Харьковской области, Яцковка, Маяки, Донецкая и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, 24 автомобиля, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. 12 человек погибли в результате мощного землетрясения в Колумбии. Это первые данные о пострадавших и погибших. Землетрясение произошло сегодня. Магнитуда составила 7,4. Сообщается, что 19 зданий обрушились в колумбийском городе Кали. Под завалами находятся люди. На месте работают спасатели. Повреждены 6 аэропортов. На западе Колумбии их работа нарушена. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов. В Москве во вторник вечером кратковременный дождь, днем плюс 24-26.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские гимнастки. Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова в понедельник вылетят в Загреб. Как заявили спортсменки, ожидается, что они прибудут в Хорватию утром во вторник. Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что в Хорватии пересмотрели ранее принятое решение и выдали визы еще 4 членам сборной России по спортивной гимнастике. Мельниковой, Калмыковой, а также запасным Лейле Васильевой и Алексею Усачеву. А вот Виктория Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский вновь получили отказ в выдаче виз. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Голкипер московского футбольного «Динамо» Андрей Кудровец стал игроком минского «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Москвичей». Соглашение минчан с 22-летним белорусским вратарем рассчитано до лета 2027 года. Кроме того, марокканский нападающий «Динамо» Эль Мехди Моухуб продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах. 23-летний форвард перешел в «Дубай Юнайтед» на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа. Раперист Кирилл Бородачев выиграл золотую медаль на спартакиаде народов России. Он в финале личных соревнований в Уфе победил Даниила Керика со счетом 15-8. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов дал свою оценку ситуации, связанной с отказом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда предоставить ему нейтральный статус в выступлениях на международной арене. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
1: Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что в ближайшее время ФИС, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, не изменит критерии допуска российских лыжников к международным стартам. Об этом Большунов заявил в интервью РИА Новости. В пресс-службе ФИС отмечает, что на летний сезон старые правила допуска для россиян в нейтральном статусе останутся, а ближе к старту зимнего сезона этот вопрос будет снова обсуждаться. Очередное заседание ФИС должно состояться в сентябре. Думаю, что в сентябре будет так же. Перенесут на декабрь, в декабре перенесут на весну, и будет так ежегодно происходить. На протяжении не знаю скольких лет. Тут во что-то верить и дожидаться не пойми чего, уже никаких мыслей нет по этому поводу, сказал Большунов. По его словам, перед Олимпиадой нынешнего года в Италии его заявку по большому счету даже не стали рассматривать, цитирую. Отправляешь заявку, и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего, в течение одного дня. До свидания, и все. Достаточно моей фамилии. Если бы была комиссия, то хотя бы 2-3 дня рассматривали, а не в тот же день обратное письмо. Просто нет. Понятно, что ничего даже не проверяли, говорит Большунов.
0: Иркутская «Байкал-Энергия» в новом сезоне будет играть в матчах чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, но под другим названием «Байкальские соколы». Об этом сообщает правительство Иркутской области. Минувший сезон Суперлиги иркутский клуб пропускал, приняв совместно со спонсором решение сосредоточиться на развитии команды, представляющей Иркутск в высшей лиге. Главным тренером команды назначен Валерий Грачев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Муз-док.
3: Дорогие друзья, вспоминая 10 августа 1985 года, когда Майкл Джексон стал обладателем прав практически на все песни, записанные группой The Beatles, говорим о весьма доходном бизнесе в мире. К сожалению, не в нашей стране и вообще не в Восточной Европе. Кстати, меня поправляют Мэй Роджер, наверное, не Дикон. Я же говорил, Мэй и Роджер Тейлор, они сохранили, продав за $1,2 млрд права на образ группы Queen и права на все роялти, они сохранили за собой право выступать под маркой Queen вдвоем. А третий, который Дикон, который закончил с музыкой сразу после смерти Фредди Меркьюри, остался даже не теневым банкиром группы. Он просто лучше всех в деньгах разбирается. И Тейлор с Мэем говорят, мы всегда с ним советуемся по поводу денег. Вот, то есть заслуга рекорда группы Queen в продаже своих прав, это заслуга, разумеется, Дикона. Так а что же у нас-то? Понимаете, когда нет шоу-бизнеса, нету и таких... Ну, вы представьте, вот кто-нибудь хотел бы когда-нибудь купить каталог, весь каталог любого отечественного исполнителя, а потом ждать, когда он окупится. И вообще, когда идет разговор о... Не обо всем каталоге, а о каком-нибудь хитовом альбоме, цифры, знаете, ну, в общем-то, довольно смешные. Ну, как смешные? Вот один из ведущих рэп-исполнителей, по мнению одного продюсера, я не буду говорить, кто это, их ведущих-то не так много. Вот его самый хитовый альбом, стоит на сегодняшний день около 100 миллионов рублей, время окупаемости 10-12 лет. То есть горизонт планирования должен быть 12 лет. Где? Разумеется, поэтому предложений о продаже каталога всех песен, даже суперпопулярных групп и исполнителей, у нас не существует. А напрасно. Знаете, у меня были бы деньги, вот этих я бы купил. Но, наверное, к счастью, таких денег у меня никогда не будет.

Да и потом, понимаете, ой, как же я Алексея Рованова, группу «Воскресенье» люблю. Ну, не то, что прям люблю-люблю, но люблю. Понимаете, здесь есть еще одна маленькая заковыка, понимаете, с продажей прав. Если с пиратством в стране не борются как... Хотел было сказать с налоговыми преступлениями, но передумал. В общем, если не борются со страшной силой, это бесполезно покупать каталоги. Ну что, зачем? Ну, все равно отпиратят. Потом опять же вспоминаю, понимаете, когда Стив Джобс сказал: «Вот, ребята, мое устройство, это будет борьба с пиратством». Все так сказали: «Опа-на, мы теперь через интернет все это пиратить будем», что и продолжается. Но понимаете, у них, у буржуев все это отслеживается. Причем отслеживается со страшной... Ну, в свое время Эрик Клэптон, наивный человек, но вообще он вечное дитя, вообще инфантил. Мой любимый музыкант, он инфантил. Вот. Он где-то лет 25-30 назад, ему очень понравилось собирать из интернета любимые треки и делать, нарезать болванки, слушать их в машине. И он как-то раз об этом по телевидению сказал. А по британскому законодательству, если ты даже одну болваночку себе нарезал, ты пират. Клэптону пришлось заплатить крупную сумму денег. За пиратство, понимаете, для себя. И это нормально. Вот. А если в стране это не работает, значит, продавать каталоги песен, да даже альбомы за большие деньги никто никогда не будет. Пожалуй, единственный факт продажи... Ну, что-то вот похожее на буржуйство в свое время, по-моему, в 21-м году, я не помню, совершил Максим Фадеев. Он продал, ну, права на все, то, что никому, в общем-то, и не надо. И главное, права на образ «Глюкозы» и группы «Тотал». Я не знаю, «Тотал» называется, да? Я только сейчас про них узнал, как про Грэм говорю. Или «Тоталь», я не знаю. Наверное, «Тотал», наверное, да? Вот, я посмотрел на этот образ... Знаете, Фадеев сказал, что люди, которые купили образы «Глюкозы» и группы «Тотал», это группа, да, все-таки, они пожелали остаться неизвестными. Знаете, я бы тоже, честно говоря, пожелал. Не, ну так ничего вроде, но образ как-то меня не впечатлил.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Род и родня.
3: Мы и наши дети.
4: Дом и друзья.
2: Семья, семья и мир.
5: Что есть семья? Это ячейка общества. В кругу семьи закладываются основы поведения человека в большом обществе. А что же такое алкоголь? Это топливо для механизма, разрушающего семьи. Конечно, отрицать, что русский человек издревле пил алкоголь, попросту глупо. Но следует знать, что только в последние полтора века в сознании русского человека внедрена парадигма о необходимости питья. При том, что давно ведь всем известно, алкоголь разрушает семьи. Тема нашей передачи сегодня – алкоголизм в семьях. Меры поддержки. О том, как помочь семьям, где все же уже есть зависимые от алкоголя люди, говорили на днях заместитель главного врача областного наркологического диспансера Павел Лавров и уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова.
6: У нас во всех субъектах сейчас Российской Федерации эту тему подняла уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова. Это работа с семьями с алкогольной зависимостью. Почему? Потому что именно основная масса родителей, которые становятся лишенными родительских прав, как раз причина алкоголизма. И поэтому у нас принята карта действий уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, где намечен план работы по тому, чтобы обучить и социальных работников в работе с такими семьями, чтобы выстроить взаимодействие между и медицинскими учреждениями, социальными, образовательными, чтобы помочь этим семьям все-таки выйти из этого состояния, сохранить семью и, конечно, чтобы дети не потеряли родителей. Выход всегда есть. И есть у нас медицинские организации, которые оказывают бесплатную помощь и готовы прийти на помощь нашим семьям. Если говорить о статистике, то, конечно, за прошлый год у нас почти 700 родителей были лишены родительских прав, а это как раз проблема алкоголизма. У нас около 1000 семей находится в социально опасном положении. Это как раз тоже зачастую связано именно с проблемами алкоголизма. Поэтому, к сожалению, тема является пока еще острой.
7: Здесь какие моменты? Во-первых, диагностика, во-вторых, работа с врачами, затем какие-то реабилитационные программы. У нас есть штат психологов, которые этим занимаются. Реабилитационные программы могут быть как амбулаторные, так и стационарные. Стационарные программы – это в первую очередь у нас есть в Череповце реабилитационное отделение на 30 коек. Оно очень сейчас на хорошем уровне работает. И можно, наверное, организовать таким образом, чтобы этих родителей тоже они участвовали в этом. Но здесь, если это стационарное лечение, то тут необходимо с детьми решать вопрос, потому что там может быть несколько месяцев реабилитация. Это вот первый момент. Затем, после того, как эти люди пройдут реабилитацию, те, кто живут в городах, это в Вологде, в Череповце, здесь все проще. Им необходима трезвая среда. То есть они не должны встречаться с теми, с кем они там выпивали, раньше общались вот на этом фоне. В Вологде, в Череповце есть группы самопомощи, анонимные алкоголики. Там люди, которые сумели преодолеть это, и они помогают друг другу жить в трезвости. Вот что-нибудь такое надо, в общем-то, предпринимать для этих людей, мне кажется так. Кроме Вологодского и Череповецкого района, это обслуживает наркодиспансер, эти районы. А в остальных районах есть кабинеты наркологические. Правда, врачей там недостаточно, конечно, там 9 врачей всего у нас в районах, остальные фельдшера. Но все равно они оказывают тоже помощь, и обратиться к ним можно, пообщаться. При необходимости они могут направить и в диспансеры. Тут беда вся в том, что люди самостоятельно-то с большим желанием-то не идут. Почему? Потому что алкоголизм – это такая штука, что человек сам не осознает, что он болен алкоголизмом. Вот это беда такая. Это первый такой момент. И второй момент, когда

0: у человека есть алкоголизм, есть такое понятие патологическое влечение. Вот это беда, которая, значит, когда у человека она проявляется, тяга к алкоголю, да, он не может остановиться. И про детей забывает, и то, что он должен сделать, чем обязан, обо всем забывает. У него только одна в голове ценность – алкоголь. Преодолеть вот это все, это довольно-таки сложно бывает. Это в острых случаях люди обращаются на анонимных условиях. Вести из запоя, вот это еще остается у нас, это услуга платная, а в остальном у нас все бесплатно же. Востребовано это отделение. Если человек берется на диспансерное наблюдение, наблюдается в течение года. Если за этот период времени у него было все хорошо, он приходил, сдавал анализы, там все нормально, то он снимается с наблюдения, и с ним никаких вопросов не будет. И в дальнейшем и в профессиональном там случае оружие, водительские, если он снят с наблюдения. Те, у кого зависимость есть, они наблюдается 2 или 3 года. И если в течение этого периода тоже у них все было хорошо, они снимаются с наблюдения. Если же у него будет какой-то рецидив, там сорвется, такое бывает нередко в этих случаях, то этот срок продлевается. Вот таким образом. Но вот это диспансерное наблюдение, оно на добровольной основе. Почему я все время и предлагаю вариант, что после вот этих всех действий, вот именно в группы самопомощи, чем они хороши? Потому что там люди, которые, во-первых, когда новичок приходит к ним в группу, да, они его насквозь видят, знают, что они прошли это, их не обманешь, и они помогают очень сильно. В районах, где нету этой самой службы, то бывает очень сложно. Именно вот после реабилитации, но здесь необходимо с человеком работать, объяснять ему эту ситуацию, что в каких случаях, как поступать, как бороться вот с этой тягой, с этим патологическим влечением, которое возникает у него. И, кстати, очень такая тревожная статистика, что каждый год официально состоящих у нас на диспансерном наблюдении женщин увеличивается где-то на 1%, на 0,8% увеличивается количество женщин. Все равно проблема, она остается, она никуда не делась, она все равно остается острой. Особенно это среди мужиков. Вот бывают такие ситуации, когда в его окружении никого нет, кто трезвый образ жизни-то живет. Он никогда об этом не задумывался, он повторяет то, что они делают. А когда уже у него сформировалось влечение, то он уже этого тоже не понимает. Я говорю, да ты таким же будешь, как вот еще один сосед там по 4 месяца запоет, да? Таким же будешь. Нет, я никогда не буду. То есть критики к себе нет. И поэтому переломить это, чтобы он понял, что он находится уже в проблеме, бывает довольно-таки сложно. Вот.
1: Там причины алкоголизма, они бывают разные, да? А алкоголизм-то это не причина, это следствие тех проблем, которые есть у человека, да? Либо в семье, либо что-то случилось. Поэтому всегда вот нужно понять и социальному работнику, что подтолкнуло вот этого человека, ну и, соответственно, от этого выстраивается вот социальная работа. Если медицинские работники, они, скажем так, лечат болезнь, да, то социальные работники как раз стараются посмотреть, в чем причина вот такого поведения, и где-то, может быть, отработать вот эти вот моменты. В этом году, вот раз у нас такое направление работы, то вот мы запланировали целый цикл семинаров таких совместных, и надеемся, что социальные работники у нас тоже будут владеть вот этими навыками понимания, что происходит с человеком, с его организмом, когда он злоупотребляет спиртными напитками, какие выходы есть. Причем мы подключили не только государственные организации, некоммерческие у нас участвуют в этом обучении. Поэтому мы надеемся, что здесь вот мы повысим квалификацию наших специалистов в работе с этими семьями. Для того, чтобы пусть наше поколение у нас уже сформировались стереотипы, чтобы у молодого поколения действительно формировался то, что быть здоровым – это модно. Заниматься спортом – это круто. И когда дети будут это видеть, видеть образы здоровых, крепких людей, которые не пьют, которые занимаются спортом, у них, конечно, будет меняться сознание. Даже если это случилось вот в семье, руки опускать не надо. Сегодня помощь есть, помощь бесплатная, и ее можно получить. Главное – захотеть изменить себя ради своей семьи и ради своих детей.
2: О том, кто и как может помочь пьющим людям, рассказали сегодня Павел Галактионович Лавров, заместитель главного врача областного наркологического диспансера и уполномоченный по правам ребенка Вологодской области Ольга Александровна Смирнова. В итоге всего, что сказали, следует один простейший вывод. Алкоголь и семья несовместимы.
3: Семья и мир.
2: Семья дает нам корни, чтобы стать высокими, сильными. Семья – это компас, который нас ведет.
4: Программа выходит при финансовом содействии Управления информационной политики правительства области.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Часов в Москве.
3: Новости.
5: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. По словам президента, необходимо учитывать развитие транспортной системы с градостроительной политикой. Глава государства также призвал активнее использовать искусственный интеллект для эффективной работы транспорта.
6: Огромную роль здесь играют грамотные, перспективные управленческие подходы и, прежде всего, тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов. Важно также активнее использовать возможности искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей. Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта. Прошу также не забывать о необходимости внедрения стандартов качества в сфере общественного транспорта, что предусмотрено действующим законом. Сегодня они приняты только в 34 субъектах федерации, поэтому правительству вместе с Госсоветом нужно помочь регионам разработать перечень показателей, характеризующих качество обслуживания общественным транспортом. Затем потребуется внести изменения в нацпроект «Инфраструктура для жизни», дополнив его конкретными ориентирами. Опираясь на них, можно будет оценивать работу регионов в этой сфере.
5: Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также о важности расширения маршрутной сети. Поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которая занимается развитием населенных пунктов Дальнего Востока. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов.
7: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Вот, потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я вот абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению и соответствующие там мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал, и поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя снова, получить какую-то, может быть, профессию и так далее, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. Все вот это, и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться, но вот реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
5: На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Путин заявил, что российские бойцы являются героями, они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получать новые профессии, подчеркнул глава государства. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 158 районах, сообщили в Минобороны. Под расстеление группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Доброполье, Новотроицка, Артема, Новогригоровка, Анновка, Красноподолье, Донецкой Народной Республики, Ивановка, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, 8 боевых бронемашин, 12 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. 9 из 13 погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск в Татарстане находились в здании хостела, расположенного в промышленной зоне города, сообщили власти региона. Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Сегодня утром украинские дроны атаковали производственные и гражданские объекты. В Нижнекамске погибли 13 человек, в том числе один ребенок. За медицинской помощью обратились 75 человек. 21 пострадавший госпитализирован. Как рассказал глава Татарстана Рустам Миниханов, общаясь с местными жителями, один из беспилотников ВСУ в Нижнекамске врезался в дерево. Это позволило избежать еще более разрушительных последствий, передает ТАСС. По факту атаки ВСУ на Нижнекамск Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Новость последних минут. Генпрокуратура России выступила за отмену регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму, передает Интерфакс. Сегодня Верховный суд России рассматривает иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов депутата Госдумы от партии «Яблоко». На прошлой неделе иск подала партия «Родина», как заявил ее глава Алексей Журавлев. Претензия связана с данными о возможных финансовых нарушениях «Яблока». Самым дождливым днем в столичном регионе на этой неделе станет вторник, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Завтра днем выпадет до 10 мм осадков, пройдет кратковременный дождь. В целом дожди в Москве и Подмосковье на этой неделе будут умеренными, никакого потопа не ожидается, заверила синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: Завтра днем в Москве 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник временами дожди, днем с грозой плюс 20.

0: Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, да, действительно, Ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны, уже в эфире, как обычно, по понедельникам под предводительством Олега и Андрея Осиповых.
2: Добрый вечер всем, здравствуйте.
1: Андрей, приветствуем.
3: Здравствуйте.
1: Ну, поехали. Кстати, до того, как поехать, дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы по поводу, вообще по любым автомобильным темам или соображения по поводу услышанного вами в нашей программе, нам очень интересно ваше мнение, поверьте. И мы хотим этим мнением делиться со всей нашей многомиллионной аудиторией. Присылайте ваши сообщения и вопросы на наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, причем можете пользоваться любыми мессенджерами. Ну, а мы начинаем.
2: Да, меня заставило задуматься сообщение российской газеты о том, что общественная палата выдвинула предложение обучать школьников автомобильному вождению в течение 2 лет по специальной программе, а затем выдавать права одновременно с аттестатом о среднем образовании. Ну, замечательная идея, которая возвращает нас отчасти в прошлое, но на самом деле мне она очень импонирует, она мне нравится, эта идея. Представляешь, что будут делать школы, это отдельный вопрос. Может быть, мы об этом поговорим, автошколы, я имею в виду. Но, в принципе, это ведь уже было в СССР, да?
1: Только автошколы к этому не имели никакого отношения.
2: Автошколы не имели и не будут иметь. Это предлагается именно возродить, да. Насколько тут же в справке РГ говорится, что эксперимент по обучению старшеклассников был еще в 73-м году, в 1973-м, разумеется. Начался он в Москве, тогда учащихся нескольких школ прикрепили к автобазам и опытным инструкторам. А в 70-е годы эта практика распространилась, получила массовое распространение по всей стране. Но на самом деле не по всей стране, не во всех школах.
1: Не везде хватало.
2: Абсолютно согласен.
1: Но я помню прекрасно, что самый большой, не то что курс, больше всего мальчиков в Москве при выборе специальности на УПК, учебно-производственных комбинатах, выбирали как раз так называемое автодело.
2: Да, правильно. На самом деле, мне сложно представить, что буквально во всех школах это можно организовать, хотя во многих запросто, на самом деле.
3: И особенно... Да, мне кажется, уж, да. Простите, по свои 5 копеек ставлю. Вот я как человек, который это дело не застал, хоть учился в школе еще в советское время, в 80-е годы,
2: опоздал.
3: У нас такого уже не было, скажем так. Но в целом ведь мы с вами должны, скорее всего, заметить другой момент. То, что люди, точнее, школьники начнут раньше знакомиться с правилами дорожного движения и принципами поведения вообще на дороге, так или иначе, вот основное в этом предложении. А уж будет ли это проводиться путем прикрепления, тут, я думаю, что совсем это работать не будет. В этом смысле предложение, так сказать, своей новизной, как говорится, не поражает. Но как бы то ни было... Вопрос обучения, подготовки детей и то, что старшеклассники будут обучены вождению, это прямое влияние на безопасность, на ее улучшение. Потому что, ну, посмотрите на тех же самых самокатчиков или там, средства индивидуальной мобильности, как их называем. Зачастую тех, кто их использует, прежде всего подростки, не имеют никакого представления о правилах дорожного движения. И ввести, может быть, не полный курс автодела, мне кажется, а вот хотя бы какие-то уроки в рамках, у нас же есть сейчас в школе там общеобразовательные такие вот программы, как общество знания, что-то такое, было бы важно, чтобы это преподавалось, и люди были готовы как к последующему управлению автомобилем, то есть стать водителем, и это тоже предлагалось бы, так и к разумному, грамотному поведению на дороге в целом.
2: Вот ты знаешь, давай мы разделим все-таки эти вещи, я тоже именно об этом и задумался на самом деле, потому что учить детей, как правильно себя вести на дорогах, нужно, конечно, с измальства, а вовсе не со старших классов. Со старших классов можно говорить действительно о вождении автомобилей.
3: Кто хочет.
2: Да, кто хочет, именно. Есть же факультативы. Были такие, опциональные, так сказать. Может быть, в некоторых школах, которые будут предлагать такого рода воспитание, так сказать, такие знания, такие навыки, в частных школах, это можно сделать, вообще говоря, легко.
1: Нет, на нельзя, самом деле. Позвольте,
2: нельзя сделать, потому что программу учебную нельзя менять.
1: Ой, слушай, это у нас значит, есть два серьезных момента. Первый момент, момент законодательный. На сегодняшний день курсант не может быть младше 18 лет. Если ему нет 18 лет, он не имеет права даже в сопровождении инструктора выезжать на дорогу общего пользования.
2: Пересмотрим.
1: Это серьезно.
2: Пересмотреть-то можно?
3: Подождите, а разве вот детские, юношеские вот спортивные права сейчас нельзя получить?
1: Нет, значит, поскольку у меня были и детские, юношеские права, потом я учился в ВПК, значит, так называемые юношеские права, они, ну, я не знаю, как сейчас называют, раньше были юношеские права, они допускали езду на автомобиле по, это очень смешно звучит, по пионерским трассам, так называлось, пионерские трассы, то есть это не дороги общего пользования, это первое. И второе. Вот тут нам восторженно пишет Владимир. Я закончил школу в 98 году. И вместе с аттестатом мы получили свидетельство об обучении автоделу с категориями Б и С. Я, кстати, тоже. После 18 лет мы с этими документами сдавали экзамены в ГАИ. Правильно, да. Многим это пригодилось в армии, служили водителем, совсем другой уровень службы, пишет Владимир Зеленбург. Ну, слава богу, я в армии не водителем служил, но была такая возможность. Но самое главное, коллеги, за чей счет банкет?
3: Банкет?
1: За чей счет? Вы представляете, какие бабки надо вложить?
2: Вот смотри, давайте так, за чей счет банкет? Это очень интересный вопрос. Мне кажется, надо готовить, опять же, еще раз повторю, детей с измольства, причем с начальной школы. Вот я знаю, что мы с Андреем как-то участвовали в этом проекте с одной из автомобильных компаний, когда с детского сада специальную программу делали. Там очень смешные такие были сказки, причем профессиональная писательница нам помогала.
1: Слушай, я помню, сериал был великолепный.
2: Да, «Светофор», «Светофорыч», да, там,
1: да,
2: и так далее.
1: Да, вот это,
2: правильно,
1: да, все вот отлично.
2: Это. И было это все на детском радио. Это очень здорово пошло, потому что, ну, действительно, это
1: нужно,
2: в игровой
1: это
2: форме,
1: да.
2: Это нужно делать. И платить за это должны мы все из наших налогов, государственными словами. Потому
3: мне
2: что
3: кажется,
2: для
3: кстати,
2: нас безопасность,
3: да,
2: на дорогах
3: если
2: это,
3: позвольте.
2: Да. Все-таки это первейшая задача. А вот откуда средства, уже вторая история.
1: Да я знаю откуда, господи. Как обычно будет.
2: Ну,
3: да, мне кажется, вы знаете, не должно быть это так прям сильно финансово затратно. Можно ввести приказом Минпросвещения какой-то хотя бы один раз в неделю урок, который будет связан так или иначе с правилами дорожного движения или с тем самым автоделом, называй это как угодно. Это не будет стоить больших денег. Подготовить преподавателей, разработать методические материалы, да это в принципе нормально. Вот другой вопрос, что когда мы подходим к стадии уже реального обучения вождению, но ведь школы сейчас заканчивают в те же самые 17 и 18 лет, когда учиться, по-моему, можно в 17, да, вот в вождению автомобиля, но права ты все равно не получишь. Их получают в 18, и, как верно заметил наш слушатель, все равно потом надо было даже после юношеских прав сдавать.
1: Нет, всегда.
3: Да.
1: После УПК в ГАИ.
3: Это можно и за дополнительную плату, чтобы бюджет не нес, но оставить саму теоретику. То есть тот, кто хочет практически обучаться, пожалуйста, ты тогда можешь дополнительно заплатить, и это можно сделать как раз под контролем Минобразования, хотя тут, конечно, бюрократизация излишняя тоже не нужна. Но как бы то ни было. То есть я все к чему? Какие-то дополнительные вещи можно делать за дополнительную плату. Если школьник хочет пойти учиться, пусть он доплатит на абсолютно официальной основе, и тем самым решается вопрос, за чей счет банкет. А уж методички разработать, вот это все, я не думаю, что будет стоить огромного количества денег.
2: Да мне тоже так кажется, особенно когда речь идет о безопасности на дорогах.
1: Нет, я когда говорил,
3: конечно,
1: я когда говорил, за чей счет банкет, я просто вспоминаю советскую систему, вот эти вот громадные УПК, которые... Нет, они делали хорошее дело. Девочки получали специальность машинистки, учились печатать на машинке. Вот это хорошо. Нет, я без иронии. Мальчики учились ездить на легковых грузовых автомобилях. Понятное дело, что учебно-производственные комбинаты – это были безумно убыточные вещи. Я прекрасно помню, как работали инструкторы ВПК. Я прекрасно помню, что половина времени, которое мы должны были проводить за рулем на дорогах общего пользования, я еще раз подчеркиваю, сейчас я не могу даже с инструктором до 18 лет выехать. И не надо писать мне про мотоциклы. Про мотоциклы в 16 лет мы знаем. Точнее, не надо. Нет, надо писать, конечно. Вот пишут про мотоцикл. Мы знаем про мотоцикл. Мотоцикл – это не машина. Мотоциклистов 3,5 человека в Москве. Вот. Это безумно безумные бабки, автомобили, инструкторы, классы. Это очень большие деньги, которого у Министерства образования нет.
2: Минпрос, но сейчас, жизнь между прочим...
3: Простите, все равно дороже. Ведь в конечном итоге, если... Я понимаю, что сейчас это прозвучит цинично, но давайте тогда мы посчитаем, а сколько жизней мы сохраним? Сколько детей, даже управляя сейчас вот мотоциклом, это тоже тонкая тема, потому что у нас сейчас огромный рост, посмотрите на статистику ГИБДД, рост причем смертности детей от управления не только симами вот этими, а мини-баги,
1: мини-квадроциклами,
3: этой гадости уж, простите, которая доступна сейчас на маркетплейсе и никоим образом не регулируется.
1: Каждую субботу и воскресенье в чате моего поселка пытаются выяснить, как зовут...
3: гоняет?
1: Нет, просто пытаются выяснить, как родители своих 12-летних детей на квадриках выпускают в наш поселок. Как вы понимаете, в поселке, это частная территория, никаких ГИБДДшников нету. ГАИшников, прошу прощения. И у нас гоняют постоянно. Я смотрю на деревню, которая рядом с нашим поселком. Там постоянно подростки ездят на битбайках, что запрещено, просто запрещено. Но поскольку ГАИ, дай бог им здоровья, у них только в понедельник утром и в пятницу вечером рейды.
2: И не в эту деревню.
3: Традиционно, да.
1: По другим причинам у них рейды. Да, вот. Вы абсолютно правы, коллеги, что молодые люди должны действительно с тех самых молодых ногтей получать, не минимальные, все-таки уже не минимальные знания о поведении на дороге.
2: Да, конечно.
3: Вот я тому как раз и говорю.
2: Кстати,
3: мы всегда спрашиваем, почему, как, кто их допускает. Но если родитель балбес, да, помните, как в песне, родился баобабом и будет баобабом тысячи лет, пока помрет, то тут хотя бы вот свой вклад в безопасность будет вносить школа.
1: Ну, да.
3: То самое образовательное учреждение, где этому ребенку объяснят, что это достаточно опасная штука. Тот же самый питбайк, квадроцикл и так далее. Я сейчас вот расскажу сегодня попозже о глэмпинге, провел выходные с одной автомобильной компанией, благодаря ей, точнее сказать. Я видел на квадроциклах профессиональных, ими управляли 14-15-летние пацаны. Но хорошо хоть один из них был в шлеме, второй был без шлема. Что, кстати, глупость, да, если уж два человека
1: конечно.
3: Да, потому что второй без шлема, это вообще... Но как бы то ни было, они ездили по бездорожью, по лесу, вместе с обычными транспортными средствами. Там полиции нет от слова совсем в этих местах, потому что полицейские машины туда могут не доехать, там только бездорожники нужно добраться. Да? Но вот квадрики и так далее, и они ими управляют. Хорошо, если их родители подготовили, обучили и так далее. Потому что, честно, там было видно, что, по крайней мере, вот одним квадроциклом управлял пацан явно с мозгами, потому что и спасибо говорит, то есть знает правила поведения на дороге и соседство с другими автомобилями. Потому что, представляете, когда вы там 25-метровую лужу преодолеваете на автомобиле и на квадроцикле, и все это происходит рядом на одной дороге, потому что дороги другой нет. Она так вот устроена, чисто лесная, так сказать, лесной массив, верхняя Волга, то нужно уметь управлять этой штукой. А когда их покупают также на маркетплейсе, захотел игрушку, вот тебе, пожалуйста, купил. Так вот тут как раз-таки должна врубаться, может быть, школа включаться, простите за грубое слово.
2: Видите, все правильно, должна включаться и школа.
1: Вы знаете, до чего вы договоритесь сейчас? Есть еще одна мелкая-мелкая проблема. И здесь взовьется, конечно, родительское сообщество. Так-то мы, конечно, за. Вы сейчас договоритесь до того, что вести этот предмет, допустим, за счет НВП.
3: Мы об этом не будем. За счет чего пусть решают сами. Но место есть, я считаю. Место есть. Вот для вещи должно быть место. Если это предложение общественной палаты, у нас сейчас с вами такое же общественное обсуждение происходит. Я думаю, что если мы спросим у наших слушателей, хотят ли они, чтобы в школе был такой предмет.
1: Да нет, все за, действительно. Но и я за, на самом деле.
2: Давайте все-таки два слова скажу о мировом опыте. Да?
1: Вот
2: за океаном, в США. Со скольки лет можно садиться за руль? С 15, в разных штатах по-разному, но...
1: 16 точно.
2: С 15 с половиной.
1: Да. Нет, но...
2: Как правило, 15 с половиной лет.
1: В школе не обучают.
2: Нет, там выдается сертификат учебный.
1: Да.
2: И он может, так сказать, вот обладатель этого сертификата после определенной подготовки ездить уже с инструктором, с опытным водителем на дорогах общего пользования, причем не только в дневное, и в ночное время.
1: Да, да.
2: То есть это все продумано. Мне кажется, что тут нечего думать. И у нас, если бы хотя бы с 15 лет, с 15 с половиной было это разрешено, то мы бы, конечно, может быть, и уменьшили бы аварийность на дорогах, вне всякого сомнения.
3: Потому что если разумеется, это можно было бы делать легально, на легальной основе дети, ну подростки, хорошо, давайте так, садились бы и могли получить обучение и соответствующее право управления, конечно, это напрямую будет влиять на безопасность, потому что они не нужно нигде скрываться.
2: А 15 лет это как раз, между прочим, это вот как раз уже старшеклассники, по сути дела.
1: Да.
3: Конечно.
2: 8, 9, 10, 11 класс, конечно. Сейчас же 11 лет.
1: Вот, вы знаете, я не так просто сказал про НВП, не так просто сказал, допустим, основы там, как бы, безопасности жизнедеятельности. Одна из самых больших угроз, которые поджидает человек, вступающего в жизнь, а потом на протяжении в современном мире, на протяжении всей жизни преследует, это не кирпич на голову, это дорога.
3: Конечно.
1: Нет, и вот. Если, допустим, не в рамках ОБЖ, не в рамках НВ, не в рамках чего-то, а отдельный курс, назовите как угодно, там, поведение на дорогах, автодел, неважно что, чтобы человек подходил, который хочет научиться водить автомобилем, уже подходил осознанно и знал, что его ждет, ну, это вопрос безопасности нации.
2: Кстати сказать, о девочках тоже должна идти речь.
1: Конечно, разумеется.
2: Там, мальчики УПК, понимаешь, управление, они на машинке, ничего подобного.
1: Нет, разумеется, здесь не должно быть гендерных различий.
2: Абсолютно.
3: Да, и даже если человек не хочет получать водительское удостоверение, чтобы он понимал вот элементарную физику процесса и движения автомобиля. Ведь когда когда выходят на пешеходный переход зимой, они почему-то до сих пор не понимают, что машина не может остановиться на расстоянии в 3 метра.
1: Да,
3: да, мгновенно. А если вот ребенку, даже он не будет водить, но он понимает, что машина – это источник повышенного травматизма и опасности, и лучше как-то, так сказать, подумать. И это должны как раз объяснять в школе. Может, он из семьи, где вообще никто не водит машину, нет ни у кого водительского удостоверения. Так и что же бывает вариант? Правильно, он пешеход.
1: Дорогой школьник, посчитай импульс автомобиля весом в 2 тонны, который движется со скоростью 30 км в час. Навстречу ему идешь ты, школьник, идешь со скоростью 6
3: км. Хорошая математическая задача.
1: 6 км в час, и вес у тебя 50 килограмм. Вот посчитай вот.
2: Кстати, это арифметика, на самом деле.
3: Да. А в курсах математики у нас разве нет таких задач? Это, кстати, опять же, тот самый элемент воспитания и автодела. Ведь когда мы говорим, откуда бюджет, что это отдельный предмет, да не надо, может быть, отдельным предметом это делать, да, а сделать это каким-то уроком, тем же самым. И вот такие вещи, как внедрение их в ту же самую программу по математике или литературе в игровой форме, оно будет иметь колоссальный эффект. Даже лучше, чем прямой, наверное, преподавание.
2: А предмет можно назвать просто уроки выживания.
1: В общем, да, я же говорю, да, ОБЖ. Вот самое главное ОБЖ, это выход на дорогу.
2: Да, урок выживания, безусловно.
1: Конечно.
2: Это должны знать все. Слушайте, а вот насчет того, чтобы права, то есть водительские удостоверения одновременно с аттестатом, мне эта идея вообще импонирует. Это, между прочим, почему в Советском Союзе это было в свое время? Потому что нужны были водители.
1: Конечно.
2: Да? Конечно. И в том числе те, которых завтра призовут в армию.
1: Прежде всего.
2: Прежде всего. И, в общем, это было, так сказать. А нам сейчас уже не нужно, чтобы люди умели чего-то еще.
1: Слушай, тут пишет.
3: Установка в СССР была всегда: каждый мужчина должен уметь управлять автомобилем.
1: Ну, сейчас
2: это была такая установка.
3: Сейчас это да, понятно.
1: Пишет наш слушатель Александр, что вот водителей уже не хватает. Ну, вопрос нехватки водителей решается очень просто: деньгами. Вот. Это проблем нет никаких. Но идея сама, что человек, вступающий во взрослую жизнь, умеет водить автомобиль, а это не так сложно, по большому счету. Это не является квалифицированным каким-то скиллом.
3: Но учиться надо.
1: Конечно! Я только за.

0: квартиру сниму на суточно. 6+. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также о важности расширения маршрутной сети. Об этом глава государства заявил на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое президент проводит сегодня в Улан-Удэ. Путин также подчеркнул, что поездки на общественном транспорте должны быть безопасными и доступными.
2: В сфере общественного транспорта еще немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности. Здесь нужно обязательно наводить порядок. Что хотелось бы еще сказать? Знаю об обсуждении вопроса о так называемом гарантирующем перевозчике. Речь идет о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Такого понятия в законе еще нет, но очевидно, что это направление может быть перспективным. Прошу правительство с профильной комиссией Госсовета представить решение по этому вопросу с учетом формирования финансово-экономических моделей работы таких перевозчиков. И, конечно, исходя из особенностей различных регионов. Конечно, здесь может появиться вопрос о монополии. Монополия, она имеет и негативные последствия, безусловно, над этим тоже нужно подумать. Но внедрение такого вида перевозчиков будет, безусловно, способствовать и планомерности закупок техники, что тоже важно, поскольку это гарантирует, ну или во всяком случае поднимает возможности загрузки наших промышленных предприятий. Еще одна важная тема – работа общественного транспорта на наших исторических территориях. Надо уделить самое пристальное внимание его восстановлению транспорта, модернизации и расширению маршрутной сети.
0: Путин также заявил, что транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. При этом, по словам президента, необходимо учитывать развитие транспортной системы с градостроительной политикой. Еще одно сообщение. Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината в Бурятии. Церемония прошла по видеосвязи из Бурятского госуниверситета. Подразделения группировки войск «Север» заняли выгодные рубежи позиции. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Бузова, Прудянка, Приколотная и Слатина в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланова, Писаревка и Толстодубова. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Число пострадавших мирных жителей при террористической атаке беспилотника ВСУ на Нижнекамск в Татарстане возросло до 78 человек, 25 из них госпитализированы, заявили власти региона. Ранее сообщалось о 75 раненых. Жертвами удара ВСУ стали 13 человек, в том числе ребенок. Сегодня утром украинские дроны атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Генеральная прокуратура поддержала иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму из-за иностранного финансирования ряда других нарушений, передает ТАСС. По данным Росфинмониторинга, партия «Яблоко» получала деньги через третьих лиц из нескольких стран, в том числе и США, и Германии. Сегодня Верховный суд России рассматривает иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». На прошлой неделе иск подала партия «Родина». Как заявил ее глава Алексей Журавлев, претензия связана с данными о возможных финансовых нарушениях «Яблока». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов. В Москве во вторник вечером кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня стартовали соревнования пловцов. Будут разыграны три комплекта наград. В 19:46 по московскому времени начнется финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием у мужчин. Россиянин Илья Бородин вышел в финал с лучшим временем. В 20:20 состоится финал в женской эстафете 4x200 вольным стилем. В 20:33 аналогичная дисциплина у мужчин. В обеих эстафетах в финале будет представлена сборная России. За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе четыре российских спортсмена получили визы и смогут принять участие в соревнованиях. Это Мельникова, Калмыкова, Васильева и Усачев. В отношении остальных членов сборной страны Листуновой, Найдена и Киселя решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 23 августа. Турнир является отборочным к чемпионату мира, где, в свою очередь, будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры. США и Канада хотят возвращения России. Об этом заявил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: США хотят видеть сборную России на молодежном чемпионате мира 2027 года и даже направили официальное письмо в поддержку этого участия. Канада также разделяет эту позицию, заявил в интервью Матч ТВ первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. В мае дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о продлении отстранения россиян, не найдя аргументы основательными. Однако 30 июля после повторного рассмотрения ИХФ оставил отстранение в силе и не допустил россиян на мужской и молодежные чемпионаты мира будущего года, а также мировые первенства среди юношей и девушек до 18 лет. Федерация хоккея России обратилась в спортивно-арбитражный суд. «Американцы очень хотели, чтобы мы уже сейчас участвовали в чемпионате мира. Написали даже официальное письмо, отметив, что для них это важно», — сказал Ротенберг. «Официальная позиция Канады и США, учитывая, что молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде, участие нашей сборной. Это на самом деле большой шаг для нас, поэтому работаем дальше», — отметил. По словам Ротенберга, ФХР продолжает работу по организации матчей с командами США и Канады на разных уровнях. И, по его словам, скоро россияне могут сыграть со сверстниками из этих стран. Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.
1: В продолжении хоккейной темы «Локомотив» заключил контракт с защитником Степаном Фальковским. Соглашение с белорусским игроком рассчитано на один год. Два последних сезона 29-летний Фальковский выступал за казанский «Акбарс». Фигурное катание стал известен окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который с 4 по 6 сентября пройдет в Токио. Добавлю, что это первые международные старты для российских фигуристов после отстранения в 2022 году. Всего от России заявлены 18 фигуристов. В женском одиночном катании выступят Игнатова, Фролова, Нелюбова, в мужском Гумени, Кондратюк и Семененко. Рэперист Кирилл Бородачев выиграл золотую медаль на спартакиаде народов России. В финале личных соревнований, который прошел сегодня в Уфе, Бородачев со счетом 15-8 победил Даниила Керика. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Дорогие друзья, продолжается главная автомобильная программа страны под предводительством Олега и Андрея Осиповых. И с вашего позволения, друзья, очень коротко отвечу на вопрос нашего радиослушателя Сергея. Нам грозят Евро-2 и так далее. Что делать, кто виноват? Вот, во-первых, что значит виноват? А если мы, к примеру, мы знаем, кто виноват. Мы еще кричим «распни его», нет. Дорогие друзья, да, заявили, что допущено до 27 года производство бензина Евро-2, имеется в виду содержание серы в бензине. Средний возраст автомобиля в России 15 с половиной лет. Если у вас автомобиль 15-летней давности или 20-летней давности, а рекордсмен по продажам на вторичном рынке сейчас это «семерка», причем «семерка» даже еще и карбюраторная, не бойтесь «Евро-2». Но самое главное, руководитель профильного ведомства заявил, что на каждой бензоколонке должна быть исчерпывающая и хорошо читаемая, то есть громкими буквами, информация о том, какой бензин на данной бензоколонке предлагается к реализации. Вот, если это будет выполнено современным двигателем, который произведен полгода назад, вы никогда не будете заправлять бензин Евро-2 или Евро-3, потому что это очень плохо. Вот, а если этой информации нет, ну, дорогие друзья, это надо спрашивать вот с ведомства.
5: Будут заправлять, если другого бензина нет, допустим.
4: Не, я не буду.
5: Я сегодня заправлялся, кстати сказать. Впервые залил 92-й, потому что было некуда деваться.
4: Я тоже.
5: Действительно изменилась ситуация немножко.
4: Изменилась.
5: В лучшую сторону.
4: Да, да.
5: Я вот эти два последних дня ездил на заправке, заезжал трижды, потому что большие пробеги были. И, конечно... Да, с другой стороны, тот автомобиль, на котором я сейчас езжу, uh-huh. кстати говоря, я о нем скажу несколько слов, потому что буквально на днях прощаюсь, и мне несколько лет. Но он сертифицирован под 92-й.
6: Это... Правда... Но не под Евро-3 или Евро-2.
5: Да, но не под Евро-2 и не под Евро-3, конечно.
6: Это совсем другой бензин, это серый, это уничтожение непосредственно
5: что впрыска, касается...
6: турбин и так далее.
5: Да, но что касается информации о том, какой именно это бензин, сколько там серы содержится, то ничего подобного я не видел вот так вот.
4: Наш радиослушатель буквами. Сергей пишет, что вот в этом подмосковном городе, это один из самых сладких подмосковных городов, дорогих, таких табличек нет.
5: Я да уверен, нет, я не видел ни в Москве, нигде.
4: Я уверен, что если подойти... Нет, не уверен, я так думаю. Подойти и потребовать сертификат...
5: Да, тебе предоставят,
4: тебе дадут,
5: конечно.
4: Но серый. Никто
6: а вообще
4: так не
6: он
4: делает.
6: Он должен висеть...
4: Конечно.
6: На, он всегда висит в кассовой зоне.
4: Да,
6: даже на автоматических заправках.
4: Да,
6: всегда стоит рядом плакат, ну, как стенд вот этот.
4: Стенд,
6: где
4: да,
6: на,
4: да.
6: Указан экологический класс и вообще все характеристики.
4: Да.
6: Ну, не все характеристики, а именно экологический класс топлива. Но я замечу, я сегодня... объехал три заправки, и только на четвертой, на автоматической, простояв 20 минут у себя вот здесь, в северо-восточном округе, смог заправиться. Потому что в других местах либо заправки закрыты, либо, вот как на известном таком красненьком бренде, там только дизель, другого там нет, на другом только 92-й. Я вот что-то 92-й не решился.
4: Ой, вы знаете... Вы знаете,
6: поэтому такая, знаете,
4: что... несколько лет назад это произошло, наверное, это произошло года три. Вот тот самый бренд стал в Москве открывать бензоколонки, где продавался бензин только сотый. Только.
6: Вот был такой, да.
4: Был такой. Вот сейчас вот рядом с нашей студией две таких заправки, которые пустые стоят.
5: Ну, я, ну, вот кроме всего прочего, раз уж мы об этом заговорили, да. Надо сказать, действительно так, и в Подмосковье тоже вчера ездил, сразу же на частных заправках совершенно другие ценники появились.
4: Слушай, давай их
6: да,
4: называй.
6: 80-90-100 рублей.
4: Нет,
6: да.
4: Я последнее время заправлялся очень чистым, хорошим, за 90, почти 97 рублей. Это к лучшему. Это к лучшему, что ты можешь... Ну, я езжу очень
5: если
4: мало.
5: Если есть
4: я...
5: гарантия, что за 90 там с чем-то рублей ты зальешь качественное топливо, да.
4: Ну, слушай, гарантия...
6: Хотя бы пятого класса.
4: Ну, подождите.
5: Да,
4: ну,
5: хотя бы,
4: гарантию,
5: да.
4: К сожалению, четвертого, всегда дает только страховой полис. Но все-таки...
6: Давай... Вот тот страховой полис ничего, никакой гарантии вам не даст, сэр. Если вы зальете некачественное топливо, никакого страхового возмещения.
4: Это точно.
6: Ничего
4: это,
6: нельзя
4: это правда. Но
6: вообще...
4: я просто... Я за что голосую? Я голосую за то, чтобы была в лучшем виде рыночная экономика. Вот те самые заправки, которые мы называем не частные, на самом деле все частные заправки. Заправки вот вертикально интегрированных компаний.
6: Сетевые, давай
4: сетевые,
6: так большие, крупные.
4: Да. Не,
5: есть частные сетевые, пожалуйста.
4: Нет, я, есть частные сетевые. Я заправляюсь за 97 рублей на самой большой невертикальной компании в Подмосковье. Вот, понимаете, ну, пускай цены разные будут. Вот тем самым сетевикам тем самым, им просто не дают поднять цену. И они, ну, вот, ну, давайте играть в рыночную экономику. Если вот человек, допустим, вот смотри, говорю, у меня мало денег, я не богатый, ну, не то, что мало, я не богатый человек, но я езжу мало. И для меня, что он стоит, что 70 рублей, что 90, мне все равно, потому что я езжу мало. Дайте, ну, мне возможность.
6: Да, хорошо. Это, в общем... конкуренция тут разумная. Да, если позволите, я бы тут хотел перехватить инициативу и сказать пару слов. Я же провел, как я уже
4: сказал. Да, конечно, мы ждем, Андрей.
5: Конечно,
6: глэмпинг. На берегу Волги. Да, глэмпинг. Глэмпинг, да, ну, один раз скажу название. Вилли Ули он называется. И поехал я туда на JQ J7. Ну, то есть J7, uh-huh. Наверное, правильно так его назвать, после которого обновился совсем недавно. Ну, про обновление можно прочитать в различных там рекламных брошюрах. Там оптика, вот это все понятно. Мне гораздо было важнее то, что эта машина полноприводная, с моторчиком 1.6 на 186 лошадиных сил, как раз в случае для полного привода, потому что есть еще и переднеприводная модификация этого автомобиля. Ну, как бы то ни было. А вот тот глэмпинг, который мне довелось побывать, он предлагает два варианта подъезда к нему. Можно приехать по абсолютно асфальтовой дороге на берег Волги, вас заберут на лодке, что приятно, а можно все-таки доехать на собственном автомобиле. Но тогда последние 10 километров пути – это абсолютнейшее бездорожье. Причем, когда я говорю бездорожье, это действительно серьезное бездорожье, куда на легковом автомобиле лучше вообще не ездить никогда, там вы просто не проедете. А поскольку были еще дожди, это, представьте себе, это лес, это деревня, причем нет никакой цивилизации, ближайший магазин находится, опять же, в 15, по-моему, километрах.
4: Это грустно, видишь... это грустно.
6: Да. Это такие, знаете, как вот лужи-перекаты, я их так называл. Такие чаши овальные, между которые вот естественным образом образовались, естественно, наполненные водой. Некоторые по центру пересекать даже было страшно, потому что, ну, на капот вода попадала.
4: Слушай, ну и как себя показал автомобиль-то?
6: Автомобиль вот при этом показал себя очень неплохо, главным образом за счет продуманной системы полного привода. Я скажу честно, там можно ехать в автоматическом режиме, когда она сама все это дело будет подключать. Есть многочисленные режимы, там грязь, песок, снег, а есть просто режим 4x4 называется. Вот я попробовал песок, я попробовал грязь, поскольку несколько раз ездил по этой дороге, и, естественно, попробовал режим 4x4, в котором просто муфта блокируется, и он самый адекватный, потому что распределение момента, ну, по ощущениям, становится попросту симметричным, 50/50, муфта блокируется по ощущениям, опять же, намертво, и это позволяет очень четко и чутко ощущать автомобиль, что немаловажно, потому что вот там не все это бездорожье, такие вот водные чаши, а огромное количество километров, ну, как огромное, несколько километров, едешь по такой гравийной, каменистой дороге, которая как стиральная доска. И вот там же сразу же все, вот что не так с кузовом или с подвеской, все сразу же начинает влезать. Здесь, могу сказать, немножечко поскрипывал, когда переваливался иногда вот с камня на камень. Но должен заметить, подвеска всеядна, и она позволяла ехать достаточно быстро, то есть придерживаться принципа выше скорость, меньше чувствуешь ямы. Да? Особенно если еще ритмическую раскачку, кто знает, рулем иногда подделывают, так вообще пролетаешь на нем буквально все неровности. И вот тут как раз важно сохранение тяги на всех четырех колесах, и это было. Это в автомобиле присутствует. Поэтому я не удивлен, что J7, я почему же сказал J7, потому что один из самых продаваемых кроссоверов в Англии. Помните, мы с вами говорили об этом? Удивительным образом. Именно вот этот вот JQ J7 стал одним из самых продаваемых кроссоверов в своем сегменте. Китайский автомобиль для рынка Великобритании. Да? Простите. Поэтому вот в этом смысле, конечно, хорошо. И я, естественно, не могу не отметить нормальную человеческую длину подушки сиденья.
4: Я хотел спросить.
6: Она не короткая. Она не короткая. Сиденье достаточно удобное. К эргономике у меня не было нареканий. Мне даже в кои-то веки хватило диапазона регулировки руля по вылету. Ну, естественно, регулируется как по высоте, так и по вылету. Это первый, пожалуй, китайский.

0: слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать и радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В случае плохой погоды некоторые работы могут отменить или перенести. Холодный циклон изменит погоду в Вологодской области. По данным регионального гидрометцентра, сегодня осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Но уже завтра на западе области пройдут первые дожди с грозами. В ночь на среду циклон накроет большую часть региона. Ожидаются сильные осадки и порывистый ветер. Температура днем понизится до 19 градусов, а к четвергу всего до 15. Ночью похолодает до 7 градусов. В пятницу сохранится прохладная погода, но интенсивность дождей начнет снижаться. Потепление пройдет только в выходные. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается 11 августа. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезни сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. В китайском городе Сиань открылся музей культурного наследия Вологодской области. Экспозиция стала частью соглашения о партнерстве. Основу выставки составили более 100 экспонатов. Изделия с северной чернью, росписью по дереву и традиционные народные костюмы. Особое место в музее занимает вологодское кружево. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет на этой неделе в Верховажском округе. Показы состоятся в селе Шелота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Впервые будет применена модель народного голосования. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам и экскурсии.
1: Новости спорта.
0: Чувакаты представят Вологодскую область в финале второй спартакиады народов России. Баскетболистки сыграют в группе А со сборными Оренбургской и Омской областей, а также Красноярского края. Турнир пройдет в Екатеринбурге с 21 по 27 сентября. Всего программа спартакиады включает 44 вида спорта. Любителей бега приглашают на трейл «Ночной парк мира» в Вологде. Гонка пройдет 22 августа. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности. Дистанции 4,8 километров. При себе обязательно иметь налобный фонарь. Для участия необходима регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.
1: Погода на маяке.
0: Завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».

0: вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: +19 в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Улан-Удэ заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России. По его итогам президент дал ряд поручений. В ходе заседания зашла речь о необходимости усовершенствовать администрирование вопроса отсутствия полиса ОСАГО у водителей.
3: Вопрос очень важный. И, конечно, надо поблагодарить комиссию Госсовета, Алексея Самбоевича, его коллег, которые работали над этим. Но нужно, конечно, и доработать вот то, что предлагается. Здесь уже и министр финансов об этом говорил, и председатель Центрального банка. Надо прислушаться обязательно, это вопрос не праздный, да и МВД тоже с сомнениями. Но есть вопросы, которые требуют внимательного рассмотрения. Значит, один из пунктов – усиление ответственности перевозчиков за нарушение требований в сфере осуществления регулярных перевозок. А кто у нас будет гарантирующим перевозчиком сейчас? Это муниципальные предприятия. Значит, вот как здесь предлагается. Унитарные муниципальные предприятия. И что муниципальные власти будут налагать ответственность на свои муниципальные предприятия? 30%, это должны посмотреть соответствующие органы антимонопольного регулирования. Как это будет работать, еще неведомо. Но во всяком случае, есть вопросы, на которые я не говорю, что это не нужно принимать, но нужно с этим поработать, конечно.
1: На заседании Президиума Госсовета возникла дискуссия, связанная со страхованием транспорта. В прошлом году Владимир Путин поручил правительству автоматизировать процесс проверки полисов ОСАГО через камеры. Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что полностью поддерживает совершенствование администрирования штрафов за передвижение без ОСАГО. По ее словам, на этом фоне у страховых компаний может появиться дополнительная прибыль, так как водители могут покупать больше полисов. Российские бойцы являются героями, они каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием населенных пунктов Дальнего Востока. Президент назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о специальной военной операции. Глава государства также подчеркнул, что после возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии.
3: Одно дело говорить об этом, а другое дело находить на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят и дроны падают, и летают как мухи, просто головы не поднять. Вот нужно просто исходить из реалий, а реалии вот таковы. Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вот. А вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, которую вы сказали. Идею мы уже так или иначе затронули сегодня, и хорошо, что мы к ней вернулись. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Я уже упоминал о том, что в Минкультуре у нас целая программа есть. Нужно это, чтобы все это шло и по линии Министерства просвещения, чтобы и в школах соответствующим образом преподавательский состав реагировал на то, что происходит. Я знаю, что так и есть, но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
1: Путин заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов. По словам президента, восстановление творческим процессом может стать дополнительным или даже отдельным пунктом в программе возвращения бойцов к обычной жизни. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, цехосборки, склады, хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и трех полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Мировка, Новое поле, Никольск, Егоровка и Широкая Запорожской области. Противник потерял свыше 340 военнослужащих. Взрывы прогремели в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах, Полтаве, Чернигове, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. 7 мирных жителей пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке. В Донецкой Народной Республике сообщил глава города Иван Приходько. По его словам, ряд частных домов в Горловке повреждены после атаки ВСУ. Число погибших в результате землетрясения в Колумбии выросло до 24 человек, сообщили власти страны. Около 100 человек числятся пропавшими без вести. Наше посольство сейчас выясняет информацию о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах. Само посольство России в Боготе не пострадало. Мощное землетрясение произошло сегодня на западе страны. Магнитуда составила 7,4. Сообщается, что 19 зданий обрушились в колумбийском городе Кали. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели. Повреждения получили 6 аэропортов, они прервали работу. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов, в Москве во вторник вечером кратковременный дождь, днем плюс 24-26.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Пришло время нашего очередного радиопутешествия. Под стук колес по рельсам отправимся мы изучать биографию нашего сегодняшнего героя Павла Петровича Мельникова, который на свет появился 3 августа в пересчете на наш нынешний календарь 1804 года. Мы не специально подгадывали, но так случилось, что 222 года назад произошло. Кто это такой? Это русский государственный деятель, ученый-механик, инженер-генерал, один из авторов проекта «Железная дорога». Санкт-Петербург-Москва и первый министр путей сообщения Российской империи. Ну, министром он уже стал в эпоху Александра II. Ну, а, естественно, его деятельность такая молодого инженера, выпускника университета путей сообщения, это, конечно, эпоха Николая I, это 30-е годы. И в 1835 году именно Павел Петрович Мельников издал книгу о железных дорогах. Некоторые даже называют ее первым учебным пособием по этой теме. Это при том, что никаких таких вот пассажирско-грузовых железных дорог в нашей стране еще не было. Мы историю железных дорог касались. Сейчас не буду я подробно на этом останавливаться. Где и на каких заводах первые эти рельсовые пути появились. На медиаплатформе смотрим. Можете найти соответствующие программы. Ну, конечно, 30-е годы 19-го столетия уже немножко так приглушенно вспоминается восстание декабристов, и очень часто можно услышать, что 30-е годы — это такой, ну, можно сказать, золотой период, политическая стабильность, усиливается самодержавие, но, кроме того, развивается промышленность и транспорт, и образование, и, конечно же, тут и Сергей Уваров встает со своей триадой, православие, самодержавие, народность, в 1833 году это все появилось, ну и, конечно, это расцвет культуры, это и Пушкин, и Гоголь, и музыка, и все это у нас развивается очень активно, но сегодня мы говорим не об этом, сегодня мы будем говорить о Павле Петровиче Мельникове и его роли в становлении отечественных железных дорог. И тут пришло время поговорить с нашим первым экспертом. И я приветствую в нашем эфире нашего первого эксперта, и это Юрий Леонидович Ильин, старший научный сотрудник Музея железных дорог России. Юрий Леонидович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Вот когда читал биографию нашего героя, Павла Петровича Мельникова, у него такой интересный маневр произошел карьерный, потому что он же занимался гидросооружениями, и, по-моему, там в Даугавпилсе, ну, надеюсь, что все еще стоит, там, по-моему, памятник ему за то, что он сделал для этого города. А вообще, как произошел этот маневр вдруг от гидротехнических сооружений в сторону железных дорог?
2: Вы знаете, я бы не стал говорить, что там какой-то неожиданный маневр. Дело в том, что если мы посмотрим биографию Мельникова, то мы увидим, что он окончил Санкт-Петербургский институт корпуса инженеров путей сообщения. Причем он поступил и закончил этот институт задолго до того, как в России появились железные дороги. Значит, в этом институте давалась универсальная подготовка, то есть специалисты были по всем видам транспорта. Но в то время это был, в первую очередь, водный транспорт, внутренние водные пути, вот шоссейные дороги. Ну, а потом уже появились и железные дороги, к этому добавились. То, что таким образом в том, что он занимался гидротехническими сооружениями, в этом нет ничего удивительного, он работал просто по своей специальности. Да. Ему этому учили, и он этим занимался.
1: Да, это как раз не удивительно. Тут не столько даже, может быть, удивительно, сколько вызывает интерес то, что, насколько я понимаю, молодой инженер, который уже, в общем, там, какими-то проектами серьезными занимается, решает, что нужно немножко сменить вот этот карьерный вектор, да, и в 35-м году он издает книгу о железных дорогах. Это его привлекало просто как самая передовая сфера?
2: Вы знаете, значит, ну, тут можно высказывать только предположение. Дело в том, что железные дороги в то время был самый передовой вид транспорта. Ну, гидро, так сказать, водный транспорт, скажем так, он, конечно, пользовался очень большой популярностью, он был дешевым, но вся беда в том, что, ну, во-первых, не везде были водные пути сообщения, а во-вторых, в условиях России этот транспорт был сезонный, зимой все замерзало, и перевозки были невозможны. Шоссейные дороги, значит, тоже не так много было шоссе, хотя их усердно строили в царствование и Александра I, и Николая I. Вот. А железнодороги, ну, это было, в общем, чудо по тем временам. То есть скорость передвижения многократно увеличивалась. И, естественно, как человек образованного, человек, интересующегося и техникой, безусловно, вот, но это не могло пройти мимо него и конечно, это его заинтересовало, безусловно.
1: А почему не поручили российским инженерам строительство первой вот этой нашей железной дороги из Петербурга в Царское Село, там, ну и далее в Павловск? Почему все-таки Герцнера на это подрядили?
2: Ну, Герцнера не подрядили, он сам вызвался на это дело. Значит, там история такая. Он приехал в Россию для изучения тут горных заводов, объехал всю Россию и пришел к выводу, что вот он вообще был патриотом железнодорог, он в Австрии первую железнодорогу построил. И он стал пробивать это дело, он обратился лично к Николаю Первому о том, что нужно построить целую сеть железнодорог. Он сразу же, так сказать, с большим размахом, скажем так, подошел к этому делу. Ну, а Николай Первый, значит, так резонно, скажем так, не то что возразил, но поправил его, скажем так, что, ну, давайте для начала сделаем что-то более такое ограниченное. Ну и, точнее, даже не совсем так было, но там испугало две вещи. Во-первых, директор хотел все это на частные деньги строить, целую сеть железнодорог. А Николай Первый, в общем, знал состояние предпринимательства в России. Он понимал, что, ну, Россия не Англия, не Франция, и у нас таких капиталов нет. И в этом он оказался прав. Ну, и Герцнер понял, в общем, свою, так сказать, ну, не то что оплошность, но неправильный шаг. И он выходит на Николая Первого с другим предложением. Давайте в качестве, так скажем, эксперимента построим короткую железнодорогу от Санкт-Петербурга до Царского Села и Павловска. И вот эта инициатива, его уже удостоилась, так сказать, монаршего одобрения, и вот он получил концессию на строительство этой железнодороги. Вот так развивались события.
1: А, есть информация, что Мельников все-таки был там в комиссии, которую проект рассматривал. Вот это соответствует действительности?
2: Знаете, я точно не могу сказать, но могу сказать одно. Роль Мельникова в этом, если и была, то не очень значительная, скажем так.
1: Ну, а как тогда Павел Петрович выдвинулся на такую ведущую роль, когда пришло время уже такую значимую магистраль?
2: А он не выдвинулся, на значительную роль. Его положение в иерархии в то время было таким довольно солидным. То есть он не был в низах, но и не был наверху. Вот, он не был главноуправляющим путями сообщения. Вот, он не был начальником какого-нибудь департамента. Но просто он был преподаватель Санкт-Петербургского института после жителей путей сообщения, инженер. Ну, как бы он был известен, конечно, я думаю, что император о нем знал, но он не был в его свете, скажем, он не был в его окружении.
1: Да, но вот когда уже надо было две столицы соединять железнодорожными путями, да, уже вот пишут о том, что Мельников сыграл ключевую роль. Вообще это соответствует действительности?
2: Нет, нет. Я говорю, его роль была соединить. Вот. Ну, ведь Санкт-Петербург-Московская дорога – это не проект одного человека. Вот, это проект десятков инженеров и десятков тысяч рабочих. То есть просто нужно понимать масштабы этого дела. Понимаете, ну, был бы не Мельников, был бы другой инженер, Крафт, Журавский. Ну, десятки были там специалистов. И все они были квалифицированные, все они были, так сказать, знающие, все делали свое дело. И даже если мы посмотрим, как строилась Санкт-Петербург-Московская железнодорога, там же было две дирекции. Северную возглавлял Мельников. Северная – это, ну, грубо говоря, от Санкт-Петербурга и чуть-чуть не доходила до Балагова. А вторая была южная. Южную возглавлял Николай Осипович Крафт, другой талантливый инженер. То есть, в общем-то, даже вот поэтому мы можем смотреть, что было две ключевых фигуры, да, которые занимались строительством. А над ними был Клин Михель, главноуправляющий, ну, вот, ведомством путей сообщения. Он тоже очень активно всем этим занимался. А ниже, если мы говорим, кто был подчинен, значит, железнодорога была разбита на участки, на дистанции. Во главе каждой стоял инженер, у него еще свой штат был, контора. То есть там десятки человек даже вот такого управленческого и инженерного персонала.
1: А вот есть еще такая информация, кстати, да, и тут возникает тогда вопрос, а, во-первых, почему Мельников тогда стал первым министром путей сообщения? У него были какие-то исключительные таланты или это тоже стечение обстоятельств?
2: Вы знаете, ну, тут произошло вот что. Ведь Министерство путей сообщения, оно возникло не на пустом месте. До этого оно просто иначе называлось. Называлось оно Главное управление путей сообщения и публичных зданий. Ну, то же самое, только слова министерства не было. Uh-huh. Ну, конечно, министерство ему прибавило статусность, да, наверное, штат увеличился, вот. И до этого были просто главноуправляющие. Только Кленмихель был главноуправляющим, потом Чевкин был. Вот, то есть это плавная, так сказать, трансформация. Ну и просто совпало, что вот произошла при Александре II эта организация министерства, ну и вот так совпало, что он стал первым министром. Uh-huh. Это ничего не означает, как бы, ну просто так получилось.
1: Ага, то есть мы должны сделать вывод, что Павел Петрович Мельников – это какой-то такой идеологический конструкт, который просто так воздвигли ему пьедестал и его на пьедестал водрузили?
2: Ну, вы знаете, скажем, в какой-то мере так. Значит, популярность Павла Петровича Мельникова, она, конечно, была и до революции, и он сам к этому приложил некоторые усилия, но он был такой человек публичный, человек общительный, да, светский. Вот. И вот он, так сказать, ну, пользовался популярностью, скажем так, у образованных людей, да, в отличие от Кленмихеля и в отличие от Крафта. Вот, они тоже были очень талантливые управленцы. Крафт был хороший инженер. Но Крафт, например, у него совершенно другой был образ жизни. Он поселился в Твери, когда строил свою вот южную дирекцию. И у него семья была, а у Мельникова семьи не было. Вот. И ну вот для него главное была его семья и служба. То есть вот на службе, да, там от таких-то присутственных часов он там был, да, но ни в каких там ассамблеях какой-то светской жизни он не участвовал. И поэтому он, ну, немножечко из этого, из, так сказать, ну, не был так популярен, как, скажем, Мельников. Вот ага. Такая особенность.
1: Есть еще вот такой, ну, хорошо, легенда, скажем так, а вы либо подтвердите, либо опровергнете, что Павел Петрович серьезно боролся с какими-то коррупционными явлениями при строительстве железных дорог.
2: Вы знаете, я об этом ничего не могу сказать. Ну, коррупция, конечно, была, но первый же боец с коррупцией был, конечно, не Мельников, а сам Николай I. Uh-huh. Вот, то есть император он был серьезный, скажем, дисциплина при нем была, поддерживалась тоже такая строгая. Вот, он был, конечно, первый боец. Но, с другой стороны, надо понимать, что... Но все равно, как бы, с этим явлением в России справиться было трудно. Тем более, что нужно понимать, как строилась дорога. Ведь вот были вот эти дистанции, участия, но сами объекты, ну, допустим, мосты, станции, там, вокзалы, они отдавались на подряд частным предпринимателям. Ну, вот такая система,
1: разумеется,
2: была.
1: Да.
2: Вот. Ну и естественно, что мог получить один предприниматель, мог другой. Ну, то есть, как бы такая почва для коррупции существовала, скажем так.
1: Ну, таким вот прям пламенным борцом с коррупцией Павел Петрович не был, да? То есть это просто тоже то, что ему приписывается.
2: Я в этом случае об этом ничего сказать не могу. Ну, на мой взгляд, конечно, он был офицер, тогда все это было военизировано, он соблюдал дисциплину, вот, ну, в меру сил поддерживал, естественно, порядок. Но что вот так для него бы это была основная задача, я бы не мог этого сказать. Угу. Во всяком случае, я этого не знаю.
1: Ну, просто, вот, да, вот есть такая расхожая фраза, которую переписывают авторы интернет-статей друг за другом, что вот тут, дескать, устав бороться за сохранение государственных средств Павел Петрович, да, подал в отставку и поселился в имении Любань. Вот, собственно, откуда и мой вопрос.
2: Вы знаете, там очень сложно. Значит, он уже пошел, и министром он был в царствование следующее, Александра II, и в отставку он потом ушел. Вот, я не могу точно сказать, это надо очень глубоко погружаться в, скажем так, в интриги той поры. Вот, это уже совершенно другая эпоха по сравнению с Николаем I. И, конечно, коррупции во времена Александра II было больше, чем при Николае I. Но и размах железнодорожного строительства был иной. И плюс совершенно сменилось подход к железнодорожному строительству. При Николае I в основном государство само строило, а при Александре Александре II были концессии. Ну, соответственно, там большая свобода действий, скажем так, было для предпринимателей. И, скажем так, коррупционная составляющая тоже там присутствовала. Но там, опять-таки, вы знаете, очень трудно разделить, что вот человек заработал, скажем, в рамках законного, а что уже он превысил и что-то нехорошее стал делать.
1: Да, ну...
2: Не сразу же все эти антикоррупционные вещи сложились, понимаете? Ну, допустим, мог бы просто возникать конфликт интересов. Злого умысла нет, но вот что-то уже такие служки начнут ходить. Ну, простейший пример. Ведь высшая аристократия, они все друг другу были, в общем-то, родственниками, да? Ну, или кто-то на ком-то женат, и кто-то чей-то там сын, племянник и так далее.
1: Ну, то есть, при этом, ну, да, могли входить в капитал коммерческих предприятий.
2: Да, родственные связи, ну... Ну вот как их учитывать или не учитывать, да?
1: Да, да, дело очень запутанное. Да, ну спасибо, да. Что внесли ясность. Юрий Леонидович Ильин, старший научный сотрудник Музея железных дорог России, был с нами на связи. Вот чем мне нравятся наши эксперты, что они всегда могут нам продемонстрировать, как оптика вот такая дистанционная немного меняет роль тех или иных персонажей в истории. Это тоже очень и очень интересно. Ну что же, как бы там ни было, мы сейчас сейчас сделаем паузу, конечно, а через несколько минут отправимся в город Любань, где жил последние годы наш сегодняшний герой Павел Петрович Мельников.
0: Место действия – Россия.
3: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
4: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Моя.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Депопуляция территории является недопустимой для такой огромной страны, как Россия. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды. Президент подчеркнул, что России нужно пройти между Сциллой и Харибдой, развивая крупные экономические центры и не допуская тока населения из регионов.
2: Первая кочка вот в чем заключается, что сегодня именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации, потому что в маленьких населенных пунктах, у маленьких населенных пунктов нет будущего. А вот основное ВВП страны складывается именно в крупных агломерациях. Там сосредоточена наука, образование, там инфраструктурные возможности. И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование. Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий – это недопустимо тоже. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное сбалансированное решение. А имея в виду сегодняшние возможности, скажем, использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, и другие возможности IT. Вот имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать, находясь на каких-то удаленных точках, а не сидеть только в миллионных городах.
0: На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Владимир Путин заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. По словам президента, российские бойцы являются героями, они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии, подчеркнул глава государства. Путин отметил, что ветеранам надо дать возможность найти себя в гражданской сфере. Подразделения группировки войск «Север» заняли выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Бузова, Прудянка, Приколотная, Слатина. В Харьковской области, в Сумской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланова, Пизаревка и Толстодубова. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Сумах, Полтаве, Чернигове, а также в Херсоне, который находится под контролем украинских войск. Самые холодные ночи в Москве ожидаются с четверга по субботу. Температура может составить от 6 до 11 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, похолодание вызвано скандинавским циклоном, который принесет осадки, резкое снижение температуры в столице уже в среду. Улучшение погоды наступит в субботу, когда будет возможен постепенный рост температуры, сказала Паршина. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой, днем в северной столице 20 градусов. В Москве во вторник вечером кратковременный дождь, ночью в городе плюс 13-15, днем 24-26 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня стартовали соревнования пловцов. В понедельник будут разыграны 3 комплекта наград. Через 10 минут начнется финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием у мужчин. Напомню, россиянин Илья Бородин пробился в финал с лучшим временем. В 20:20 по московскому времени состоится финал в женской эстафете 4x200 вольным стилем. В 20:33 аналогичная дисциплина у мужчин. В обеих эстафетах в финале будет представлена сборная России. Всероссийская федерация легкой атлетики подала второй иск в спортивный арбитражный суд против World Athletics, мировой федерации этого вида спорта, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Второй иск, поданный в КАС, спортивный арбитражный суд Всероссийской федерации легкой атлетики против World Athletics, мировой федерации, призван вновь оспорить санкции, наложенные со стороны международной федерации. Цель иска – вернуть российских легкоатлетов на международную арену и добиться снятия ограничений с самой федерации. Как известно, первый иск был подан 9 июля, после того, как международная организация оставила в силе отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, вопреки рекомендации МОК от 7 июля отозвать ограничения. В марте 2023 года Совет World Athletics восстановил ВФЛА в правах после 7-летнего отстранения, но из-за ситуации на Украине российские легкоатлеты до сих пор не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Как отмечается в заявлении ВФЛА, действующие санкции ущемляют права организации и носят избирательный политизированный характер. Ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жесткими ограничениями. Они не просто мешают полноценной работе, но и тормозят развитие легкой атлетики в России, особенно в отношении молодежи, отметил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярошевский. Напомню, что из-за действующих ограничений ВФЛА лишена также возможности направлять своих представителей в рабочие органы World Athletics, где формируются правила и принимаются стратегические решения. Федерация не участвует в заседаниях и голосованиях Совета World Athletics, а российские специалисты отстранены от международных тренерских конференций и судейских семинаров.
1: В российской футбольной премьер-лиге сегодня завершается программа третьего тура. В Воронеже в эти мгновения идет матч «Факел-Ахмат». Самое начало, счет пока не открыт, 0-0. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар». 9 очков у «Зенита», «Спартака», «Балтики» и «Махачкалинского «Динамо» по 6, у «ЦСКА» 5. Тем временем «Зенит» окончательно решил продать 28-летнего вингера Андрея Мостового. Он не входит в планы главного тренера команды Сергея Симака. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. «Зенит» оценивает футболистов 6 миллионов евро. Сообщается, что следующим клубом Мостового может стать Краснодар или Московская «Динамо». Клуб по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» теперь будет выступать под названием «Байкальские соколы». Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области. Отмечается, что в новом сезоне команда вернется к участию в российской суперлиге. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.
3: Ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям, ну уж как возвышенно. Обращусь-ка я к Всевышнему.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
3: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
3: Связки напрягаются. Вы не можете вслух этот звук издать, но вы его внутренне пропеваете. То есть вы его присваиваете.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
4: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим. До тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
4: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
4: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие по следам нашего выдающегося соотечественника Павла Петровича Мельникова. Как и было обещано, отправляемся в город Любань, это Тоснинский муниципальный район Ленинградской области. И с нами на связи хранитель музея «Остановка по требованию на Государевой дороге» Людмила Конева. Людмила, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, давайте прежде всего, наверное, несколько слов скажем о том, как появилась железная дорога в Любани. Да, это изначально был план, что через Любань она должна пройти?
2: Нет. Что интересно, что не с самого начала. Первоначальные схемы, планы как раз нам не отражают, что должна появиться большая станция Любань. Нет совсем ее на картах того времени. А вот уже немного после, видимо, когда были произведены точные изыскания, и как раз когда паровозы, да, благодаря паровозам могло и не быть станции Любань, потому что паровозы нужно было напоить, так скажем, водой, да, это такое чудо техники того времени. Ну, если с вами представим, вода, огонь, да, топливо, и пар приводит в движение огромный железный механизм. Ну и вот как раз тут пар главную роль играет. Поэтому через определенное количество, через определенное расстояние, километраж, паровозы нужно было заправлять водой. И вот Любань тут, видимо, попала под расчет, так скажем, как раз этого километража. А может быть, еще потому, что, как известно, Любань с самого начала строительства дороги была выбрана местом пребывания начальника Северной дирекции Мельникова Павла Петровича. Потом штаб располагался в Чудово, это чуть дальше, в сторону Москвы, а Павел Петрович остался жить в Любани.
1: Ну и насколько мне известно, если не врет, конечно, интернет, что у вас единственный в России храм железнодорожников. Это храм святых апостолов Петра и Павла находится.
2: Да, действительно, есть такое дело сейчас для Любани. Это визитная карточка города. Действительно так, храм был построен в 1867 году. По вот инициатор и спонсор, так скажем, да, по настоянию вот Павла Петровича Мельникова храм был построен здесь, в Любани, там, где он жил, вот, получается, свои последние годы. И частично на его средства строился этот храм. Вот. Да, это действительно так. И что интересно, что вот в 1901 году, это к 50-летию дороги, принял решение тогда Совет управления Николаевской железной дороги, что этот храм призван служить памятником строителям Петербурга-Московской, Николаевской, ныне Октябрьской железной дороги. То есть сейчас этот храм памятник.
1: А правда, что это проект Константина Тона?
2: Действительно так. Константин Андреевич Тон был в то время главным архитектором Петербурга, Московской железной дороги, и вокзалы в Москве и Петербурге, в общем, вот его тоже проекты, его проекты, да. И, конечно же, особняком из сохранившегося наследия этого великого русского архитектора, конечно же, это храм Петра и Павла в Любани. И говорят, что это последняя церковь, которая вот по проекту Тона сохранилась.
1: Вот как.
2: Очень красивая, да, в русско-византийском стиле. Приезжайте посмотреть. И монументальная, и одновременно изящная. Очень хороший проект Тона.
1: Ну, как раз недавно я у вас, собственно, был в вашем городе. Ну и, конечно, одной из целей было разыскать жилой дом Павла Петровича Мельникова. Проспект Мельникова 1, потому что у вас есть и проспект, и улица, по-моему, Мельникова. Надо не запутаться.
2: Проспект точно есть.
1: Да. Скажите вообще, ну, правда ли это действительно его дом подлинный, сохранившийся?
2: Да, кирпичная постройка, это считается усадьба Мельникова, его жилой дом. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения, памятник истории и культуры. Ну, что о нем можно сказать? Что вот повезло, в Великую Отечественную войну разрушено не было. Ну, понятно, там до революции, да, национализировано было, и что там в нем происходило. Сейчас, кстати, сложно сказать, потому что, ну, вот не найти такой вот точной информации, это тут вот надо прям такие детективные какие-то проводить в архивах тоже.
1: На нем же ведь ни вывески, ни мемориальной доски, ничего нет. Даже вот проедешь мимо, и можно и не обратить внимания.
2: Нет, есть указатели на дорогах, что это жилой дом Мельникова, а вот на самом доме, кстати, сейчас не готова ответить, есть ли...
1: Вот буквально кругом
2: доска.
1: Оббежал, вы знаете, ну вот во все глаза смотрел и ничего не нашел. Ну, может быть, где-то тайком на что-то такое повесили.
2: Тогда будет у нас вопрос к современным собственникам.
1: А при Павле Петровиче вообще что было вокруг? Потому что я понимаю, что сейчас и сейчас-то это, в общем, не центр Любани. Это была какая-то там, это был центр его усадьбы, то есть там были какие-то угодья его. Что это было вот в 19-м столетии?
2: Касаемо Мельникова, его именно чем он владел?
1: Ну да,
2: Ну, у Мельникова здесь в Любани были, во-первых, обширные земельные угодья, там чуть ли не 600 гектаров земли, вот, и на были вот имения с деревянными постройками хозяйственными, вот этот каменный дом, ну и прижизненные его процерковь мы уже упомянули, а также им была основана школа для железнодорожников, детей железнодорожников, начальное училище для подготовки тоже вот железнодорожных служащих. И Петропавловские богоугодные заведения, вот так называлось в то время. Это и школы-интернаты для детей железнодорожников малоимущих, и дом для престарелых одиноких женщин. В общем, вот разные действительно богоугодные такие вот учреждения, которые в том числе после смерти Павла Петровича по его завещанию и его средства, все сбережения также вот на благотворительность уходили.
1: А вообще что-то сохранилось из вот упомянутых учреждений?
2: Ну, к сожалению, нет. Так, чтобы вот постройка именно была прижизненная, нет, такого не сохранилось. Ведь здесь у нас в Любани во время Великой Отечественной войны такие серьезные действия военные происходили.
1: Ну да, это мы все знаем. Удивительно, что церковь сохранилась, конечно, на что как-то устояла.
2: Это точно. Да, здесь вот нам повезло.
1: А правда ли, что сам Павел Петрович, собственно, он сначала был захоронен вроде как то ли рядом с церковью, то ли в самой церкви, потом его как-то переносили, вот эту историю вы можете нам рассказать?
2: Да, там так интересно на самом деле, якобы по завещанию Павла Петровича самого он был захоронен под алтарем, вот как раз построенной им церкви. Это дата, восточная часть, так скажем, относительно здания. И ну вот в Великую Отечественную войну здание, к сожалению, да, сильно пострадало. Ну и известные нам с вами до Великой Отечественной войны, какие события происходили с церквями в нашей стране. Вот. Ну а после Великой Отечественной здание, да, совсем разрушенное такое пустовало. И в 1955 году было принято решение властями, что прах Мельникова все же нужно перенести, раз вот он у нас там, да, вот под разрушенной церковью. Нехорошо получается по отношению к такому великому человеку. Вот. И перенесли. Перенесли в сквер привокзальный. Там благополучно перезахоронили. А вот когда уже в ближайшие, так скажем, годы, да, в 90-е и позднее принято было решение о том, что храм нужно восстанавливать, слава богу.
1: Ну, там, и его, так понимаю, вернули.
2: Да, и молодцы вот наши предки.
1: Да, в общем, надеюсь, что навсегда уже упаковался, Павел Петрович. На время нас, к сожалению, гонит дальше. Спасибо огромное. Людмила Конева, хранитель музея «Остановка по требованию» на Государевой дороге из города Любани, была с нами на связи. 2 минуты паузы, потом короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк.

0: Ваш внук сбил человека.
1: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
0: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
2: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
3: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
4: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Крупнейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. По традиции говорим мы о музее, достопримечательности. Ну, давайте представим, что мы из Петербурга едем в сторону Любани. И вот, знаете, совсем недалеко от Петербурга, не доезжая до Тосно, обнаруживается на карте объект под названием «Узкоколейная железная дорога Павла Чилина». Ну, такое пропустить, конечно, невозможно, учитывая тематику нашей программы. На связи с нами сам Павел Чилин, инженер и создатель железной дороги. Павел, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Как вам пришла в голову идея создать собственную железную дорогу?
2: Идея создать собственную железную дорогу пришла ко мне еще 60 лет назад, когда я путешествовал с родителем по Литовской ССР и увидел там на станции Швинчу-Ниляй узкоколейную железную дорогу, где машинист в одно лицо управлял паровозом, растапливал его, выскакивал, переводил стрелочки и соединял вагончики. И вот я стоял, как завороженный младший школьник, на все это смотрел, и с тех пор мне очень хотелось, чтобы у меня была своя железная дорога.
1: А, и как это удалось реализовать? Ведь наверняка это очень непросто.
2: Реализовать это было непросто, и плюс прошло полвека, пока я ее начал реализовывать. Я уехал из города в пригород и стал жить в населенном пункте, в Ульяновке. Угу. Это железнодорожная станция Саблина. И уже прожив 8 лет в Ульяновке, я вдруг вспомнил о своей детской мечте, тем более мой участок находился на болоте, я решил таким образом и поднять берег у себя, и проложить железную дорогу. Для железной дороги было не жалко заняться такой серьезной работой.
1: Слушайте, ну вот я смотрю с удивлением, вот как, видимо, вы в детстве, на видео, которое снимают ваши посетители. Действительно, это настоящий маленький паровоз у вас там?
2: Да, у нас настоящий маленький паровоз. Хотя я начал строить железную дорогу именно для того, чтобы поднять участок, поднять берег, потому что у меня железная дорога находится на болоте, вокруг пруды, карьеры, где брали глину для кирпичного завода, поэтому и улицы, на которой я живу, кирпичные. И я решил участок поднять, немножечко осушить и проложить по нему дорогу. Она была народно-хозяйственная в самом начале, потому что нужно было перевозить какие-то свои грузы, грунт. И есть паровозик. Меня нашел мой коллега Сергей Терехов. Он профессионально занимается паровозами. Он их ремонтирует в депо сортировочное в Петербурге. Он нашел меня и предложил построить паровоз на уже существующей железной дороге. И мы его 8 лет строили, да, и вот он потом поехал.
1: Потрясающе. Как это можно, как вам можно попасть? По предварительной записи что надо сделать?
2: Попасть ко мне можно очень просто, потому что на карте теперь есть дорога, вот, и попасть ко мне легко. Мы катаемся в субботу с 14 до 18 часов, а в воскресенье с 12 до 16 часов. Катаемся в свое удовольствие, радуем и себя, и гостей.
1: Павел, я в восхищении, честно вам могу сказать. Успехов вам и здоровья вашему милому паровозику. Павел Чилин, создатель, инженер и основатель интерактивного музея «Узкоколейная железная дорога Павла Чилина», был с нами на связи. Ну что, есть у нас еще немного времени про

0: один любопытный музей поговорить. Неподалеку, в общем, от Ульяновки находится такой поселок Лисинокорпус, и там обнаруживается учебный музей истории российского лесоводства. И с нами на связи заведующий этим музеем Любовь Ольгертовна Шаульская. Любовь Ольгертовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вас, я понимаю, вы при колледже, да, находитесь?
1: Да, конечно, мы на базе учебного заведения при Лисинском лесном колледже.
0: Так, скажите, пожалуйста, а вообще музей ваш для праздных туристов доступен?
1: Доступен, но учитывая учебные процессы наши, ну, в некоторой степени особенные обстоятельства, что мы учебное заведение, учебный музей, либо предварительная заявка и групповое посещение, ну, в будние дни и частным образом можно с представлением документа.
0: Ага, замечательно. А вообще, вот что представляет собой ваш музей?
1: Ну, наш музей довольно интересен, он представляет собой достаточно такой широкий обзор флоры и фауны Ленинградской области, конкретно нашего места, Тосинского района. И, собственно говоря, экспонаты, объекты, которые представлены, они вообще погружают очень глубоко в познание природы, в понимание разнообразия необыкновенного как флоры, так и фауны. Ну и, скажем так, есть объекты, которые весьма притягательные, они, в общем-то, уникальны, потому что у нас очень большая коллекция собрана работ большого художника Александра Александровича Блинкова. Это микродиорамы, которые абсолютно биологически точно показывают жизнь живой природы наших окрестностей, ну, в целом региона.
0: Слушайте, ну...
1: И полотна, которые тоже вот пейзажная, анималистическая живопись, большая коллекция, и она, конечно, не просто украшает, она является таким достоянием, поскольку отражает красоту нашего окружающего мира.
0: И все это, я так понимаю, на территории Охотничьего дворца Александра II еще вдобавок находится в исторических зданиях?
1: Нет. Это в отдельном здании на территории Лисинского лесного колледжа.
0: Ага.
1: Но в нашем музее и освещается тема царских охот, охоты Александра II. Ну, вот это все, два зала музея посвящены как раз истории царских охот 19 века.
0: В общем, вот так вот можно погрузиться и в историю, и в современность. Спасибо огромное. Любовь Ольгертовна Шаульская, заведующая учебным музеем истории российского лесоводства, была с нами на связи. Ну, а у нас, да, путешествие подошло к концу. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч и новых поездок. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
2: Место действия – Россия. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил доработать идею об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за отсутствие у водителя полиса ОСАГО. Такое поручение президент сделал на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, который он провел в Улан-Удэ по видеосвязи. На заседании возникла дискуссия, связанная со страхованием транспорта и принятым законом об автоматизации процесса проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер.
2: Вопрос очень важный, и, конечно, надо поблагодарить комиссию Госсовета Алексея Самбоевича, его коллег, которые работали над этим, но нужно, конечно, и доработать вот то, что предлагается. Здесь уже и министр финансов об этом говорил, и представитель Центрального банка. Надо прислушаться обязательно, это вопрос не праздный, да и МВД тоже с сомнениями. Но есть вопросы, которые требуют внимательного рассмотрения.
0: В ходе заседания Президиума Госсовета министр финансов Антон Силуанов допустил, что обновление общественного транспорта может финансироваться за счет дорожного фонда, но только в том случае, если у него появятся дополнительные источники доходов, такие как штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Председатель СБ Эльвира Набиуллина заявила, что полностью поддерживает совершенствование административных штрафов за передвижение без ОСАГО. Между тем, глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что, возможно, с принятием закона поспешили, так как это очень сложный вопрос, касающийся в том числе и технических, и материальных аспектов.
3: Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много.
0: На заседании Госсовета Владимир Путин сообщил, что планирует побеседовать с главой МВД Владимиром Колокольцевым в понедельник. И еще одно сообщение. Президент провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Владимир Путин обратил внимание Цыденова на необходимость развития программы капитального ремонта школ в регионе. Поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием населенных пунктов Дальнего Востока. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов.
4: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Вот, потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я вот абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению и соответствующие там мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал, и поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя, снова получить какую-то, может быть, профессию и так далее, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. Все вот это, и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться, но вот реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
0: На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Путин заявил, что российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии, подчеркнул глава государства. российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 158 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Никаноровка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки до 205 военнослужащих. Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», передает «Интерфакс». Иск был подан на прошлой неделе. Как заявил глава партии «Родина» Алексей Журавлев, претензия связана с данными о возможных финансовых нарушениях «Яблока». Генпрокуратура иск поддержала. По данным Росфинмониторинга, партия «Яблоко» получала деньги через третьих лиц из нескольких стран, в том числе и США, и Германии. Решение Верховного суда о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму может быть обжаловано в течение 5 дней, передает ТАСС. Новость последних минут. Россиянин Илья Бородин занял первое место в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов. В Москве во вторник вечером кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, это «Человек читающий». И сегодня у нас с вами новая книга для чтения, обсуждения, размышления, комментирования. Книга называется «1913. Лето целого века». Ее автор Флориан Илиас, 71 года рождения. Книжка вышла в 2012 году. То есть совсем свежая, автор молодой, и это его книга, она, ну не знаю, можно громкие слова говорить, а, скажем так, она стала феноменом, потому что Илиас предложил формат, метод работы с историческим материалом, который до него, если использовался, то не был настолько заметен, известен и... Илиас, собственно, собрал этот метод, с помощью этого метода свою книгу, и я вижу, что уже пошли подражатели, выпускаются в стиле Илиаса книги, и мне этот стиль очень нравится. Я, если честно, когда... как я понял, что хочу взять эту книгу? Мне подарил Артем Николаевич Новиченков на день рождения книжку Илиаса, новую, которая вышла в буквально этом месяце, свеженькая, посвященная семейству Томаса Манна в годы прихода нацистов к власти. В чем заключается этот самый метод Илиаса? Он берет какой-то временной отрезок, в данном случае книга, которую мы сегодня будем разбирать, это 1913 год, последний год прошлого мира, скажем так, перед Первой мировой войной, и он нанизывает на буквально календарный год, на помесячно буквально, начиная с января книжка стартует, и он берет каких-то героев, всем известных людей, которые чем-то занимаются в своей повседневной жизни в этом самом 1913 году. То есть это, с одной стороны, такая фикциональная история, то есть билетризированный, раскрашенный, да, наполненный жизнью список людей, дел, мест и пересечений. С другой стороны, в результате такого метода получается замечательная мозаика или калейдоскоп повседневной жизни людей, которых обычно мы встречаем в книгах, в фильмах, то есть каких-то известных людей. А здесь же, когда автор показывает их повседневную жизнь до того, как они стали известными, или они уже известные, но еще не настолько, чтобы стать людьми, которым ставят памятники, и о которых пишут в учебниках истории. И такой метод позволяет очеловечить историю, мне кажется. Вот, так вот, мне подарил свежую книгу Илиаса, я его очень люблю. Это сейчас у него вышла шестая книга на русском языке, 1913, «Лето целого века». Это первая его переведенная книга на русский, сколько получается, почти 15 лет назад. И сразу же, как я встретился с этой книгой, она меня поразила, я прочел потом все. У него еще есть книга об искусстве. Она называется «А только что небо было голубое. Тексты об искусстве». В 2017 году вышла. Использует тот же самый метод, просто берет в качестве своих героев, художников и писателей. А потом в 2018 году выходит продолжение 1913 года, где он еще фактов, так сказать, нарыл и дает их на суд общественности. Замечательная книжка в 2021 году вышла «Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства. 1929-1939». То есть в главном фокусе, в объективе Илиаса отношения между людьми известными, любовные, сложные, треугольные, односторонние, в межвоенном периоде между Первой и Второй мировой войной, когда Европа пыталась переосмыслить себя, переосознать, потому что Belle Époque прошел, Первая мировая ужасная, тотальная и бессмысленная тоже, уже написаны тексты такие, как «На Западном фронте без перемен» и многие другие. В общем, Европа пытается оправиться от шока бессмысленности, с которой она столкнулась. И предпоследняя его книга в 24-м году вышла «Магия тишины. Путешествие Каспара Давида Фридриха сквозь время». Посвящена, собственно, творчеству этого художника, его картинам, его разным периодам. И тоже собрана одновременно как дневник, с одной стороны, а с другой стороны, как роман. Чем-то похожим, вот, например, Джордж Агамбен занимался, у нас был на прошлой неделе эфир, посвященный его книге про Гёльдерлина. «Безумие Гёльдерлина» называется эта книга. Там он тоже совмещает дневниковые записи, письма, письма близких, письма тех, кто обожает Гёльдерлина, тех, кто следит за ним, да, после того, как он впал в безумие, по общественному мнению. Все это перемежается какими-то хрониками, куда там продвигается Наполеон, что происходит в немецких княжествах, какие настроения в обществе и какие оперы ставят. То есть такой формат, можно сказать, документально-повествовательный, и мне он кажется очень полезным если это слово применимо, полезным в том смысле, что мы... Для нас история оживает через... через жизни конкретных отдельных людей, про которых мы обычно, как я уже сказал, читаем в учебниках истории или читаем в ЖЗЛ, в биографиях, видим фильмы, которые снимаются об их жизни. И мне кажется, одна из главных проблем, опять же, если это слово применимо, проблемы исторического подхода, историцизма, это... дегуманизация этих самых людей, то есть они становятся для нас какими-то героями прошлого, персонажами, людьми, чьи портреты висят на стене, от них нам остались только их произведения, но произведение это всего лишь шкурка змеи после того, как она полиняла, да, сбросила, и при этом осталась змеей, живой, или возьмите любое другое животное после линьки, а мы, значит, молимся и поклоняемся этому пеплу, который остается в результате внутреннего горения этих людей, жизнь которых составляет нашу культуру. Вот, и вы поймете, о чем идет речь, когда мы начнем читать, потому что среди героев у нас, значит, это 1913 год, да, понимаете, как много сошлось одновременно сюжетов в этой временной точке. Вышел роман Пруста «По направлению к Свану», Шпенглер работает над закатом Европы, вышла премьера балета Стравинского «Весна священная», вызвавшая огромный скандал, написана первая версия «Черного квадрата» Малевичем, открылся первый бутик «Прада», Луи Армстронг начал играть на трубе. В Вену нелегально приехал Сталин, Гитлер ее покинул в этот год. И, соответственно, ну, это не анекдот, да, исторически это буквальный факт, что, там, например, Гитлер, Сталин, Фрейд и какой-нибудь Кокошка или Кафка могли в одной кофейне сидеть в один и тот же день, не пересекаясь друг с другом, потому что вот все они жили там в соседних кварталах, на этих венских улицах, которая была, конечно же, культурной столицей мира. Давайте начинать. Пишите свои комментарии. Я уверен, что многие из вас полюбят такой формат. Я уверен, что многие из вас удивятся такому формату, узнают что-то новое и захотят как-то по-другому взглянуть на историю, которая обычно представляет собой, ну, по крайней мере, как в школе она собой представляет, набор фактов, набор деталей, набор оторванных друг от друга дат, имен, может быть, сражений, открытий, да, при этом история — это то, что каждый день происходит, да, то, что плетется из судеб отдельных людей, из их взаимодействий, из их планов, надежд, неудач и всего такого. Итак, 1913, лето целого века. Январь. Это месяц, в котором Гитлер и Сталин встречаются, гуляя по парку дворца Шонбрунн. Томасу Манну грозит аутинг, а Францу Кафке сойти с ума от любви. К Зигмунду Фрейду на кушетку забирается кошка. Очень холодно, снег скрипит под ногами. Эльзе Ласкер-Шюллер не на что жить, она влюбляется в Готфрида Бена. Получает от Франца Марка открытку с лошадьми и обвиняет Габриэль Мюнтер в никчемности. Эрнст Людвиг Кирхнер рисует кокоток на Потсдамской площади. Выполнена первая мертвая петля, но все тщетно. Освальд Шпенглер уже пишет «Закат Европы». Понятно, что не все имена знакомы широкому кругу слушателей, а все-таки Флориан Иллис немецкий искусствовед, немецкий культуролог, немецкий писатель-эссеист, и он пишет про свою страну. Мне кажется, что не менее интересная книга, а может быть и более интересная книга была бы написана по петербургскому, по одесскому, по московскому кругу людей, которые в это же самое время существуют. Но это... Задача еще ждет своего исследователя. Первая секунда 1913 года. Выстрел оглушает темную полночь. Раздается щелчок, палец пружинит на металле курка и второй глухой выстрел. Сбежавшиеся полисмены задерживают стрелявшего. Его зовут Луи Армстронг. Украденным револьвером 12-летний Луи хотел встретить в Новом Орлеане наступающий год. В итоге ночь он проводит в камере, а ранним утром 1 января его отправляют в исправительное заведение. Там он демонстрирует поведение настолько буйное, что директору заведения Питеру Дэвису не приходит в голову ничего лучшего, как подсунуть ему трубу. Вообще-то он хотел надавать ему пощечин. И вот чудо. Луи Армстронг умолкает, чуть ли не с нежностью сжимает ладонями инструмент, и пальцы, еще ночью игравшие со спусковым крючком револьвера, вновь ощущают под собой холодный металл, но вместо выстрела уже там, в кабинете, начинают извлекать из трубы первые теплые буйные звуки. Только что грянула полуночная пушка. Крики с мостов и с улицы, бой часов и колоколов отовсюду. сообщает из Праги доктор Франц Кафка, служащий агентства по страхованию рабочих от несчастных случаев при королевстве Богемии. Вся его публика расположилась в далеком Берлине в квартире на Эммануэль-Кирхштрассе 29 и состоит из одного единственного человека. Но этот человек для него весь мир. Фелиция Бауэр, 25 лет, волосы светлые, сама худощавая, довольно высокая, стенографистка в АО «Карл Линдстрём». В августе дождь лил как из ведра. Случилось их короткое знакомство. У Фелиции промокли ноги, у него душа ушла в пятки. Но с тех пор каждую ночь, когда домашние спят, они пишут друг другу по страстному и странному письму. А днем еще по одному вдогонку. Когда однажды от Фелиции пару дней не было писем, Кафка, пробудившись от беспокойного сна, в отчаянии сел за превращение. Он рассказывал ей про эту историю, а незадолго до Рождества ее закончил. Теперь она лежит у него в секретере, согреваемая теплом обеих фотографий, присланных Фелицией. Но как скоро ее далекий, любимый Франц сам способен превратиться в страшную головоломку, она узнала только с этим новогодним письмом. «Не побила бы она его зонтиком», – вопрошает он из пустоты, – «если бы он просто остался в постели. Случись им вдруг условиться о встрече во Франкфурте на Майне, чтобы после выставки сходить в театр». Примерно так ставит Кафка вопрос, трижды сослагая наклонение. И затем он безобидно заклинает их взаимную любовь, мечтая о том, чтобы его и Фелиции запястья были связаны неразрывно. И все для того, чтобы вот так, нерасторжимой парой, взойти на эшафот. Прелестная мысль для письма невесте. Еще не целовались, а уже фантазия о совместном восхождении на эшафот. Кажется, будто Кафка и сам вдруг испугался того, что из него вырвалось. «Да что же это такое лезет мне в голову?» – пишет он. Объяснение просто. Это все число 13 в дате Нового года. Вот, оказывается, с чего начинается 1913 год в мировой литературе. С жестокого фантазма. Объявление о розыске. Пропала Мона Лиза Леонардо. В 1911-м ее похитили из Лувра и до сих пор ни следа. Полиция Парижа допрашивает Пабло Пикассо, но у того алиби. Его отпускают домой. В Лувре скорбящие французы возлагают букеты цветов к голой стене. В первые дни января, точная дата неизвестна, на Венский северный вокзал поездом из Кракова прибывает запущенного вида 34-летний русский. Он хромает. В этом году его волосы еще не знали мыла, а пышные усы, буйным кустом разросшиеся под носом, безуспешно пытаются скрыть оспины. Только прибыв, в поношенных ботинках и с набитым чемоданом он немедля садится в трамвай до Хитцинга. Греческо-грузинская Ставрос Пападополос, стоявшая в паспорте, вкупе с неухоженной наружностью и морозом на улице, не вызвала подозрений у пограничников. В Кракове, будучи в другой эмиграции, он вчера вечером успел в очередной раз обыграть Ленина в шахматы 7-й раз подряд. Это он умел явно лучше, чем ездить на велосипеде. Последнему Ленин отчаянно пытался его обучить. Революционеры должны быть быстрыми, втолковывал он. Но этот человек, который на самом деле звался Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, а теперь выдавал себя за Ставроса Пападополоса, ездить на велосипеде не научился. Незадолго до Рождества он скверно с него упал на оледенелых мостовых Кракова. Нога была еще в ушибах, колено вывихнуто, и только второй день, как он вообще мог ходить. «Мой чудесный грузин», как назвал его с улыбкой Ленин, когда тот, хромая, пришел к нему за поддельным паспортом для поездки в Вену. «В добрый путь, товарищ». Границу он пересек беспрепятственно. Лихорадочно корпел в поезде над рукописями и книгами, которые в спешке укладывал в чемодан при пересадке. Прибыв в Вену, он снял маску грузинского имени. С января 13 года он говорил: «Меня зовут Сталин. Иосиф Сталин». Сойдя с трамвая, он заметил слева дворец Шонбрунн и раскинувшийся за ним парк. Он идет на Шонбруннер Шлоссштрассе 30, как указывалось в записке, которую дал ему Ленин. И еще дверной звонок Трояновский. И вот он сбивает снег с обуви, высмаркивается в платок, нерешительно жмет кнопку звонка, при появлении служанки произносит кодовое слово. В Вене, на Берггассе 19, кошка прокладывается в кабинет Зигмунда Фрейда, прокрадывается, где началось очередное вечернее собрание по средам. Это уже вторая нежданная гостья за последнее время. Поздней осенью в круг господ, присоединилась Лу Андрес Саламе. Поначалу на нее косились с подозрением, теперь глядели, млея от восторга. На подвязке своих чулок Лу Андреа Саламе носила целую коллекцию скальпов гениев, добытых ею. Снизшая она была в одной из повидальней в соборе Святого Петра, с Рильке в одной постели и в гостях у Толстого в России. Считается, что в ее честь Франк Ведекинд назвал свою Лулу, а Рихард Вагнер свою Саламею. Теперь ее трофеем стал Фрейд. По крайней мере, трофеем интеллектуальным. Этой зимой она даже удостоилась чести гостевать у него на рабочем этаже и обсуждать с ним его новую книгу «Тотем и табу», над которой он как раз сидел. А также выслушивать жалобы на Карла Густава Юнга и этих цюрихских предателей. Но главное, к тому моменту уже 52-летнюю Лу Андреас Саламе, автора нескольких книг о духе и эротике, маэстро сам обучал психоанализу. В марте она подумывала открыть собственный кабинет в Гёттингене. Теперь она пришла на семинар «Общество среды». Рядом с ней ученые-коллеги, справа уже тогда ставшая легендарной кушетка, и везде статуэтки, которые собирал одержимый античностью Фрейд, пытаясь скрасить свое пребывание в современности. В этот круг блестящих умов вместе с Лу через дверь проскользнула и кошка. Фрейд сперва замешкался, но увидев, с каким любопытством кошка разглядывает греческие вазы и римские статуэтки, наказал принести ей молока. Но Лу Андреас Саламе сообщает, при этом, несмотря на всю его любовь и восхищение, она не обращала на него ровно никакого внимания. Холодные зеленые глаза с косыми зрачками смотрели на него как на предмет. И если Фрейду вдруг становилось мало ее эгоистично-нарциссического урчания, то ему приходилось жертвовать собственным комфортом и, опустив ногу с кушетки, искусным движением кончика туфли добиваться внимания кошки. Ну, представьте себе эту картину, да? Фрейд, значит, умудренный, с сигарой, в очках, носком туфли, пытается привлечь внимание кошки. Разве не замечательный штрих к портрету? Впредь у кошки всегда был доступ на эти собрания. А когда она захворала, ей даже было дозволено, завернутый в компресс, лежать на кушетке Фрейда. Как оказалось, и она поддается терапии. Кстати, о хворающих. Куда делся Рильке? Страх, что 1913 год окажется годом несчастливым, преследует современников. Габриэле Д'Аннунцио дарит другу свое мученичество святого Себастьяна, предусмотрительно датируя посвящение годом 1912+1. Арнольд Шонберг тоже затаил дыхание перед несчастливым числом. Неспроста он изобрел 12-тоновую музыку, основу музыки современной, рожденную из ужаса ее создателя перед тем, что его ждет. Рождение рационального из духа суеверия. В произведениях Шонберга цифру 13 не встретишь. Ни такта такого нет, ни страницы. С ужасом обнаружив, что название его оперы о Моисее и Аароне состояло бы из 13 букв, он вычеркнул вторую «А» из имени Аарона. Так что с тех пор она называется «Moses and Aaron». А тут целый год под знаком чертовой дюжины. Шонберг родился 13 сентября и панически боялся умереть в пятницу 13-го. Но все тщетно. Арнольд Шонберг умер в пятницу 13-го. Правда, лишь в 1913+38, то есть в 51-м году. Но и год 13-й готовит ему сюрприз. На публике ему дадут оплеуху. Но все по порядку. Для начала на сцене. Томас Манн. Ранним утром 3 января Манн садится в Мюнхене в поезд. Сперва он читает газеты, письма, смотрит в окно на заснеженные холмы Тюрингского леса. То и дело начинает клевать носом в душном купе, тревожась мыслями о Кате, в очередной раз уехавшей на лечение в горы. Летом он навещал ее в Давосе, и в приемной врача у него неожиданно родилась идея большого рассказа, но сейчас она кажется ему такой бессмысленной, такой далекой от мира, это история с санаторием. Что ж, через пару недель для начала пусть выйдет «Смерть в Венеции». Томас Манн сидит в поезде, переживает за свой гардероб. Какая досада, всякий раз одежда мнется в поездке. По прибытии в гостиницу незамедлительно отдать пальто на глажку. Решив размять ноги, он встает, отодвигает дверь купе и расхаживает по вагону. Да, так важно, что всем кажется, будто это ходит проводник. Да так важно, что кажется, ходит проводник. За окном пролетают Дорбургские замки, Бадкёзен, Заальские виноградники, занесенные снегом. Они словно полоски зебры тянутся вверх по склонам. Вид и правда красивый. Но Томас Манн чувствует, чем ближе Берлин, тем сильнее страх. С поезда его прямиком доставляют в гостиницу «Унтер ден Линден». Регистрируясь, он оглядывается, не узнал ли его кто из гостей, проталкивающихся к лифтам. Затем поднимается в свой постоянный номер, обстоятельно приодеться и лишний раз пройтись расческой по усам. В Груневальде, в самой западной части города, в своей вилле на Хёманштрассе 6, в тот же самый час Альфред Керр повязывает бабочку и воинственно подкручивает кончики усов. В 8 вечера начнется их дуэль. В 15 минут 8 оба рассаживаются по дрожкам. Они едут к немецкому театру, прибывают одновременно, игнорируют друг друга. На улице холодно, оба спешат внутрь. Когда-то в Банзине на берегу Балтийского моря, но это только между нами, он, Альфред Керр, крупнейший критик Германии и тщеславнейший пижон, просил руки Кати Прингсгейм, богатой еврейки с глазами кошки. Но она отвергла его, бурного и гордого уроженца Вроцлава. Вернемся после новостей.
0: Человек. человек читающий.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу в Улан-Удэ с главой Бурятии Алексеем Цеденовым. Он доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации и членов их семей.
2: 81 мера поддержки региональная. Это все и финансовые, и организационные. Это там и дети, и бесплатное питание всех возрастов, включая колледжи, техникумы. Ну, все. Плюс у нас есть такая поддержка еще как адаптивный спорт. Очень большая. Ребята и с волейболом сильно занимаются. Сегодня у нас уже на международном соревновании ездят по следу звука. Здесь вот хотел на наших волонтеров обратить внимание. У нас есть сопровождение полностью во всех госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга. Работают наши женщины, шьют, вот, и сети вяжут. И вот так вот все республики у нас вместе вот, на одну цель, на одну задачу настроены. В общем, сплоченность очень высокая.
0: Ранее сегодня на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Владимир Путин заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. По словам президента, российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии, подчеркнул глава государства. Путин отметил, что ветеранам надо дать возможность найти себя в гражданской сфере. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Горожановка, Червоный Оскол, Подлиман, Харьковской области, Яцковка, Маяки, Донецкая и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих. В украинском городе Умань, известном паломничеством евреев-хасидов, появился мурал с изображением Евгения Коновальца, главаря ОУН, запрещенной и признанной в России террористической организации, передает РИА Новости. В годы Второй мировой войны каратели, полицаи из числа ОУН участвовали в массовых убийствах русских, белорусов, поляков, евреев на Украине. Ранее главный раввин России Берлазар в интервью РИА Новости сравнил героизацию нацистских преступников на Украине с поддержкой террористов. Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Иск был подан на прошлой неделе. Как заявил глава партии «Родина» Алексей Журавлев, претензия связана с данными о возможных финансовых нарушениях «Яблоко». Сегодня Генпрокуратура иск поддержала. По данным Росфинмониторинга, партия «Яблоко» получала деньги через третьих лиц из нескольких стран, в том числе из США и Германии. Решение Верховного суда о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму может быть обжаловано в течение 5 дней, передает ТАСС. Купальный сезон в московском регионе фактически подходит к концу из-за похолодания и ночных температур до около 11 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Пока температура воды в Москве-реке держится на уровне 22-23 градуса, но больше она прогреваться не будет, так как ночи становятся холоднее. Паршина рассказала, что самые холодные ночи в Москве ожидаются с четверга по субботу. Температура может составить от 6 до 11 градусов тепла. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 24-26 градусов, кратковременный дождь. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра временами дожди, днем с грозой плюс 20.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня у сборной России уже две медали. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием с результатом 4:08:17. Следом женская сборная России в эстафете 4x200 вольным стилем завоевала бронзовую награду. И в эти мгновения аналогичная дисциплина у мужчин, где в финале также представлена сборная России. Фигурное катание стало известен окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который пройдет в Токио с 4 по 6 сентября. Слово Андрею Кудряшову.
2: Сборная России по фигурному катанию летит в Японию мощнейшим десантом, в который вошли главные звезды льда. В женском одиночном катании выступит Анна Фролова, Александра Трусова и Камила Нелюбова. У мужчин на токийский лед выйдут Петр Гуменник, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Парное катание представит Байкова-Козловская, а в танцах на льду выступит Кагановская, Некрасов, а также пасечник Черезана. И пока сборная готовится к азиатскому турниру, Камила Валиева штурмует европейские ледяные площадки. Стало известно, что 20-летняя фигуристка прибыла во Францию на тренировочный сбор. Она планирует поставить вторую произвольную программу знаменитого французского хореографа Бенуа Ришо. Напомню, ранее в Новогорске Ришо уже поставил Валиевой короткую программу, а над произвольной изначально работала Анжелика Крылова. Что касается турнира в Токио, то мировые прокаты серии «Челленджер» пройдут уже совсем скоро, с 4 по 6 сентября.
1: В российской футбольной премьер-лиге сегодня завершается программа третьего тура. «Факел Ахмат» в эти мгновения после первого тайма счет не открыт 0-0. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар» 9 очков, у «Зенита», «Спартака», «Балтики» и «Махачкалинского Динамо» по 6, у «ЦСКА» 5. Стал известен формат Суперкубка баскетбольной единой лиги. Шестой в истории Суперкубок пройдет с 17 по 20 сентября в Москве. На ВТБ-арене 6 команд разделены на 2 группы по 3 клуба. В группу А вошли ЦСКА, Локомотив Кубани и Гокея из Боснии. Группу Б составили Уникс, Зенит и турецкий Анадолу Эфес. 20 сентября состоится финал турнира, а также матчи за 3 и 5 места. Клуб по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» теперь будет выступать под названием «Байкальские соколы». Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области. Отмечается, что в новом сезоне команда вернется к участию в российской суперлиге. Раперист Кирилл Бородачев выиграл золотую медаль на спартакиаде народов России в финале, победив Даниила Керика 15-8. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся, продолжаем, остановились в точке, в которой вот-вот состоится дуэль между великим писателем Томасом Манном и великим критиком Альфредом Керром, которого отвергла в свое время жена, будущая жена Томаса Манна, Катя Прингсгейм. Итак, двое джентльменов в ложе театра, и ждем, что будет. Томас Манн садится в первом ряду, старательно излучает торжественный покой. Этим вечером берлинская премьера его «Фьоренце», которую он писал в пору, когда привыкал любить Катю. Но он предчувствует фиаско. Пьеса давно была его больным местом. «Во избежание драмы не следовало драму и лепить», — думает он. «Кое-что я пытался спасти, но, кажется, меня не слышат», — написал он Максимилиану Гарднеру перед тем, как выйти в Мюнхене из дома. Он ненавидел беспомощно наблюдать неумолимое приближение собственной катастрофы. Такое не пристало никакому Томасу Манну. Как бы то ни было, то, что он в декабре увидел на репетиции, не сулило ничего доброго. Он мучительно следит за пьесой, в которой должен пробудиться к жизни флорентийский ренессанс, но не ладится никак. Одних потуг сплошные вереницы на фоне Уффици. Украдкой Манн бросает взгляд через плечо. Там, в третьем ряду, Альфред Керр. Карандаш так и летает по записной книжке. Тьма в зрительном зале непроглядна, и тем не менее ему чудится улыбка на лице Керра. Улыбка садиста, нашедшего в этой постановке прекраснейший материал для издевательств. А когда Керр ловит на себе тревожный взгляд Томаса Манна, его охватывает еще более блаженный трепет. Он смакует мысль, что в его руках теперь и Томас Манн, и бездарная Фьоренцо. Он уже знает, что сожмет ладони очень крепко, а разожмет, на землю рухнут бездыханные тела. Занавес. Любезные аплодисменты, любезные настолько, что режиссер в единственной своей удачной постановке приглашает Томаса Манна на сцену аж дважды. Он не скоро устанет упоминать об этом в бесконечных письмах. Дважды. Тот чинно кланяется дважды, но выходит как-то неуклюже. В третьем ряду сидит Альфред Керр и совсем не хлопает в ладоши. Этой же ночью, вернувшись на виллу в Груневальде, он просит заварить чаю и принимается писать. Торжественно садится за печатную машинку и набирает римскую единицу. Керр нумерует каждый абзац, словно тома в собрании сочинений. Сперва затачивает саблю. Автор – душа тонкая, и даже чересчур корень ее произрастает из тихого обиталища усидчивости автора. И начинает кромсать. Эта дама, Фьоренцо, выступающая, вероятно, символом Флоренции, вышла да нельзя вялой. Сама пьеса, сочиненная не иначе, как в библиотеках, получилась натянутой, сухой, слабой, безвкусной, излишней. Так вот он написал. Пронумеровав 10-й абзац и поставив точку, он удовлетворенно вынимает из машинки последний лист. Уничтожение. Утром следующего дня, когда Томас Манн садится в обратный поезд до Мюнхена, Керр направляет текст в редакцию газеты «Der Tag». 5 января она выходит из печати. Когда Томас Манн ее читает, с ним случается удар. «Пьеса его сочинена не по-мужски», — написал Керр. «Это заденет Манна больше всего». Намекает ли здесь Керр на скрытую гомосексуальность Томаса Манна, или просто сам Манн понял это как намек? Суть одно. Керр, как кроме него лишь один Краус, знал толк в том, какими словами больнее ранить. В любом случае, Томас Манн ранен глубоко, до крови, как он пишет. Всю весну 13-го года он так и не оправится от этой критики. Ни одно его письмо не оставит без внимания этот инцидент, ни одного дня не пройдет без ненависти к этому злостному субъекту. Гофманн-Сталь Манн пишет: «Примерно я полагал, что там будет, но действительность превзошла все ожидания. Ядовитая почкотня, из которой любому будет ясна кровожадность ее сочинителя». Закладываются основы двух национальных мифов. В Нью-Йорке выходит первый номер журнала «Vanity Fair», а в Эссене мать Карла и Тео Альбрехтов открывает прототип первого супермаркета сети Aldi. А что у Эрнста Юнгера? Четверка с минусом. По крайней мере, такую оценку 17-летний Юнгер получает в реформированной школе Хамельна за сочинение о Германии, Доротее и Гёте. В нем он написал: «Эпос переносит нас во время французской революции, чей жаром сияющий свет пробуждает от полусна повседневности даже мирных обитателей Тихой Рейнской долины». Но учителю мало. Красными чернилами он отметил на полях: «Мысль на этот раз выражена чересчур серьезно». Что мы узнаем? Эрнст Юнгер уже был серьезным, когда никто его не принимал всерьез. Каждый вечер Эрнст Людвиг Кирхнер садится в поезд свежеотстроенного метро и едет до Потсдамской площади. В Берлин вместе с Кирхнером переехали и другие художники моста из Дрездена, этого забвенного летнего города барокко, где они его и основали. Эрих Хеккель, Отто Мюллер, Карл Шмидт Ротлуф. Они были сплочены общностью, делили краски и женщин, так что порой и не ясно, где чья картина. Но Берлин, эта вечно пульсирующая недостижимость, называемая столицей, лепит из них индивидуумов и пилит мосты, их связующие. В Дрездене все они были в своей стихии, воспевая чистые цвета, природу, человеческую наготу, в Берлине им грозит гибель. Эрнст Людвиг Кирхнер обретет свою стихию лишь в Берлине, перевалив за 30-летний рубеж. Его искусство городское, суровое, пропорции фигур удлиненные, а стиль рисунка резок и агрессивен, как сам город. Лак покрывает его полотна, будто копоть метрополии оседает на лбу. Уже в вагонах метро его глаза жадно впитывают людей. На коленях он делает первые быстрые наброски, 2-3 штриха карандашом, мужчина, шляпа, зонт. Потом выходит, пробирается сквозь толпы людей, сжимая в руке альбомы и краски. Его тянет в Ашингер, где можно просидеть весь день, заплатив за одну тарелку супа. Там и проводит вечера Кирхнер, и все смотрит, рисует и смотрит. Темнеет быстро, шум на площади оглушителен, на ней самое оживленное движение в Европе. Здесь пересекаются не только центральные транспортные артерии города, но также линии и традиции модерна. Если подняться из метро в мокрый снег дня, то увидишь конные повозки, перевозящие бочки, а рядом с ними первые шикарные автомобили и пролетки, пытающиеся не въехать в лошадиные лепешки. Несколько трамваев одновременно пересекают большую площадь, их металлический скрежет на поворотах заполняет пространство во всю ширь. И посреди этого люди, люди, люди, все бегут, словно у них истекает время. Над ними рекламные щиты, анонсирующие цены на сосиски, кёльнскую воду и пиво. А под аркадами элегантные кокотки, проститутки, единственные, кто на этой площади замер, словно пауки на краю своей сети. Траурные вуали укрывают их лица от внимания полицейских, но в глаза бросаются огромные шляпы. Причудливые башни с перьями под уличными фонарями, которые с наступлением зимнего вечера загораются зеленым газовым светом. Этот бледный зеленый свет, горящий на лицах кокоток на Потсдамской площади и дробящийся шум большого города, Кирхнер хочет превратить в искусство, в полотна, но пока не знает как, и поэтому просто продолжает рисовать. «К своим рисункам я обращаюсь на «ты», — говорит он, — «а к картинам — на «вы». Он убирает в папку своих закадычных друзей целую пачку эскизов, которые за последние часы набросал за столом, и несется домой в мастерскую. В Вильмерсдорфе, на Дурлахерштрассе 14, второй этаж, Кирхнер обустроил свое логово. Все занавешено восточными коврами, заставлено фигурками и масками из Африки и Океании, японскими зонтиками. Здесь его собственные скульптуры, его мебель, его картины. На фотографиях тех лет Кирхнер либо обнажен, либо в черном костюме с галстуком, в белоснежной рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу, с сигаретой, небрежно зажатой в руке а-ля Оскар Уайлд. Рядом всегда Эрна Шиллинг, его любовница, сменившая свою самозабвенную в мягких контурах дрезденскую Додо, современная свободомыслящая женщина. Прервемся на рекламу.
0: Человек читающий. Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли,

0: результат – радость. Вот он вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
1: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: человек читающий.
1: Кирхнер познакомился с Эрной Шиллинг и ее сестрой Гердой годом ранее в одном из танцевальных заведений Берлина. И на сцене стояла также и Зиди, подруга Хеккеля. Грустными глазами он в тот же вечер заманивает танцовщиц к себе в мастерскую. Он с первого взгляда понял: архитектоника их тел научит мое чувство прекрасного изображать физически красивую женщину нашей эпохи. Сначала у Кирхнера роман с 19-летней Гердой, затем с 28-летней Эрной, а в промежутке он с ними обеими. Кокотка, муза, модель, сестра, святая, шлюха, любимая – ничто у Кирхнера нельзя воспринимать буквально. Из сотен рисунков нам известна каждая деталь обеих женщин. Чувственно провоцирующая Герда, Эрна с маленькой высокой грудью и широким задом, собранная, меланхоличная и спокойная. Из этого времени сохранилось восхитительное полотно. Слева три обнаженных, предлагающих себя женщины. Справа художник в своей студии, во рту сигарета. Взглядом знатока он оценивает женщин. Таким он себе нравится. «Суд Париса», пишет он черной краской на обратной стороне холста. 1913-й Эрнст Людвиг Кирхнер. Но когда Парис Кирхнер этой ночью возвращается с Потсдамской площади, свет уже не горит. Парис опоздал на свой суд. Эрна и Герда спят, утонув в огромных подушках, в гостиной, которую этот трио инфернале сделает самой знаменитой берлинской комнатой в мире. Эрнст Август Ганноверский в январе впервые целует прусскую принцессу Викторию Луизу. Новогодний номер венского «Факела». Уже тогда легендарного журнала одного человека Карла Крауса кричит о помощи. Эльза Ласкер-Шулер ищет 1000 марок на воспитание сына. Под объявлением подписываются среди прочих Сельма Лагерлёв, Карл Краус, Арнольд Шонберг. После развода с Гервартом Вальденом писательница не смогла больше оплачивать Эденвальдскую школу, куда отдала своего сына Пауля. Полгода Краус боролся с собой и с вопросом, стоит ли печатать это обращение. Между тем, Пауль уже давно посещает интернат в Дрездене, но под Рождество даже над ним Краусом, этим инквизитором, строго разводящим эмоции и рациональность, возобладало милосердие. И самое последнее свободное место в «Факеле» он отдает под маленькое объявление. Перед ним Краус пишет: «Мне видится галопин апокалипсиса, бьющий копытом в преддверии мирового краха, посланец тления, раскаляющий чистилище бренности». Добавляет, конечно, всему этому то, что мы знаем, что произошло в 1914 году, и, соответственно, все события, которые могут казаться в 13-м грандиозными, ужасными, сложными, травмирующими, вот на этом заднике надвигающейся катастрофы могут казаться забавными, занятными, милыми и совершенно детскими. Жутко холодно в комнатушке на Гумбольдштрассе 13. Эльза Ласкер-Шулер только закуталась в плед, как резкий дверной звонок вырывает ее из задумчивости. Ласкер-Шулер, глаза дикие, черные, локоны темные, любви всегда мало, а жизни много, завязывает пояс на восточном халате и открывает почтальону, протягивающему ей почту, сияющим красным факел. Из Вены, от далекого строгого друга Карла Крауса. А сразу под ним маленькое синее чудо, открытка от Франца Марка, художника «Синего всадника». Ласкер-Шулер в пестрых одеяниях, звенящих кольцах и браслетах с необузданной сказочной фантазией, в то время она была олицетворением внутреннего востока общества, так спешащего в модернизм, образом идеала, объектом вожделения таких разных мужчин, как Краус, Василий Кандинский, Оскар Кокошка, Рудольф Штайнер и Альфред Керр. Но на обожествлениях не проживешь. Дело у Эльзы Ласкер-Шулер, дела идут совсем нехорошо. После развода с Гервартом Вальденом, крупным галеристом и издателем газеты «Штурм», который теперь с этой ужасной Нель, своей новой женой, ходит по кафе, куда Эльза поэтому пойти не может. Но именно в одном таком арт-кафе она в декабре встретила Франца и Марию Марк, ставших ее лейб-гвардией, ангелами-хранителями. 967-103-5533. Уйдем на новости. Пишите. Продолжим в следующем часе.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием населенных пунктов Дальнего Востока. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов.
2: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Вот, потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я вот абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению и соответствующие там мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал, и поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя снова, получить какую-то, может быть, профессию и так далее, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. Все вот это, и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться, но вот реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
0: На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Путин заявил, что российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии, подчеркнул глава государства. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, цехосборки, склады хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Доброполье, Новотроицка, Артема, Новогригоровка, Анновка, Красноподолье, Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями. 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранных граждан получили ранения, сообщили в МИДе России. Напомню, всего жертвами удара ВСУ стали 13 человек, в том числе ребенок. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Верховный суд сегодня снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. За отмену регистрации списка кандидатов выступила Генпрокуратура. После многочасовых прений, выслушав мнение всех заинтересованных лиц, судья Вячеслав Кириллов принял решение о том, что партия не может участвовать в предстоящем голосовании.
3: Решение может обжаловать апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации в течение 5 дней со дня его принятия. Отмена данной регистрации значит, партия означает, что она не будет принимать участие в выборах в Государственной Думе Федерального Собрания 9-го созыва.
0: Напомню, иск против «Яблока» подала другая партия «Родина». В своем заявлении она указала на возможные нарушения авторских прав в процессе агитации, на незаконное финансирование, в том числе в обход избирательного фонда, а также на признаки экстремизма в материалах «Яблочников». Представитель ЦИКа на заседании сообщил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранном финансировании «Яблока» через третьих лиц, в том числе из США и Германии. Еще, как сообщили в пресс-службе Верховного суда России, установлено, что «Яблоко» нарушило нормы авторского права. При агитации получала деньги от лиц, финансируемых из-за рубежа. В суде были представлены факты распространения материалов в поддержку «Яблока» через зарубежные площадки. Адвокат партии заявил, что «Яблоко» обжалует сегодняшнее решение. На это есть 5 дней. Колумбии растет число жертв землетрясения. По последним данным, погибли не менее 80 человек. Еще сотни в различных регионах страны числятся пострадавшими и пропавшими без вести. В Колумбии объявлен режим чрезвычайной ситуации национального масштаба. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии ночью. Наше посольство сейчас выясняет информацию о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах. Само посольство России в Боготе не пострадало. Самым дождливым днем в столичном регионе на этой неделе станет вторник, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Завтра днем выпадет до 10 мм осадков, пройдет кратковременный дождь. В целом дожди в Москве и Подмосковье на этой неделе будут умеренными, никакого потопа не ожидается, заверила синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 21, завтра днем 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник временами дожди, днем с грозой плюс 20.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся. У микрофона по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня читаем, обсуждаем, комментируем книгу Флориана Иллиеса «1913. Лето целого века». Книга вышла в 2012 году. И мы прочли, успели где-то половину событий, которые произошли в январе. Понятное дело, что событий в мире гораздо больше было. И рамка всегда выбирается автором, что включать, что не включать. И понятное дело, что в центре внимания немецкого автора Германии и все, что вокруг нее, но так как это был эти места, да, Вена, Берлин, были одними из главных точек мирового напряжения, мировой истории в тот момент, то со всего мира люди туда прилетают. Приезжают, приплывают и живут и пытаются творить новую реальность. 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. Мы продолжаем. Насколько густая книга, да, вот мне еще такая мысль пришла за первый час, потому что, получается, такими набросками или срисует повествование, но за каждым из них кроется, ну, целая биография, да, можно сериалы снимать, можно кино снимать, да даже если сделать какой-то фильм документальный, ну, понятное дело, что материалов может не хватить, но вот как нарратив, как историю, как сам Иллис ее создает, это вот эпизод за эпизодом какой-то невероятной густоты, которые, кроме того, что повествуют о судьбах и об историях отдельных людей, еще и рисуют некий мозаичный портрет эпохи, времени, когда переломного времени, когда заканчивался длинный 19 век, уходил в прошлое и рождался век 20 с совершенно другими задачами, проблемами, вызовами и катастрофами. 20 января в среднеегипетской деревушке Тель-эль-Амарна делят находки последних финансируемых берлинцем Джеймсом Саймоном раскопок германского восточного общества. Одна половина отходит Каирскому музею, а немецким музеям другая половина, среди которой разрисованный гипсовый бюст некой принцессы королевского рода. Директор французского ведомства по предметам древности в Каире утверждает предложенное немецким археологом Людвигом Борхардом распределение. Один лишь Борхард, как только взволнованный египетский помощник сунул ему в руки этот бюст, смекнул, что держит в руках находку тысячелетия. Уже каких-то пару дней спустя гипсовая скульптура отправится в Берлин. Пока она еще не носит имени Нефертити, пока она еще не стала знаменитейшим женским бюстом во всем мире. Как лихо закручен этот год. Неудивительно, что русский летчик Петр Николаевич Нестеров выполнил в 1913-м первую в истории человечества мертвую петлю на своем бомбардировщике. И что австрийский фигурист Алоис Луц в этом лютом январе на замерзшем озере так ловко крутанулся в воздухе, что этот прыжок и сегодня носит название «Луц». Для его выполнения нужен заход назад, наружу, по пологой дуге и отскок с наружного ребра левой ноги. Чтобы добиться вращения, следует рывком прижать руки к туловищу. Для двойного Луца это логичным образом необходимо проделать дважды. Целых 4 недели пробудет Сталин в Вене. Никогда больше он так надолго не уедет из России за границу. Разве что только через 30 лет в Тегеран, где его собеседниками в переговорах станут Черчилль и Рузвельт. В 1913-м один был военно-морским министром Англии, а другой боролся против вырубки американских лесов, будучи сенатором в Вашингтоне. Сталин редко покидает свое укрытие на Шонбруннер-Шлосс-Штрассе. Невозможно, да, с этими немецкими адресами. Шонбруннер-Шлосс-Штрассе, 30, у Троиновских. Он целиком поглощен написанием «Марксизма и национального вопроса», «Поручение Ленина». Лишь иногда днем он разминает ноги в замковом парке Шонбруна, холодно и аккуратно раскинувшегося среди январского снега. Раз в день случается краткая суета, когда император Франц Иосиф покидает замок и едет на карете в Хофбург поуправлять страной. Невероятные 65 лет. С 1848 года Франц Иосиф стоит у власти. Со смертью своей любимой Сиси он до сих пор не справился. Ее портрет во весь рост так и висит над его рабочим столом. Престарелый монарх, сгорбившись, совершает несколько шагов до темно-зеленой кареты. За ним остается холодное облачко дыхания. Ливрейный лакей закрывает дверь, и кони рысью носятся по снегу. И снова тишина. Ну, то есть вы понимаете, да, вообще, какой мир. А вот здесь Франц Иосиф едет, а вот здесь Иосиф Сталин гуляет. Сталин идет по парку, размышляет, начинает темнеть. Ему навстречу идет другой гуляющий. 23 года. Несбывшийся художник, проваливший вступительный экзамен в Академию искусств и теперь убивающий время в мужском общежитии на Мельдеманштрассе. Он, как и Сталин, ждет своего большого шанса. Его зовут Адольф Гитлер. Возможно, они, о которых знакомые того времени рассказывали, что оба любили гулять около Шонбруна, однажды вежливо поприветствовали друг друга, приподняв шляпы, когда бродили по бесконечному парку. Эпоха крайностей. Этот страшный, короткий 20 век начинается январским днем 1913 года в Вене. Остальное – молчание. Сталин и Гитлер не встретились, даже когда в 1939-м заключали свой роковой пакт. Никогда они не были в такой близи друг от друга, как в один из этих студенных январских вечеров в замковом парке Шонбруна. А вот и весточка от Райнера Марии Рильке. Бегство от бессонницы и творческого кризиса привело Рильке в Ронду на юге Испании. Ехать в Испанию ему велела одна незнакомка на ночном сеансе, а так как Рильке всю жизнь зависела от указаний зрелых дам, то, видимо, приходилось обращаться к оккультным обитательницам Межмирья, когда реальные меценатки и любовницы не знали, что посоветовать. И вот он пребывает в шикарном отеле «Королева Виктория», новомодном британском доме, но сейчас вне сезона почти пустом. Отсюда он прилежно шлет письма дорогой милой маме и другим далеким женщинам, с которыми он может повздыхать. Мари фон Турне Таксис, Еви Кассирер, Сиди Надерни, Лу Андреас Саламе. Об этих дамах мы еще услышим в этом году, не волнуйтесь. В настоящее время Лу, женщина, лишившая его девственности и убедившая подправить имя с Рене на Райнера, котируется чрезвычайно высоко. Лишь бы нам вновь увидеться, дорогая Лу, дорогая подчеркнуто трижды, вот самая большая моя надежда. На полях он нацарапает вдобавок «моя опора», «мое все», «как всегда». И к почтовому поезду, которому до Гибралтара 3 часа езды, а оттуда до Бергасса 19 профессору Зигмунду Фрейду для Лу Андреа Саламе. И Лу ответит дорогому милому мальчику, что поступает с ним теперь жестче, чем тогда. И «мне кажется, тебе необходимо страдать, и страдать ты будешь всегда». Это еще садомаза или уже любовь? Так и тянутся дни в страданиях и письмах. Иногда Рильке продолжает работать над дуинскими элегиями, по крайней мере строки с первой по 31-ю, 6-й элегии ему удались, но закончить он ее никак не может. Лучше выйти в белом костюме и светлой шляпе на прогулку или почитать Коран, чтобы сразу после этого сочинить экстатические стихи во славу ангелов и вознесение Девы Марии. Здесь можно чувствовать себя вполне комфортно, вдали от мрачной зимы. Поначалу Рильке даже наслаждается тем, что солнце здесь и в январе садится за горы лишь в 5:30, что перед этим оно еще раз теплым светом озаряет так гордо раскинувшийся на скалистом плато город Ронда. Неповторимое зрелище, как пишет он своей госпоже, маме. Миндальные деревья уже в цвету, фиалки распустились, ирисы в саду отеля отливают светло-голубым. Рильке вынимает черную записную книжку, просит кофе на террасу, колени укрывает пледом, жмурится на солнце и записывает. «Ах, кто бы сумел расцвести, тому бы и сердца хватило, опасность пустую презреть, утешиться полным величием». Да, кто бы сумел расцвести. В Мюнхене Освальд Шпенглер, 33-летний мизантроп, социопат и бывший учитель математики, работает над первой частью монументального труда «Закат Европы». Сам он подает хороший пример этому закату. Я, пишет он на набросках автобиографии, вообще неплохо, да, в 33 года автобиографию набрасывать. «Я последний своего вида. Все движется к концу, в нем самом и на его теле видны страдания Европы. Отрицательная мания величия, увядающие цветки. Шпенглера гложет страх. Страх войти в лавку, страх перед родственниками, страх перед говорящими на диалекте и, конечно, страх перед раздетыми женщинами. Не страшно ему только размышлять. Когда в 1912-м затонул «Титаник», ему открылся глубинный символизм этого события. В возникающих параллельно записях он страдает, сетует, жалуется на тяжелое детство и еще более тяжкое настоящее. Каждый день он записывает в новой вариации одну единственную мысль. Великое время подходит к концу. Неужто никто не видит? Культура – последний вздох перед угасанием. В «Закате Европы» он сформулирует это так. У каждой культуры свои новые возможности выражения, которые появляются, созревают, увядают и никогда не повторяются. Но такая культура идет ко дну медленней океанского судна. Не волнуйтесь. С начала года издательство Карла Симона в Дюссельдорфе налаживает сбыт новой серии оригинальных диапозитивов. 72 цветные стеклянные пластины, 7 картонных коробочек в деревянном ящике, приложение в виде брошюры на 35 страниц. Тема «Гибель Титаника». Страну накрывает волна показа слайдов. Сначала видны капитан, корабль, каюты, затем надвигающийся айсберг, катастрофа, спасательные шлюпки, тонущий пароход. Все верно. Океанское судно идет ко дну быстрее Европы. Леонардо Ди Каприо еще не родился. У Франца Кафки, одного, кстати, из тех, кто испытывает большой страх перед раздетыми женщинами, пока заботы совсем иного рода. Внезапно его осеняет. в ночь с 22 на 23 января он пишет уже, должно быть, 200-е письмо Фелиции Бауэр, где спрашивает: «Ты вообще разбираешь мой почерк? Ты вообще разбираешь почерк этого мира?» Так вопрошают Пабло Пикассо и Жорж Брак и придумывают все новые и новые шифры, которые должен разобрать зритель. Только они показали всему миру, что можно изображать саму смену перспективы, назвав это кубизмом, как теперь, в 13 году, уже делают шаг дальше. Позже это назовут синтетическим кубизмом, потому что теперь они клеят на картины древесные волокна и все, что только можно, холст становится приключением. Брак совсем недавно въехал в новую мастерскую в Париже на последнем этаже отеля «Рома» на улице Калинкор. Там он схватил ни с того ни с сего гребень и прошелся им по картине. Композиция с трефовым тузом и линии оказались похожи на узор древесины. Пикассо усвоил это в тот же день. И, как всегда, наловчился это делать гораздо лучше. Так революционеры искусства спешили все дальше и дальше, подгоняемые паническим страхом, что буржуазная публика поймет их полностью. Возможно, Пикассо успокоило бы, зная он, что 6 февраля Шницлер напишет в своем дневнике: «Пикассо, ранние картины необычайно. Ярое противление его теперешнему кубизму». Он едва выжил. Теперь Ловису Коринту придется дорого поплатиться за свое творческое наследие. 19 января в Сецессионе на Курфюрстендамм 208 откроется сенсационная выставка. 228 полотен, название «Творческое наследие». Сегодня, в первый день года, сквозь похмелье, которым он мучается лежа на канапе на Клопштокштрассе 48, предстоящее начинает наводить на него легкий ужас. И четырех нет, а уже темно. За окнами снег с дождем. Для начала багетная мастерская Вебера хочет причитающиеся ей деньги за обрамление творческого наследия, а именно 1632,5 марки. За фуршет, который Коринт дает в честь открытия, поставщик, преемник Адольфа Крафта, требует 200 марок предоплаты. В поставку включены язык – одно блюдо, кобуржская ветчина под камберленским соусом – одно блюдо, косуля под камберленским соусом – одно блюдо, ростбиф под ремуладом – одно блюдо. Ловису Коринту уже от одних слов дурно. Все творческое наследие под камберленским соусом. У него еще вчерашний несвежий польский карп не переварился. Когда его Шарлотта уезжает, он лопает все без разбору, так он по ней тоскует, ясное дело. И вот он пишет новогоднее письмо жене Шарлотте, лазающей где-то по заснеженным горам. Кто знает, каким сложился Новый год, уж старый счастливым не был. Да и черт с ним. Воистину, Коринта этого всегда пышущего здоровьем художника, которого из позднего барокко занесло в Берлин начало 20 века, весьма пообтрепал тяжелый инсульт. Жена ухаживала за ним, принося себя в жертву. Когда была задумана выставка «Творческое наследие», все испугались, что придется иметь дело уже с наследством. Но он выкарабкался и даже добрался до мольберта. Теперь по всему городу висели афиши выставки. Ежедневно с 9 до 4, вход одна марка. Коринт смотрел с афиш, изумляясь самому себе, в то время как Шарлотта отдыхала от него в Тироле. Она успеет вернуться к фуршету. «Хорошо выглядите, мадам», — говорит ей Макс Либерман 19 января на открытии, с куском косули под камберленским соусом в правой руке. «Наследие мое творческое хорошо выглядит», — думает Ловис Коринт, тяжелым шагом оглушая выставочные залы. «Но теперь пора идти дальше. Только впредь, пожалуйста, без этого кубизма». Заглянем ненадолго к Фрейду. Эти январские дни он проводит в кабинете, завершая работу «Тотем и табу». И, само собой, бессознательно изо всех сил пробивается в эту книгу об этнологических принципах нарушения табу и фетишизации. Но кажется, будто сам Фрейд этого еще не осознал. В тот самый момент, когда собственные ученики, в первую очередь Юнг из Цюриха 1875 года рождения, осыпают его резкими упреками, Фрейд 1856 года рождения развивает теорию отцеубийства. Замечу, кстати, на полях, что эти даты рождения, становления, развития и славы все умещаются внутри срока правления Франца Иосифа. То есть Фрейд еще не родился, а Франц Иосиф уже был императором. Еще в декабре 12-го Юнг написал Фрейду: «Разрешите обратить ваше внимание на то, что ваш метод обращается с собственными учениками, как с пациентами, является ошибочными». Метод обращаться с собственными учениками, как с пациентами, является ошибочным. Таким образом, он, дескать, производит на свет наглых баловней и раболепных сыновей. И далее по тексту. «Между тем, сами вы остаетесь на самом верху в качестве отца. В сплошной покорности никто не смеет дернуть пророка за бороду». Мало что еще так заденет Фрейда, как это отцеубийство. Должно быть, много новых седых волосков появилось в его бороде за эти месяцы. Он формулирует первое ответное письмо, которое, однако, не отправит, и которое лишь после смерти автора обнаружит в его письменном столе. Тем не менее, 2 января он собирает волю в кулак и пишет Юнгу в Кюснахт: Ваша гипотеза, будто я обращаюсь со своими учениками как с пациентами, с легкостью подвергается опровержению. И затем, впрочем, на ваше письмо нельзя ответить. Оно создает ситуацию, которая и в устной форме была бы обременена сложностями, а в письменной и вовсе оказывается неразрешимой. Между нами аналитиками условлено, что никому нет нужды стыдиться собственного невроза. Ежели кто при ненормальном поведении не перестает кричать, что он здоров, то дает повод усомниться в его умении распознать болезнь. Итак, я предлагаю нам с вами вообще прекратить наши частные отношения. Я при этом ничего не теряю, ибо меня с вами, по счастью, давным-давно связывает лишь тонкая нить испытанных разочарований. Какое письмо? Отец, которому бросил вызов сын, в ярости колет в ответ. Никогда еще Фрейд так не выходил из себя, как в эти январские дни, никогда еще она не видела его таким подавленным, как в этом 1913 году, будет потом рассказывать Анна, его любимая дочь. Юнг отвечает письмом от 6 января. «Я последую вашему желанию прекратить частные отношения. Впрочем, кому, как не вам, лучше знать, что означает для вас этот момент». Это он пишет чернилами. А затем впечатывает на машинке, словно водружает надгробный камень на одну из самых масштабных в 20 веке интеллектуальных связей между двух мужчин. Остальное – молчание. Какая прекрасная ирония в том, что один из самых толкуемых, описываемых и обсуждаемых разрывов 13 года начинается с обета молчания. С этого момента Юнг эмансипирует свою работу от метода Фрейда, а Фрейд – от методов Юнга. Но прежде он еще раз совершенно точно сформулирует отцеубийство у первобытных народов. Они надевают маски убитых отцов, а затем молятся своей жертве. Практически уже диалектика просвещения. Но остановимся пока на диалекте просвещения. Десятилетний Теодор Адорно, прозвище Тедди, живет во Франкфурте на Майне, просвещается и учит гессенский диалект. Самое близкое существо, кроме мамы, шимпанзе Басса во франкфуртском зоопарке. Франк Ведекинд, автор «Пробуждения весны» и «Лулу», дружит в это время с Мисси, шимпанзе из зоосада Берлина. Марсель Пруст у себя в кабинете на бульваре Хаусман 102 в Париже обустраивает собственную клеть. Ни солнечный свет, ни пыль, ни шум не должны отвлекать его от работы. Весьма специфический work-life balance. Окна кабинета он занавесил тройными шторами, стены обил прессованной пробкой. В этой звукоизоляции Прус сидит при электрическом свете за написанием чрезмерно вежливых новогодних писем, как и каждый год, с состоятельной просьбой уберечь его в будущем от подарков. Его не уставали приглашать, но каждый, кто это делал, знал, насколько это утомительное предприятие. Ибо он неоднократно присылает сообщения и записки, приедет ли он, наконец, или нет, и почему, вероятно, все же не приедет, и так далее. В науке нерешительности с этим господином посоперничал бы разве что Кафка. В этой звукоизоляции духа Марсель Пруст корпит над романом о памяти и поиске утраченного времени. Первая часть должна называться «Любовь Свана», и тонкими чернилами он выводит последнее предложение. «Реальность, которую я знал, больше не существовала. Определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении. И дома, дороги, аллеи столь же мимолетны, увы, как и годы». Способно ли воспоминание лишь на то, чтобы быть сожалением? Гертруда Стайн, парижская салонная львица и подруга авангардистов, мерзнет в двух улицах от Пруста. Она ужасно ссорится со своим братом Лео, и совместное проживание, длившееся не один десяток лет, грозит распасться. Все мимолетно, она мечтает о весне. Согревает себя мыслями. Она смотрит на Сезаннов, Матиссов и Пикассо у себя на стене. Но придет ли весна одними только мыслями о ней? Она сочиняет маленькое стихотворение, в котором есть строчки «Роза, есть роза, есть роза». Как и Пруст, она хочет удержать что-то, желающее пройти. Вот как далеко уже зашел мир поэзии и воображения в январе 13-го. Макс Бекман завершает картину «Гибель Титаника». Вот такой вот январь выдался в Европе, в Америке, во всем мире. Кто-то совершает пируэты на льду, кто-то крутит мертвые петли в воздухе, кто-то мечтает начать что-то новое. 967-103-5533, прервемся на новости.
0: Человек читающий. Язык – очень живая структура, и он меняется постоянно, и это классно. Если бы язык не менялся, это означало бы, что он умер. Светлана Гурьянова, филолог.
2: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Герои специальной военной операции дали стране почувствовать, что такое Россия, заявил Владимир Путин. Сегодня глава государства прилетел в Бурятию, в Улан-Удэ, осмотрел выставку проектов по созданию комфортных условий жизни на Дальнем Востоке. Здесь президент пообщался с одним из уроженцев Бурятии, героем России Дышибалом Мункажаргаловым. На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Путин заявил, что российские бойцы являются героями, они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии, подчеркнул глава государства. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Сумах, Полтаве, Чернигове, а также в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранных граждан получили ранения, сообщили в МИДе России. Ранее стало известно, что погибшие граждане Узбекистана и Таджикистана находились в здании хостела. Сегодня утром украинские дроны атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Всего жертвами удара ВСУ стали 13 человек, в том числе ребенок. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Иск был подан на прошлой неделе. Как заявил глава партии «Родина» Алексей Журавлев, претензии связаны с данными о возможных финансовых нарушениях «Яблока». Сегодня в суде иск поддержала Генпрокуратура. Представитель ЦИКа на заседании сообщил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранном финансировании «Яблока» через третьих лиц, в том числе из США и Германии. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда России, установлено, что «Яблоко» нарушило нормы авторского права при агитации, получало деньги от лиц, финансируемых из-за рубежа. В суде были представлены факты распространения материалов в поддержку «Яблока» через зарубежные площадки. Адвокат партии заявил, что «Яблоко» обжалует сегодняшнее решение, на это есть 5 дней. Как пояснил замглавы ЦИК Николай Булаев, решение Верховного суда об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборах в Госдуму пока не повлечет изменений в бюллетене. По словам Булаева, ЦИК будет обязан рассмотреть вопрос об изменении бюллетеня только после вступления в силу решения суда. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов. В Москве во вторник вечером кратковременный дождь, ночью в городе плюс 13-15, днем 24-26 градусов. Сейчас в Москве плюс 21.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня стартовали соревнования пловцов. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы выиграл золото на дистанции 400 метров комплексом 4:08:17. Женская сборная России в составе Мишариной, Дьяковой, Сурушкиной и Клепиковой взяла бронзу в эстафете 4 по 200 метров. Из других событий сегодняшнего дня отмечу следующие. Егор Корнев с рекордом чемпионатов Европы вышел в финал на дистанции 50 метров баттерфляй 22:36. Дарья Клепикова со вторым результатом пробилась в финал на дистанции 100 метров вольным стилем. В общемедальном зачете по итогам сегодняшнего дня сборная России идет на четвертом месте. 15 наград, 6 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступит на чемпионате Европы. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова все-таки выступит на чемпионате Европы в Загребе. Хорватия выдала спортсменке въездную визу в последний момент. Вместе с ней допущенная абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Цитируя: «Да, я действительно получила визу и уже через несколько часов вылетаю в Загреб. Хочу поблагодарить Европейскую федерацию гимнастики, Марат Филиппова и наш МИД за содействие. Как мне сообщили, визу удалось получить, и это стало огромной радостью и большим облегчением. Сложно описать словами, сколько эмоций я испытала», – заявила Мельникова. Однако до Загреба доедет лишь часть команды. Власти Хорватии повторно отказали олимпийской чемпионке Виктории Листуновой. Без документов остались и гимнасты Сергей Найден, Евгений Кисель, и тренер Юрий Куксенков, а также врач сборной Сергей Гулевский. Напомню, чемпионат Европы в Хорватии стартует 13 августа и станет прямым отбором на чемпионат мира, где и будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года.
1: В российской футбольной премьер-лиге сегодня завершилась программа третьего тура. Воронеже «Факел» сыграл в ничью с «Ахматом» 0-0. После трех туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар». 9 очков у «Зенита», «Спартака», «Балтики» и «Махачкалинского Динамо» по 6, у «ЦСКА» 5. Тем временем «Зенит» окончательно решил продать 28-летнего вингера Андрея Мостового. Он не входит в планы главного тренера команды Сергея Симака. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. «Зенит» оценивает футболиста в 6 миллионов евро. Сообщается, что следующим клубом Мостового может стать Краснодар или Московская «Динамо». Всероссийская федерация легкой атлетики во второй раз обратилась в спортивный арбитражный суд с иском, который направлен на оспаривание санкций, наложенных на федерацию со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации. Напомню, первый иск был подан 9 июля. Санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики носят беспрецедентный характер. Ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жесткими ограничениями. Мы будем последовательно отстаивать свои права и уже готовим следующие шаги по восстановлению справедливости, заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский. Хоккейный «Локомотив» заключил контракт с защитником Степаном Фальковским. Соглашение рассчитано на один год, за который хоккеист заработает 42 миллиона рублей. Два последних сезона 29-летний Фальковский выступал за «Ак Барс». И пока это все новости спорта.

0: Человек читающий.
1: Мы продолжаем. Добрались до февраля 1913 года. Я думаю, сделать цикл эфиров и не подряд, может быть, ну, в следующий понедельник продолжим, скорее всего, а так вообще занятно было бы прочитать эту книгу, потому что она вне времени, и нет-нет, да и будет какое-то пересечение с нашей актуальной реальностью, да, оно и есть, и, мне кажется, январь 1913-го в этом убеждает. Итак, февраль. Дождались. В Нью-Йорке арсенальная выставка провоцирует большой взрыв современного искусства. Марсель Дюшан показывает обнаженную, спускающуюся по лестнице. С нее же начинается и резкий подъем вверх. Да и в остальном всюду обнаженную натуру, прежде всего в Вене. Нагая Альма Малер у Оскара Кокошки и все остальные женщины Вены у Густава Климта и Гона Шиле. То есть одновременно у нас Кокошка, Климт, Шиле, Дюшан, понимаете, да, время бурлит. А еще не считая Пикассо и прочих-прочих. Между тем Адольф Гитлер, а нет, итак, Густав Климт и Гон Шиле, другие обнажают свою душу за 100 крон в час у доктора Зигмунда Фрейда. Между тем Адольф Гитлер в комнате отдыха Венского мужского общежития рисует трогательные акварели собора Святого Стефана. Генрих Манн пишет в Мюнхене верноподданного и отмечает у брата свое 42-летие. Снег все так же глубок, на следующий день Томас Манн покупает участок земли для постройки дома. Рильке все так же страдает, Кафка все так же медлит, зато растет маленький магазин шляпок Коко Шанель. А австрийский престолонаследник, эрцгерцог Франц Фердинанд, несется на своем авто с золотыми спицами по Вене, играет в железную дорогу и переживает о терактах в Сербии. Сталин впервые встречает Троцкого, и в том же месяце в Барселоне появляется на свет человек, который однажды по заказу Сталина Троцкого убьет. Сколько можно ждать? Австрийский престолонаследник Франц Фердинанд с ума сходит от ожидания. Уже немыслимых 65 лет сидит на троне 83-летний император Франц Иосиф и не торопится уступать его родному племяннику, чья очередь подошла после смерти Сиси, любимой жены Франца Иосифа, и Рудольфа, любимого сына. Да, спицы на колесах его авто тоже золотые, как у колесницы императора, но вот титул с 1848 года только у дяди, император Франц Иосиф. Или, если быть точным, его императорское и королевское величество, божьей милостью император австрийский, апостолический король венгерский, король богемский, далматский, хорватский, славонский, ладомерский и иллирический, король иерусалимский и прочее, эрцгерцог австрийский, великий герцог тосканский, краковский, герцог лотарингский, зальцбургский, штирский, карентийский, корнилюэльский и буковинский, великий князь трансильванский, марграф маранский, герцог верхней и нижней Силезии, оденский, пармский, пьяченский и гуастальский, Освенцим, Самоизатора, Тешинский, Фриульский, Рагузский, Изарский, владетельный граф Габсбургский, Тирольский, Кибурский, Горицкий и Градежский, князь Тренский и Бриксинский, марграф Верхних и Нижних Лужиц и Истрии, граф Гогенемс, Фельдкирх, Брегенс, Зонеберг и прочее, государь Триеста, Катора и Венской марки, великий воевода Сербии и прочее, и прочее, и прочее. Школьники, которым приходится учить это наизусть, больше всего смеются над этим и прочее, и прочее, и прочее. Будто на деле императору принадлежит весь мир, а перечислили лишь малую часть. На престол наследника Франца Фердинанда приводят в волнение как раз слова перед «и прочее, и прочее, и прочее» воевода Сербии. Там, внизу, на Балканах, бушует война, от которой ему не по себе. В замке Шонбрун он просит аудиенцию великого воевода Сербии, императора, бакенбарды которого не уступят в длине его титулу. Франц Фердинанд не выходит, но выпрыгивает из своего автомобиля граф Энстифт и в генеральской форме летит по ступенькам к кабинету Франца Иосифа. Надо срочно что-то предпринять, утихомирить сербов. Уж больно своенравным сделалось королевство на юго-восточном фланге империи. Мятежничает, раскачивает лодку. Но действовать надо предусмотрительно. Ни в коем случае нельзя допустить превентивной войны, как требует того начальник генерального штаба в меморандуме от 20 января. Ибо это неминуемо вовлечет в военные действия Россию. Император невозмутимо выслушивает лихорадочную скороговорку племянника «Я велю об этом подумать». И прохладное прощание. Возбужденный Франц Фердинанд опрометью бросается в свое гигантское авто. Шофер в ливрее заводит мотор и, подстегнутый престолонаследником, на бешеной скорости гонит вниз по Шонбруннершлоштрассе. Простите, я не смогу хорошо прочитать этот адрес. Пусть Франц Фердинанд и вынужден всю жизнь ждать, но хотя бы не на дорогах. Наверху, в квартире Троиновских, в один из редких перерывов у окна стоит Сталин. Отодвигает шторку и озадаченный, с любопытством смотрит на машину престолонаследника, стремительно уносящуюся из-под его взгляда. Ленин, который, будучи в Вене, всегда укрывался у Троиновских, тоже так делал. Где-то в городе в этот февраль 13-го юный хорват также бросает оценивающий взгляд знатока на проносящийся мимо агрегат с золотыми спицами. Он хорошо осведомлен о качествах автомобиля престолонаследника, ведь он автомеханик и с недавних пор работает на «Мерседес» гонщиком-испытателем в Винер Нойнштадте. Его зовут Иосип Брос. Лихач, 21 года и охотник до юбок. В настоящее время Лиза Шпунер, представительница крупной буржуазии, терпит его в качестве любовника и оплачивает ему уроки фехтования. То есть, понимаете, еще и Тита здесь рядом, за углом. С ее денежных презентов он выплачивает алименты на родившегося у него на родине сына Леопарда, мать которого он недавно бросил. Благодаря Лизе он испытывает автомобили по всей Австрии, чтобы купить ей новых платьев. Когда она беременеет, он бросает и ее. Так будет всегда. Однажды он вернется к себе на родину, которая будет зваться в ту пору Югославией, и подчинит ее себе. Тогда Иосип Брос будет звать себя Тита. Так и выходит, что в первые месяцы 13-го года Сталин, Гитлер и Тита, два величайших тирана 20 века и один из самых худших диктаторов, в один и тот же момент находились в Вене. Один в комнате для гостей изучал вопросы о национальностях, другой рисовал в мужском общежитии акварели, третий наворачивал бессмысленные круги по Рингштрассе, тестируя поведение автомобилей на поворотах. Казалось бы, три статиста без собственных реплик в большом спектакле «Вена 1913 года». Февраль выдался ледяным, но солнце светило, что было и остается редкостью в зимней Вене. И тем ярче сияла в снегу роскошь новой Рингштрассе. Вена была полна сил, став городом мирового значения. Это ощущалось по всему миру, но только не в самой Вене. Там, в радостном пылу самоуничтожения, никто и не заметил, как город возглавил движение, именуемое модерном. Самовопрошание и саморазрушение сделались главной составляющей нового мышления. Разразилась нервная эпоха, как назвал ее Кафка. И в Вене нервы практически, метафорически, художественно-психологически оголились так, как нигде больше. Берлин, Париж, Мюнхен, Вена – четыре главных города модерна 13-го года. Чикаго подтягивал мышцы и, конечно же, Нью-Йорк постепенно хорошел. Но эстафетную палочку от Парижа принял лишь в 1948-м. Но уже и в 13-м там достроили Вулвард, первое здание в мире, превзошедшее Эйфелеву башню. Открыли центральный вокзал, самый крупный в мире, а благодаря арсенальной выставке над Америкой зажглась искра авангарда. Но Париж оставался в тот год отдельным классом. Ни Вулвард, ни арсенальная выставка, ни центральный вокзал не взволновали французских газет. Да из чего бы? В конце концов, есть Роден, Матисс, Пикассо, Стравинский, Пруст, Шагал и прочее, и прочее. И все уже работают над своим следующим великим произведением. И город на вершине своей манерности и декаденства, воплощенный в танцевальных экспериментах в тон русскому балету и Сергею Дягилеву, магически притягивает всякого культурного европейца. В первую очередь четырех сверхкультурных в белых костюмах. Гуго фон Гофманстале, Юлиуса Мейер Грефе, Райнера Марию Рильке и графа Гарри Кеслера. Один лишь Пруст в Париже 13 года хотел уже предаваться воспоминаниям, все остальные стремились вперед. Но иначе, чем в Берлине. Лучше всего с бокалом шампанского в руке. Вообще в голове не помещается, да, насколько мы... Насколько густо все было замешано в одном времени, в одном месте, насколько вся культура 20 века, да, возникает, получается, в один год, в одно десятилетие, на очень плотном месте. Вернемся.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на маяке.
0: Воспитательный знак.
3: Большинство родителей считают необходимым контролировать дела ребенка, вмешиваться в его занятия, указывать на ошибки, направлять и оценивать. С возрастом чрезмерный контроль переживается ребенком как ущемление его права, а главное – стремление самостоятельно решать свои.

0: человек читающий.
1: Мы с вами уже будем закругляться, хотя книга только разгоняется. Огромное удовольствие получаю от этого калейдоскопа. Я сколько раз уже слово сегодня употребил. Судеб, реальностей, возможностей, возможно, мнимых, но развилок, да, когда ничто, казалось бы, не предвещает. Но весь мир как будто на грани самоубийства, да, на грани взрыва. В немецкоговорящем пространстве население Берлина достигло небывалых цифр, но с позиции культуры пик этого города еще впереди. Однако Берлин неистово рвется вперед, и весть о том, что в ночной жизни Берлина есть особенный изыск, уже донеслась до Парижа и художников круга Марселя Дюшана. Мюнхен был, напротив, весь исполнен стилей и несколько утихомирился, что яснее всего видно потому, как он начинает славить сам себя, на что в Берлине ни у кого нет времени. К примеру, склонная к авантюрам Франциска фон Ревендлов, сидя в Асконе, бросала в записках и приключениях господина Дамы из удивительного района ретроспективный взгляд на время, когда богема обитала в Швабинге. И видно, безусловно, потому, как богема целиком и полностью становится бюргерской. Томас Манн, детей ради, ищет домик в предместьях, в тиши и с большим садом. Он берет участок на Пошенгерштрассе 1 и застраивает его роскошной виллой. А его брат Генрих выбрал Мюнхен, ибо так легко в нем пишется про Берлин, катапультирующийся в будущее город, в котором он помещает действия верноподданного, своего великого романа, который он закончит в ближайшие месяцы. Уже мюнхенский симплициссимус с лихвой издевается над тем, как после 8 вечера полиция Мюнхена озабочена тем, чтобы не уснуть от скуки. Крупной газете рубежа веков даже не за что зацепиться в собственном городе. Кажется, будто она приятно устала и растянулась в шезлонге с сигаретой в левой руке. В Вене факел, в Берлине штурм, деяния и акция. Одних названий хватит догадаться, где бурлит современная жизнь. И, конечно, тихая, мягкая кончина Мюнхена как столицы Югенстиля и Финдесикль прочитывается и потому, что пансион, в котором в это время пребывает Эльза Ласкер-Шюллер, называется «Пансионат Модерн». Легендарная галерея дизайна немецкого пропагандиста искусства и писателя Юлиуса Мейер-Грефе в Париже закрылась еще в 1904-м. Раз в пансионаты гордо носят модерн в своих названиях, это значит, что сам он давно двинулся дальше. А именно в кафе «Мания величия» в Берлине, в кафе «Централь» в Вене названия могут быть такими говорящими. Стало быть, в Вену, в центр модерна, год 1913. Главные роли исполняют Зигмунд Фрейд, Артур Шницлер, Эгон Шиле, Густав Климт, Адольф Лоос, Карл Краус, Отто Вагнер, Гуго фон Гофмансталь, Людвиг Витгенштейн, Георг Тракль, Арнольд Шонберг, Оскар Кокошка, если называть лишь пару-тройку имен. Здесь разгорались бои за бессознательное, за сновидение, за новую музыку, новое видение, новое зодчество, новую логику и новую мораль. Буквально минутку у нас остается. Как вам такая густота? Как вам рождение и пробивание всех тем, которые станут центральными в веке 20-м, которые до сих пор нас не отпустят? Как вам мораль, которая даже сегодня кажется из будущего? Как вам время, которое было помешано на будущем, и насколько по сравнению с ними, если не брать там технику, интернет и нейронные сети, насколько мы спокойнее живем, я имею в виду в плане фантазии о будущем, в плане ожиданий будущего. Весь мир как будто грезил этим самым надвигающимся грядущим. И продолжим мы этот рассказ в следующий понедельник. Спасибо, с вами был Владислав Тимкин. Мы читали сегодня Флориана Илиеса, 1913 лет, лето целого века. Подписывайтесь на мой канал, будь сложнее. И до новых встреч. До свидания.
0: Человек читающий. It's not easy on my bed sheet. It's not easy on my nerves. It's not easy on my conscience. It's not easy on my soul. This is not what you wanted. What you wanted for me.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием населенных пунктов Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что после возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии.
2: Одно дело говорить об этом, а другое дело находить на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят и дроны падают, и летают, как мухи, просто головы не поднять. Вот нужно просто исходить из реалий, а реалии вот таковы. Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вот. А вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, о которой вы сказали. Идею мы уже так или иначе затронули сегодня, и хорошо, что мы к ней вернулись. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Я уже упоминал о том, что в Минкультуре у нас целая программа есть. Нужно это, чтобы все это шло и по линии Министерства просвещения, чтобы и в школах соответствующим образом преподавательский состав реагировал на то, что происходит. Я знаю, что так и есть, но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
0: Путин заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов. По словам президента, восстановление творческим процессом может стать дополнительным или даже отдельным пунктом в программе возвращения бойцов к обычной жизни. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 158 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой телетехнике трех украинских бригад и трех полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Мировка, Новое Поле, Никольска, Егоровка и Широкая Запорожской области. Противник потерял свыше 340 военнослужащих. Решение Верховного суда об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборах в Госдуму пока не повлечет изменений в бюллетене, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. По его словам, Центризбирком будет обязан рассмотреть вопрос об изменении бюллетеня только после вступления в силу решения суда. У «Яблока» есть на это 5 дней. Сегодня Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Как сообщили в пресс-службе суда, было установлено, что «Яблоко» нарушило нормы авторского права при агитации, получало деньги от лиц, финансируемых из-за рубежа. В суде были представлены факты распространения материалов в поддержку «Яблока» через зарубежные площадки. Напомню, иск против «Яблока» подала другая партия «Родина». В своем заявлении она указала на возможные нарушения авторских прав в процессе агитации, на незаконное финансирование, в том числе в обход избирательного фонда, а также на признаки экстремизма в материалах яблочников. Сегодня в суде иск поддержала Генпрокуратура. Представитель ЦИКа на заседании сообщил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранном финансировании «Яблока» через третьих лиц, в том числе из США и Германии. Как заявил РИА Новости Алексей Журавлев, глава партии «Родина», которая подала иск, решение Верховного суда говорит о высоком уровне правосудия, оберегает Россию от влияния Запада. Проверку наличия полиса ОСАГО через дорожные камеры протестировали в пилотном режиме в Москве на ряде категорий транспорта. Система успешно работает, сообщил глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин, передает ТАСС. Ранее сегодня Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта поручил доработать идею об обновлении транспорта в регионах за счет штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. На заседании возникла дискуссия, связанная со страхованием транспорта транспорта и принятым законом об автоматизации процесса проверки наличия полисов с помощью камер. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что полностью поддерживает совершенствование администрирования штрафов за передвижение без ОСАГО. Между тем, глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что, возможно, с принятием закона поспешили, так как это очень сложный вопрос, касающийся в том числе и технических, и материальных аспектов. Министр заявил, что предупреждал Госдуму о преждевременности этого закона. Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 111 человек, сообщил президент этой южноамериканской страны Абеларде де ла Эсперилья. По его словам, среди пострадавших 87 человек. Повреждены более 1500 зданий. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии. Сегодня утром подземные толчки ощущались на большей части страны, а также в соседних государствах. Российские пловчихи завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 200 метров. Отличились Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова. Соревнования проходят в Париже. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра временами дожди, 20 градусов. В Москве во вторник вечером кратковременный дождь, днем плюс 24-26.

ухнем, эй, ухнем, еще разик, еще раз.

0: Audio Stories.
1: Иерихон – один из самых древних городов мира, расположенный в Палестине. Археологические находки свидетельствуют, что эти земли были заселены еще 11,5 тысяч лет назад, а сам город основан примерно в X веке до н.э. Иерихон неоднократно упоминается в библейских текстах и играет важную роль в истории региона. Во времена Римской империи город стал подарком Марка Антония Клеопатре. На протяжении веков здесь находили убежище изгнанники-евреи, проходили сражения крестоносцев, вершилась история Ближнего Востока. Город не раз подвергался разрушениям. После особенно жестоких битв его руины были раскопаны только в XIX веке. Современный Иерихон вырос вокруг исторического центра. На апрель 2025 года его население составляло чуть больше 20,5 тысяч человек, большинство из которых – арабы палестинского происхождения. Уникальность города подчеркивает и его географическое положение. Иерихон находится на 258 метров ниже уровня моря, что делает его одним из самых низко расположенных городов на планете.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Микроморт. Это единица измерения риска смерти. Если вероятность летального исхода составляет 1 микроморт, значит шанс умереть 1 на миллион. Например, один прыжок с парашютом – это 7 микромортов, а глубокое погружение под воду – почти 5 микромортов. Каждая выкуренная сигарета, поездка на мотоцикле на 10 километров или съеденные 100 стейков – это еще по одному микроморту. Можно даже рассчитать ежедневный риск смерти в микромортах. При средней продолжительности жизни, например, в 80 лет, получается, что каждый день человек набирает около 34 микромортов по всем причинам вместе взятым. Такие единицы измерения нужны не только для того, чтобы вызвать экзистенциальную тревогу, но и для объективной оценки рисков в разных жизненных ситуациях.

0: Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Познакомил звездный летний вечер нас.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд все очевидно. Крокодилы – типичные рептилии. Они хладнокровны, у них низкий обмен веществ и характерное для рептилий строение тела. Кажется, что их родство с ящерицами или змеями не вызывает сомнений. Однако ученые с этим не согласны. Современные исследования показывают, крокодилы гораздо ближе к птицам, чем к другим современным пресмыкающимся. Более того, у них действительно был общий предок. В пользу этой теории говорят многие анатомические детали. Крокодилы – единственные среди рептилий обладатели четырехкамерного сердца. Их яйца покрыты твердой известковой скорлупой, а в легких есть пара бронхи – особые воздухоносные каналы. Все эти признаки считаются типично птичьими и свидетельствуют о близком эволюционном родстве. И крокодилы, и птицы произошли от одной ветви древних архозавров. Таким образом, ближайшим родственником крокодила оказывается обычная птица. Audio Stories.

0: Маяк.
1: Под переулком бродит лето, солнце льется прямо с выхода. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Герои специальной военной операции дали стране почувствовать, что такое Россия, заявил Владимир Путин. Сегодня глава государства прилетел в Бурятию, в Улан-Удэ, осмотрел выставку проектов по созданию комфортных условий жизни на Дальнем Востоке. Здесь президент пообщался с одним из уроженцев Бурятии, героем России, Дашибалом Мункажаргаловым. На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Путин заявил, что российские бойцы являются героями, они каждый день идут вперед на линии фронта. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Горожановка, Червоный Оскол, Подлиман, Харьковской области, Яцковка, Маяки, Донецкая и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих. Взрывы прогремели в Изюме в Харьковской области, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Сумах, Полтаве, Чернигове, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Сообщается, что Херсон остался без света и воды. Мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Сейчас бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. Ранее в оперштабе региона сообщили, что украинский беспилотник атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Пострадал мирный житель. Решение Верховного суда об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборах в Госдуму пока не повлечет изменений в бюллетене, сообщил замглава ЦИК Николай Булаев. По его словам, Центризбирком будет обязан рассмотреть вопрос об изменении бюллетеня только после вступления в силу решения суда. У «Яблока» есть 5 дней на обжалование. Сегодня Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Как сообщили в пресс-службе суда, было установлено, что «Яблоко» нарушило нормы авторского права, при агитации получало деньги от лиц, финансируемых из-за рубежа. В суде были представлены факторы распространения материалов в поддержку «Яблока» через зарубежные площадки. Напомню, иск против «Яблока» подала другая партия «Родина». Сегодня в суде иск поддержала Генпрокуратура. Представитель ЦИК на заседании сообщил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранном финансировании «Яблока» через третьих лиц, в том числе и США и Германии. Сотрудник британской радиостанции, который выдал в эфир новость о смерти короля Карла III, запустил ее из любопытства и, осознав свою ошибку, сбежал с рабочего места. Об этом сообщил медиарегулятор Авком, который опубликовал результаты расследования инцидента, передает ТАСС. Установлено, что 19 мая сотрудник Radio Caroline включил заготовленную на случай кончины британского монарха запись, не отдавая себе отчета в том, что она вышла в эфир. После объявления о смерти короля прозвучал национальный гимн, затем последовала 16-минутная тишина. Ситуация усугубилась тем, что в этот момент в эфире шла программа в записи, а ведущий вел эфир дистанционно и не сразу понял, что происходит. Сотрудник запаниковал и покинул офис станции. Radio Caroline опровергла новость и принесла свои извинения лишь спустя 30 минут. Проведя расследование, регулятор постановил, что радиостанция нарушила кодекс вещания, сообщила недостоверную новость и не смогла быстро исправить ошибку. О каких-то санкциях в отношении радиостанции не сообщается. Провинившемуся сотруднику был сделан выговор. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем с грозой 20 градусов, в Москве во вторник вечером кратковременный дождь, днем 24-26 градусов.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня стартовали соревнования пловцов. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием. 4 минуты 8,17 секунды. Женская сборная России завоевала бронзу в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Команда в составе Мишариной, Дьяковой, Сурушкиной и Клепиковой показала результат 7 минут 49,13 секунды. На одну сотую в борьбе за бронзу опередили опередив немок. Из других событий дня отмечу следующее. Егор Корнев с рекордом чемпионатов Европы вышел в финал на дистанции 50 метров баттерфляем 22.36. Дарья Клепикова со вторым результатом вышла в финал на дистанции 100 метров вольным стилем. В общем медальном зачете по итогам сегодняшнего дня сборная России идет на 4-м месте, 15 наград, 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. В российской футбольной премьер-лиге сегодня завершилась программа третьего тура. Воронеже, Факел и Ахмат сыграли в ничью 0-0. На данный момент в турнирной таблице лидирует Краснодар 9 очков, у Зенита, Спартака, Балтики и Махачкалинского Динамо по 6, у ЦСКА 5. Тем временем московская футбольная «Динамо» ищет усиление на трансферном рынке. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
1: Столичный клуб официально объявил об уходе сразу двух футболистов на правах аренды, чтобы разгрузить ростер перед новыми подписаниями. Нападающий Эль-Мехди Мауху проведет ближайший сезон в клубе «Дубай Юнайтед». При этом ближневосточная команда получила приоритетное право последующего выкупа форварда за 2 миллиона евро. В то же время голкипер Андрей Кудрявец отправился за игровой практикой в Минское «Динамо», где будет выступать до лета 2027 года. Освободившиеся позиции бело-голубые планируют закрыть громким внутренним трансфером. Главной целью москвичей по укреплению фланга атаки стал 28-летний вингер «Зенита» Андрей Мостовой, который больше не входит в планы главного тренера Сергея Симака. Но заполучить Мостового будет крайне непросто. Действующий чемпион оценивает игрока в 6 миллионов евро. Кроме того, «Динамо» придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны Краснодара и решить вопрос с высокой зарплатой футболиста, которая составляет 19 миллионов рублей в месяц.
2: За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе 4 российских спортсмена получили визы и смогут принять участие в соревнованиях. Это Мельникова, Калмыкова, Васильева и Усачев. В отношении остальных членов сборной страны Листуновой, Найдена и Киселя решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 23 августа. Он является отборочным к чемпионату мира. Фигурное катание. Стал известен окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который с 4 по 6 сентября пройдет в Токио. Добавлю, что это первые международные старты для российских фигуристов после отстранения в 2022 году. Всего от России заявлены 18 фигуристов. Отмечу, что в женском одиночном катании выступят Игнатова, Фролова и Нелюбова. В мужском – Гуменник, Кондратюк и Семененко. И пока это все новости спорта.

трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик марковских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя не подведу.

всегда друзьям звонишь, когда одна грустишь. Остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: Радио Сторис.
1: Слово «горгулья» происходит от старофранцузского «гагроль» – горло или водосточная труба. Каменные морды на готических соборах служили водостоками. Вода стекала через пасти, защищая стены от разрушения. В архитектуре горгульи – это функциональные водостоки с художественным оформлением. Но в обиходе все фасадные фигуры зовут горгульями. Идея водосточных масок имеет глубокие древние корни. В египетском храме Хатхор львиные головы отводили воду и отпугивали духов. Греки усовершенствовали прием на храме Зевса Олимпийского. В средние века на готических соборах появились причудливые гибриды – крылатые бегемоты, полулюди-полузвери, ухмыляющиеся черти. Виктор Гюго писал, что соборы стали творением художника. Горгульи проповедовали близость зла и силу веры. К XVIII-XIX векам горгульи утратили функцию водоотвода. Трубы стали делать металлическими. Но архитекторы продолжают украшать водостоки фигурами ради красоты и атмосферы.

0: Audio Stories.
1: В 1803 году Франция продала Соединенным Штатам Америки огромную территорию – более 2 миллионов 100 тысяч квадратных километров. Сумма сделки составила 15 миллионов долларов. Сначала США планировали приобрести лишь небольшую прибрежную зону у порта Новый Орлеан, чтобы обеспечить себе свободный доступ к морю. Однако император Наполеон Бонапарт, готовясь к войне с Великобританией и столкнувшись с неудачей в подавлении восстания на Гаити, неожиданно предложил продать всю Луизиану. Он понимал, что не сможет удержать столь отдаленные земли и предпочел получить за них деньги. Американские дипломаты, пораженные масштабом предложения, согласились на сделку. Цена оказалась символической – всего 7 центов за гектар. На практике расходы США оказались значительно выше, ведь им пришлось выкупать земли у коренных жителей – индейских племен. На протяжении многих лет американцы заключали и навязывали договоры о покупке земли, постепенно вытесняя племена с их исконных территорий. На приобретенных землях была сформирована центральная часть Соединенных Штатов. Эта область простирается от побережья Мексиканского залива на юге до земли Руперта на севере и от реки Миссисипи на востоке до скалистых гор на западе. Сегодня бывшие французские владения составляют 23% территории Соединенных Штатов Америки и входят в состав 13 штатов.
0: Аудио Stories.

и жираф большой, ему видней. Сядь у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о звездах и планетах.
1: Сириус — это система двойных звезд. Когда-то рядом с Сириусом вращалась вторая звезда, которая была намного больше. Потом она взорвалась, это видели динозавры. Это произошло в районе 120 миллионов лет назад. Динозавры, видимо, впечатлились, потому что там должна быть вспышка ого-го.
0: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке.
2: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Audio Stories.
1: Царская дорога – один из самых древних постоянно действующих маршрутов, который соединял Аравийский полуостров с Египтом. Люди пользовались этим путем еще в 8 веке до нашей эры. При римском императоре Траяне дорога была полностью реконструирована. Ее вымостили камнем, расширили до 7 метров и переименовали в новую Троянову дорогу. Для защиты караванных путей и оазисов римляне создали вдоль трассы целую систему укреплений. Аравийский лимес, который включил малые крепости, сторожевые башни и сигнальные станции. По этой дороге веками шли паломники разных религий. Христиане – в Святую Землю, мусульмане – в Мекку. В Ветхом Завете описано, как Моисей просил царя Эдомского разрешить израильтянам пройти по царской дороге, обещая не сворачивать ни направо, ни налево, пока не пересекут пределы его земли. Разрешения они так и не получили. В отличие от Великого шелкового пути, по которому везли предметы роскоши, по царской дороге перемещались товары первой необходимости. На север отправляли зерно, медь и льняные ткани, а на юг – железо, рыбу и шерсть. Дорога служила не только торговой артерией, но и маршрутом для миграций. Сегодня лишь отдельные участки этого древнего пути используются по назначению.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям, заявил Владимир Путин в Улан-Удэ на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием городов и сел Дальнего Востока. Президент назвал творчество хорошим средством реабилитации ветеранов.
2: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Этого вы знаете лучше, чем я. Это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. У нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению. Реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
0: Владимир Путин поручил доработать предложение об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за отсутствие у водителя полиса ОСАГО. Такое поручение глава государства дал на заседании Президиума Госсовета, где возникла дискуссия, связанная со страхованием транспорта и принятием закона об автоматизации процесса проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер.
3: Вопрос очень важный, и, конечно, надо поблагодарить комиссию Госсовета Алексея Самбоевича, его коллег, которые работали над этим. Но нужно, конечно, и доработать вот то, что предлагается. Здесь уже и министр финансов об этом говорил, и представитель Центрального банка. Надо прислушаться обязательно, это вопрос не праздный, да и МВД тоже с сомнениями. Но есть вопросы, которые требуют внимательного рассмотрения.
0: Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации и членов их семей. Руководитель республики отметил единение общества для достижения общей цели.
4: 81 мера поддержки введена, это все и финансовые, и организационные. Плюс у нас есть такая поддержка еще как адаптивный спорт. Очень большая. Ребята и с волейболом сидим занимаются. Сегодня у нас уже на международном соревновании ездят по стрельбе из лука. Здесь вот хотел на наших волонтеров обратить внимание. У нас есть сопровождение полностью во всех госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга. Работают наши женщины, шьют, вот, сети вяжут. Так вот все республики у нас вместе вот, на одну цель, на одну задачу настроены.
0: В Бурятском государственном университете в Улан-Удэ Владимир Путин осмотрел выставку «Дальний Восток. От комфортной среды к мастер-плану». Она посвящена развитию дальневосточных территорий. Президент также дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината. Армия России в течение суток поразила объекты энергетики, транспорта и логистики, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки и склады ударных беспилотников и комплектующих к ним. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиабомб и свыше 1100 дронов самолетного типа. За день ПВО сбило 215 БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Бузова, Прудянка, Приколотная и Слатина Харьковской области, Малая Рыбица, Уланова, Писаревка и Толстодубова Сумской области. Киевский режим потерял там около 200 боевиков, 11 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Около 20 иностранцев получили ранения. Всего жертвами террористической атаки стали 13 человек, в том числе ребенок. Пострадали 78. Как заявили в российском МИДе, все причастные к атаке будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание, либо получат военное возмездие. Банк России рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от ударов ВСУ по логистическим центрам, складам, производственным, торговым, офисным и другим помещениям. Пострадавшие предприниматели смогут обратиться за реструктуризацией кредитов и займов, и кредиторам рекомендовано идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. Эти рекомендации будут действовать по 31 августа 2027 года включительно. Погода в Москве начинает меняться. Днем во вторник по-летнему тепло, а к вечеру пойдут дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник в теплом секторе атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух успеет прогреться до 22-25 градусов, но вечером зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень, причем со сменой гардероба. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона.
0: Погода. В Петербурге во вторник небольшой дождь, плюс 20. В Москве 26 градусов. Дождь сейчас в столице плюс 19. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Самки крокодилов бережно переносят яйца и детенышей в пасти, усеянной острыми зубами, при этом никогда не причиняя им вреда. Долгое время оставалось загадкой, как им удается так точно контролировать силу сжатия. Ученые обратили внимание на многочисленные бугорки, которые покрывают морду крокодила. Ранее их считали лишь элементом маскировки. Однако исследования показали, внутри каждого бугорка находится чувствительное нервное окончание, которое может улавливать даже самые слабые колебания воды. Эти рецепторы расположены прямо на челюстях вблизи зубов. Благодаря им самка может аккуратно переносить потомство, не травмируя его, и безошибочно находить добычу в мутной воде. По мнению биологов, эти органы осязания самые чувствительные среди всех животных. Даже подушечки пальцев приматов и усики насекомых уступают им по способности воспринимать тончайшие вибрации. Есть гипотеза, что эти же рецепторы позволяют крокодилам заранее чувствовать приближение землетрясений. Замечено, что они покидают опасные районы одними из первых. Аудио сторис.

0: Stories.
1: В 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Америки Виргинские острова за 25 миллионов долларов золотом. Идея приобретения датской Вест-Индии обсуждалась еще с середины 19 века, но реализовалась только в начале 20 столетия. После отмены рабства доходы от сахарных плантаций на островах резко снизились, и для Дании владение этими территориями стало экономически невыгодным. С началом Первой мировой войны ситуация обострилась. Администрация президента Вудро Вильсона опасалась, что в случае оккупации Дании Германией острова могут стать базой для немецких подводных лодок, что представляло бы угрозу для Панамского канала и морского судоходства Соединенных Штатов Америки. Переговоры прошли быстро, датский парламент и жители островов на референдуме поддержали продажу. И 31 марта 1917 года сделка была заключена. Для 26 тысяч островитян, большинство из которых были потомками африканских рабов, смена власти практически не отразилась на повседневной жизни. Приобретение Виргинских островов укрепило позиции США в Карибском бассейне. Сегодня эти территории принадлежат Соединенным Штатам Америки, но не входят в состав ни одного штата. Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории. Они не считаются частью США, но местное самоуправление организуется американским конгрессом.
0: Аудиостория.

0: Audio Stories.
1: В 7 веке нашей эры чай приобрел в Тибете огромную популярность. Поскольку его выращивали только в китайской провинции Юньнань, между Тибетом и Китаем возник уникальный торговый маршрут. Древний чайный конный путь, протянувшийся на 2250 километров через горы, перевалы и бурные реки. Перевозка грузов была невероятно трудной. Чай везли на вьючных животных и несли на себе люди. Чайные носильщики часто поднимали на плечи поклажу, превышающую их собственный вес – до 60 или 90 килограммов. Для равновесия на узких горных тропах они использовали посохи с металлическими наконечниками, которые также служили опорой во время отдыха. Путешествие по маршруту занимало от 4 до 6 месяцев, и за это время чайные листья успевали дозреть и ферментироваться. В обратном направлении из Тибета в Китай гнали выносливых лошадей, необходимых для китайской кавалерии. Тибетские кони были особенно ценны. Китай вел постоянные войны с кочевниками на севере, и от качества кавалерии часто зависел исход сражений. В марте 2013 года участки дороги, проходящие по провинциям Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу, были включены в список ключевых объектов охраны культурных реликвий Китая. Государство взяло под защиту не только древние трассы, но и почтовые станции, торговые лавки, пагоды, мосты, пристани, здания гильдий, религиозные постройки, а также горные выработки и печи для обжига.
0: Audio Stories.
2: Песня про зайцев.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23.07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Долгое время ученые знали, человек способен отключать восприятие звуков, которые производит сам. Однако механизм этого самоглушения оставался загадкой. Исследователи из университета Дьюка решили разобраться в этом вопросе на примере звуков шагов. Они провели эксперимент с мышами в условиях дополненной реальности. Когда животные бежали, ученые меняли звуки, которые сопровождали их движение. Выяснилось, что мозг быстро привыкает к предсказуемым звукам. Как только мышь адаптировалась к постоянному шуму, нейроны слуховой коры переставали на него реагировать. Но если звук неожиданно менялся, нейроны снова проявляли активность. Оказалось, что в процессе привыкания меняются связи между слуховой и моторной корой. Когда мозг отдает команду «шагнуть», моторная кора посылает сигнал в слуховую, активируя специальные тормозные нейроны. Они заранее приглушают ожидаемый звук. Этот механизм работает не только при ходьбе, но и, например, при дыхании или наборе текста на клавиатуре. Способность отфильтровывать собственные безобидные шумы – важный эволюционный инструмент. Для любого существа, которое может стать добычей, критически важно слышать опасность, а не себя. Однако у этой системы есть и другая функция. Она помогает учиться. Представьте, вы садитесь за пианино. Вы знаете, как должна звучать мелодия. И когда нажимаете на клавиши правильно, мозг гасит звук. Все идет по плану. Но если вдруг вы ошибаетесь и берете фальшивую ноту, механизм подавления дает сбой. Слуховая кора получает мощный сигнал – ошибка. Мозг тут же интерпретирует это как команду «в следующий раз двигай пальцами иначе». Именно так человек учится на своих промахах, будь то игра на рояле или освоение иностранного языка.
0: Audio Stories.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде.

0: Audio Stories.
1: Для животных смех буквально жизненно необходим. Дело в том, что многие их игры, особенно у хищников, внешне очень напоминают настоящую драку. Чтобы случайно не поранить сородича и не спровоцировать конфликт, звери используют особые звуковые сигналы, своеобразное сообщение «Не бойся, я просто играю». В отличие от драки, игра может повторяться многократно и не связана с охотой или поиском партнера. Например, обезьяны во время возни начинают часто и тихо дышать. Этот игривый выдох очень похож на сдавленный смешок. Млекопитающие не единственные, кто умеет это делать. Ученые обнаружили подобные звуки и у птиц, например, у австралийской сороки и попугаев Кеа из Новой Зеландии. Последние славятся своим озорным характером. В 2017 году исследователи провели эксперимент. Они записали смех Кеа и включили его другим птицам. Услышав эти трели, попугаи тут же начинали играть друг с другом. Это доказало, что смех Кеа служит приглашением к игре и помогает пернатым настроиться на веселый лад. А вот у рыб, амфибий и рептилий признаков игрового смеха пока не найдено. Ученые объясняют это тем, что до сих пор не ясно, существует ли у них игра как таковая. Audio Stories.

0: «Маяк». Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Город Библ, современный Джебейл, был основан примерно в 5 веке до нашей эры. Этот ливанский город считается колыбелью финикийской цивилизации. Жители Библа были известны своим мастерством в судостроении, архитектуре и обработке камня. Благодаря крупному порту город стал важным центром Северной Финикии и играл ключевую роль в международной торговле. Именно отсюда в Грецию поставляли папирус, который греки называли «библос» по имени города. В Библии были обнаружены надписи 2 века до нашей эры, выполненные линейным слоговым письмом. Эта система была проще египетских иероглифов, но до сих пор полностью не расшифрована из-за нехватки сравнительных материалов. Сегодня в Джебейле, который стоит на месте древнего Библа, проживает более 20 000 человек.
0: Аудио сторис.

0: Новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские бойцы каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды. Президент назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о героях спецоперации.
2: Одно дело говорить об этом, а другое дело находиться на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят, и дроны падают, и летают как мухи, просто головы не поднять. А они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, о которой вы сказали. Нужно тем, кто возвращается из зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии. Но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
1: Путин заявил, что поддержка бойцов будет оказываться по всем направлениям. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов. Президент призвал восстанавливать работу общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также отметил важность расширения маршрутной сети. Об этом глава государства заявил на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Владимир Путин также подчеркнул, что поездки должны быть безопасными и доступными.
3: Знаю об обсуждении вопроса о так называемом гарантирующем перевозчике. Речь идет о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Такого понятия в законе еще нет, но очевидно, что это направление может быть перспективным. Прошу правительства с профильной комиссией Госсовета представить решение по этому вопросу с учетом формирования финансово-экономических моделей работы таких перевозчиков. И, конечно, исходя из особенностей различных регионов.
1: Путин также заявил, что транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. В Улан-Удэ президент ответил на просьбу Героя России Даншибала Мункажаргалова, участника программы «Время героев», о необходимости участия муниципалитетов в развитии комфортной среды в военных городках.
4: По существующим правилам наши муниципалитеты могут производить работу только на муниципальных землях. В военных городках земля федеральная и относится к Министерству обороны. И, к сожалению, наши муниципалитеты по данной программе не могут благоустраивать дворы и общественные пространства в военных городках. Необходимо всего лишь внести коррективы в постановление правительства Российской Федерации, необходимо изменить законодательство, и тем самым мы можем дать возможность муниципалитетам. Прошу вас поддержать, товарищ главнокомандующий.
5: Хорошо. Идея хорошая. Переговорю обязательно. Министерство обороны так просто разрешение муниципалитетам вкладывать в эту землю.
4: Да? Да, все правильно.
1: В Урядском государственном университете Владимир Путин осмотрел выставку «Дальний Восток. От комфортной среды к мастер-плану». Она посвящена развитию дальневосточных территорий. Президент прибыл в Новосибирск. Программа посвящена не только региональным вопросам, но и научно-техническому развитию. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и свыше 1100 дронов самолетного типа. ПВО за день уничтожило 215 БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Армия России в течение суток поразила объекты энергетики, транспорта и логистики, используемые в интересах ВСУ, цехосборки и склады ударных беспилотников и комплектующих к ним. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Никаноровка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 боевиков, танк, бронемашину, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и РЛС контрбатарейной борьбы. Банк России рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от ударов ВСУ по логистическим центрам, складам производственным, торговым, офисным и другим помещениям. Кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, не требовать досрочного погашения кредита, а также оперативно направлять заемщику уточненную информацию о новом графике платежей. Эти рекомендации будут действовать по 31 августа 2027 года. Погода в Москве начинает меняться. В среду столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября. В четверг в тылу циклона ветрено, под утро посвежеет до 8-11, после полудня 14-17 местами возможны скоротечные дожди. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров снизится до плюс 7-10, ну и в середине дня из-за северо-западного ветра не выше сентябрьских плюс 15 градусов.
6: Погода.
1: 11 августа днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 20. В Москве 26 градусов тепла и небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 18. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность 60%. Новости читайте на сайте вести.ру.

свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север,

поезда громыхают на стыках. Я спешу, извините меня, говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня.

не хотите, ну что ж вы, ей-богу. Тихо дрогнули рельсы, звеня, хоть присядьте со мной на дорогу. Я спешу, извините меня, хоть присядьте со мной на дорогу. Я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала. Я спешу,

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу.

0: Audio Stories.
1: В 1854 году Мексика за 10 миллионов долларов уступила Соединенным Штатам Америки территорию площадью около 77 тысяч квадратных километров. Основным мотивом для США было желание Южных Штатов проложить трансконтинентальную железную дорогу к Тихому океану по наиболее удобному маршруту через долину Месилья. Эта земля оставалась спорной после войны 1846-1848 годов. Мексиканское правительство испытывало острую нехватку средств и, стремясь избежать новых конфликтов, согласилось на продажу. После сложных переговоров в 1853 году был подписан договор, а годом позже его ратифицировали. Приобретение окончательно определило современную границу между США и Мексикой на юге нынешних штатов Аризона и Нью-Мексико. В Мексике сделку восприняли как национальное унижение, что ускорило падение режима президента Санта-Анны. Экономическая выгода от покупки также вызывает споры. Помимо самой суммы в 10 миллионов долларов, США в последующие десятилетия потратили значительные средства на защиту новых территорий от набегов коренных народов, чьи земли оказались разделены границей без их согласия. Тысячи людей, мексиканские поселенцы и индейские племена внезапно оказались в другой стране, хотя их дома и пастбища остались на прежнем месте.
0: Audio Stories.

иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на

0: пройти, иногда не желая того.
1: Аудиосторис.
2: В Древнем Египте фараоны имели 5 имен. Самое древнее и почетное – имя Гора, которое делало царя воплощением бога-сокола, покровителя власти. Оно помещалось в серих, прямоугольник, который очертаниями напоминает фасад дворца. Второе имя связывало с 2 владычицами – Нехбет и Уаджит, покровительницами Верхнего и Нижнего Египта. Оно символизировало клятву сохранить единство страны. Имя Золотого Гора подчеркивало божественное происхождение и легитимность, ассоциируя фараона с вечностью богов. Тронное имя, получаемое при вступлении на престол, было главным в документах. Оно размещалось с символами осоки и пчелы в картуше, овальной рамке вечности. Пятое имя – это личное имя. Его давали при рождении, единственное – человеческое. Его скрывали, опасаясь магического воздействия через него. 5 имен фараона вместе звучали как гимн его могуществу и божественной природе. Например, полный титул Тутанхамона звучал следующим образом. «Победоносный бык, олицетворяющий повторное рождение, совершенный в законе, который успокоил 2 земли, возвышенный по внешности, который удовлетворил богов, владыка воплощений Ра и живое воплощение Амона, правитель Южного Гелиополя».
1: Аудиосторис.
3: Парогнеды, запряженные в зарею, тощи голодных и жалких на вид, тихо плететесь вы мелкой.

греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет.

где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Парогнеты, тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут, в гроб

0: несколько только в оборванных нищих пара гнеды, пара гнеды.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В середине 19 века сибирская язва была настоящим бедствием для русского скотоводства. В отдельные годы от этой болезни погибало до 50 тысяч животных, а число заболевших людей достигало 20 тысяч. Крестьяне боялись ее как огня. Скот умирал на глазах, инфекция передавалась человеку, и спасти больного удавалось крайне редко. В 1883 году в Харьковском ветеринарном институте профессор Лев Семенович Цинковский взялся за создание отечественной вакцины. До него над сибирской язвой работал Луи Пастер, но его препарат был слишком дорогим и сложным для применения в России. Цинковский решил разработать более доступное средство. Он выделил возбудителя болезни и начал долгий процесс его ослабления. Нагревал, высушивал, пропускал через организмы лабораторных животных, чтобы микроб перестал быть смертельным, но вызывал иммунитет. В том же году вместе с коллегами Цинковский создал первую русскую вакцину против сибирской язвы. После успешных испытаний в лаборатории и на фермах результаты превзошли все ожидания. Уже к 1898 году смертность среди привитых животных составила всего 0,19%. Для сравнения, у французских пастеровских вакцин этот показатель был 0,5%. К 1899 году прививки проводились уже в 2563 пунктах по всей стране. Всего было привито более 1,5 миллионов голов скота. Благодаря труду Цинковского крестьяне перестали терять скот миллионами голов, а страшная болезнь отступила. Аудио история.

0: Studio Stories.
1: На пожелтевших страницах древних хроник сохранилась дата – 1627 год. В польском лесу пал последний тур, могучий прародитель современных коров, чьи двухметровые рога внушали страх даже львам. Казалось, история исполина завершилась навсегда. Однако природа приготовила сюрприз. Пока в Европе исчезали последние туры, их генетическое наследие уже обрело новую жизнь – в хлеву. Гены доисторического гиганта стали секретным оружием северных пород коров. Туры были в два раза крупнее современных быков. Их рост превышал 180 сантиметров в холке, а вес достигал 1 тонны. Долгое время ученые считали, что причиной вымирания туров стало изменение климата и потеря среды обитания, причем произошло это задолго до заселения этих территорий людьми. Однако недавние исследования показали, что туры и люди долгое время сосуществовали. Природные изменения хоть и повлияли на ареал тура после ледникового периода, окончательное вымирание этого величественного зверя в начале 17 века – трагическая веха, ответственность за которую лежит на человеке. Гены тура подарили коровам морозостойкость, густой подшерсток и способность накапливать подкожный жир – прямая наследственность от туров, которые пережили ледниковые периоды. Они также передали особенности метаболизма, умение извлекать максимум питательных веществ из грубого сена и подножного корма, наследие жизни в ледниковых тундрах. Крепкие копыта и выносливость, необходимые для миграции по сложному рельефу и глубокому снегу, закалили опорно-двигательный аппарат этих животных.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Если вас раздражают натянутые улыбки кассиров, попробуйте в следующий раз улыбнуться им в ответ. Такой простой жест способствует выработке дофамина, гормона, который дарит бодрость и активность. Впервые о целебной силе смеха мир узнал благодаря американскому журналисту Норману Казинсу в 1960-х годах. Ему поставили диагноз «коллагеновая болезнь» – тяжелое заболевание соединительной ткани, сопровождавшееся сильными болями. Когда врачи смогли лишь немного замедлить ее развитие, Казинс предположил, если болезни возникают от стрессов, то для выздоровления нужно обратное – положительные эмоции. Он разработал собственную программу смехотерапии, и, к удивлению многих, она сработала. Норман выздоровел и прожил до 75 лет. В те же годы основы гелотологии, науки о смехе, заложил американский психиатр Уильям Фрай из Стэнфордского университета. Сегодня изучением влияния юмора на здоровье занимаются Международное общество по изучению юмора и Ассоциация практического и терапевтического юмора. Гелотологи советуют в любой неприятной ситуации искать что-то смешное. Если это не удается, можно додумать забавную развязку или представить участников в нелепых ярких клоунских костюмах. Попробуйте вообразить, как о случившемся рассказал бы ваш остроумный друг, или мысленно ускорьте или замедлите происходящее, придав голосам участников мультяшные интонации. Такой подход помогает избавиться от стресса. Именно поэтому иногда мы смеемся не вовремя. Аудио сторис.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
1: 12 февраля 1926 года. Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени. Это семя выросло и раскрыло теперь все заложенные в него возможности. И по срезу огромного ствола я считаю годовые круги, сколько лет прошло, пока семя в жизни своей – доказала истину. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева. Из нас тот высший человек, кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе самом возможности.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Бутылка с водой и стакан – неотъемлемый атрибут любого совещания. Это не просто проявление вежливости, а важная поддержка для организма, особенно в стрессовых ситуациях. Публичное выступление часто вызывает учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание и даже потливость. В такие моменты организму требуется больше жидкости, чем обычно, поэтому появляется жажда. Кроме физиологического эффекта, питье воды связано с особенностями строения гортани и дыхательных путей, которые расположены очень близко друг к другу. Глотание рефлекторно снижает активность дыхательного центра, что помогает восстановить дыхание при волнении, одышке или икоте. Не менее важен и психологический аспект. Во время питья человек переключает внимание на простое действие, что помогает перебить негативные эмоции. Особую роль играет проявленная забота. Сам факт предложения воды уже действует успокаивающе. Для достижения эффекта не обязательно пить много. Достаточно одного стакана. Лучше всего подходит вода, но ее вполне можно заменить соком или чаем.
0: Audio Stories.

0: Час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям, заявил Владимир Путин в Улан-Удэ на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием городов и сел Дальнего Востока. Президент назвал творчество хорошим средством реабилитации ветеранов.
1: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Этого вы знаете лучше, чем я. Это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. У нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению. Реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
0: Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты и интегрируя современные технологии. Об этом президент заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием населенных пунктов Дальнего Востока.
1: Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Это многоликая палитра разнообразия городов, регионов, без всякого сомнения, является нашим достоянием.
0: Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации и членов их семей. Руководитель республики отметил единение общества для достижения общей цели.
2: Все субсидии, которые сегодня есть по поддержке по сельскому хозяйству, по бизнесу, по всему, мы внесли в правила изменения, потому что первый – это инвалиды СВО, второй – просто участники СВО, и третий – уже все остальные. И вот у нас сейчас все субсидии забирают бойцы. Вот 24 у нас получателя по сельскому хозяйству, большие субсидии, по линии сельхоза России. И свои фермы отправляют, уже своим делом занимаются.
1: И конкурс еще проводите, да?
2: Да, проводите.
1: И ребята здесь борются, соревнуются?
2: Да. Они же еще должны понимать, что они делают. Ну, деньги ты возьмешь, потратить легко, надо же результат.
0: Владимир Путин также заявил, что российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии боевого соприкосновения. Экипажи ВКС России нанесли поражение объектам энергетики, транспорта и логистики, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и складам ударных беспилотников и комплектующих к ним. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиабомб и свыше 1100 дронов самолетного типа. ПВО за день сбило 215 БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Бойцы группировки войск «Восток» ударили по 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Мировка, Новое Поле, Никольская, Егоровка и Широкая, Запорожской области. Противник потерял там свыше 300 боевиков, 3 бронемашины и 10 автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после вражеского налета на Татарстан. 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Около 20 иностранных граждан получили ранения. Они находились в здании хостела, расположенного в промышленной зоне города. Всего жертвами террористической атаки стали 13 человек. Пострадали 78. Как заявили в российском МИДе, Киев наносит бессмысленные с военной точки зрения удары по России и делает это в террористических целях. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Российские пловчихи завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы в эстафете на дистанции 4 по 200 метров. Отличились Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова. Погода в Москве начинает меняться. Днем во вторник по-летнему тепло, а к вечеру пойдут дожди. В конце рабочей недели столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В четверг в тылу циклона ветрено, под утро посвежеет до 8-11, после полудня 14-17, местами возможны скоротечные дожди. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров снизится до плюс 7-10, ну и в середине дня из-за северо-западного ветра не выше сентябрьских плюс 15 градусов. В выходные погода улучшится, потеплеет до положенной в заключительном месяце сезона многолетней нормы. Ну и кроме того, по предварительным долгосрочным прогнозам, в сентябре нас ждет такое хорошее, классическое бабье летом.
0: Погода. Во вторник днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 20, в Москве 26 градусов и небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность 60%. Новости на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Когда человек переживает горе, он чаще всего плачет. Плач – самый безопасный и естественный способ выразить грусть. При стрессе в организме накапливаются токсичные вещества, такие как лейцин, энкефалин и пролактин. Вывести их можно только со слезами. Слезы бывают двух видов – физиологические, которые очищают и увлажняют глаза, защищая роговицу от пересыхания, и эмоциональные, которые возникают при нервном потрясении. Именно эмоциональные слезы помогают избавиться от вредных веществ, поэтому после плача человек обычно чувствует облегчение. Однако общественные нормы часто осуждают проявление слез на публике, особенно для мужчин. Под давлением этих стереотипов люди учатся сдерживать эмоции, но это не значит, что печаль исчезает. Накопленные негативные чувства рано или поздно находят другой выход. Человек может сорваться на близких, злоупотребить алкоголем, начать курить или даже проявить агрессию. Подавление эмоций негативно сказывается на нервной системе и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Таким образом, слезы – лучший способ снять нервное напряжение и вывести из организма вредные вещества. Они также нормализуют давление, укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. Есть у слез еще одно важное свойство – они влияют на окружающих. Дети часто плачут, чтобы привлечь внимание к себе. И это работает. К ним подходят, жалеют, согревают, кормят и решают их проблемы. Этот механизм действует и у взрослых. Недаром Уильям Шекспир называл слезы оружием женщин. Аудио Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В России обитает 5 видов кукушек, из которых самой распространенной является кукушка обыкновенная. Именно она – один из самых известных гнездовых паразитов. Для обыкновенной кукушки характерно многоженство. Брачный участок самца включает несколько самок, которых он посещает. При этом самец охраняет территорию, чтобы в одном гнезде не оказались яйца других кукушек. Самка в период размножения старается найти тот вид птиц, представители которого когда-то выкормили ее саму. Ориентируется она не только по внешнему виду, но и по голосу. Чаще всего это гнезда воробьиных. Все потому, что растущему кукушонку требуется много насекомых, а именно воробьиные выкармливают ими своих птенцов, неустанно трудясь с утра до вечера. За сезон кукушка откладывает более 10 яиц, и многие исследователи считают, что высиживать их самостоятельно, а потом кормить каждого птенца, ей просто не по силам. Поэтому она перекладывает заботу о потомстве на других пернатых. Свои яйца кукушка старается подбросить в еще незаконченную кладку. Поскольку эмбриональное развитие ее птенцов короткое, всего около 12 дней, это позволяет им вылупиться раньше соседей по гнезду. Затем кукушонок начинает методично выкидывать все яйца или даже уже вылупившихся птенцов. Для этого у слепого и вроде бы беспомощного птенца есть особый механизм. На голой спине находится чувствительная зона, при прикосновении к которой включается инстинкт выбрасывания. Такой сценарий реализуется природой, потому что вырастет кукушонок намного больше приемных родителей, а значит, ему необходима вся приносимая ими пища. На 20-е сутки он покинет гнездо, обогнав по размеру последних в 2, а то и в 3 раза. Кстати, не все кукушки являются гнездовыми паразитами. В семействе кукушковых 140 видов, и только 50 из них подбрасывают яйца.
0: Аудио Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: САП – тяжелая инфекционная болезнь лошадей, опасная и для людей. В начале 20 века в России от нее ежегодно погибало около 17 тысяч животных. Заболевание протекало мучительно. У лошадей появлялись гнойные выделения из носа и язвы на коже. Спасти их было практически невозможно. Человек мог заразиться САПом при уходе за больным животным. Достаточно было пораниться. Острая форма болезни для людей часто заканчивалась смертью. С началом Великой Отечественной войны армии потребовались тысячи лошадей. Своих не хватало, поэтому СССР начал массовые закупки у соседей, главным образом в Монголии. Однако монгольские степи считались неблагополучными по САПу. Болезнь свободно распространялась среди бродячих табунов, а выявить зараженное животное на глаз было почти невозможно. САП мог протекать скрыто, и внешне здоровая лошадь уже была носителем инфекции. В 1941-1942 годах в Забайкалье на границе с Монголией действовала 405-я военная ветеринарная бактериологическая лаборатория. Ее первым отделом заведовал Петр Степанович Лазарев, выпускник Казанского ветеринарного института. Перед ним стояла сложнейшая задача. Через границу проходили тысячи закупленных для армии лошадей, и среди них наверняка были зараженные. Пропустить таких животных в войска означало бы вызвать эпидемию прямо на фронте, что грозило катастрофой. Лазарев разработал методику ранней диагностики скрытого САПа, которая позволила выявлять больных лошадей еще до появления первых симптомов. Благодаря этому зараженных животных удавалось отсеивать прямо на границе, не допуская их попадания в армию. Результат превзошел ожидания. Закупки больных лошадей резко сократились, эпизоотическая обстановка в войсках улучшилась, а главное, удалось значительно снизить заболеваемость людей. После войны Петр Степанович Лазарев стал директором Троицкого ветеринарного института, получил орден Ленина и звание профессора. Его метод диагностики САПа вошел в учебники и стал классикой ветеринарной науки.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Усыновлять ребенка мужского пола с целью передачи прав на наследство придумали именно японцы. В тех случаях, когда в семье были одни девочки, им разрешалось взять мальчика, чтобы передать ему семейный бизнес. Девочки не могли управлять компаниями. Кроме того, обычным явлением в Японии считается брак по расчету, когда юноша женится на девушке с целью получения неких материальных благ. Такая женитьба может совмещаться с усыновлением. Тогда мужчина принимает фамилию жены, то есть фамилию главы рода, чтобы стать его сыном. Самый известный пример – компания Toyota Motors. Уже не одно поколение этой корпорации управляют приемные сыновья.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
1: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
2: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Мадхумала Чаттопадхьяй – уникальная фигура в истории антропологии. В 1991 году она совершила то, что не удавалось никому прежде – нашла мирный подход к сентинельцам – самому изолированному и враждебному племени на планете. Успех ее миссии заключался в отказе от силы в пользу искреннего дружелюбия. Вместе с командой она подплыла к берегу северного сентинельского острова и начала предлагать туземцам кокосы. Видя женщину, которая не проявляет агрессию, племя впервые за многие века сменило гнев на милость. Это стало первым случаем мирного взаимодействия между современным миром и сентинельцами.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские бойцы каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды. Президент назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о героях спецоперации.
2: Одно дело говорить об этом, а другое дело находить на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят, и дроны падают, и летают как мухи, просто головы не поднять. Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, о которой вы сказали. Нужно тем, кто возвращается из зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии. Но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
0: Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты и интегрируя современные технологии. Глава государства также призвал поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте.
2: Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И что принципиально, повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее.
0: В ходе заседания Президиума Госсовета по вопросам работы транспорта министр финансов Антон Силуанов допустил, что обновление общественного транспорта может финансироваться за счет дорожного фонда, но только в том случае, если у него появятся дополнительные источники доходов, такие как штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что это очень сложный вопрос, касающийся в том числе технических аспектов.
3: Я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технический проблемный вопрос, мы столкнемся с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление.
0: Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что полностью поддерживает совершенствование администрирования штрафов за передвижение без ОСАГО. Банк России рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от ударов ВСУ по логистическим центрам, складам, производственным, торговым, офисным и другим помещениям. Пострадавшие предприниматели смогут обратиться за реструктуризацией кредитов и займов, и кредиторам рекомендовано идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. Эти рекомендации будут действовать по 31 августа 2027 года включительно. Армия России в течение суток поразила объекты энергетики, транспорта и логистики, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки и склады ударных беспилотников и комплектующих к ним. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиабомб и свыше 1100 дронов самолетного типа. ПВО за день сбило 215 БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Бузова, Прудянка, Приколотная и Слатина Харьковской области, Малая Рыбица, Уланова, Писаревка и Толстодубова Сумской области. Киевский режим потерял там около 200 боевиков, 11 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы. 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Около 20 иностранных граждан получили ранения. Всего жертвами террористической атаки Киева стали 13 человек, в том числе ребенок. Пострадали 78. Как заявили в российском медиа, все причастные к атаке будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание, либо получат военное возмездие. Погода в Москве начинает меняться. Днем во вторник по-летнему тепло, а к вечеру пойдут дожди, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник в теплом секторе Атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух успеет прогреться до 22-25 градусов, но вечером зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень, причем со сменой гардероба. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона.
0: Погода. 11 августа днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 20, в Москве также дождливо и 26 градусов. Сейчас в российской столице 16 градусов тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Маяк.
1: Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря, но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря, а самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут, и мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут, и мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди, но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи, а вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут, и жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут, и жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Маяк.
2: Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой. И все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты...

0: пойдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ра-ра-ра-ра-ра. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и пой.
1: Аудиосторис.
2: В 2020 году исследователи нашли в черепе мужчины, который погиб в 79 году нашей эры во время извержения Везувия, фрагменты черного стекла. Чтобы выяснить, что это такое, ученым понадобилось 5 лет и серьезное научное расследование. Причина оказалась в скорости процесса. Раскаленное облако пепла мгновенно окутало мозг погибшего, а затем также стремительно остыло. Это единственный известный случай, когда человеческая ткань естественным образом превратилась в стекло под воздействием экстремально высокой температуры.
1: Аудиосторис.

не стану бешена, а когда вокруг

ответ услышу ты. Где, откуда, что ты мучаешь?

0: Audio Stories.
1: 21 апреля 1945 года недалеко от чехословацкой границы разбился самолет «Юнкерс-352», который летел в резиденцию Гитлера. На борту были 10 ящиков с его личными документами. Спустя десятилетия репортер журнала «Штерн» Герт Хайдеман, известный как «Кровавый пес» и имевший роман с дочерью Геринга, влез в долги из-за роскошной жизни. В 1979 году ему сообщили, что у антиквара хранится дневник Гитлера из тех ящиков. Через знакомых Хайдеман вышел на торговца Конрада Куяу. В 1981 году они обсудили сделку, и Хайдеман получил дневник. Архивариусы признали документ подлинным. Штерн заплатил 3 миллиона 700 тысяч долларов, половину из которых Хайдеман присвоил. В апреле 1983 года журнал начал публикацию отрывков. Дневники раскрывали откровения. Гитлер восхищался Сталиным и осуждал погромы «Хрустальной ночи». Тираж раскупали мгновенно, несмотря на утроенную цену. Все рухнуло 6 мая 1983 года. Эксперты ФРГ объявили, что дневник – подделка. В бумаге нашли отбеливатели, которые появились после 50-х годов 20 века. А стиль письма не соответствовал Гитлеру. Куяу и Хайдемана арестовали. Журналист получил 4 года и 8 месяцев тюрьмы. Антиквар – 4 года и 6 месяцев. Самое примечательное – роль экспертов в этом деле. В архиве ФРГ не было специалистов по нацистским документам. Криминалист Хилтон не знал немецкого, но все подтвердили подлинность.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Хельветика – один из самых узнаваемых и влиятельных шрифтов в мире. Он был создан в 1957 году швейцарскими дизайнерами Максом Мидингером и Эдуардом Хоффманом. Изначально шрифт носил название «Ноэ Хаас Гротеск», но в 1960 году его переименовали в «Хельветика». Производная от латинского названия Швейцарии. Это было сделано для повышения узнаваемости на американском рынке. Сегодня Хельветика стала настоящим символом современной визуальной культуры. Ее можно встретить повсюду. В логотипах таких гигантов, как Apple, Lufthansa, BMW, Panasonic, Skype, Target, Toyota, Harley-Davidson и NASA. А также в навигации метрополитенов, на официальных бланках визовых центров и в бесчисленном множестве других мест. В 2007 году, к 50-летию шрифта, вышел полнометражный документальный фильм, посвященный его истории и влиянию на дизайн. Для специалистов в области типографики Хельветика остается эталоном максимальной читаемости. Если вам нужен универсальный и понятный шрифт для любого проекта, это проверенный временем стандарт. Однако важно помнить, что Хельветика является коммерческим продуктом. Использование шрифта без приобретения лицензии является нарушением законодательства об авторском праве. Аудио Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим профессии, и я уверена, вы узнаете много новых слов. Но начнем со старых и разберемся со словом «судья».
2: Несмотря на то, что среди судей там были представители всех ключевых стран, там было назначено 11 судей токийского процесса, если мы возвращаемся именно к токийскому процессу.
3: Но, однако, ничто не ново под луной, да? Как раз вот судей, которых выбирали из особо таких почетных граждан разных полисов.
4: Так вот, мы говорили об участии наших судей вот в том процессе, да.
1: Несколько раз прозвучало слово «судья» в родительном падеже множественного числа, и мы услышали разные варианты – судей и судей. Раньше оба ударения были допустимы, но сейчас выбор сделан, и актуален только вариант «судей» с ударением на корне. Так что никаких поблажек, только судей, судьям, судьях. А теперь давайте вспомним восточного правителя, министра, вместе с Дмитрием Гутновым, гостем программы «Место действия Россия».
5: Он вел переговоры с великим визирем, которые увенчались тем, что, так сказать, Петру дали возможность выйти из этого мешка.
1: Визирь – неверно. Визирем – тоже неверно. Правильно – визирь. Ударение ставим на второй слог и сохраняем его при склонении. Визирем, визиря, визирю. Ну а теперь забудем про ошибки и разберем обещанные новые профессии. Как вы думаете, как называется человек, который делает шаурму? У ведущего программы физики и лирики Александра Пушнова и его гостя Антона Прокофьева есть ответ.
6: То есть, собственно говоря, у нас образуется корочка, угу, которая сейчас как шутит шаурмье.
7: Шаурмье, неплохо.
1: Шаурмье – прекрасная профессия, и слово очень красиво звучит. Я считаю, оно достойно попасть в словари, но пока остается за их пределами. Шаурмье – это просто песня какая-то. А вот еще одна профессия, и она связана с космосом. Представит ее Сергей Стилавин и его гость Александр Романов.
8: Кстати, Леонов был кандидатом на роль первого космонавта на Луне. Лунанафта, да.
1: Лунанафт. Замечательное слово, которое может потащить за собой еще целое созвездие похожих новых названий. Марсонавт, например. А вот еще россыпь новых профессий. И все они относятся к одному человеку. Послушайте, как ведущий Денис Николаев представил своего гостя.
9: И у нас в студии знатный параллеловед и меридианолог.
7: Картостроитель.
9: Меркаторовед Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук.
1: Я затрудняюсь повторить все эти уникальные профессии. Решусь только на воспроизведение слова «картостроитель». Ну, оно как-то попроще. Но эти названия, особенно когда они находятся в одном предложении, звучат мощно. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого гитариста.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший, мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошенко.

0: Stories.
1: В 1999 году в собственной квартире была убита 32-летняя Намика Такабу. Несмотря на масштабное расследование, в котором были задействованы тысячи полицейских, преступника найти так и не удалось. Ее муж Сатору принял необычное, но глубоко символичное решение. На протяжении 26 лет он продолжал оплачивать аренду квартиры, сохраняя все в том виде, в каком это было в день трагедии. Он не стал убирать вещи и даже следы крови, искренне веря, что развитие технологий будущего однажды позволит раскрыть это дело. За эти годы на аренду он потратил около 22 миллионов йен, примерно 11 миллионов рублей. Его вера оправдалась. В 2025 году, благодаря появлению новых методов ДНК-анализа, следствие смогло установить личность убийцы. Ею оказалась бывшая одноклассница Сатору, которая была тайно влюблена в него. По версии полиции, между женщинами произошел конфликт, в ходе которого она нанесла Намика 28 ножевых ранений.
0: Аудио сторис.

0: На побережье Японии стоит сосна, которая стала национальным символом стойкости. Местные жители называют ее просто «одинокое дерево». Оно пережило трагедию 11 марта 2011 года, которая унесла жизни почти 19 тысяч человек. Гигантское цунами, вызванное мощнейшим землетрясением, уничтожило около 70 тысяч прибрежных деревьев. Но эта сосна чудом устояла. Однако жизнь в ней едва теплилась. Соленая морская вода погубила корневую систему. Чтобы спасти живой символ нации, японские ученые пошли на беспрецедентный шаг. Они заменили поврежденные части дерева синтетическими материалами, фактически подарив сосне новое сердце. Сегодня одинокое дерево снова возвышается над берегом, служа вечным напоминанием. Даже после полного разрушения можно найти в себе силы тянуться к свету.
1: Audio Stories.
2: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил. И я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на якиме.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера в Россию возвращаются с путины. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.

какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем...

0: пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.
2: «Маяк». Жизнь прекрасна.
3: Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Так вот он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми. Не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга. Все сделаются муравейными братьями. Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке. И палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого заказа. Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.
2: Лев Толстой. «Зеленая палочка».

0: Audio Stories.
1: В 1870-е годы чума крупного рогатого скота свирепствовала в России, нанося огромный урон сельскому хозяйству. Только в Тобольской губернии за 1844-1868 годы от болезни погибло более 290 тысяч животных. Крестьяне разорялись, целые уезды оставались без молока и мяса, а эффективных мер борьбы с эпидемией не существовало. Ветеринарная служба в стране была развита слабо. Действовали лишь отдельные врачи при Министерстве внутренних дел и деревенские коновалы. При МВД создавались временные комитеты, но их работа не приносила заметных результатов. Лишь после мощной вспышки чумы в конце 1870-х годов власти осознали необходимость решительных действий. 3 июня 1879 года был принят закон об уничтожении больных и подозрительных животных с выплатой компенсации владельцам. Тремя годами позже, 11 мая, последовал еще один важный шаг. Приняли закон об обязательной перевозке гуртового скота по железной дороге. Раньше животных гнали пешком по трактам на сотни километров, что способствовало распространению заразы. Теперь нужно было обязательно перевозить скот по железной дороге, что резко снизило контакты между стадами. Параллельно шло становление ветеринарной службы. В 1868 году при Министерстве внутренних дел учредили ветеринарный комитет и ветеринарное отделение, а 20 годами позже их объединили в ветеринарное управление. Так в России появилась самостоятельная ветеринарная структура. Результаты не заставили себя ждать. Уже к 1903 году европейская часть России была полностью освобождена от чумы крупного рогатого скота, а заболеваемость удалось сократить почти в 10 раз.
0: Audio Stories.
2: Доброй ночи! Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться